0: работе, с кем-то из дальних родственников, ты ушел и ты забыл. Может быть, ты с кем-то из родственников по несколько месяцев не общаешься. Здесь все время на глазах, все время на виду. Затянувшиеся конфликты портят жизнь. Вот что важно помнить прежде всего, когда возникают конфликты в семье?
1: Ну, действительно, я согласна, Юля, с вами, что конфликт – это достаточно болезненная ситуация, особенно от наших близких, потому что близкие, кроме того, что мы находимся с ними бок о бок, они также знают и наши самые уязвимые места именно в конфликте. Они трогают, скажем, тормошат эти застарелые раны и знают, куда больнее всего ударить. Это зачастую очень травмирует, когда вроде бы близкие люди, но при этом они не могут построить глубоких отношений, причиняют боль. И что делать, когда происходит конфликт? Что такое конфликт? Вот об этом мы, конечно, сегодня и будем говорить. И прежде всего, нужно для того, чтобы нам разобраться, нужно понять, что же такое конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Если вот представить членов семьи, к примеру, маму и сына в виде стаканов с водой, то вода в них будет именно личные интересы каждого человека. И вот каждый свои интересы, они, по сути, пытаются сделать главными. И вот эмоциональный конфликт нарастает, когда у каждого интереса они уже, можно сказать, идут через вверх в этих стаканах, и каждый пытается поставить свой стакан во главе интереса всей семьи, во главе конфликта. То есть, если, к примеру, выбирает мама, соглашается с тем, что стакан сына более важен, стакан ребенка, то, как правило, эти дети вырастают такими, можно сказать, требовательными, эмоциональными и не готовыми слышать окружающих. Если мама ставит свой стакан во главе, когда происходит конфликт, происходит такая ситуация, когда родитель авторитарен, и ребенок, по сути, привыкает к тому, что воля его подавляется. В подростковом возрасте возникают либо какие-то противостояния, которые могут далеко достаточно зайти в виде даже каких-то зависимостей, ухода из дома и так далее. Либо возникает ситуация, когда ребенок подавленный, он замыкается где-то в себе, он понимает, что его интересы не достаточно учтены в этой семье, и он старается как-то либо уйти, замкнуться эмоционально, либо найти каких-то людей, которые действительно его услышат и поймут, и хорошо к этому попадает в ту среду, которая действительно готова ему помочь. А зачастую он сталкивается с теми людьми, которые внешне проявляют какую-то заботу, но при этом их какие-то личные интересы преследуют и так далее. Поэтому очень важно научиться нам строить отношения в семье. Хорошо, когда эти два стакана находятся все-таки на значимом месте, на первом месте, находится какое-то понимание и, скажем, баланс между отношениями.
0: То есть они равноценны, как бы на одной ступени, на одной полочке.
1: Да, то есть надо учитывать интересы и каждого участника конфликта, скажем так.
0: А вот как это на практике делать? Ведь бывает, чаще всего именно бывает так, что конфликт – это подогревание эмоций, эмоции уже зашкаливают, мы, может быть, умом-то потом понимаем, что ты делаешь-то, но уже эмоции идут впереди разума, и в итоге все накричали друг на друга, потом все друг на друга обиделись. И вот кажется, что был бы какой-то вот человек со стороны, который бы вам сказал: так, ребята, все, стоп. Хотя бы просто сейчас замолчите, перестаньте друг на друга кричать. Но вот именно кто должен быть в ссоре вот таким человеком, кто ее остановит? С чего должно все начинаться? Или тот, кто умнее, как говорится?
1: Я думаю, начинать нужно с того, чтобы понять, попытаться понять другого человека, потому что зачастую, в общем-то, нет сложной проблемы, которую нужно решить, но вопрос в понимании. К примеру, если мы откроем сейчас дверь, и вот будет где-то градуса 24 в комнате, в которой мы с вами общаемся, и я скажу, что здесь жарко, но при этом вы, Юля, можете испытывать ощущение того, что действительно холодно. И кто из нас будет прав? По сути, правы и вы, права и я. И сказать, что вот кто-то из нас действительно вот на 100% имеет правоту в этом вопросе, сложно. Но при этом даже на базе вот таких элементарных вещей зачастую возникают конфликты. И очень важно понять именно с точки зрения другого человека, что же он испытывает, что он происходит в его душе, почему он испытывает какие-то негативные эмоции, почему он так эмоционально реагирует, от чего случился конфликт. И, например, мне еще помогает понять позицию другого человека. Такой пример: если мы, к примеру, возьмем очки с толстыми оправами, у человека, который хорошо в них видит, ему комфортно, и он может читать, и оденем, допустим, опять же, вам, Юля, к примеру, вы делите очки, я попрошу вас почитать хорошую книгу. Получится у вас ее прочесть?
0: Ну, если это не подходят мне очки.
1: Скорее всего, не получится. Но при этом, если я начну стыдить и говорить, да как тебе не стыдно, я столько денег потратила на то, чтобы купить эти очки, я их так долго искала, какая прекрасная права и так далее. То есть при этом улучшится качество чтения.
0: Нет.
1: Нет. Если я начну аргументировать и говорить о том, что книга хорошего автора, хороший шрифт, шрифт достаточно удобный, почему не получается прочитать? Вряд ли тоже получится прочесть эту книгу. А почему? Потому что человек, он в тех условиях, в которых он находится, он не может. Эти очки ему не подходят. Ему комфортнее читать без очков. Очень часто вот мы именно со своей позиции считаем, что да, человеку будет комфортно в таких условиях, и он обязан понять, именно увидеть ситуацию именно так, как я считаю нужным. Но человеку нужно... Скажем так, его мнение сформировалось под действием других, скажем так, обстоятельств, каких-то семейных ценностей и так далее. Человек видит иначе проблему, и нам нужно научиться именно понимать человека, что с ним происходит, почему он мыслит именно так. И это является одним из ключей, которых помогает человеку именно найти понимание в конфликте.
0: Да, интересно. Я вот тоже за собой недавно заметила, когда мне мой ребенок говорит, вот нам стихотворение задали, оно сложное, и мне его сложно выучить. Я ему говорю, ничего не сложно, ты один раз всего прочитал, давай читай 5 раз, через 15 минут еще раз повторишь, а потом еще раз. Следующая ситуация. Мама, я вот это, мне это сложно, я ничего не сложно. И сама тут же себя ловлю и говорю себе, прекращай, все. Как бы, что это такое, ничего не сложно? Это, может быть, мне не сложно, а ему сложно, но как бы я обесцениваю, получается, вот его как бы ощущение, его чувства. И вот действительно очень важно понять, ну, суметь встать на позицию другого человека. Но ведь это на самом деле сложно, я думаю, потому что раз конфликт произошел, значит, уже эмоции были на пределе. А обычно после того, как конфликт затихает, мы потом чаще всего думаем о том, какой я несчастный, как меня обидели, как мои чувства задели, как со мной несправедливо. То есть думаем-то мы о себе больше, а не о том, каково было другому человеку. Вот нужно себя специально заставлять думать о том, каково не только мне, а другому? То есть вот усилием воли специально?
1: Я думаю, это сознание, которое нужно сформировать каждому члену семьи, ощущение того, что семья – это не отдельные личности, семья – это мы. У нас есть общие ценности, общая какая-то культура эмоциональная. И нужно работать над этой культурой, построение добрых отношений внутри семьи, когда я забочусь не о том, чтобы мне здесь было хорошо, забочусь о том, чтобы хорошо было каждому из нас, и понимать, что семья – это все-таки это общность нескольких людей, которые разные, но при этом мы должны сделать так, чтобы каждому члену семьи было здесь комфортно. И когда мы начинаем думать именно не в «я», ракурсе, а в ракурсе мы, тогда гораздо легче. Каждый человек должен понимать, что он ответственен за семью, за те отношения, которые там складываются. И кроме того, что он ответственен, еще важно понимать, что каждый человек привносит вклад какой-то в эмоциональный банк семьи. И чем больше каждый проявляет каких-то, скажем так, действий в отношении того, сознательно выстраивая положительный эмоциональный климат в семье, тем выше вероятность того, что семья будет счастлива, и в эту семью будут стремиться все члены для того, чтобы получать эмоциональную подпитку и просто удовольствие от общения друг с другом.
0: Получается, что вот нужно жить по принципу в первую очередь понять и только потом быть понятым.
1: Да.
0: Да, это, конечно, непросто. Вот мне интересно, есть такие конфликты между взрослыми и детьми. Кто должен первый мириться идти? Взрослый или ребенок? Иногда взрослые ожидают от детей, что первым подойдет мириться ребенок, потому что по иерархии я же взрослый выше, поэтому я ожидаю уважительного отношения к себе.
1: Ну, Я думаю, универсальной формулы нет. Нужно смотреть по конкретной ситуации, кто был инициатором конфликта, кто как себя повел. И взрослый, конечно, как более зрелая личность, он должен показывать пример правильного отношения в конфликте, правильного поведения, правильной реакции на конфликт, стремление решить проблему, а не стараться как-то уйти от нее, замалчивать и так далее. Но при этом, когда происходит конфликт между взрослым и ребенком, важно понять, что ребенок не будет готов слышать все наши даже очень веские, правильные аргументы до тех пор, пока он не поймет, что мы его готовы услышать, готовы понять именно те чувства, которые он испытывает. Можно привести массу аргументов.

0: И сказать, что ты не прав, объяснить почему, рассказать о том, как было в нашем детстве, что с ним произойдет, если он будет так действовать, рассказать много ужасных историй. И вот уже внутренне быть готовым к тому, что ребенок скажет: да, папа или мама, я осознала это, но при этом ребенок спокойно и цинично может заявить: и что? Развернуться и хлопнуть дверью и так далее. И что происходит, ну, по сути, с нами? Мы понимаем, что мы как родители вроде бы сделали все правильно, сказали все, что необходимо, но ребенок отвернулся и ушел. Что происходит внутри ребенка? Ребенку не важно, что мы говорим, до тех пор, пока он не поймет, что мы, для нас важно, что он чувствует. И когда ребенок понимает, что мы стоим на его стороне, что мы готовы его услышать, что мы готовы понять его, тогда ребенок готов делиться с нами, рассказывать о том, что у него происходит. И когда у нас происходит общение именно дружеское, когда мы говорим от сердца к сердцу, когда у нас понимание происходит, эмпатия, то тогда ребенку гораздо легче услышать все наши аргументы. И тогда вот те аргументы, которые мы говорили, они будут действительно значимы, услышаны, и они принесут добрые плоды.
1: То есть, получается, вот наши бесконечные нотации, вот это вот, вот что это такое, да, как часто родители говорят, не приносят плода. Родители говорят: я ему сколько раз, а как об стенку горох. А на самом деле, если этот метод не работает, значит, нужно как-то по-другому действовать. Но мы годами совершаем одни и те же безрезультатные действия, а надеемся на результат. Результата нет.
0: Да, действительно так. И хочется опять вернуться к понятию эмоционального банковского счета, о котором мы говорили в прошлых программах. Эмоциональный банковский счет – это тот лимит доверия, который наработан нами в процессе жизни. И каждый день нужно вкладывать что-то именно в этот банк доверия, который находится у каждого человека внутри, именно своим добрым расположением, построением отношений, каким-то интересом таким искренним, что происходит с человеком. И когда мы постоянно вкладываем в этот эмоциональный банковский счет, мы понимаем, что когда приходит время конфликта и сложности, то у нас, если есть там какой-то определенный баланс, то он уменьшится, но при этом доверительные отношения останутся, и ребенок будет готов слышать, или супруг. Если мы постоянно живем, скажем так, что опустошаем этот банковский счет, происходит минус, и когда мы приходит конфликт, то, по сути, человек нас уже не готов слышать, потому что ему неоткуда взять вот этот, скажем так, этот баланс, по сути, пуст, и ребенок, он не готов нас услышать. Поэтому очень важно каждый день нарабатывать этот эмоциональный баланс, пополнять его, и тогда достаточно хорошие отношения, и тогда наши аргументы услышим и нашим ребенком.
1: Понятно. А что делать, если вот после семейных неурядиц все-таки остается обида, не проходит злость, досада, вот долгое время не проходит?
0: Если такое происходит, я думаю, в первую очередь нужно работать над собой, понять, что мною движет, какие проблемы, что меня заставляет именно обижаться. И, как правило, нужно понять первопричину нашей обиды и стараться, конечно, в Библии написано, что да не зайдет солнце во гневе вашем. И даже если нам не хочется мириться, для нас это должен быть принцип, по которому мы живем. Стараться во что бы то ни стало беречь отношения, потому что то, что происходит в нашей семье, те эмоции, которые там бушуют, либо текут, как полноводная спокойная река, не оказывают прямое влияние на наши отношения. Нужно просто стараться выстроить сознательно эти добрые отношения, понять другого человека, постараться разобраться в себе, что мною движет. Может быть, какие-то даже травмы детства могут влиять на наши вот какие-то странные реакции, которые для кого-то, допустим, скажем, какой-то запах, он спокойно, человек на это реагирует, к примеру, а на какой-то, а кто-то, может быть, допустим, просто терпеть не может этот запах. И когда, допустим, люди вникают и понимают, что какие-то, может быть, эмоции с детства связаны с тем же запахом кофе, например, какие-то конфликты происходили в семье, к примеру, в период, когда родители вечером пили кофе, постоянно ругались. Вот, может быть, какие-то мелочи, но заставляют нас нервничать, и нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит, и искать первопричину, почему меня именно раздражает этот фактор, который, может быть, на самом деле не настолько и значим.
1: Ну, интересно, да, бывает так, что человек почему-то раздражается, выплескивает свой гнев вот, ну, на близкого, а на самом деле не этот близкий является основной причиной. Возможно, он просто как-то ведет себя, ну, для нас необычно, так как мы не привыкли, например. Или он действительно затрагивает какие-то воспоминания, или под горячую руку попадается. Важно ведь уметь анализировать.
0: Значит. Уметь анализировать и находить время для того, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с собой. Большую роль также играет в

0: построение отношений, именно возможность найти родителям, побыть наедине друг с другом. Как правило, вот эмоциональный банковский счет, он пополняется именно в те моменты, когда папа с мамой находит возможность выделить, допустим, 2-3 часа в неделю, пойти и пообщаться, поговорить без детей друг с другом, услышать, поговорить о проблемах, просто, может быть, вместе посмеяться, погулять и так далее. Но это очень хорошо складывается, сказывается на климате в семье. Хорошо, когда в семье есть традиции. Традиции – это, по сути, такая стабильность в семье, которая дает ощущение значимости, ощущение покоя. Когда родитель может выделить время, допустим, один раз в неделю пойти со своим ребенком погулять. Ребенок знает, что у него выделено это время, и ребенок должен говорить именно о том, что он хочет, задавать тему. И ребенок чувствует, что он услышан, что он понят. И очень важно, чтобы каждый ребенок, каждый член семьи ощущал значимость свою и знал, что он принят в семье и любим.
1: Светлана, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо за советы. Благодарю.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы провели это время с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». До свидания.

Богу. Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также говорить, не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что мы, нам дано слово от Бога, чтобы, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребление наших уст, языка, от человеческого, это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами

Им нужно слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, ну, знаете, рассуждения, шутки, ну, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они, ну, скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня из Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из слова из сердца. Смотрите, приходит дьявол, уносит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть и есть положительная часть. Положительное, что слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа, и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите, что делает сатана. Почему он это делает? Потому что слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру, то есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести слово. Он не хочет это слово, он боится этого слова, он противится этому слову. Он приходит, чтобы унести это слово. Украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой. Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где там можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье слово, что написано, за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава, когда Иисус сказал, прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам, они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять, я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и... Смотрите, Иоанна, много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус, давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо, как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих.

Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Искали, решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44. Иоанна 8:37. 7:44 можно посмотреть. 8:47. Иоанна 8:59. И много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына Человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что он говорил слова. Он говорит, вы хотите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивиле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил, Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было. Про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал. Слава, давайте прославим Бога. Команда молодых служителей. И так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово. И вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит, противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет. И Павел говорит, чтобы и все преодолевшее устоять. Он не говорит, некоторые из вас должны противостоять сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет. Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важное. Что еще делает слово? Марка, 4 глава. Написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18, кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию, она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровение в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи.
И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, что было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4,17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите нашатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средство спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает Слово Мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла, вот просто в этот момент не могла ничего готовить, она просто не отрываясь хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, поддули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание, это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь, или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек
там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Этот человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак. Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак. Опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты исцелишь меня или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божье. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисуса Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3, «Блажен, кто слушает и соблюдает слова». Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство, он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что Он вас сильно любит, что у него есть чудеса. А сатана будет продолжать атаковать. Смотрите, и поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4, 14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет. В Матфея сказано, что Господь посеял зерно, нет, в Луки, по-моему. А потом он посеял не плевелы, а он посеял пшеницу. А сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран. Но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему. Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, Он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моему нельзя есть?
Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение. А может, тебе послышалось, да может, это случайность и так далее, чтобы похитить слово и, соответственно, веру, чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажут, ну, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли и рискнули благовествовать слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонения воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех, любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонения. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знаете, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда, Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас. А у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству. Второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе. Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что, ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву.
Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными. И тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово. Ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начинаю сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. И я начинаю: «Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня». Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое, от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление. И как благословение, и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана, он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже этого не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден, человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Ну, и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает, и некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую, нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано: заботы житейские, наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит: «хорошо, Господь, ладно, Господь, хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано: «Его хранят, хранят». Слово нужно беречь в добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене: дорогая, мы едем на Филиппины, а на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы. Она уронила поварешку на кухне, уварила поварешку в суп. Он говорит: когда, дорогой? Завтра? Он говорит: нет, сегодня. И вот они приехали туда, и никого нет на собраниях. Они проповедуют, только они и дети. И пожертвования не с кого собирать, только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы насмешками там, ну, какими-то злословиями остановить их. Ну, допустим, внутри семьи там или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. Ой, я занята, я работаю, я занят. Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит: Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать. И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами,
в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему, она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут. Дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит, идти туда. И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им, становитесь на колени и молитесь. Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал Деяния. Каждую субботу Павел проповедовал, а потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы, вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие Слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь.

Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие Слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь.

сегодня в нашем городе, им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны, как говорящие Слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь. Как важно сохранить Слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И у меня душа болит. Так хочу быть в церкви. То есть смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8, 18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить Слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу! Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили, нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток, закончил 9 классов, он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа, большой концерт в ДК. Почти до конца. Мне нужно было ехать. Ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот. Мама его вдова. Там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то, значит, все заплатили, получается. Они спрашивают, а один платит за всех? Она, да. Мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну, как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще. Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. И вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у него не получилось. Нет, он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота, нет. Он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю Своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Но я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

Сейчас в мире бытует мнение, что прощение – это большая сила, благодаря которой ваша жизнь может кардинально измениться. И наоборот, без прощения невозможны никакие изменения к лучшему. Так ли это? И является ли прощение единственным способом улучшить свою жизнь?

0: поговорим об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Вика, Таня, Оля, Маша. Очень рада, что вы здесь в студии. И хочу сразу спросить вот насчет этой идеи. Слышали ли вы, что прощение, вот знаете, есть даже такой термин, радикальная сила прощения, что это способ изменить свою жизнь к лучшему? И согласны ли вы с этим?
1: Слышала и, наверное, согласна. Да, потому что

0: очередь для меня. Угу. Мне станет легче, лучше и спокойнее.
1: Угу. То есть действительно прощение – это то, что необходимо нам самим, а не столько тому, кто причинил нам какую-то боль или проблему, так ведь? А вот ты сказала, что если ты не прощаешь, ты испытываешь какой-то груз на душе. Опиши, что это значит, и сталкивалась ли ты с этим сама?
2: Я сталкивалась с этим, и до сих пор у меня есть обида тоже на одного человека. Причем, как бы, не особо значительный был там случай, но меня это так задело, что это в дальнейшем повлияло на всю мою жизнь. И сейчас я как бы умом понимаю, что нужно отпустить эту ситуацию уже давным-давно, но почему-то не могу, я не знаю, как это сделать. Не получается.
1: То есть хочется, но пока не получается.
2: Да.
0: Угу. А ты читала эту книгу «Радикальное прощение»?
2: Нет.
0: Читай.
1: А ты читала?
2: Спасибо.
1: Расскажи свои впечатления, если читала. Что, о чем она? Я тоже не читала, только слышала это.
0: Ну, для меня на самом деле это, я считаю, достаточно мощный инструмент, который описывает про действительно смысл, наверное, прощения. Я не буду рассказывать, да, но как бы, чтобы действительно вы могли прочитать, и, ну, действительно, кому это нужно, вот, для кого это важно, кому бы действительно хотелось бы простить. А хочется ли простить? Да, то есть вот этот главный вопрос. Хочется что, прощения или мести? Ну, то есть, как бы, хочется чего, отомщения или... мне кажется, главный вопрос, который мы должны себе вообще, в принципе, задавать, а зачем мне нужно прощение? Что значит для меня простить? Потому что на самом деле каждый человек под словом «простить» понимает разное. Простить, как чаще всего, простить — это значит полностью там, сказать, что я тебя прощаю, уже не вспоминать это ничего. Или, к примеру, кто-то думает, что простить — это значит, когда человек, к примеру, передо мной извинится. Вот тогда я его прощу. Mm-hmm. Вот. Для кого-то прощение — это ответственность за шрамы, с которыми ты будешь жить дальше. Но эти шрамы, они не причиняют больше боли, они несут в себе опыт. Угу. Это то, что больше не болит. Это то, что больше не придает, наверное, он не дает эмоций. Угу. И мне кажется, что здорово, когда ты проживаешь этот процесс прощения.
1: Ну вот интересно, ты отметила, да, что прощение у каждого по-разному. Я знаю, что люди говорят, я тебя простил, но общаться с тобой не буду. Да. Или кто-то говорит, я тебя простил, и все, ты снова мой друг, и я забыл вообще все, что было. Вот для вас какая форма прощения более свойственна?
2: Первая.
1: Угу. Я тебя простил, но ко мне не подходи, да?
2: Да. Угу. Ну, не всегда. Несмотря какой случай. Если очень серьезно. Ну, в основном, да. В основном первый.
1: Ну, вот как ты считаешь, это действительно прощение? Или, может быть, это можно назвать что-то как-то
2: по-другому? Ну, если человек мне правда очень больно сделал, мне понравилась эта фраза, нанес раны душевные, да, зачем мне общаться с ним дальше? Даже если он извинился, даже если, ну, я его простила, я знаю, что он способен на то, чтобы еще раз причинить мне боль. Зачем мне с ним общаться дальше, чтобы еще раз окунуться вот во все, что мне пришлось прожить?
1: Поняла. А есть среди нас те, кто, прощая, возобновляют отношения и больше не вспоминают о том, что было? И возможно ли это вообще?
0: Боль. Мне кажется, смотря какой шрам. Да, потому что не всегда простить равно забыть. Вот.
1: А вот вопрос. Вот как психологу, стоит ли простить и забыть? Или, может быть, это не совсем правильный механизм прощения?
0: Ну, как можно забыть какую-то часть своей жизни? Ну, то есть забыть в каком смысле? То есть здесь, мне кажется, важно понять, что точно могу сказать уже сейчас, дать ответ на вопрос, что прощение очень важно. И важно не для кого-то, не для обидчика, а важно для самого себя. Кстати, вы можете слышать фразу о том, что, забегая вперед, скажу, вообще, как бы ты, ну, как бы ты выбираешь право, обижаться тебе на это или нет. Угу. Вот. Такое тоже может быть, но вот это вот забыть, оно может быть разным. Забыть. Забыть — это значит не припоминать обидчику, если ты решила налаживать с ним... Ой, допустим, измена. Чего мы голословно, да? Вот измена. Я знаю, что кто-то готов простить измену. Кто-то говорит, ну, ладно. По своим каким-то причинам мы сейчас не разбираем этот факт. да,

0: Ну, то есть я знаю, что в своей жизни я не готова прощать измену. Потому что я, в свою очередь, выбрала человека, и для меня это очень больно. Он меня предает. А для меня предательство — это очень болезненно. Да, из расчета моей там как бы жизни. Поэтому я не готова это забыть и простить. Я готова простить, но не забыть.
1: Угу.
0: А для кого-то вот это вот забыть, это, ну, вообще забыть, это не вспоминать, не припоминать больше человеку другому. Это не значит, что я забыл. Это значит, что если я прощаю и продолжаю с этим человеком жить дальше, это значит, я ему больше не припоминаю. Это значит, заново учусь доверять в семье, если я знаю, что там, например, муж или жена изменили. Да, это заново доверять, заново выстраивать вот эти отношения, не вспоминая тот случай. Угу. Я же его простил.
1: А вот вопрос, да? Если все-таки ты вроде как простил, но к себе не подпускаешь, или простил, но у тебя постоянно в голове возобновляются, да, вот эти вот чувства, мысли, вспоминаешь эту всю ситуацию, это есть прощение? То есть у нас можно разделить, да, волевое усилие, связанное с твоим прощением, и эмоциональная реакция, что вот она какой-то след оставляет. Вот в каком из этих аспектов прощение более ярко проявляется? В том, что мы эмоционально перестали привязываться к ситуации, где нам было больно, или где мы волевым усилием приняли решение, я это оставлю в прошлом? Вот вы как считаете? Таня, у тебя есть какая-то мысль по этому поводу?
2: Мне кажется, где мы, возможно, сейчас буду не права, эмоционально отвязались от этой ситуации. Но и волевым тоже, скорее всего, потому что сила воли — это очень сложно. И иногда бывают такие случаи, когда тебя так сильно обидели, что тебе сложно простить. И ты можешь силу воли применить, чтобы забыть это и простить. Или же эмоционально. То есть зависит от ситуации, ну, мне так кажется. Вот. И типа, а вообще Бог же нам сказал, Он же умер за нас, и, ну, сказал нам: прощайте других, как и я простил вам грехи ваши. Вот. И типа, это очень сложно бывает, но как бы надо стараться с Его помощью. По-другому я не знаю как. И типа, Он поможет.
1: Я, кстати, благодарна тебе за этот пример, потому что у меня в жизни такой случай был, что мне нанесли очень серьезную рану, причем не просто меня обидели, а вот в социальной среде, где я находилась, обо мне говорили такое, что очень сильно повлияло на мой статус, и это сказалось на всех сферах моей жизни. И я помню, что у меня не было даже мысли о том, что я могу простить человека, но была идея, что я должна его простить. И, наверное, это был первый случай в моей жизни, когда я по-настоящему искренне стала молиться и говорить: «Боже, помоги мне простить, помоги мне освободиться от этого груза». Несмотря на то, что интересно, с этим человеком я не общалась вообще. То есть ни до того, как я стала молиться о прощении, ни после, больше никаких контактов не было. Но это был первый случай в моей жизни, когда я увидела, что Бог действительно силен производить изменения. И это было таким серьезным шагом.
0: Вот ты говоришь очень классный пример. Хочется просто немножко отобразить, а что происходит,
1: да,
0: с нами.
1: Да, вторая сторона. Да?
0: Да, то есть мы говорим про обидчиков, про прощение, вообще, что это важно, классно и тому подобное. Недавно читала такой рассказ, ну, это больше как рассказ-сказка, такая терапевтическая, про то, что там главная героиня, она была такая яростная, она там была такая гневливая. И, в общем, там ей снится как бы сон, что там, я вот такая злобная. Почему, интересно, откуда это берется? Конечно, они мне там, этот мне в этом не угодил, там, меня там не пропустили здесь, там, не пропустили там. И когда она заглядывает в свое, как бы, в свой мирок, в свое подсознание, она идет, и там вот такое вот трясина, такое болотце. Она такая: откуда это болотце здесь взялось? Там вроде все хорошо, нормально, сейчас в жизни-то у меня. Вот. И там ей говорит: а ты пробегай дальше. Она говорит: да куда? И дальше-то она начинает злиться, это болото начинает бурлить, и оказывается, что внутри там есть такие дверцы. Она начинает открывать эту дверцу, а там живут те непережитые эмоции, именно обиды. Обида на себя, обида на людей. И это говорит про то, что на самом деле, вот если мы не проживаем, ну, если мы не отпускаем эту обиду, то она в нас внутри порождает дальнейшие эмоции. Да? Это негодование, злость, да, там, ярость, гнев. И вот, ну, как бы такие дальнейшие как бы действия. Угу. И вот Таня сказала про классные

0: Такой момент про эмоциональность, про то, что... Ну, не про эмоциональность, а про эмоциональный факт обиды. И здесь важно заметить, что когда мы прощаем не для кого-то, да, прощаем для себя, то есть отпускаем, разрешаем человеку жить и быть таким, как он может. Это не значит, что мы там забываем действия. Но это значит, что мы отпускаем, мы как бы, нам становится легче самим. То есть мы отпускаем тем самым, вот у нас вот эти вот внутренние какие-то моменты, да, и как вот ты говорила про волю, да, про, может быть, у нас какая-то лимбическая часть системы в нашей голове, да, вот, которая принимает решение, да, вот это волевое решение, я хочу простить, вот она, где проявление этой силы воли. Вот, я хочу простить, и дальше подключается вот этот эмоциональный аспект того, что а как? Да, здесь уже подключается наше мышление того, что а как я буду это делать? Здесь верующие люди просят, умоляют, да, о том, что я хочу простить этого человека, мне тяжело, мне от этого больно, мне от этого плохо, я не могу двигаться дальше. Да, и, соответственно, тем самым уже каждый находит путь решения в зависимости от того, какая была рана, какая была боль. Да, какой был шрам, потому что, опять же, мы все разные, да, у нас по-разному какие-то слова, действия могут на нас влиять. И, соответственно, какие пути решения мы можем предпринять? Они могут быть каждого свои.
1: Но вот тут мы очень много говорим о том, да, что я могу сделать, если я испытываю проблему. Но вообще, другой человек, тот, который причинил мне боль, какой реакции мы от него ждем? И что поможет нам лучше простить? Какое поведение с его стороны поможет нам быстрее его простить? Есть ли какие-то такие факторы, которые вы заметили?
2: Было такое несколько раз, когда человек, ну, меня обижал, я его прощала, и он переставал со мной общаться. Ему было настолько стыдно, что он в глаза мне не мог посмотреть. И я думаю, победила.
1: В смысле?
2: Я его победила, получается. Ага. Ну, не знаю, как это сказать. Вот есть люди, которые причиняют боль. Я вот причинила боль. Угу. Я чувствовала себя виноватой. Человек, я не знаю, он говорил, что никогда меня не простит. Но вместе с этим он нормально общается со мной. То есть без всяких упоминаний, что я что-то сделала не так, что-то плохое ему как-то обидела. Просто нормальное общение, где-то даже защищает, где-то встает на мою сторону, и я такая, ой, тяжеловато. Mm-hmm. Может, не такой он же плохой, конечно.
1: То есть чувство вины, да, со своей
2: есть
1: стороны немного. Влияет?
2: Да.
1: Да. Вот интересный взгляд со второй стороны, вроде как попросил прощения, и вроде... Это, наверное, вторая ситуация, как ты рассказывала, что я простила, да, а человек перестал со мной общаться.
2: Да.
1: У тебя нет желания перестать общаться с этим человеком, который тебя простил?
2: Всегда было.
1: Понятно. А вы что думаете, что должен сделать человек, чтобы вам было легче его простить?
3: Ну, мне, наверное, чтобы поговорить. Чтобы он поговорил со мной, мы выяснили все. Тогда мне будет легче простить и отпустить. Вот. А общаться потом с ним или не общаться... Зависит от ситуации, что за человек, где он живет, как часто мы видимся и так далее и тому подобное. Очень много аспектов.
1: Да.
2: Ну, вообще, я сейчас думаю, осознала вдруг, что мне проще простить, когда человека нет в моей жизни. Ну, типа вот он уходит. Даже если он... Нет, просто ушел из моей жизни. Даже не попросив прощения, просто исчез. Ну, его нет. Он где-то... Мы на разных полюсах теперь, отныне. Его нет, он мне глаза не мозолит, и все. И мне так проще. Да, дистанция. Ну, мне так проще.
1: А вот интересный момент. Появление дистанции действительно ли говорит о прощении все-таки? Потому что, смотрите, бывает такое, что ты перестал общаться с человеком, но если ты с ним столкнешься, то снова всколыхнутся вот эти вот все эмоции.
2: Нет, а я как будто бы перекладываю ответственность на него. То есть он меня обидел, он не извинился, все, он плохой, это его проблема, я прощаю. Он виноват, я нет.
0: Я прощаю тебя. Я, наверное, хотела рассказать свой опыт, не который длился достаточно долгий период времени, да, я очень долго прощала одного человека. У меня был такой момент, случай в жизни, когда я уже училась на психолога, и у меня был такой момент, когда мне сложно было простить. Ну, там была не сильно какая-то такая обида. Вот. Ну, и я решила попробовать все методы, которые обычно предлагают там выражения и...

0: именно как раз-таки обиды, то есть вот злости какого-то, да, вот на какую-то ситуацию, там я выписывала, писала, там, там как выражала злость таким, ну, здоровым как бы способом, да, экологичным. И я какое-то время не видела человека. Вот. И потом, когда я его увидела, господи, я так была рада его видеть.
1: То есть ты не ему писала, а сама для
0: себя? Нет, конечно, нет. Да, я писала это для себя. То есть, ну нет, я не писала человеку какой-то плохой секой и тому подобное. Нет, потом мне было легче намного поговорить. То есть, мне кажется, еще вот главный момент в... Ну, это если там позволяет, да, ситуация. И есть такой момент, когда мы выражаем свои эмоции по отношению к ситуации, вот, к происходящему или произошедшему, то потом легче идти на контакт. То есть мне всегда легче. Мне тоже важно, как и Тане, да, поговорить, ну, как бы выяснить, если это какие-то близкие люди. Вот. Но сначала выразить эмоции. Потому что если я начну выяснять отношения на эмоциях, это будет все, ну, как бы печально, потому что эмоциональный фон убежит впереди человека. Вот. Поэтому вот еще, наверное, один такой важный момент, что как бы здорово было. И мне тогда было вообще не важно, там, что человек думает, как это. Ну, то есть я знала, что человек потом извинился, как бы он, точнее, увидела, что человек потом извинился, не ожидал моей такой реакции. Вот. Но мне, правда, было самой легче пойти на диалог, на контакт.
2: Мы такие разные. Я вот слушаю тебя, понимаю, что я не могу разговаривать с человеком. Мне сложно выразить свою обиду, например, потому что я сразу начинаю плакать. Это какой-то неконтролируемый процесс. Я не могу просто физически себя контролировать.
0: Ты, конечно, не человеку сначала выражала. Я выражала.
2: Ну, понятно. Да мне без разницы. Я все равно начну плакать рядом с этим человеком, потому что я опять сколыхну эту обиду. Угу. И это, мне кажется, еще более унизительно. И ну, я себе... Почему-то не могу себе позволить такое. Что, типа я сижу, реву, рассказываю, как мне было плохо, как ты мне больно сделал. Как будто я еще больше себя закапываю вот в это унижение, и мне еще хуже становится.
0: А зачем тебе обязательно рассказывать про это?
2: Так а как разговаривать тогда? Смешная.
0: Выяснить вот этот момент. То есть ты рассказываешь уже, что было после.
2: Так а как выяснить, если вы не разговариваете? Телепатическим образом, что ли?
0: Нет, ты сначала выразила свои, там, к примеру, эмоции, а потом ты идешь, ну, с человеком на разговор, обсуждая проблему, обсуждая ситуацию.
1: Не себя и свои эмоции,
0: а ситуацию.
1: А выводы какие-то. Ну,
3: так да. Ситуация опять родит эти эмоции, ты будешь вспоминать.
2: Конечно. Угу. Замкнутый круг.
1: Тут интересный момент, можно я сейчас обращу на него внимание, да, что вот когда ты предыдущий раз рассказывала о том, что я победила, потому что вот человек ушел из моей жизни, и сейчас, когда ты говоришь, что если мне нужно обсуждать обиду, то я снова погружусь в эмоции, и таким образом, как-то ты выразилась, типа проявлю слабость. И получается, что сама тема прощения и обиды, она очень связана с какой-то эмоциональной иерархией. Правильно я понимаю? Что...
2: Возможно.
1: Это проявление статусности какой-то на фоне отношений с другим человеком.
2: Ну да, но я не могу себе позволить это. Ну, для меня это слабость, да. Угу. Слабость проявления эмоций. Угу.
1: Я вот здесь вот хотела обратить внимание, да, что если мы смотрим на эту историю с христианской точки зрения, то очень важно понимать, что вообще прощение — это дар, который Христос нам показал на кресте. И что при всем своем богатстве, при всем величии его личности, он уничижил себя самого, он раздал и обнищал именно для того, чтобы у нас появилась возможность прощать. Потому что, в принципе, человеческая природа, она склонна к такому, таким эгоцентрическим гонкам. И прощение почему так сложно и почему о нем так много говорят? Потому что это, знаете, то же самое унижение, это то же самое признание того, что то, что ты сделал по отношению ко мне, не так значимо по сравнению с тем, кто ты есть для меня. Вот ценность человека в процессе прощения, она увеличивается, а твое эго уменьшается.
2: Mm-hmm. Смирите гордость.
0: Ну, нет, мне кажется, здесь еще такой важный... Нет, я согласна с тобой, я к Вике, потому что... А про что твои слезы? Почему тебе сложно проявить слабость? Почему тебе сложно быть уязвимым человеком? Так ли важно?
2: Потому что этим будут пользоваться потом.
0: Если тебе человек близок, а зачем тебе тогда вообще его прощение? Точнее, если тебе этот человек вообще не близок, если он будет тобой потом пользоваться. Зачем тебе тогда тот человек?
2: Так не зачем, поэтому мне и проще, когда он дистанцируется, все. Либо
0: то есть
2: я
0: тебе не важно. То есть, получается, тебе вообще не важен момент прощения? Зачем?
2: Я не понимаю, как мы пришли сейчас к этому.
0: Вот так обычно и бывает.
1: Спасибо большое. Но я думаю, что нам еще важно посмотреть, на что хотела обратить внимание, что мы все время говорим о прощении вот в терминах «есть я», а «есть другой». Но, по сути, прощение – это же процесс, в котором участвуешь и ты, и другой. И внутри этого процесса можно наблюдать не только те вот принципы, да, я хочу, например, получить облегчение эмоциональное и не носить на себе тяжесть вот этого непрощения. Другой человек хочет избавиться от чувства вины, которое тоже тяжестью на нем лежит. Но если эти два человека пришли только с желанием облегчить свое состояние, но при этом не видят перспективы отношений, действительно у прощения не так много смысла остается. Mm-hmm. Потому что, по сути, прощение — это не просто избавление, да, от груза, это возможность строить отношения уже на новой платформе, где у вас есть опыт этот негативный, и далее на этом опыте вы можете строить что-то новое.
0: Мне кажется, вообще прощение помогает понять, ну вот, к примеру, допустим, меня кто-то обидел, я на него обиделась, да, все, я с ним больше не общаюсь, смотри, я убрала его из своей жизни. Потом приходит такой же человек, вот с, ну, с какой-нибудь другой ситуацией, но с посылом таким же. И я на него тоже обижаюсь, тоже убираю. Конечно, на Земле там более 7 миллиардов человек существует в жизни. Вот. Можно долго играть в эту игру. Но здесь важно понять вообще самому вот этому человеку, почему я обижаюсь, почему меня это обижает вообще в принципе. Потому что ты одного убрал, второго убрал, третьего убрал. Твоя проблема, она не, ну, не решается. Так мы... Твоя какая-то потребность и вопрос тоже не решается.
2: Мы говорим, просто в моей системе головного мозга обиды, вот мне понравилось слово «иерархия», разные обиды. То есть есть какие-то поверхностные, то есть, ну, там что-то сказанул, ну, я там пообижалась 5 минут, все. А есть глобальные обиды, которые тяжело прощаются. И это не значит, что я от всех дистанцируюсь, от каждого слова там плохого и так далее. Mm-hmm. Я дистанцируюсь только от тех людей, которые причинили конкретный вред моему психологическому здоровью.
1: Так, давайте понятно. Немножко остановимся, да. И, знаете, на какой момент обратим внимание. У нас времени осталось не так много, но мне кажется, важный момент. Обидели или обиделась? Вот есть идея, что невозможно никого обидеть, можно только обидеться. Да? Возвратный суффикс говорит о том, что обида – это выбор человека. Согласны вы с таким мнением или нет?
4: Я скорее согласна, а то я тут все молчу, сижу, потому что никак не могу сформулировать. Думаю, а мне-то за что зацепиться в этом разговоре? Потому что я вот вспоминаю все те ситуации, в которых я чувствовала какую-то боль, они были связаны в основном с тем, что у меня были какие-то ожидания, связанные с человеком, а он их не оправдал. Но это чьи проблемы? Этого человека, что ли? Это мои проблемы. Что у меня были ожидания. Зачем я ждала того, что он не может сделать? Угу. Все, проблемы
1: решены. То есть, получается, ты считаешь, да, что обида – это выбор?
4: Может быть, не всегда.
1: Ну, может быть, неосознанный,
4: но,
1: да, в том
4: но,
1: числе?
4: Мне кажется, гораздо чаще это действительно проблема выбора, mm-hmm. чем проблема какого-то фатума. Вот настолько вот обида серьезная, что никак нельзя было этого избежать. Mm-hmm. Возможно, действительно, просто в завышенных ожиданиях проблема была.
1: Тогда, может быть, мы резюмируем сейчас вопрос такой, как можно отрегулировать, да, как использовать свою свободу выбора для того, чтобы освободиться от вот этой вот обиженной, знаете, как говорят, да, позиции жертвы, да, что меня все обижают. И в то же время, если все-таки случилась какая-то боль, каким образом мы можем сформулировать это прощение и освободиться от обиды?
0: Мне кажется, здесь вот и Квикнум хотела дать ответ, то, что важно понять, какая потребность стоит за обидой. Что, чего конкретно, да, в чем я нуждаюсь, чего конкретно не хватало мне, это раз. Во-вторых, как прожить, ну, это все-таки, наверное, молиться отдавая, да, эту обиду и выразить сначала ее эмоционально, ну, так скажем, не выражая на человека, да, то есть выразить свои эмоции, а потом уже прийти и обсудить это, потому что действительно прощение помогает нам двигаться дальше и строить вот взаимосвязь с этим миром.
1: Спасибо большое, девочки, за эту тему. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы освободиться от груза наших обид и обрести то прощение, которое дает ощущение легкости и радости. Я желаю, чтобы добрый Господь благословил ваши сердца и помог вам освободиться от этих обид. Вам желаем всего доброго. Спасибо. До свидания.

0: Храмовая гора в Иерусалиме. Удивительное и противоречивое место. Она была во языцах, в древних народах, на слуху. В современное время она постоянно напоминает нам о себе через средства массовой информации. Здесь все переплелось. Различные исторические эпохи, различные религии, политические интересы. Но чем больше противоречий, тем интереснее это место для туристов. И чтобы разобраться нам с историей этого местечка, мы обратимся к израильским гидам. Добро пожаловать в телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Храмовая гора – самое охраняемое и закрытое место в Иерусалиме. Попасть сюда довольно-таки сложно. Вход открыт лишь несколько часов в день. Информацию смотрите на телеэкране. Пятница и суббота закрыты для посещения. Расписание может легко измениться, а иногда вход может быть просто закрыт на неопределенное время. Евреев на Храмовую гору не пускают вообще. Иностранцы имеют шанс попасть сюда, но придется выстоять в большой очереди. Чтобы подняться на деревянный мост Муграби, ведущий от стены плача вверх на самую вершину этой горы. С собой нельзя проносить музыкальные инструменты, спиртные напитки, библии, молитвенники, связки свечей, кресты, бутылочки с елеем и ладаном, ноутбуки, айпады, микрофоны, приспособления для телесъемок. И, конечно, вы должны быть одеты по религиозному дресс-коду. Наша редакция на проверочно-пропускном пункте лишилась части необходимого телевизионного оборудования, которое, к нашему счастью, вернули после посещения. Но надеемся, что на качество телепрограммы это никак не отразилось.
1: Добро пожаловать на Храмовую гору. Одно из самых знаменитых мест в Израиле, по крайней мере. Место, которое свято для трех религий. Для иудаизма, христианства и ислама. Мы знаем, что первое упоминание о Храмовой горе, как о горе Мориа, находим в Библии, в Ветхом Завете, в книге Бытие. Авраам, родоначальник нации евреев, получает от Бога приказ принести в жертву своего единственного сына, которого он родил в 100 лет, принести его в жертву на горе Мориа. Он идет с юга, с пустыни Негев, с района города Бершева, сюда. Через 3 дня они доходят в это место. Он пытается принести в жертву своего сына. Ангел Господень останавливает Авраама и говорит: «Не приноси вреда отроку, я тебя проверял». Это происходило примерно в 18 веке до нашей эры, почти 4000 лет назад. Следующий этап храмовой горы, горы Мориа, происходит, когда сын царя Давида, Соломон, великий, мудрый царь Соломон, получает от Бога разрешение и повеление, даже я бы сказал, построить храм на храмовой горе. Первый храм Соломона был построен здесь, 10 век до нашей эры. Следующий этап, мы читаем с вами, это разрушение храма, 586 год до нашей эры. Вавилонская империя Навуходоносор уничтожает храм, забирает евреев в плен. После этого, через 70 лет, евреи возвращаются в Израиль. В конце 6 века до нашей эры строят второй храм. Опять же, на том же самом месте, на Храмовой горе, второй еврейский храм существует до 70 года нашей эры. Первый век, когда происходит еврейское восстание против Римской империи, храм уничтожается, это место было в запустении. Следующий этап – приходят в Израиль мусульмане. Мусульмане приходят и в конце 7 века строят мечеть Эль-Акса. Династия Умаев, периода халифата в Исламской империи, происходит разделение. И вот династия Умаев, селится Сирия и Израиль в этом районе, и они решают построить для себя святые места, потому что Мекка и Медина на Аравийском полуострове от них закрыта. Они строят мечеть, называют ее Эль-Акса, потому что в Коране есть упоминание мечети Эль-Акса как особое место, откуда пророк Мухаммад поднялся на небо и получил от Аллаха 5 мусульманских молитв. Они строят себе в конце 7 века мечеть, которая функционирует вплоть до прихода крестоносцев. Крестоносцы приходят сюда в конце 11 века, переделывают частично мечеть, христианскую церковь. И в этом месте квартируется орден тамплиеров. Они называют эту церковь храм Соломона. Используется крестоносцами до 1187 года, когда Саладин выгоняет отсюда крестоносцев, возвращает мечеть Эль-Акса, ее предназначение, убирается сверху крест, подружается полумесяц арабский и мусульманский. Это место было очень часто разрушаемо под воздействием всевозможных землетрясений. И последние реставрации, которые были произведены, они были уже произведены в 20 веке. Сюда приходят мусульмане, не только граждане Израиля, приезжают сюда и туристы, которых допускают на богослужение. Самое основное богослужение – это в районе обеда в пятницу. Поэтому каждую пятницу еврейское население, по крайней мере Израиля, с замиранием сердца следит за новостями, чтобы не начались здесь опять беспорядки. Итак, друзья, купол на скале. Особенное место, которое свято для мусульман. Третье по святости место, вообще храмовая гора, мечеть Аль-Акса, купол на скале, значимости ислама. Это сооружение впервые было построено в 705 году нашей эры, как монументальное сооружение увековечить события. Мечеть Аль-Акса, которую мы видели с вами до того, мы знаем, что по преданию Мухаммад перенесся из Мекки в мечеть, там помолился Богу, а уже из мечети на своем коне, крылатом коне Эль-Бурак, проехал немножко, и с этого самого места посередине вот этого вот сооружения, купола на скале, внутри есть скала, которая свята, естественно, прежде всего для евреев. Но по преданию считается, что именно с того самого места Мухаммад на своем коне взмыл в небеса, где и получил вот эти святые 5 молитв от Аллаха. Поэтому они приходят, могут помолиться. Но хочу опять же сделать ударение, что это не является мечетью. Когда происходят мусульманские праздники, здесь собирается очень много народа, это сооружение может быть использовано как мечеть, потому что там есть михраб, это углубление в стене, которое указывает направление на Мекку. Естественно, когда здесь тысячи и тысяч людей, им не хватает места, чтобы совершить богослужение, или это происходит в период, когда есть дождь или какая-то непогода, то они могут зайти в это сооружение и там же также производить молитвы. Купол на скале был также разрушен и реставрирован много раз. Мы знаем, что в Израиле очень часто происходят землетрясения, и в истории было несколько сильнейших землетрясений, которые почти полностью разрушили это сооружение. На всех туристических картинах мы видим именно вот этот купол, хотя он не является самым центральным местом храмовой горы. Мечеть Аль-Акса является более значимой в исламе.

Мы с вами спустились с храмовой горы, но тема храмовой горы не закончена. Сейчас вы видите перед собой стену плача. То самое место, где 2000 лет евреи плачут, чтобы Бог позволил им вернуть славу еврейского народа и восстановить, отстроить третий храм. Почему именно в этом месте стена плача, а не где-либо в другом? Все началось, конечно же, с Ирода Великого, который решил расширить территорию храма, и в южной части он воздвиг, как бы повысил площадку, ее расширил и распрямил. Когда началось еврейское восстание в 66 году нашей эры, первый век, за 4 года римские легионы дошли до Иерусалима, окружили его, блокировали, и в итоге храм пал, храм был сожжен, наверху было все разрушено, и только в этой части был более-менее свободный подход, где евреи могли молиться. Почему именно здесь? Потому что храм, который находился наверху, буквально вы видите над стеной плача, наверху находился храм, где сейчас стоит купол на скале, который мы с вами видели до этого. Святое святых находилось как раз ближе к нам, поэтому эта часть, опоясанность как бы стены, которая каркас держит храмовую гору, стала святой для евреев. Был период после второго восстания Бар-Кохбы, когда евреев вообще не пускали в Иерусалим. Спустя несколько веков только в этой части евреи нашли маленький отрезок стены, буквально несколько десятков метров, чтобы молиться. Хотя вся западная стена длиной 488 метров. Но только в этом месте нашелся кусочек, где бы евреи могли молиться и плакать. Как я вам уже сказал, именно этот участок, который был более-менее свободен от сооружений, зданий, он находится ближе всего к святому святых. На углу, то, что вы видите слева от вас, находился мост, который соединял верхний священнический город с храмовой горой, откуда священники могли по большому широкому мосту заходить на храмовую гору и там совершать богослужение. И в течение этих веков стена плача является объектом молитв и взываний к Богу, чтобы Бог позволил вернуть славу еврейскому народу и восстановить третий храм, где бы могли продолжаться богослужения. Сегодня существует институт храма, в котором произведены уже все инструменты, вся внутреннее убранство для того, чтобы внести в готовый храм. Поэтому единственное, что мы ждем евреи, чтобы произошло чудо, и нам позволили построить храм, который должен стоять на том самом месте, где сегодня находится купол на скале.

На еврейские праздники три раза в год все мужское население было обязано прийти в храм и принести жертвы. Так вот, когда они шли в храм, это было восхождение. И в Библии, в книге псалмов, есть 120-й псалом. Начинается он так. «Песнь восхождения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И так далее. Есть очень много псалмов, в принципе, со 120-го и дальше, со 119-го, где мы читаем вот эти вот песни восхождения. Снизу, буквально за вашей спиной, находится внизу город Давидов. Люди поднимались в храм снизу. Как часть этого восхождения они шли по этим ступенькам и пели песни, псалмы, славословия Богу. 2000 лет назад, когда Ирод построил комплекс храмовой горы, впервые были упорядочены здесь ступеньки. И по этим ступеням люди шли. Шли на поклонение в храм и пели эти псалмы восхождения. Вход в храм, как мы уже говорили с вами, на храмовой горе, был строго регламентирован. Были ворота, которые вели во вход в храм, и были ворота, которые выводили людей из храма. Основная масса народа шла как раз именно с этих южных ворот. Если вы посмотрите в угол, там возле стены в уголочке есть как бы такой небольшой карниз, выделяется из стены. Это сохранившаяся часть арок ворот на выход. Мы с вами перейдем сейчас в другое место, и там мы посмотрим с вами ворота, которые составлялись из трех арок, которые вели внутрь храма. Эти ворота были сдвоенной аркой, которые являли собой выход из храма и спуск дальше в город. Ступени, ведущие в храм, люди, которые подходили к этой стене, вы понимаете, что были ворота, это был небольшой туннельчик, который проводил сквозь эту стену наверх, и уже наверху люди шли против часовой стрелки, вели с собой жертвы, там приносили жертвы, и богослужение совершалось, и потом они выходили с этих ворот вниз в город. Итак, мы находимся с вами возле восточных арок, восточный вход на храмовую гору. Как вы можете наблюдать, это встроенная арка, тройные ворота, которые были фактически входом на храмовую гору. Если вы увидите вот этот камень внизу, он достаточно крупный. Как раз габариты постройки периода Ирода. Верхние слои встречаются уже камни поменьше. Чем меньше камни вокруг стен старого города, тем они более молодые, скажем так, более современная кладка. Тройная арка была сделана для большего удобства. Естественно, вы понимаете, что когда толпы людей идут, им нужно быстрее пройти. На выходе ворота поменьше, потому что не все люди сразу дружно прошли и вышли. На храмовой горе люди приходили не только принести жертву и убежать. Это целое событие. Не все люди, и, к сожалению, не три раза в год, как написано в Библии по закону, люди приходили на храмовую гору в Иерусалим. Некоторые раз в год. Были такие, которые жили за границей, и которые приезжали в Израиль, может быть, один, два, три раза в своей жизни. И они старались подвести свой приезд как раз к еврейским праздникам. Поэтому, заходя наверх, люди приносили жертву. Некоторые отходили в тенечек под арочный вот этот вот навес, который сделал Ирод, поразмышлять, подумать о своей жизни, сделать какие-то планы, переосмыслить свою жизнь. И вот, например, первые христиане поднимались также на храмовую гору, к храму. Мы знаем, что наверху была такая часть, которая называется притвор Соломонов. И там первые верующие, первые христиане, которые были евреями, они не были христианами из других народов. Первые евреи, которые поверили в Иисуса, как в мессию еврейского народа, они первые богослужения совершали возле храма. Еще не было церквей, не было синагог христианских, каких-то домов молитвы. Они молились наверху. Поэтому они также вместе со всеми заходили сюда, через эти ворота поднимались наверх и совершали свои молитвы и богослужения. Первые чудеса,
которые происход... одни из первых чудес, которые творили ученики и апостолы, происходили здесь, на Храмовой горе. Поэтому мы с вами, друзья, находимся в сердце истории не только еврейского народа, но и христианского периода, и мусульманского. Вы видите эти ворота, но они, к сожалению, сегодня замурованы. Это произошло после еврейских восстаний, когда римляне запретили евреям подниматься на Храмовую гору, приходить в Иерусалим. Они замуровали эти ворота, и к евреям доступ был заказан на Храмовую гору, к сожалению. И по сей день евреи мечтают о том, что этот вход будет размурован и будет открыт свободный доступ к священному месту.

Мы находимся с вами на юго-западной стороне Храмовой горы, у подножия фактически. И чем интересно это место? Здесь, наверху, на самом углу, находился камень, который вы можете увидеть буквально внизу. Сейчас вы можете его лицезреть. Этот камень находился на углу, и на этом самом уголочке, перед захождением субботы или началом праздника, потому что еврейские праздники, день в еврейском времени начинается с вечера. То есть, как в Библии, в Бытие написано, и был вечер, и было утро, день один. Так и у евреев по сей день начинается с вечера. И вот перед с заходом солнца, прежде чем появляются первые три звезды на небе, начинается новый день. И перед заходом праздника или шаббата здесь на углу становился священник, до того, как был разрушен храм, естественно, становился на углу и трубил специальный рог, который с этого места разносился на весь город, на запад и на юг, предупреждая людей о том, что начинается шаббат. Как я вам говорил, уже вечером это происходило. И камень, который вы могли видеть угловой, он называется «Бейт Аткия». «Ткия» – именно вот этот вот трубный звук. А «Бейт» – это как дом. Дом трубного зова, можно так перевести. На этом самом углу священник перед заходом субботы дудел в этот специальный шабатний или праздничный рог. И все население знало, что начинается шаббат, нужно останавливать всякую работу. Естественно, когда римляне сожгли храм в 70-м году, они разрушили все, что было, все постройки, которые были наверху, и этот камень, угловой трубный камень, был сброшен вниз.

И он сохранился по сей день. Можно видеть выгравированные там камни. Лебейт от Кия Ле Гелоим. То есть трубили этот трубный зов, чтобы предупредить народ, что приходит время поклонения Богу, богослужения особенного времени. Потому что часы, мы знаем, 2000 лет еще не функционировали. И чтобы предупредить весь народ, богатый, бедный, был этот трубный зов сверху.

0: Храмовая гора в Иерусалиме была во языцах, во многих народах в древности.
1: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше снимать.
2: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

Бог привел вас сюда, чтобы открыть вам свою красоту, и чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь до конца, целиком. Бог привел вас сюда, а также побудил зрителей смотреть эту передачу, чтобы вы увидели Его красоту. Одно мгновение в Его присутствии может так коснуться вашего сердца, что ваш мир перевернется вверх тормашками, и ваша жизнь больше не останется прежней. Я хочу подтвердить это утверждение свидетельством из моей жизни, потому что подобное произошло и со мной. Я сын пастора, и будучи сыном пастора, я знал все подробности церковной культуры. Я знал подробности, как правильно себя вести и одеваться перед родителями, перед бабушками и дедушками, а также церковью. Я знал, как себя вести и что делать, чтобы соответствовать требованиям окружающих. Но одновременно я был глубоким человеком. Я не только знал, как вести себя правильно. Бог коснулся моей жизни в раннем возрасте. Будучи сыном пастора, я уже не помню, сколько раз я получал спасение. Каждый раз, когда делали призыв к покаянию, я бежал вперед. Папа вел людей в молитве покаяния. Я бежал вперед. В детстве я посещал христианские лагеря. Там я получал крещение Святым Духом. В тайной комнате я рыдал в присутствии Господнем. Эти моменты были очень заманчивыми в моем детстве. Однако в возрасте 13 лет я начал знакомиться и дружить с людьми, которые плохо на меня воздействовали. До 13 лет у меня выработалась сильная зависимость от порнографии. До 13 лет со мной произошло то, что вы слышали со свидетельства Тайсона. Один просмотр фильма порнографии перерос в зависимость. Зависимость от порнографии в моем случае оказалась очень сильной. Я знал, что это неправильно. Я знал, что из-за греха я обязательно пойду в ад. В детстве я познал присутствие Божье, но до 13-летнего возраста у меня выработалась эта сильная зависимость, от которой я не мог избавиться. Дошло до того, что, найдя журнал на улице, я вырывал из него страницы и клал их себе в карманы. Я носил их с собой в школу. Однажды в нашем доме появился интернет. Когда мы подключились к интернету, моя зависимость возросла невероятным образом. И дошло уже до того, что на выходных я врал своей матери, что я болею, только бы остаться дома. Бабушка с дедушкой тоже уезжали за покупками, а я часами просматривал порно-сайты по интернету. Также после уроков я мчался домой, чтобы успеть до приезда других членов семьи. Когда я только начинал, я шел к себе в комнату и испытывал обличение Духа Святого, поскольку в детстве я познал присутствие Божье. Я знал присутствие Господа. Я помню, как, возвращаясь домой, я плакал. День за днем я возвращался в свою комнату и рыдал. Я просил Бога простить меня, потому что не хотел, чтобы этот грех имел место в моей жизни. Но через неделю, или через два дня, или через две недели, или даже через 30 минут, я возвращался к зависимости вновь. Дела были очень плохи. Все дошло до той меры, что я уже и не просил Бога меня простить. Я убедился, что через короткий промежуток времени опять возвращаюсь к своей привычке. Зависимость от порнографии открыла для меня дверь к тьме невероятным образом. Я теперь был не только извращен порнографией, но и начал переживать сильнейшую депрессию. Меня тяготили мысли о самоубийстве. Чувство стыда и вины из-за греха преследовали меня каждое мгновение жизни. Я шел в церковь и плакал во время исполнения песен поклонения, но вина и стыд из-за порно тяготило меня до той меры, что у меня появилась страшная депрессия и желание с собой покончить. Музгруппы и их участники стали для меня идолами. Я также начал поклоняться другим кумирам. Я начал увлекаться Нирваной, Куртом Кобейном, и я читал их биографии. Плакаты с их изображением висели в моей комнате. Я скупил все их альбомы и даже сам начал писать песни и стихи о том, что произойдет, если я совершу самоубийство. Теперь, насмотревшись порнографии, я шел к себе в комнату, ложился в кровати, вместо того, чтобы плача просить Бога о прощении.

Чини, я тоже плакал, но потому что хотел осмелиться покончить с собой. Я не могу даже вспомнить, сколько все это длилось. Это был сезон тьмы. В последних классах школы я посещал урок изобразительного искусства, где рисовал абстрактные картины, символизм которых никто не мог понять. Но я знал, что они символизировали суицид. Я был поглощен этим демонизмом, от которого не мог никак избавиться. В середине моей зависимости моя мать молилась по поводу семейных неразберих, и Господь проговорил к ее сердцу: «Ты прилагаешь много усилий для того, чтобы твои дети были успешны в школе, но что ты делаешь для того, чтобы взрастить их духовно зрелыми? Что ты делаешь для того, чтобы они были сильными духовными молитвенными ходатаями?» И когда Бог проговорил это в сердце моей матери, она начала исследовать происходящее в жизни всех детей. Что-то в сердце ее подсказало ей, что у нас не все в порядке. Раньше мама всячески поддерживала участие сестры в группе поддержки, покупала ей костюмы в кредит, но наше духовное состояние только желало лучшего. Богу пришлось проговорить в сердце мамы: «Тебе надо что-то здесь исправить, ты должна постараться, чтобы они вернулись в присутствие Божье». Аллилуйя! Иисус! Аллилуйя! Я вижу сегодня родителей, быть может, это слово для вас. Никоим образом я не хочу быть к вам непочтительным. Но, может быть, это слово для вас. Господь проговорил к моей маме. Возможно, вы смотрите нас. Бог говорит: вы прилагаете много усилий для того, чтобы ваши дети были успешны в школе. Но что вы делаете для духовного возрастания ваших детей? И что же сделала моя мама? Что? Аллилуйя! Помните, финансовые вложения в детей ничего не стоят, если вы не заботитесь о душе вашего сына или дочери. Однако, к сожалению, мы охотно вкладываем в детей обильные финансы, чтобы удостовериться, что они получают все навязываемые американской культурой знаки почтения, но не оставляем в бюджете статью расходов на взращивание у детей плодов, требуемых в Царстве Божьем. А ведь для этого тоже иногда нужны деньги. Позвольте мне продолжить мою историю. Так вот, моя мама начала исследовать, что же не так с ее детьми. Мы жили в 30 минутах езды от Гамильтона, Алабама. Мама услышала о том, что Бог делает здесь, в Гамильтоне, и об этом служении. И она решила сделать все, чтобы необходимые изменения произошли в нашей жизни, чтобы мы вернулись в присутствие Божье. Против моей воли она заставила меня поехать на служение на церковном фургоне вместе с участниками молодежной группы. Мне было неловко туда ехать, потому что, в конце концов, я ведь был известным. Несмотря на то, что мой внутренний человек жил во тьме, внешне я выглядел хорошо. У меня были хорошие отметки, у меня были друзья, я был популярным. Так я выглядел снаружи, но внутри я испытывал тьму, депрессию и желание с собой покончить. Так вот, мама привезла меня на мероприятие этого служения. Мне было очень стыдно, ведь раньше служение проводило мероприятие в здании по ту сторону дороги, в видном месте, где проезжали все популярные ребята. Про себя я подумал: «Ну, я попал. Кто-нибудь из знакомых точно меня здесь заметит». Мне было очень стыдно. Мама осталась с нами. Казалось, что прославление никогда не закончится. Как будто первую песню пели 45 минут. Кажется, пели что-то о восхождении на гору или что-то в этом роде. Я не помню уже. Я про себя думал: что все это значит? Они все поют, и пою я. Я встаю, то сажусь, то встаю. В течение всего служения мне было очень грустно. Хотя одновременно, аллилуйя, присутствие Божие начало касаться меня. Поймите, в детстве я ведь познал присутствие Божье. Иисус, я познал присутствие Божье. Будучи ребенком, я переживал присутствие Бога. Я знаю, что я отходил от курса в данном вопросе. Но хочу обратиться к родителям, которым кажется, что они потерпели фиаско в воспитании детей. Знаю, что здесь и среди зрителей есть родители, которые воспитывают детей так, как только могут. Но, быть может, они сбились с пути или бегут от Бога. Но когда они опять вкусят Его присутствие, оно напомнит им, ради какой цели они были отмечены, еще будучи детьми. Они так вернутся домой, понимаете? Это позовет тебя обратно домой. Ребенок, возможно, ты бежишь от Бога, но Его присутствие позовет тебя обратно домой. И это произойдет сегодня. Блудный сын знал, как это быть в доме отца, и даже в дни бунта дом отца звал его вернуться обратно. Подобно ему и я знал, как это находиться в доме отца, и даже в дни бунта, побега, тьмы, суицида и хаоса, я знал, что отчий дом все еще звал меня вернуться обратно, вернуться к своему отцу в дом. Так вот, на служение присутствие Божие
позвала меня домой. Я знаю, он жив. У меня было видение, за спиной у меня крылья, и я нахожусь в клетке, расположенной посреди темницы. Вдруг я смотрю, дверь открыта. Вы знаете, я почувствовал, что Бог обращается ко мне. Что-то произойдет во время служения. Но одновременно я чувствовал себя несчастным от того, что находился на собрании. Потом кто-то взял микрофон и начал пророчествовать. На этом месте сегодня есть молодой человек. Вы переживаете депрессию. Вы хотите с собой покончить. Вы гневаетесь на родителей, и вас даже посещает мысль о самоубийстве. Вы проходите через все это, но сегодня вы выйдете вперед, потому что Бог вас освободит. У меня в груди сердце начало биться невероятным образом. Я находился там, но все же не желал отвечать на призыв, поскольку рядом стоит мама. Я не хотел, чтобы она узнала, через что мне пришлось проходить. Я хотел, чтобы она не догадывалась. Я не хотел, чтобы она узнала обо всем этом, и поэтому мое сердце отчаянно забилось. Однако обличение Духа Святого не покидало меня. Оно просто меня не покидало. Скажу вам честно, как-то не припомню, чтобы я решился на это, но вдруг я осознал, что пробираюсь между рядов вперед, и тут я уже даже бегу к алтарю. Казалось, что ноги не хотят идти, но Бог все равно тянет меня вперед. Я пробрался к алтарю. Когда я туда пробрался, страх пытался меня парализовать. Но у алтаря я понял, что я переборол его. Я понял, что у алтаря страх полностью ушел. Когда я поднял руки к небу, слезы ручьями потекли по моему лицу. В одно мгновение меня охватила любовь Божья. В одно мгновение любовь Иисуса объяла всю мою жизнь. Я почувствовал, как бремя греха, суицида, депрессии, стыда, вины, многих лет бунта упало с меня в один миг, когда меня постигла Божья любовь, и слезы начали течь по моим щекам. Слезы полились. Аллилуйя! Я заплакал. Аллилуйя! И в тот миг, аллилуйя, женщина, ведущая поклонение, посмотрела на меня и спросила, «Как тебя зовут?» Я ответил, «Меня зовут Мика». «Мика, ты пророк». Это было похоже на то, о чем раньше говорил Джейкоб. «Ты не подлец, а пророк. В одно мгновение Бог может пророчески подтолкнуть к исполнению призвания тех, кто днями и годами был погружен в зависимость». Она сказала, «Ты пророк». Она также высвободила и другое сильное пророчество. Очень сильное. И это было присутствие Божье. Честно говоря, я ничего больше не запомнил из этого служения. Я даже не помню, была ли тогда проповедь. Возможно, и была, но я ничего больше не помню. Я припоминаю только одно. Я возвращался домой в церковном фургоне. Я помню, как я смотрел в окно, я рыдал в присутствии Божьем и думал про себя, что, наконец, это свершилось. Сколько раз я раньше просил Бога простить меня, а потом возвращался к прежнему. Но теперь мой ключевой момент. Раньше я пел одну песню. Это старая песня поклонения. Когда я только начал увлекаться порно, я все время прибегал к Богу с мольбой о прощении. Я постоянно пел эту песню. «Я не останусь прежним, я не останусь прежним, я не вернусь». Я закрыл дверь. «Я буду совершать свое поприще, идя по узкому пути. Я не останусь прежним». И я помню, в тот вечер я осознал, что те слова стали реальностью. Приехав домой, я сел на кровать у себя в спальне, все еще плача в присутствии Божьем. Зашла мама и просто сказала, «Мика, сегодня Бог начал новый отчет твоей жизни. Сегодня Бог начал новый отчет твоей судьбе. Стоя на этой сцене, сегодня я хочу сказать вам, друзья, я хожу в свободе от порнозависимости уже 10 лет». Аллилуйя! 10 лет без хаоса и хлама мысли о самоубийстве, а также депрессии, и все это благодаря одному мгновению в присутствии Иисуса, которое все полностью меняет. Через несколько минут мы начнем исполнять танцевальную постановку под названием «Взгляните на Агнца». Это наша история. На самом деле, послание этого танца о том, что каждый пришел к Иисусу, ведь Он изменил нашу жизнь. Это и моя история, и история жизни других спикеров. Это история каждого танцора, а также это ваша история. Если сегодня вы просто придете к Богу, если вы просто будете смотреть на Его красоту, ваша жизнь изменится навсегда, потому что Бог дарует новое начало во имя Иисуса Христа.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: This is 405 pounds. How many of you know that?
1: Это 185 килограммов. Крэг Линдли будет удерживать на груди почти 410 килограммов. Это тяжеловато. И Майк Хейген потом. Мы придем к фантастическому финишу. Насколько я знаю, этого номера никто, кроме силовой команды, не делает. Так что нам понадобится ваша помощь. Начнем. Сейчас Крэг ложится на 1200 острых гвоздей. А теперь еще 800 ему ложат на живот и грудь.

Hold on, everybody, hold on. Here we go. Mike Higgins.

7, 8, oh, he can't get it.

А сейчас принесите большой телефонный стол. Настала пора для Майка Хейгена. Этот стол весит 130 килограммов. После того, как он отжал эту штангу 9 раз, ему придется сделать эту работу, поднять над головой этот стол. Вот сюда принесите. А где бейсбольные биты? Принесите биты. Майк, ты сколько бит поломаешь? 3? Хорошо, я хочу вам показать. Это настоящие профессиональные биты. А потом он погнет 2-сантиметровый кусок стали в своих зубах. Вы, может, помните, как 5 лет тому назад на соревновании самых сильных людей мира они пытались погнуть 2 сантиметра стали на голове. Только 2 из 12 смогли это сделать, а Майк погнет их в своих зубах. А затем он порвет автомобильный номерной знак голыми руками, а после чего его закуют в наручники без ленты на запястье. И это всего лишь разминка перед завтрашним выступлением. Это небольшой экзамен. Если ты не сделаешь этого сегодня, Майк, ты завтра вообще ничего не сможешь сделать. Но Майк Хейген с этим справится. О, чуть не забыл телефонный справочник. Хорошо, что вспомнил. Один справочник. Принесите сюда телефонный справочник. Да нет, не этот маленький. Даллас, да, из города Далласа, большой, толстый. Это 1500 страниц. Хорошо, готов, Майк? Полицейский готов с наручниками? С наручниками для Майка Хейгена. Хорошо. Майк, ты готов? Итак, небольшая подготовка к завтрашнему вечеру. Сэр, подойдите сюда. Вы хотите увидеть фантастический финиш? Когда мы все будем скованы наручниками. Сэр, идите сюда. Как вас зовут? Дон Дженсен. Дон? Очень приятно. Вы на службе у местного шерифа? Сколько лет вы служили? 6. Вы уже 6 лет он служил вашему городу. А вам приходилось кого-нибудь заковывать наручники? Да, пару раз. А кто-нибудь рвал ваши наручники? Нет. У меня к вам просьба. Если он все остальное сделает, вы не возражаете в конце одеть его в наручники и посмотреть, порвет ли он их? Майк практиковался 4 года, прежде чем он смог порвать одну пару наручников. И сегодня он попытается это сделать. Вы не против его заковать наручники, хорошо? Хорошо. Тогда стойте вот здесь и будьте готовы. Итак, начнем. Майк Хейген, вот тебе номер. Знак, я тебе подам его. Итак, поехали. Мы засечем время, как быстро он сможет это сделать. И вот Майк Хейген. Давайте, поехали. Поехали, Майк Хейген.

two. One. Come on, help him!

0: He's totally exhausted. Come on, he's gonna need your help. He's totally exhausted. Come on, Mike, don't quit. Don't quit. Don't you quit on him. Come on, let's go. Let's help him out.
1: Майк Хэгген, сколько прошло? 4 минуты 20 секунд. Ну ты-то должен был сделать за полторы минуты. 4 минуты и 20 секунд. Ну тебе надо еще поработать. Хорошо, послушайте. Мы сейчас подошли к последним 10 минутам нашей встречи. Я позову полицейского назад. Все оставайтесь на своих местах. Мы подходим к фантастическому финишу. Пастор, я всегда говорю о стенах. За последние 13 лет я больше говорил о стенах, чем кто-либо другой. Но стены — это реальность. На пути каждого из нас встречаются стены. Даже на пути христианина встречаются стены. Быть может, ваш отец был алкоголиком. Когда-нибудь в вашей жизни вам приходится преодолеть стену вашего прошлого. Нам приходится преодолевать много стен в нашей жизни. И знаете, большинство людей так и не преодолевает этих стен. Но есть одно писание, в котором секрет преодоления стен. У меня тоже в жизни были стены. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я заикался. Кто из вас знает, что это не очень-то весело? Когда ты не можешь выговорить 5 слов, не заикнувшись. Люди смеются над тобой. У меня были стены неуверенности, и обид, и боли. Я не видел своего отца 10 лет. И это боль, и это реальная боль. Я хочу вам кое-что прочесть. Хотите знать, как преодолеть стены? Я хочу рассказать вам. Бытие, глава 49, стих 22. Там сказано, Иосиф, как плодоносное дерево. Плодоносное дерево над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф был подобен могучему дереву, растущему у источника. И ветви его простирались над стеною. Знаете, как перерасти стену? Надо быть у источника. И знаете, что это за источник? Ваши отношения с вашим Богом, Господом Иисусом. Знаете, кем был Иосиф? Он был отвергнут и продан.

рабство собственной семьей? Кто-нибудь из вас был отвергнут, предан и унижен собственной семьей? Послушайте, родные братья Иосифа продали его в рабство. Он этого не заслужил. Он был всего лишь юноша, получивший сон от Бога. Кто-нибудь из вас был унижен собственной семьей? Кто-нибудь был обижен собственной семьей? Знаете, к сожалению, это случается часто. Мы все люди, это реально. И это произошло с этим юношей. Он любил Бога всем сердцем и поступил праведно, но знаете, его оклеветали. Скажите, оклеветали. Он был продан в рабство и работал в доме одного человека. И знаете, что сделала жена этого человека? Она сказала Иосифу, «А почему бы нам с тобой не переспать? Моего мужа нет дома». Но он сказал, «Нет, я служу Богу». Но знаете, что она сделала? Она схватила его за одежду, порвала ее и закричала, «Он пытался меня изнасиловать». Он был невиновен, но его оклеветали, потому что он служил Богу. Он не пошел на компромисс. Рано или поздно вас всех оболгут. Рано или поздно вас оболгут. О, скажите мне, что вы это верите. Вас когда-нибудь оболгали в жизни? Знаете что? Он этого не заслужил. Он этого не заслужил. Кто-нибудь из вас был невиновным, а вас все равно оболгали, и вы не заслужили этого. Иосифа бросили в тюрьму. Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что вам помешали в жизни? Как вы думаете, что легко было упасть с духом и сдаться этому невиновному молодому человеку? Было легко оказаться в таких обстоятельствах. Но у меня есть хорошая новость. В Библии сказано, что он был как дерево, растущее у источника и поднявшееся выше стен. Не рады ли вы, что независимо от того, какую стену вы встретили на пути, если вы посажены у источника Бога, вы перерастете эту стену, и ничто не помешает воле Божьей? Слушайте внимательно. Он сидел в тюрьме, а в это время царь Египта увидел сон. Он сказал, что если кто-нибудь истолкует мне этот сон, я поставлю его над всем Египтом. И Иосиф истолковал сон царя. И он стал вторым властелином над всем Египтом. Бог дал Иосифу исполнение его сна. Из рва он попал в тюрьму, а оттуда во дворец. Бог перенес его через стену. Знаете почему? Потому что он рос у источника. Каждый из нас рано или поздно встретит стены в нашей жизни. Рано или поздно нас разочарует семья. Это реальность. Рано или поздно вы почувствуете себя так, как будто вы попали в тюрьму, или как будто вас оболгали. И это реальность. Вам что-то помешает в жизни. Послушайте, что же делать? Если вы посажены у источника, ничто не отделить вас от воли Божьей. А знаете, что это за источник? Это когда вы затворяете за собой дверь, уединяетесь и разговариваете с Иисусом. Когда вы призываете Его, Его победу в вашей жизни, ставите Его на первое место в вашей жизни. Когда у вас есть этот источник, и это настоящий колодец живой воды. И Библия говорит, он никогда не высохнет. Иосиф был как дерево, посаженное у источника, и ветви его простирались над стеною. Если вы посажены у источника, то когда вы подниметесь выше стены, и ничто не помешает воле Божией в вашей жизни. Это благая весть для этого города. Послушайте. Библия говорит в Псалме 90. 91. Вы можете жить под покровом Всевышнего. У вас будет покров Бога. И сказано, зло не прикоснется к вам. Ни стрела, летящая днем, ни ужас ночи, не могут даже коснуться вас. Знаете, Бог будет вашей защитой, Бог будет вашей силой. Он покроет вас своими крылами, и никакое зло не коснется вас. Если вы будете иметь тайное место встречи с Богом, знаете, что это? Это ваш источник. Вы можете туда прийти,
Но никто не может с вами пойти туда. Это не молитва над едой. И это не посещение молодежной группы. Это когда вы затворяете за собой дверь и имеете личное общение с Богом. Когда вы разговариваете с Ним и позволяете Ему открыть вам Его Слово. Знаете ли вы, что это ваш источник? И если вы находитесь у этого источника, Бог перенесет вас через стены. Вы рады, что Бог перенесет вас через стены болью своей? Когда я был вот такого роста, мне было 10 лет. Да, может быть, вот такого роста. Мне было 10 лет. Я познакомился с большим фермером. Он всегда ходил в голубых джинсах. Да, в Техасе много хороших фермеров. Я люблю фермеров. И этот фермер в джинсах, он мне сочувствовал, потому что я рос без отца. Он дружил с моим дедушкой, и знаете, что он мне однажды сказал? Он сказал: «Парень, ты любишь рыбачить?» Он сказал: «У меня есть тайное озеро, которое я заполнил рыбой 20 лет тому назад. Оно за моей фермой и окружено двумя заборами и двумя воротами. И за 20 лет никто не ловил рыбу в этом озере». У меня закружилась голова. Знаете, что он сказал? «Я разрешу тебе ловить рыбу в моем тайном озере». Я был счастлив. Я пошел в магазин, я купил две новые удочки, и знаете, я прошел через его огромную ферму, через двое ворот, и передо мной было прекрасное секретное озеро. 20 лет никто не ловил там рыбу. 20 лет перед этим туда сбросили рыбу, окуней и сомов. И я забросил туда удочку, и за 2 часа я наловил 2 корзины 5-килограммовых рыбин и сомов и окуней. Но знаете, что было трудно? Я не мог туда никого отвезти. Я никому не мог сказать об этом, потому что это было секретное место. 20 лет я возвращался к тому месту. И каждый год, когда я ходил туда на рыбалку, я ловил, по крайней мере, 2 корзины рыбы. Но знаете, я никому этого места так и не показал. Я никому даже не сказал о нем. Почему? Потому что это было тайное место. Вы знаете, что Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете ваши мечты. Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете все, о чем вы когда-либо мечтали. Знаете, где это найти? На коленях, говоря с Иисусом и позволяя Ему открыть для вас Его Слово. Библия говорит, что Иосиф был подобен плодоносному дереву над источником, и ветви его простирались над стеною. И знаете, сегодня для вас это благая весть. Ничто не может помешать воле Божией в его жизни. И он подошел изо рва в тюрьму во дворец. Знаете, каждый из нас попадает в своего рода рвы. Каждый из нас иногда как бы попадает в тюрьму. Но если вы посажены у источника, вы всегда окажетесь во дворце. Когда у вас есть этот источник, Библия говорит, если вы утешаетесь Господом, Он даст вам желание вашего сердца. Знаете ли вы, что согласно Библии, если вы доверитесь Господу, то Он вознесет вас? Рады ли вы, что никто не может затворить двери, отворенные Господу? Кто из вас предпочитает, чтобы Бог продвинул вас в жизни, чем люди? Что нужно, чтобы подняться выше стен? Нужно быть у источника и иметь общение с Богом. Не просто молиться перед едой, не просто говорить, что вы баптист или христианин. Знаете, что это такое? Это значит разговаривать, ходить с Иисусом, иметь с Ним личные отношения, дружбу. Именно в этом ваш источник. Именно тогда вы перерастете стены в вашей жизни и будете жить по воле Божьей. Это благая весть для вашего города. Вперед, ребята! Порвем эти цепи! В Библии сказано, в книге Иеремии, глава 23, стих 29, «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Знаете, моя жизнь была полна камней. Я вырос в Лос-Анджелесе со всеми этими уличными бандами, наркотиками. Но знаете, Бог взял это каменное сердце, как говорит Библия. Он вынул его и дал мне мягкое сердце из плоти. Сердце мягкое к нему. Он разбил камни проблем моей жизни и в жизни моей семьи и дал мне взамен свою радость, мир и любовь.
Мир обманывает вас, говоря, что все нормально и все хорошо, но мир оставляет вам камни проблем, огорчает вас и разрушает ваше будущее. Сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить ваше будущее, семью, мечты и цели. Но Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Джон говорил, что когда Бог продвигает вас в жизни, никто не сможет удержать вас. И это доказывает моя жизнь. Все говорили мне, что я не могу сделать и кем я не могу стать. Но если вы ищете Господа и чтите Его, и ставите Его на первое место, и каетесь, и обращаетесь к Нему, и ходите с Ним, Бог возвышает вас. Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы делаем все эти номера, чтобы побудить вас идти в правильном направлении. Бог не является неудачником, и вам незачем быть неудачником. Иисус может дать вам успех. Иисус живет в вас, и Дух живет в вас. Живите для Него. И теперь вы увидите, что мы будем скованы наручниками. Мы приложим все силы, чтобы наручники порвать. Нужно усилие более чем в 900 килограмм, чтобы порвать одну цепь наручников. И для меня это один из самых болезненных номеров, потому что я поломал себе запястье, играю в футбол, и это трудно, и мне понадобится ваша помощь. Вот сейчас Кит Дэвис, он сейчас одевает наручники, его защелкивают на два замка, и мы пытаемся разорвать эти цепи. Но в моей жизни тоже было много цепей. Когда мне был 21 год, я принял Иисуса в свое сердце. И у меня было много проблем. У каждого из нас своя жизненная история, свое свидетельство о том, как Бог изменил жизнь. Мою жизнь изменило то, о чем говорил Джон. Это произошло не потому, что я стал религиозным человеком или присоединился к определенной церкви, но потому, что я стал проводить время наедине с Иисусом, знакомиться с Ним лично. И именно поэтому я мог перерасти стену своей жизни. И я буду говорить об этом завтра вечером. А сейчас его одевают наручники, мы расстанемся, но мы сначала попробуем порвать цепи. Я хочу сказать, что завтрашний вечер войдет в историю церкви. Бог хочет обновить вашу жизнь. Библия говорит, что Он желает обновить вашу жизнь каждое утро, и велика Его милость и верность. После этого номера мы закончим молитвой. Я видел, как Рика падает со сцены, Кит Дэвис. Самое плохое, что может сегодня случиться, если Кит ударит кого-нибудь из нас ногой в грудь. Согласно размеру обуви Кита, он должен быть ростом примерно в 2 метра 10 сантиметров. Какой у Кита размер? 17 размер. Это 45-й. Для него приходится шить обувь по спецзаказу. Да. Два ботинка вместе сшивают. Так что, Кит, пожалуйста, не пинай нас. И мы порвем эти цепи, по крайней мере, мы попытаемся. А потом мы закончим встречу молитвой. И после этого я хочу, чтобы мы склонили головы, закрыли глаза, и мы поблагодарим Иисуса за этот вечер. Вы были прекрасной аудиторией, самой лучшей. У Бога есть замечательный план для каждого из вас. Итак, порвем эти цепи. Вперед!

0: И ты должен дернуть за этот рычаг, когда я дам команду.
1: Вы лучше сами это сделайте.
2: Хватит упрямиться, Джастин. У профессора Бамбла только две руки.
1: Ну ладно, ладно. Так уж и быть, помогу.
0: Сэр, ты готов? Включай систему гравитации. Джастин, внимание, тяни!
1: А? Чего? А,
0: да, да! Нет, да нет, в другую сторону!
3: Вниз, а не вверх.
2: Дым!
0: Смотри, что ты наделал! Скорее, ведро воды! О, мой трансформатор времени! Ну вот, все мои надежды рухнули!

0: Джастин, ты выбросила в окно мое новое изобретение. Трансформатор времени. Без этой детали мы вряд ли можем вернуться в 20 век.
1: Это все ты виноват, потому что заснул за пультом.
2: Да, Джастин, ты был слишком занят мыслями о самом себе. Это плохая привычка, Джастин.
3: Она права. Ты был не в настроении, а мы должны страдать.
1: Это несправедливо. Все против меня. И никто не заступится.
2: Нет!

0: Я найду этот трансформатор времени во что бы то ни стало. Надеюсь, этот детектор металлов исправен. Я должен найти эту штуку. Я не хочу, чтобы все сердились на меня.
1: Мальчик!
0: А? Привет! Это ты меня звал?
1: Да. Что это у тебя такое?
0: Это машинка для поиска всяких железяк.
1: А что ты здесь ищешь?
0: Да железную детальку. Вот такой величины. Она упала с неба.
1: С неба? Этого не может быть. Но знаешь, я вспомнил, что вчера ночью я заметил в небе что-то странное. Я сторожил дедушкино поле, и вдруг что-то яркое упало на землю.
0: Это он!
1: Хочешь, я покажу тебе, где это было? Я могу уйти.
0: Так больше не нужно сторожить поле.
1: Погода ясная, какие тут могут быть воры? Сказать правду, это поле я должен был вспахать.
0: Дедушка думает, что ты пашешь.
1: Не выдавай меня, ладно?
0: Ладно.

0: Ой, прочь своего поля, ну, пожалуйста.
1: Но ведь все равно здесь ничего не вырастет.
2: Ты слыхал, там на горе проповедует Иисус. Я иду просить его вылечить мою дочь. Пойдем с нами, и будешь благословен.
0: Вы идите, а у меня здесь слишком много дел, чтобы попусту тратить время.
2: Ну, пока.
1: Все равно здесь без дождя ничего не вырастет.
3: Зачем они идут туда? Они хотят видеть Иисуса. Я бы тоже хотел.
4: Ты встречал Иисуса?
3: Ага. Это чудный человек. Он может творить чудеса, например, исцелять больных.
4: Вот это да! Слушай, а давай тоже пойдем к нему.
3: Пошли. Трансформатор времени где-то рядом.
0: Аарон, куда ты пошел? Вчера ты убежал, не закончив работу, и опять хочешь убежать?
3: Что ты, дедушка? Я уже все сделал.
0: Не надо лгать, по твоим рукам я вижу, что ты не работал вовсе. Я же просил тебя пахать.
3: Эта земля так и так не даст урожая.
0: Конечно, не даст, если ее не пахать.
3: Я устал быть крестьянином, дедушка. У меня другие планы.
0: Да ну тебя с твоими планами. Они необоснованы.
3: Если ты отпустишь меня в город, и я буду учиться на купца, ну и что? Что в этом плохого?
0: Ничего плохого. Но ты мой внук, и ты обязан работать на этой земле. Я ведь, знаешь ли, не вечен.
3: Да ну, чушь. А? Вот он. Не могу сдвинуть с места. Ох.

0: слишком тяжелый.
1: Ты кто такой?
0: Меня зовут Джастин Кейси, сэр.
1: Это что, твой друг Аарон?
2: Он только что здесь появился.
0: Я искал вот эту штуку, я должен отнести ее назад.
1: Ты можешь доказать мне, что эта вещь принадлежит тебе?
0: Нет, не могу.
1: Тогда она будет моя, пока кто-нибудь не докажет, что он законный владелец.
0: Но постойте!
2: Дедушка!
0: Но это же мое, поверьте!
1: Я отдам тебе это, если ты вместе с Аароном принесешь воды из озера для моих семян. Это честная сделка. Аарон, покажи ему дорогу.
2: Ну вот опять, дедушка, ты же знаешь, как далеко до озера.
1: Дождя уже нет несколько месяцев, ты должен принести воды.
0: Это не честная сделка, но попробуй откажись. Ирригация. Вот что вам нужно.
2: Представляешь, я должен делать это каждый день. Вот, вот почему я хочу бросить ферму. Здесь для меня нет будущего.
0: Я понимаю.
2: Все отсюда уехали искать работу в городе. Только двое по-прежнему возятся с фермой. Дедушка и я.
0: Эй, подожди меня. Где же ты? Ты мне нужен.
3: Я чувствую, что нужен Джастину.
4: Что-то его так долго нет?
5: Нашел ли он эту штуку?
6: Уверен, он не вернется, пока не найдет трансформатор времени.
3: Я думаю, мой долг пойти и помочь Джастину.
7: Мысль хорошая, но мне нужно вздремнуть.
8: Я тоже пойду.
5: Меня подождите.
6: Надеюсь, грубияну Джастину это будет уроком.
1: Ой!
2: Я сейчас прямо как те лягушки.
0: Сил моих нет.
1: Кажется, мальчики, вам нужно поднять настроение. Есть хотите?
2: Спрашиваешь.
0: Хотим, а как же? Спасибо.
2: Что? Это все? Дедушка, это все, что ты можешь предложить гостю?
1: Ты зря кипятишься, Аарон. Я помню времена, когда у нас с твоими родителями не было ни крошки хлеба. Была страшная засуха.
2: А теперь снова засуха. Нет, из-за нее я здесь торчать не намерен.
0: Нет, Аарон, погоди!

0: Она может длиться еще долго.
1: Аарон?
0: Дастин?
1: Что ты хочешь, Аарон?
0: Я больше не могу это терпеть.
1: Постой, нельзя же оставлять дедушку одного.
0: Слушай, Джастин, а ему разве можно держать меня на этой дрянной ферме, где я могу сдохнуть с голоду?
1: Да, но...
0: Жизнь на ферме хороша для птичек. Я хочу отправиться в город и стать купцом.
1: То есть ты больше не вернешься?
0: Никогда в жизни. Я хочу сделать в городе столько денег, чтобы забыть про старую ферму.
1: Но прежде чем уйти, ты должен поговорить с дедушкой.
0: Замолчи.
1: Аарон,
0: пока.
1: Подожди.
2: Господи, куда же этот Джастин пропал? Как мы вообще его найдем? Вон какая толпа.
3: По моим оценкам, здесь 5000 человек.
4: Если Джастин знает, что они ищут Иисуса, значит, искать его надо здесь.
2: Может быть, надо было быть с ним помягче?
4: Почему, Корки?
2: Вдруг он так расстроился, что бросился в озеро.
4: Ой!
2: Или кинулся под копыта верблюду.
3: Цыц, Корки, твоя болтовня о Джастине расстроит Энджи.
4: Почему ты решил, что я расстроюсь?
2: А у тебя лицо такое красное.
4: Да перестань. Ох, Джастин, где же ты?
1: Дедушка, ваш внук сбежал. Он убежал, чтобы жить в городе.
5: А ну-ка погляди.
1: А?
5: Аарон должен это видеть. Семена дали всходы, так как вы принесли воды.
1: Жаль, что он не видит.
5: Господь предусмотрителен, а вот Аарон нет.
1: Вы его не удержали.
5: Я знаю, он вернется. Он мой внук. Его корни в этой земле, вот как у этого ростка.
1: Ага.
5: О-о-о.
1: Что с вами?
5: Я просто стал старый.
1: В ваши годы вам надо бы поберечь себя. Вы трудитесь в поте лица.
5: Что ж поделать, сынок, раз такая засуха. Я помню еще ту страшную засуху. Это было ужасно. Аарон был еще маленький. Целый год здесь не было дождя. Ни одной из семян не дало всходов. Вскоре мы съели все наши запасы, и начался голод. Родители Аарона ослабели от голода и умерли. Они пожертвовали остатками припасов, чтобы малыш выжил.
1: И вы один содержали ферму, оставшись без помощников, кроме Аарона.
5: Угу.
1: И вот он сбежал.
5: Он вернется и примет у меня ферму. Я уверен, Бог наставит его.
1: Я никогда не представлял, что работа на ферме такая важная.
5: Очень важная.
1: Я пойду искать Аарона, а вы пока отдохните. Еще увидимся.
5: Благослови тебя, Бог.
1: Аарон, вернись! Аарон, дедушка ждет тебя! Это я, Джастин! Аарон, где же ты? Аарон! Я искал повсюду. Где же он?
6: Учитель, эти люди жалуются, что голодны.
7: Может быть, стоит их послать в город? Там должна быть пища.
5: Если наши братья голодны, вы должны накормить их.
8: Что? Да как мы сможем накормить столько народу? Их тут 1005. Учитель, это невозможно.
7: Может быть, нам стоит потратить все деньги, чтобы накормить их?
5: Поищите кого-нибудь, у кого есть хотя бы кусочек хлеба, которым он готов поделиться. Принесите хлеб мне, и я обещаю, что накормлю всех.
6: Учитель, хватит ли для такой толпы?
5: Хватит.
6: Ладно. Внимание! Есть тут у кого-нибудь хлеб? Хотя бы совсем немножко.
7: Если есть, поделитесь, пожалуйста, с нами.
8: Ты слышишь? А у меня ничего нет.
7: Где все хлеб?
0: Отец, мама, прощайте. Дедушка.

0: Я хотел бы поговорить с этим человеком, Иисусом. Может быть, он поможет мне решить, покинуть ферму или нет.
1: Эй, ты, мальчик, а? Дай-ка погляжу, что у тебя в корзинке, приятель.
0: Там нет ничего, кроме хлеба и рыбы.
1: У него есть хлеб и рыба, то, что нам нужно. Слушай, отдай нам свои припасы.
0: Но это все, что у меня есть на целую неделю.
1: Но у нас вообще ничего нет.
2: Так что придется взять у тебя.
0: А, нет, я не отдам.
3: Эй, куда ты?
1: Держите его, бежать тебе некуда.
2: Так, мальчик, если ты хочешь остаться цел, лучше отдай по-доброму.
4: Стойте, пожалуйста. Люди, что вы делаете? Вам не стыдно? Что сказал бы Иисус, если бы узнал про это?
2: Так ведь Иисус сам же велел это сделать.
4: Что? Этого не может быть.
1: Иисус просил найти кого-нибудь, кто поделился бы хоть куском хлеба.
2: Извини, что мы хотели взять силой, но а сам
0: Арон?
2: Ты поделился бы?
0: Ради этого дедушка столько трудился.
4: Арон, как ты думаешь, что сказал бы твой дедушка? Разве он не учил тебя делиться?

0: Вот, берите все.
1: Спасибо. Ой, тут совсем немножко.
2: Не беспокойся, Джастин.
1: А? Андрей!
2: Отнеси к Иисусу все, что у тебя есть, и тогда он накормит всех, кто голоден.
1: Ух ты!
0: Ну как?
2: Ты должен верить в Иисуса.
1: Ага. Пошли. О,
0: вот Иисус. Я хочу поделиться хлебом и рыбой.
1: О, ты думаешь, этого хватит?
2: Надо верить, что Иисус держит свое слово.
3: Благословляю.

0: Эти 5 хлебов и 2 крохотных рыбки. Андрей, иди раздай всем эту пищу.
1: Слушаюсь. Вот, держи, это тебе, и тебе, и тебе. Кушайте с аппетитом, друзья.
2: Спасибо.
1: Тут хватит всем.
3: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо.
2: Смотри, пищи все больше и
3: потрясающе.
2: Больше.
3: Потрясающе.
5: Потерпите, накормим вас всех.
2: Давай поможем Андрею.
3: Давай, хорошо.
6: А вкусно, вкусно.
3: Ой. Вот это тебе.
2: А это тебе.
7: Спасибо.
2: И тебе.
7: Это чудо.
3: Ой, спасибо.
1: Спасибо.

0: Ой, ну и ну. Я больше не смог бы съесть ни кусочка.
1: Энджи, давай немножко отдохнем.
2: Нет, когда стемнеет, мы не сможем найти его.
3: Смотрите, не Джастин ли это?
2: Джастин!
4: Я знал, что мы его здесь найдем.
3: Мы настоящие сыщики.
4: Да, мы его выследили.
2: Джастин!
3: Джастин!
0: Энджи, что это вы тут делаете?
2: Ищем тебя.
4: Ты все не шел назад, и мы стали волноваться.
3: Ты нашел трансформатор времени?
2: Он нам очень нужен.
0: Это верно.
2: Ты что, забыл?
0: Да, почти забыл. И не только про это. Аарон.
5: Не пойму, что происходит.
0: Аарон, я забыл сказать тебе про твоего дедушку. Он заболел.
2: Заболел?
6: Бедный дедушка.
5: Это все я виноват. Дедушка был прав. Если у тебя есть вера, можно поднять даже безнадежное дело. Дедушка!
3: Скорей!
5: Дедушка! Где же он?
6: О, нет, я опоздал. Он умер.
0: Аарон?
2: О!
0: Мне так жаль, Аарон.
5: Что это? Давайте посмотрим.

0: Это же мой дедушка. Дедушка. Дедушка, я вернулся. Прости меня, что я сбежал.
1: Я знал, что ты вернешься. Ферма принадлежит тебе, а ты ферме.
0: Дедушка, тебе надо в постель.
1: Да, но мне надо починить тележку, чтобы Джастин мог забрать назад эту тяжелую машину.
2: Вы самый лучший дедушка в мире.
1: Готово.
0: Дедушка, тебе надо лечь.
1: Да, пойду полежу, ведь тележка готова.
2: Спасибо вам большое. До свидания, дедушка.
3: Счастливо.
4: До свидания, дедушка.
1: Заходите в гости.
0: Дедушка, что с тобой?
1: Я скоро поправлюсь, ведь теперь я могу отдохнуть. Ты же позаботишься о ферме.
0: Положись на меня.
3: Ой, что это?
1: Гром гремит.
3: Смотрите.
4: А? Кажется, я мокну.
3: Ура, дождик пошел.
2: Ура, конец засухи.
5: Тап-тап-тап.
3: Смотрите, надо скорее закрыть трансформатор времени. Если он заржавеет, мы не вернемся домой.
1: Арон, смотри. Наши посевы дают всходы. Скорее возвращайся с тележкой, скоро уже будет пора собирать урожай.
0: Ладно, я скоро вернусь. Эй, Нобоси!
2: До свидания, дедушка, спасибо вам!
4: До свидания, спасибо, оставайтесь! Будьте счастливы!
5: Информация для вахтенного журнала. Дневное приключение кончилось хорошо. Аарон получил урок от Иисуса. Для того, кто верует, возможно, все. Трансформатор времени профессор Бамбл в целости возвращен в летающий дом. Он будет установлен заново. Завтра старт 20 век. Погода благоприятствует.

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза, покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не ангел.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сколько раз по дороге домой или на работу мы видим протянутые руки стариков или, может быть, молодых людей с коробками для сбора денег? Кому и сколько давать? И давать ли нам вообще? И не будет ли грехом, если мы пройдем мимо таких людей? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Я вспоминаю, когда в молодые годы, когда я заканчивал учебу в техникуме, я пришел к Богу. Это был конец, это было начало 90-х годов. Как раз очень бедное время, когда продукты продавались по карточкам, и вообще в общежитии у студентов практически ничего не было. Каждый студент был сам за себя и готовил кушать себе только исключительно в своей комнате. И вот мы пришли к Богу, и что-то поменялось внутри нас. Мы, молодые студенты, стали не тянуть к себе в комнату продукты, а стали ими делиться с другими студентами. И это было что-то необычное. Такого не наблюдалось в общежитии. И даже я помню такой момент, когда я уже покидал общежитие. У меня за годы учебы накопилась такая большая копилка монет. Я вышел в бытовку с молотком, пригласил своих перво- и второкурсников, сказал: «Друзья, это все ваше». Разбил эту копилку. Монеты рассыпались по полу, они бегали, собирали эти монеты, и мне было приятно, что я мог для этих бедных студентов что-то сделать хорошее. На прошлой нашей передаче мы говорили о том, что через верующих должен проявляться характер Божий. И один из способов, как он проявляется, это благотворительность. Мы хотим сегодня продолжить эту тему. Как этот характер Божий сегодня, в наше сложное время, может проявляться?
1: Но Писание очень четко говорит, чтобы мы делали дела добрые, подражая Иисусу Христу. А про Иисуса говорится, что Иисус ходил и благотворил всем. Больным, нуждающимся и так далее. То есть есть такое постановление, можно сказать, своего рода заповедь для верующих, подражать Иисусу Христу и делать Его дела. И также в Писании говорится, что есть определенная категория людей, которые у Бога под особым контролем. Это Бог говорит: я особенно смотрю на вдов, на сирот и на пришельцев. То есть, можно сказать, вот три категории людей, которые особенно нуждаются в защите и помощи. То есть,
0: да. Извиняюсь, пришельцы, это мы не говорим о инопланетных каких-то пришельцах. Кто
1: пришельцы
0: эти люди?
1: Это люди, допустим, беженцы, да, вот, или люди, которые оказались в этой стране, у них нет жилья, у них нет прописки, у них нет работы, у них нет крова над головой, и они полностью беззащитны. Поэтому Бог говорит, особенно вот за этими категориями людей им необходимо помогать и благотворить им.
0: Но если мы посмотрим сейчас на мир вокруг нас, мы видим, что объем нужды настолько велик,
1: да,
0: что
1: последние два года,
0: просто теряешься перед вот этой вот огромной нуждой. Всегда ли нам благотворить? Когда нам это делать? Когда нам это не делать? Какие есть на этот счет библейские стихи?
1: Иисус говорит, что когда ты делаешь милостыню, то не труби перед собой. То есть делай это как бы в тайне, старайся делать. Почему? Потому что ты это делаешь как ту заповедь, которую Бог тебе дал, и чтобы через это не ты прославлялся, а прославлялся Бог. Иисус говорит также, что когда ты даешь как бы милостыню или ты благотворишь, чтобы, допустим, левая рука не знала то, что делает правая.
0: Да.
1: То есть надо стремиться к тому, чтобы это стало естественным таким образом жизни. Но и с другой стороны, также говорится, что тут необходима мудрость

0: как необходимо благотворить, чтобы, можно сказать, не расточить полностью свое имение, а там были необходимы средства жизни и для твоей семьи.
1: Вот когда, например, я даже сегодня шел к

0: их доходов, что это на благотворительность. И однажды моя жена пошла в супермаркет, и возле входа стояла пожилая женщина, вот, которая просила тоже милостыню. И жена говорит, у меня вдруг в такое сердце вот возникло огромное желание пойти и купить ей хороший продуктовый набор. Из тех денег, которые у нас уже отложены на эту. Она говорит, я пошла, купила там подсолнечное масло, сливочное масло, ну там хороший такой набор. И когда я подошла к этой пожилой женщине, я протянула этот пакет, эта женщина стала плакать, и она мне сказала, сегодня утром я молилась Богу. И Бог мне сказал, пойди в этот магазин, и сегодня у тебя будет еда на столе. То есть, как бы такой получился момент, что она молилась, и Бог ее направил в это место, и Бог дал внутреннее как бы побуждение моей жене помочь именно ей. И мы, когда я пришел с работы, она мне рассказала этот случай, мы оба радовались, потому что это здорово быть в совершенной воле Божией и исполнить то, что Бог хотел исполнить для этой женщины по ее молитве.
1: Когда ты становишься очевидцем, да. Вот именно... Когда Бог проговорил и к тебе, да, и к другому человеку, да, и да, эта именно. Стыковка произошла между двумя.
0: Да, вот это именно радость от того, что ты совершил Божье дело. То дело, которое Отец совершает и хочет совершить через тебя.
1: Это всегда очень приятно видеть такие свидетельства, слышать такие свидетельства. Но, к сожалению, не всегда мы можем быть свидетелями именно такой радостной, может быть, радостного момента благотворительности. Ну, например, несколько лет назад нашумели такие новости, что существуют целые такие, как мафиозные организации практически, которые имеют в своих рядах бедных людей, которые согласны на них работать, попрошайничать. И потом крупные суммы денег собираются в конце дня и переходят в руки других более обеспеченных людей наверху. Встречаясь вот с таким бедным человеком на улице, возникает мысль, а не человек ли этот попрошайка один из тех, кто таким образом обеспечивает своих боссов, своих начальников. Ему уже как-то, ну, теряется вот это желание и дать те же самые несколько монет, чтобы этот человек потом обеспечил кого-то другого. Как вот в таком случае нам подходить?
0: Я же говорю, а если вы чувствуете такое чувство, что лишь бы что-то отдать, лишь бы он отвязался от меня, да, то вот этот человек, то лучше не надо. Если у вас есть такое побуждение разобраться, да, можно подойти и поговорить с ним, познакомиться, допустим, узнать его нужду. Конечно, может быть, у него какая-то там придуманная история и так далее, но опять же, если у вас есть побуждение дать ему, то в момент, когда вы даете, да, вы как бы отдали это как Богу. И уже тот, кто получил, несет пред Богом ответственность, как он этим воспользуется. А верующий человек, он слышит Бога. И в некоторых случаях Господь говорит, пройди мимо. А в других случаях, нет, сейчас остановись и помоги вот именно ему. Вот так, как я хочу, чтобы ты помог.
1: Получается, что благотворительность – это не просто даже деньги дать, а это какой-то имеет также элемент сверхъестественного.
0: Да.
1: Ты должен слышать Бога в этот момент и реагировать так, как тебя Бог побуждает. Многие верующие на сегодняшний день, они желали бы услышать голос Божий. И часто бывает задают вопрос, как же голос Божий услышать? Я думаю, что начать с благотворительности.
0: Конечно,
1: и прислушиваться к тому, что Бог желает, это уже первый шаг.
0: Да, и что в твоем сердце, после того, как ты помог человеку. Потому что если ты находишься в совершенной воле Божией, исполняешь то, что Бог тебе говорит, взамен ты получаешь внутреннюю радость и такой, знаете, мир. Потому что ты действительно исполнил то, что Бог хотел.
1: Да. Более социально незащищенную категорию людей, чем цыгане, трудно вообще найти. Кто и каким образом решает их проблемы? Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Живописный пейзаж и щедрая земля Закарпатской области создают резкий контраст с бедностью и отчаянием людей, живущих там. Это цыгане, народ, существующий в изоляции в таборе. Им не доверяют и отказывают в образовании и работе. Ева – молодая цыганка, которую бросил муж с четырьмя малолетними детьми.
3: У нас в таборе нет нормальной воды. Мы не можем купать своих детей или готовить еду на чистой воде.
2: В таборе Евы проживает около 500 человек, и все вынуждены пить непригодную воду.
3: Вода в колодце мутная, и ее мало. У детей очень сильно болят животы, когда они ее пьют.
4: От воды у меня часто болит живот, но я ее пью, так как другой у нас нет.
2: Покупать чистую воду Ева просто не может.

0: может себе позволить. Ей и на еду для детей не всегда хватает.
1: Я часто вижу, как мама переживает, потому что ей нечем нас кормить, и нет воды, чтобы дать нам.
2: Я верю в Бога и молюсь, чтобы Он дал нам еду и питьевую воду.
0: Отдел CBN «Обетование сироте» давно помогает ромским общинам в Закарпатье. Благодаря поддержке партнеров налажено обучение для детей. Регулярно проводятся медицинские акции, а также бурение скважин. И когда в команде узнали о проблеме с водой в таборе Евы, решение было принято быстро.
2: С тех пор, как у нас вырыли скважину и появилась чистая вода, наша жизнь сильно изменилась. Теперь мы можем стирать, купать детей и поить их нормальной водой.
1: Благодаря чистой воде мы все перестали болеть, и я этому очень рад.
0: Вода – это только часть помощи. Чтобы у Евы и ее детей была еда на каждый день, сотрудники CBN обучили Еву и другие семьи общины работать на земле и выращивать овощи.
1: Спасибо, что вы помогли нам.
2: Огород обеспечит нас овощами, а чистая вода – здоровьем. Мы очень рады. Спасибо вам.
3: Андрей, очень интересный сюжет о жизни таких людей, про которых, в общем-то, всегда есть заведомо плохое мнение. Даже у меня лично, я могу так сказать, что когда я встречаюсь с цыганином на улице, у меня уже присутствует негативное отношение, что он меня обманет, что даже если я ему дам деньги, он их не туда потратит, ну и прочие такие негативные мысли. Но в этом сюжете мы видим, что пришли добрые люди в жизнь этих цыган, дали им воду, научили их заниматься земледелием, и жизнь этих людей стала формироваться что-то лучшее, что-то хорошее. То есть, получается, мы можем благотворить другим, невзирая на их статус, на предрассудки в сообществе. Конечно, да. Как мы это можем сделать?
4: И мало того, даже благодаря таким людям, да, мы можем поменять их мировоззрение и поменять их ценности. Как вот говорю, уже очень хорошо вот в этом сюжете показано, что дав им воду, да, пробурив эту скважину, обеспечить базовую нужду человека. То есть в чистой воде. Потому что чистая вода, она, как там свидетельствует, что и у них здоровье стало лучше, они перестали думать, где ее найти, где купить. Вот. И следующий момент, что помогли им заняться своим хозяйством. Потому что один из элементов такой благотворительности, чтобы человек, которому ты помогаешь, чтобы не чувствовать чувство стыда. Чтобы твоя помощь, она могла помочь ему восстановлению его, сказать, правильного ценности, восприятия, и чтобы в будущем он мог уже сам обеспечивать себя и помогать другим.
3: Вступаться за вдову и сироту. В этом случае в Библии говорится за права или все-таки за какие-то финансовые вопросы? И какую роль государства в этом?
4: Да, но я, прежде всего, конечно, в государстве должны быть законы на законодательном уровне, которые должны гарантировать защиту вот этих категорий. Сирота, вдова, пришелец. Эти законы должны помогать человеку иметь необходимые средства для нормального существования и развития. Вот. Но, к сожалению, во многих государствах этого нет. Допустим, если взять вот институт прописки, да, вот мы говорим, если пришелец, да, вот, который беженец, у него нет прописки, его могут не принять ни в больницу, он не может не устроиться и так далее. То есть видно, что государственные законы не обеспечивают такой защиты. Если этого нет, тогда, конечно, необходимо вот верующий вступаться, какие-то общественные фонды, которые могут это все делать. Сейчас вот в моей семье мы как раз переживаем такой период, потому что вот 6 лет назад мы взяли девочку из детского дома инвалидов, не получилось провести документы по усыновлению, и мы оформили жену опеку над ней, я опекун. То есть я сейчас представляю ее интересы, ребенка-сироты, инвалида детства перед этим государством. И я хочу на каждом моменте мы видим, что законы противоречат один против другого. Вот уже моей дочери исполнилось 16 лет, и проблема получить паспорт. Да, вот, то есть вот такие вот моменты, вот мы сейчас отстаиваем. Слава Богу, есть такие фонды, где можно получить бесплатное юридическое сопровождение. И сейчас вот юрист будет помогать мне, как получить паспорт. Такие
3: вот моменты. И мы видим, что государство во многих случаях, оно не успевает за нуждами таких людей. Но мы эти нужды видим, как люди, которые живут рядом с такими вот людьми. Я думаю, что с нашей стороны мы можем брать инициативу на себя, уже подразумевает, что государство, может быть, не во всем может помочь этому человеку. Поэтому какая же должна быть реакция с моей стороны? И быть первыми в том, чтобы протянуть помощь этому человеку.
4: Я думаю, что каждый верующий просто может себе поставить такую задачу. Помочь хотя бы одному человеку. То есть начать с малого. И Бог, видя верность в этом малом, потом что? Может помочь, чтобы уже помогать более другим. Однажды тоже я был в одной церкви, вот общался с верующими, и когда пастор, и уже была небольшая такая община, они увидели этих беспризорных детей, они просто решили каждый день готовить 3 порции супа. То есть сколько вот они могли своего семейного бюджета. То есть они стали готовить 3 порции супа и просто выносить на улицу, и они кормили этих ребятишек, 3 человека. Когда это узнали верующие в их церкви, они стали уже помогать приносить продукты, тогда спустя короткое время они могли уже там где-то 10 порций делать, 20 порций. Когда я уже общался с ними, то они уже готовили порядка около 50-70 обедов каждый день. То есть начать с такого малого, да, то есть мы можем помочь потом многим.
3: Такая известная фраза есть. Лучше дать человеку не рыбу, а дать ему удочку,
4: да,
3: чтобы он мог потом впоследствии себя обеспечивать. Согласен ли ты вот с таким утверждением?
4: Да,
3: и
4: конечно.
3: Как мы вообще можем начать такое делать?
4: Ну, как вот в этой истории, да, вот помимо того, что там пробурили скважину и дали вот там необходимое хозяйство, научили. Да. То есть вот важный момент не просто дать удочку, а научить, как правильно пользоваться. И вот мне нравится вот эта работа 2 фондов благотворительных, которые обеспечивают ключевые нужды людей. Помимо того, что просто дают, они обучают, как правильно использовать, как правильно ухаживать там, за животными, как правильно возделывать землю, чтобы получить наибольшую прибыль от этого. Поэтому необходимо, конечно, обучать.
3: Для многодетной семьи из Киргизии есть досыта было просто чудом. Но своевременная помощь изменила судьбу этой семьи. Давайте посмотрим.
0: Три четверти Киргизии занимают горы. Именно там проводит все дни напролет пастух Эркин. За свою непростую работу он получает меньше установленного в стране прожиточного минимума. И чтобы обеспечить свою жену и 6 детей, ему приходится тяжело.
5: Мне всегда очень больно от того, что я мало зарабатываю и не могу обеспечить свою семью всем необходимым. Это меня угнетает.
0: Несмотря на бедность, Эркин принял в свою семью еще одного ребенка. Несколько лет назад умер его брат, а жена брата стала сильно пить и плохо обращаться с дочерью, племянницей Эркина. Не задумываясь, добрый пастух забрал девочку к себе и стал заботиться как о родной.
2: Наш папа много работает, но ему мало платят, и нам не хватает на еду. Часто мы все едим одну вермишель или хлеб.
0: Нурзада, жена Эркина, изо всех сил старается сэкономить и растянуть то малое, что у них есть, чтобы хватило на дольше.
2: Я стараюсь быть очень экономной, покупаю только самое необходимое и самое дешевое – продукты, мыло. И мне так больно, когда я вижу, что кто-то унижает моих детей за то, что они плохо одеты. Разве они в этом виноваты?
0: У Нурзады и Эркина есть мечта – чтобы их дети жили в достатке. И об этом они молятся к Богу, доверяя Ему свою нужду.
2: Я верю, что Бог любит нас всех одинаково. И если бы по своей милости Он послал бы нам какой-то домашний скот, мы всей семьей вместе заботились бы о нем, и у моих детей была бы еда.
5: Я хотел бы разводить кур, я мог бы продавать яйца, разводить цыплят.
2: Мы все очень сильно хотим жить, как другие люди. Иметь нормальную еду и одежду.
0: Отдел CBN «Обетование сироте» уже несколько лет оказывает помощь малоимущим семьям в Киргизии в рамках программы «Сохраняя семьи». Когда команда узнала о многодетной семье пастуха, то сразу решили помочь. Им подарили 3 молочных коз и 30 кур несушек.
5: Сегодня потрясающий день. Вы принесли нам куры, коз. Дети сразу поделили, кто будет ухаживать за курами, кто о какой козе будет заботиться. И все рады.
2: Вы не представляете, какое для нас это счастье и радость.
0: Теперь в этой семье каждый день есть источник еды. И даже появилась возможность продавать излишек молока и яиц своим соседям.
2: Теперь мне смогут покупать хорошую одежду, и никто не будет надо мной смеяться. За все, что вы сделали для нас, я благодарю вас и желаю большой удачи.
5: Из-за волнения я не нахожу слов, но мое сердце благодарит вас. Спасибо.
3: Андрей, интересный сюжет.
4: Да.
3: Какие твои впечатления?
4: Ну, прежде всего, что я заметил, что это действительно этот пастух, он такой богобоязненный человек, что он действительно, несмотря на все трудности, он несет ответственность за своих детей, за свою семью. И даже несмотря на то, что не хватало финансов и материальных имущества, чтобы прокормить своих 6 детей, он решил забрать себе в дом свою племянницу, которая, можно сказать, оказалась как сирота, потому что мама не заботилась о ней и так далее.
3: Настоящий
4: и он смог поделиться, да, и со своей приемной племянницей вот этой отцовской заботой, любовью и так далее. Также очень интересно, что они не искали просто легких путей. То есть они просили у Бога возможности работать, чтобы у них было там свои животные. Вот. И Бог услышал эту молитву его и его детей. И когда им просто помогли, подарили этих козочек, этих кур, вся семья пришла в движение. То есть они уже стали распределять, кто будет работать, кто будет отвечать за коз, кто будет отвечать за кур.
3: Это ответственность.
4: То они готовы работать. Они готовы работать и трудиться, и зарабатывать своими руками. Вот это очень здорово, что благодаря такой вот проверенной организации, которая уже имеет многолетний опыт работы, что они не просто тоже подарили это, но они обучили, как этим правильно пользоваться, чтобы получить больше надои, больше яиц.
3: В общем-то, посмотрев на вот эти сюжеты, можно сказать, что любой человек может стать успешным благотворителем.
4: Конечно.
3: Но что нужно для того, чтобы им быть, чтобы им стать? Необходимы, может быть, деньги, положение, учение какое-то. Что необходимо для этого?
4: Ну, прежде всего, конечно, учение. Потому что, я говорю, в Библии более 3000 мест, которые говорят о финансах и о материальном имуществе. То есть, если столько много мест, то есть Бог особенно концентрирует наше внимание на это. Почему? Потому что то, как мы относимся к материальному имуществу, может показать истинные критерии нашей веры. Потому что Иисус сказал, невозможно служить Богу и мамону. То есть мамон – это не просто финанс, это своего рода богатство. Иисус противопоставил эти моменты. Если я хочу служить Богу, то финансовое имущество, материальное имущество – это инструмент, которым я служу Богу и служу людям, которых Бог любит. Вот поэтому, прежде всего, необходимо обучение. Следующий момент – просто когда я могу сесть и в молитве пред Богом написать то, что у меня есть, чем я могу поделиться. Или у меня есть, что я могу кого-то обучить определенному бизнесу, да, или кого-то я могу финансово благотворить, или кого-то я могу взять в часть своего бизнеса.
3: Андрей, какие мы можем подвести итоги по теме, о которой мы сегодня говорили?
4: Прежде всего, что нужно благотворить. То есть своего рода это есть как бы заповедь Божия для нас. Этому необходимо учиться. И учиться, читая вот евангельские тексты, как Иисус поступал, потому что мы должны подражать Иисусу Христу. Нужно благотворить всем, чем мы можем. Особенно смотреть на те категории, которые Бог в Писании говорит. Сироты, вдовы, пришельцы, люди-инвалиды, люди, которые больны, вот, пенсионеры, то есть которые, люди обездоленные. И благотворить и помогать всем, чем мы можем. И не искать в этом своей корости, не искать в этом славы для себя, а искать, чтобы через это поменялась их жизнь, чтобы они уверовали в Бога, потому что благотворительность своего рода – это такой мостик, который помогает человеку прийти к Иисусу Христу. Потому что они видят в нас Христа, Бога, любящего их в делах. Вот, и вот радоваться этому.
3: Вчера и я увидел фразу знаменитого баптистского проповедника и защитника прав человека Мартина Лютера Кинга, которая звучит таким образом, что на сегодняшний день самый животрепещущий и необходимый вопрос в сообществе – это «Что ты можешь сделать для других?».
4: Да.
3: Сейчас, дорогие друзья, мы хотим помолиться о вас, чтобы вы получили разрешение от Бога во всех ваших проблемах и ответы на все ваши вопросы. Андрей, давайте помолимся.
4: Да, вот в этих свидетельствах очень четко показано, что у людей, у которых были проблемы, они искали выход, и они молились. Угу. Бог, услышав их молитву, направил к ним сотрудников благотворительных организаций, христианских фондов. Потом давайте помолимся за наших телезрителей, которые сейчас могут находиться в очень серьезных проблемах.
3: Давай.
4: Отец наш Небесный, мы сейчас в молитве молимся за наших телезрителей, у которых очень серьезные проблемы. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с тяжелыми болезнями. Они ищут выхода, они ищут средства на операции, Господь, ищут средства для того, чтобы прокормить своих детей. Господь, Ты есть Бог сирот, вдов и пришельцев. Господь, просим Тебя по нашим молитвам, помоги, приведи к ним, Господь, верующих, приведи к ним сотрудников благотворительных фондов, Господь. Расположи сердца чиновников, представителей государственной власти, чтобы они помогли, Господь, и чтобы через эту помощь эти люди, Господь, уверовали в Тебя. Mm-hmm. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа.
3: Mm-hmm. Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, чтобы Ты использовал каждого из нас, кто сейчас смотрел эту передачу, чтобы стать Твоей рукой на земле и благотворить нуждающимся людям. Как Ты сказал в Писании, что дающий бедному, он дает взаймы Богу. Так мы хотим, Господь, на этой земле давать людям и понимать, что то, что мы даем им, мы даем фактически Тебе в Твои руки. Какая это честь и привилегия служить самому Богу. Боже, благослови сердца каждого из нас, чтобы мы могли делать благотворительность нашу с радостью, без горечи, без зависти. Пускай, Господь, Твой Дух Святой пребывает в сердцах наших. Помоги нам отображать Твою славу на земле, быть Твоими представителями Царства Божьего на земле среди темного мира во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь.
3: Андрей, спасибо большое, что сегодня был на нашей программе и помог нам разобраться глубже в вопросе благотворительности. Я надеюсь, что в последующих передачах мы сможем коснуться и других аспектов благотворительности. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано, «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите, «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона.
Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон, послушай это, который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал, не только руки человеческие, но теперь я буду заботиться о вас. Бог сам сломал это и сказал, я позабочусь о вас. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость, так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к Филиппийцам 4:19 написано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано, «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии». Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду. Затем, в стихе 19, он дает обещание. Вы, филиппийцы, были моими партнерами. Послушайте, что Павел говорит. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом
Иисусом. Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал: «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано: урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано: от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит: «Я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами, дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки». Бог говорит: «Я приведу это к благословению». Мне нравится этот стих. «От начала года и до конца года». Провозгласите это. Скажите: «Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая

преисполнено. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения. Он сказал, вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения. Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один – через руку человека. Номер два – через руку Божью. И номер три – через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите, «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано, «То, чего коснется ваша рука, будет преуспевать». Аллилуйя! Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль. И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали, «Мы сможем», а 10 сказали, «У нас не получится, там живут гиганты, мы не сможем получить Божие обетования». Большинство людей видели Божие обетования, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали, «Да, но...» Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите, «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня, «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. «Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал, не бойтесь их, они хлеб для нас. Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее». Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки – это знак того, что вы – важная мишень. Вы – кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал, «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас. Через руки человеческие, через руки Божьи, в этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее.

даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал: «Ты устроил мне трапезу в виду врагов моих. Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов». Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится: «Я умножу посеянное семя». Он не говорит: «Я умножу семя». Он говорит: «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит: «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня. Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, вашу поместную церковь. Поддержите ее». И он говорит: «Посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите: «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите: «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

Добро пожаловать на Gospel в Америке. И я рад сообщить вам, что это программа, в которой вы не услышите ничего, кроме хороших новостей. Ни жестокости, ни бесчестия, ничего плохого, на что способен человек. Только все самое лучшее. Бог всегда с нами. И мы сейчас сразу же перейдем к музыке, потому что у нас много прекрасной музыки для вас в этом выпуске нашей передачи. Эти два парня-исполнителя современной христианской музыки недавно выпустили альбом «У креста». Они также были в России с книгой жизни. И когда они ездят и гастролируют, их темой является любовь. И они так и делают. Я разговаривал с этими парнями, и они прекрасны. И они споют сейчас песню «У креста», и они вам понравятся. Группа «Нил и Уэбб».

Нил и Уэб, добро пожаловать на Gospel в Америке. Спасибо, ребята. Я люблю эту песню и то, как вы ее поете. И здорово, когда ваш соавтор Иисус Христос, не так ли? Правда? Это самый лучший соавтор. И вы написали слова и музыку? Да, конечно. Я слышал отголоски того, что сказал Иисус. Они будут вас знать по вашей любви. И Слово Бога — бесконечный, богатый источник музыки. Не так ли? Правильно. И вы написали все песни в первом альбоме? Да, я написал все 10 песен. Слова и музыку. А почему вас знают как Нил и Уэб, а не наоборот? Почему не наоборот? Знаешь, ему нужна поддержка время от времени. Да, он был поддержан довольно хорошо. Я всегда беру с него пример. Да, он знает, что последний будет первым, а первый последним, знаешь. Он немного более духовный, чем я. Да, у нас все по слову Бога. Это прекрасно. Конечно, сначала ребята бы познакомились как соперники, не так ли? Да, это правильно. Мы пели в одном конкурсе во Флориде. Конкурс Ассамблеи Бога. А это круто. В церковном конкурсе. Этот конкурс был, и вы были соперниками, и один старался перепеть другого. Ну и кто же выиграл в этом конкурсе? Неважно. Девон победил. Вот почему нам надо поддерживать его, он все еще обижается. Да, потому что ты определил его на немного. Очень ненамного. Но ты сказал, хорошо, мы присоединимся и будем одной группой. Да, это первый ваш альбом, правильно? Да, «У креста». И на жидком диске он выпущен? Да, это что-то новое, но это, так сказать, самое последнее, впереди всего. И это как компания звукозаписи у вас, не так ли? И вы, ребята, посвящены этому? Это все, что мы делаем. Мы гастролируем и поем. Мы пели с детского возраста. Мы оба выросли в музыкальных семьях. Так что это все, что мы знаем. Мы этим и будем заниматься. И мы только что вернулись из России, и мы делали миссионерскую работу с музыкой. И как это прошло? Как вас приняли? Это было прекрасно. Это было невероятно. И это изменило нашу жизнь. Это были молодые люди и люди всех возрастов в России. Были и дети из интернатов на концертах, и люди были от 5 лет до бабушек, и все пели и танцевали, и это было здорово. Но я не думаю, что вы поете по-русски. Нет, я не очень-то по-русски. А вы? Вообще-то многие говорят довольно хорошо по-английски, они учат английскому в школе почти с 1 класса, и многие русские люди уже говорят по-английски. Но, конечно, в основном они не понимали, что мы говорили или пели. Но у нас был переводчик, и мы говорили им, о чем песни, и потом пели ее. И в основном музыка там американская все равно. Так что они привыкли не понимать все. Но многие разговаривали с нами после концертов. Еще одно интересное, когда ты поешь об Иисусе, люди понимают, что ты имеешь в виду, не так ли? Да, музыка — универсальный язык. И они понимают смысл, особенно если это о Господе. И если есть чувствительность в их сердцах, то они это поймут, несмотря на музыкальный стиль. Вот почему мы делаем передачу «Gospel в Америке». Мы соединяем разные стили вместе, чтобы все выбирали, что им нравится, и также слушали остальное. Вы сейчас поете что-то, что отличается от первой песни, не так ли? Да, из того же альбома. Из того же, это название альбома «У креста». Хорошо, итак, Нил и Уэб, или Уэб и Нил, как угодно.

0: Нил
1: и Уэбб. Я думаю, что мы увидим этих парней и в будущем. Сейчас вы увидите адрес на экране, на моей груди, потому что я хочу услышать от вас. На каждой программе я призываю вас написать мне, и многие из вас так и сделали. Мы получаем много писем, и хорошо то, что не только мы узнаем, какая музыка вам нравится и что вы хотите услышать, но знаете, также мы собираем компакт-диски участников нашей передачи, и у нас проходит лотерея. И мы посылаем эти компакт-диски вам, тем людям, которые нам написали. Конечно, не все получат компакт-диск, но вы не получите, если не напишете. Если напишете, то у вас будет очень хороший шанс получить музыку, которую вы здесь слышите. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Моя следующая гостья этим летом записывает ее второй альбом. И она исполняла на Олимпийских играх в Атланте. Три ее песни попали в десятку лучших. Ее недавний альбом называется «Я верующая». И она здесь сегодня, чтобы спеть песню из альбома. Итак, поприветствуйте Эми Моррис.

Я думаю, что мне даже не придется вам говорить, что я очень рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея о передаче «Gospel» в Америке. Мы собираем вместе разные виды евангельской музыки и тех, кто исполняет эту музыку. Потому что я понял, что когда как некоторым нравился один вид музыки «Gospel», в то же время они не интересовались другими формами музыки. Вот почему сейчас мы встречаемся здесь. И я хочу услышать от вас. Вот почему адрес на экране. Потому что я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать музыку и исполнителей, которых вы хотите услышать. И если вы сделаете это, вы можете получить компакт-диск с записью артистов. Это стоит письма или открытки, не так ли? Я записал альбом, который называется «Звездное знамя». И это одна из моих самых любимых песен из этой коллекции.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «История русской Библии от Николая I до Николая II». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Царствие Александра I закончилось неожиданно, оборвалось. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. Говорили об Александре I. А дальше к трону пришел его брат Николай Павлович, известный как Николай I, декабристское восстание 1825 года, Александр II, Александр III, Николай II. Итак, пожалуйста, обрисуйте фон этой эпохи, такой непростой, переменчивой. Вот, пожалуйста.
1: Период, он не маленький, практически 100 лет где-то включает
0: в
1: себя.
0: Да, около того.
1: Вот, поэтому, если сказать, что он ровно шел в истории России, то нет. То есть понятно, что были разные взгляды, то есть взгляды какие-то либеральные, как может быть связаны там с реформой Александра II, были более консервативные, связанные с правлением Александра III, продолжающей политику уже Николая II. То есть не все так ровно шло, понятно, в истории там России. Но если мы говорим сегодня еще и о христианах, о распространении Слова Божия на этой огромной территории России и перевода Священного Писания, я думаю, что уместно будет зачитать нам текст Священного Писания.
0: Конечно, конечно.
1: Давайте
0: как же без этого?
1: Давай. Очень маленький, очень простой, но важный и многозначительный текст. Это книга Притч.
0: Книга Притчи, а глава, пожалуйста?
1: Десятая глава.
0: Десятая глава.
1: 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали собою не приносит». Я думаю, что не просто как-то так теоретически можно согласиться с этим текстом. Я думаю, что многие люди в своей жизни вот это Божье благословение и испытали уже.
0: Ну, и мы видели и это на примере уже, Петра I, Екатерины II, Александра I.
1: Конечно, как оно живет и действует в жизни. И разные правители, и в жизни простого человека, конечно же. Мы говорили, помните, о многонациональности. Кстати, вот современная Россия — это около 190 национальностей. То есть вы представляете, какое многонациональное государство. Это государство еще многоконфессиональное, современное. Вот,
0: ну, мы все-таки давайте...
1: Я вернусь, но просто я вам обозначу, что и сегодня как, это более 40 конфессий. Но даже в этот столетний период уже немало конфессий было в царствовании вот этих царей. И, к примеру, уже в царствовании Александра II было по статистике 2 миллиона немцев, протестантов. 2
0: в
1: миллиона.
0: России.
1: В России. 2 миллиона. То есть вы представляете себе цифру. Это только лютеран. То есть нужно учесть, что еще и там кальвинистов. Нужно учесть те движения, которые появлялись протестантского толка. Которые,
0: Среди русских.
1: Среди русских.
0: В лоне православной церкви.
1: Да, если не ошибаюсь, там уже, чуть позже, к концу 19-го столетия, евангельских христиан-баптистов было около 200 тысяч человек. Кстати, может быть, нужно пояснить нам все же, не всегда зрители могут понимать вот это слово, значение там «баптист», да, если они там как-то слышат.
0: Смущаются.
1: Смущают. Это как-то
0: это
1: вот
0: древнегреческое слово «баптидзо», погружение в...

0: в России, там, да, и указатель может быть там на английском языке, то в английской бы версии это бы прочитано было Джон Баптист.
1: И ничего в этом страшного нет. Потому что... Не надо ни смеяться, ни прятаться. Да, правда?
0: Конечно.
1: Джон Баптист. А вот в древних церквах баптистерии.
0: Баптистерии,
1: конечно. Просто купели, крещальни, где... Принимали
0: конечно,
1: крещение полным погружением в воду.
0: Вот эту окраску какую-то негативную, ну, в большой степени это все же советская эпоха внесла. Mm-hmm. То есть вот, когда характеризую вот этих всех евангельских христиан, вот нечто таким вот, таким названием там баптисты, ну, приобрело.
1: То есть все хорошо. И они уже, 200 тысяч, вы говорите, это царство конец... Николая II.
0: Это уже Николай II. Времени, да, это уже, потому что в России появляется вот движение там баптистов, мы говорили, что в среде вот появляется менонитов, вот тех же Малаган, Духа, которые дальше они прогрессируют в понимании священного.
1: Мы можем вспомнить лорда Редстока, а потом Редсток, очень
0: Пашков
1: очень известный русский,
0: который сегодня так и в Москве находится дом Пашкова.
1: Да,
0: то есть были свои последователи, которые готовы были читать, осмысливать это слово Божие. В конце 19-го, даже не в конце 19-го, но, по крайней мере, это последняя четверть столетия. Тоже одно из движений, которое очень распространено, очень известное, там, адвентизм, да, адвентистов седьмого дня появляется движение. Тоже не нужно, думаю, бояться этого, там, название, латинское слово адвентус,
1: да,
0: пришествие. Сегодня, ну, есть там праздник, но это больше католики, да, там.
1: Нет, адвент, ожидание, Рождество.
0: Адвент, да, то есть это
1: адвент пришествует Рождеству.
0: В культуре, которая есть, да, оно да. Применимо, и нормально к этому можно относиться. Вот, поэтому... В больших этих географических границах России, да, то есть мы уже говорили и Финляндия, и Польша, вот, и южные губернии.
1: Страны Балтии.
0: Страны Балтии, то есть, конечно, это много конфессионально уже тогда было государство. Понятно, что и к этому нужно было относиться, но тоже как-то учитывать вот такое многообразие. Mm-hmm. Поэтому, ну, разные цари по-разному относились. Если говорить о конкретных таких преобразованиях...
1: А вот какие движения были в целом? Как можно концептуализировать, охарактеризовать? Вот часть царей так, часть царей так. Вот какие были взлеты,
0: падения? Если говорить о расположенности каком-то, да, и каком-то таком отношении, мягком к пониманию, что кроме православия существует в равной степени инославие, это связано с Александром II. Так? Но... именно уже с Николаем II, но уже в силу политических каких-то там коллизий и изменений. Первая революция в России 1905-1907 года заставляет, конечно же, как-то пересмотреть политику свою Николая II. И поэтому, конечно, его известным манифестом, да, о веротерапимости, о свободе печати и так далее.
1: 1906 года.
0: 1906 года, 17 октября, если не ошибаюсь, да? Вот, все вот эти движения адвентистов седьмого дня, баптистов, штундистов. Кстати, штундов тоже, наверное, думаю, надо как-то реабилитировать, потому что, опять же, какое-то существует, наверное, негативное отношение к этому слову. Знаете, Александр, что это?
1: Штунд? Ну вот скажите.
0: Это немецкое слово «час». Вот те менониты, которые вот были на Поволжье и в Южной губернии, о которой мы говорили еще со времен Екатерины II, поселялись. То есть у них обязательно была вот в жизни такая практика. Время богослужения, время чтения Священного Писания.
1: И там, они ежедневно отводили целый час для этого?
0: Александр, я сейчас не могу точно сказать, это было ежедневно, но еженедельно это было точно. Может быть, даже ежедневное. Может быть, я не могу сейчас точно все сказать. Но,
1: то есть не надо бояться.
0: Перерыв на молитвенное служение, на богослужение. Даже дома, в кругу своей семьи. В немецком штунде час.
1: То есть час. Не надо бояться не только слов там штандарт или штрудель, но и штунда не надо, штундиста не надо бояться.
0: Иногда вот, конечно, окраска как-то приобретенная через трансформации каких-то нагрузок, оно приобретает иногда негативный смысл. А посмотреть его, вникнуть в него, все очень довольно просто.
1: Не надо
0: бояться. Понятно. Надо разобраться иногда.
1: Вернуть словам их подлинное значение.
0: Тем более нашими возможностями техническими.
1: Конечно.
0: Как это? Загуглить, да? Сюда.
1: Завикипедить, заяндексить, зарамблерить, замайлить и загуглить. Да.
0: Хотя бы так можно.
1: То есть это смешно просто. Слово «загуглить» мы не боимся, а слово «тундисты» некоторые боятся. Так это просто дико для

0: современного-то общества.
1: Да, кстати, очень большие тенденции, ну, если, может быть, говорим о первой половине даже 19-го столетия, вот тут вопрос конфронтации западников и славянофилов. Mm-hmm. Были те, вот, западники, да, которые говорили, что нужна реформа, нужна нам западная модель, так далее. То есть видели в Петре Первом как вот образец для mm-hmm. этого, да, изменения какой-то экономической, политической, культурной жизни, где были славянофилы, говорили, что это все чуждо. Но это не были группировки, как боксеры там дрались.
2: Но в чем-то они сходились, у них были точки соприкосновения.
1: И те, и другие, они были против крепостного права. Они, ну, конечно, и все другие... Ну,
2: специфически на монархию смотрели. Конечно, да, конечно. Вот, да, вот этот они важный момент, это патриоты.
1: Но могли сотрудничать? Могли, то есть... Конечно, мы на этом не будем сильно останавливаться, поэтому все же вспомним... Давайте мы вспомним продолжение перевода Священного Писания.
2: Так, вот Александр I учреждает первое в России библейское общество.
1: Да,
2: первое. Он уходит, и вот декабрь 1825 года коронуется Николай I. И какова его реакция на библейское общество? Он продолжает политику своего брата, конфессиональную, религиозную?
1: Он по некоторым вопросам, может даже по многим вопросам. Я не делал такой этой статистики. Он противоположен во взглядах. Mm. При Николае I библейское общество закрывается. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что в 1821 год был, да, период Нового Завета. И такой был период, который одна колоночка была уже современного, да, на современном языке русском, а вторая колоночка была еще церковно-славянская. Потом в 1823 был просто перевод современного. И, по крайней мере, где-то 10 тысяч тираж этого издания...
2: Много было, не один, далеко не один.
1: Все было сожжено при Николае I. То есть весь тираж этот библейский был сожжен. То есть, ну, конечно, это тяжело. То есть, даже сегодня, спустя там, это столетие, ты думаешь, что ну как так?
2: Жгли Слово Божие на современном тогда русском языке.
1: На современном русском языке.
2: А перевода Библии так пока на русский язык не существует.
1: Был только тот Новый Завет. То есть надо опять вот понимать вот эти какие-то веяния, которые внутри, может быть...
2: А почему? Вот что так?
1: Ну вот видите, вот может быть вот эта стереотипность, чуждость всему к иностранному, да, или каким-то переводам.
2: Так русский язык, на русский язык.
1: А человек начнет читать, а человек начнет думать, а вдруг он в ересь уйдет, понимаете? Так рассуждали священники православные.
2: Те противники перевода. Но не все так православные рассуждали, далеко не все.
1: Не все, мы, если будем говорить, например, сначала архимандрит Филарет Дроздов, потом он станет при Александре II митрополитом.
2: Московским.
1: Кстати, знаете что? Ну, я думаю, многим известно имя Николай Дроздов, да? Известный телеведущий в мире животных.
2: Да.
1: Вот этот Филарет Дроздов — это его двоюродный прапрадедушка.
2: Ага.
1: Представляете? Вот интересно, какое, да, наследие. Вот, можете поехать, встретиться, поговорить. Я думаю, что очень...
2: Надо будет взять интервью.
1: Нет, этот человек, я думаю, интересный и, кстати, очень религиозный человек. Вот этот Филарет Дроздов, который... боролся, можно сказать, за восстановление и за дальнейшую, ну, мы бы сказали, реабилитацию перевода Священного Писания. Этот период Николая II, мы можем сказать, это подполье. Mm-hmm. Это подполье, когда два православных священника, которые, один из них протоиерей Глухарев Герасим и архимандрит Макарий, два человека разных двух семинарий духовных, занимается подпольно переводом книг Ветхого Завета.
2: Не связаны друг с другом, они не взаимодействуют. Это люди, которые в разных местах
1: одновременно
2: занимаются. Дышат, живут одной и той же идеей. Переводы Священного Писания на русский язык. Архимандрит Павский.
1: Павский. Павский, прошу прощения. И Макарий.
2: Архимандрит Макарий и преподаватель... Духовной семинарии Павской. Да. Простите, я вас запутал.
1: Все нормально. Значит, они вовлекают в это своих студентов, семинаристов. Переводят они книги, некоторые уже часть ветхозаветных. То есть появляется некоторый перевод.
2: Это мы о Павском сейчас говорим.
1: Это о Павском, да. И уже, когда

0: царствование принимает Александр II, а с Александром II, конечно, это ну, человек все же судьбоносный в истории России.
1: Да.
0: Да. Это тот, который отменил и крепостное право. Это тот человек, который ну, стоял на позициях либеральных, реформ, да, то есть каких-то демократических. Хотя
1: реформатор,
0: конечно, он, может быть, не все и воплотил какие-то идеи, которые бы еще более, может быть, обогатили бы Россию в каких-то бы, ну, вот таких моделей ее управления. Да? Но в то же время оно тоже принесло хорошие какие-то изменения. Он утверждает и восстанавливает библейское общество.
1: Mm-hmm.
0: И то, что занимался переводами там, в этом подполье Макарий, Павский, то, что они делали со студентами, оно стало возможностью дальнейшей ну, публикации. Они уже подготовили эти книги, в дальнейшем стали заниматься переводом других книг Ветхого Завета. И ну, уже спустя сколько там, более 30 лет, то есть 1876 год, в конце-то концов появился первый русский перевод Священного Писания.
1: Это при Александре II.
0: При Александре II. То есть вы представляете, дистанция переводов практически более 60 лет, с 1812 года по 1876 год. Это большой отрезок. Мартин Лютер Новый Завет он перевел за месяц в свое время. То есть один человек. То есть сколько бы ну, преимущества было бы да, вот за этот период издавать Библии, давать возможность человеку. Ведь на самом деле ведь это же изменяет общество нравственно. Изменяет эту культуру жизни. Когда человек понимает, вот как мы с вами когда-то говорили в одной из передач, человек ну, боится Бога, да, то есть благоговеет mm-hmm. перед Богом. Соответственно, он будет относиться порядочно ко всему тому, что его окружает, к тем обязанностям, так?
1: Конечно.
0: К своей работе, конечно. К своей семье.
1: И к это... своей стране.
0: К своей стране, конечно же. Не то есть, из этого.
1: Если человек знает Библию и любит Бога, он никогда не станет тащить с завода какие-то детали или выносить в нижнем белье там нитки из какой-то швейной фабрики. Так ведь?
0: Конечно.
1: Не укради ведь, да?
0: Конечно,
1: если
0: Александр,
1: человек любит.
0: Хотя, знаете, может, кто-то из тех, кто смотрит на зрителей, скажет, да, я знаю эту историю христианства, столько этого негатива. Конечно, есть две стороны медали. Если мы можем, ну, по статистике, скажем, христиан сегодня более 2 миллиардов во всех ее течениях. То есть вот три главных этих ветви христианства. Католицизм более 1 миллиарда, православных это где-то 250 миллионов. Ну так, это, ну, опять же, статистика приблизительная, да. И протестантов где-то 800 там, миллионов, или может даже да, 800 миллионов. То есть ну, мы должны понимать, что кто-то просто носит это имя христианина, а в жизни своей, в практически, не воплощает эти библейские принципы, понимаете? И это, наоборот, какое-то нарекание. Мы можем говорить о каких-то современных проблемах в Европе, да, в христианстве. Угу. Возникают те какие-то, ну, ненормальности, мы бы сказали. Правильно? И, ну, казалось бы, в христианской среде. Как такое
1: но это быть? Проблема не христианства, не Слова Божия. Это проблема человека, который иногда лицеприятно, лицемерно, нечестно, называясь христианином, не живет по вере христианства.
0: Плюс он использует там Библию для каких-то своих корыстных интересов. Просто, ну, искажая смысл, спекулируя над Священным Писанием. И, ну, воплощает какие-то теории, идеи в эту жизнь.
1: Но давайте мы вот о хорошем.
0: Давайте о хорошем.
1: О настоящем
0: давайте,
1: христианстве.
0: Не... Давайте о хорошем, настоящем, не... да. Поэтому радует то, что все равно этот период Библии состоялся. Радует то, что мы наследники сегодня этого периода. Радует то, что сегодня уже, кроме синодального перевода, есть другие переводы на современный язык. Mm-hmm. И мы говорили как-то с вами, да, на прошлых передачах, перевод российского библейского общества. Да. То есть вот
1: российского
0: когда-то некогда
1: библейского
0: того,
1: общества.
0: Который стартанул в 1812 году. Они продолжают эту хорошую традицию. Перевод, сделанный в Заокском по редакции
1: Полакова. Институт перевода да, Библии.
0: Институт перевода Библии. Совершенно
1: верно. И Заокская духовная академия.
0: Поэтому, конечно. Но это замечательно, что есть такая возможность сегодня читать, понимать это Священное Писание. И может быть, уже к Николаю II, потому что Александр III тоже был немножко консервативен в каких-то взглядах. Даже часть поволжских немцев, меннонитов, они стали уезжать, потому что они стали военнообязанными, а до этого не были не военнообязанными, то есть они получали льготы. То есть определенные сложности возникли у них, и они вынуждены были даже покидать. Но при Николае II уже вот эти, опять же, его манифест дал возможность всем существовать равной степени, по крайней мере, по закону, понимаете? И то есть, что православные и, как именовали другие, инаковерующие, да, инославие, там вот те же там, ну, католики, англикане, лютеране, кальвинисты, там, баптисты, адвентисты седьмого дня, то есть в равной степени они могли исповедовать беспрепятственно свои убеждения, открывать свои молитвенные дома, читать Священное Писание на собраниях. То есть это было уже в период Николая II.
1: То есть такая свобода совести.
0: По крайней мере, вот этот отрезочек до Первой мировой войны, он такой заметный был. Первая мировая война немножечко тоже принесла свои коррективы, потому что война все же с немцами, и, естественно, как-то отразилась. Вот. И, может быть, знаете, что вот, вспоминая я,
1: вот, может, какой-нибудь яркого человека, какой-нибудь яркий пример вот такой добросовестности, христианской честности.
0: Знаете что, я не знаю, может быть, хорошо жизнь человека, который я сейчас скажу, его там нравственные, а какие-то основы, но мне в этом человеке понравился один принцип. Сейчас вам расскажу.
1: Ну, расскажите, коллега, кто это?
0: Это человек, губернатор Витебский. Западной губернии белорусской земли, которые были в составе России с 1911 по 1915 год. Артемович Михаил Викторович с 1911 по 1915 год. Губернатор Витебской губернии. Значит, кстати, по закону переход из православия в инославие только с разрешения губернатора.
1: Это после 1906 года, вот после...
0: Да, после 1906 года. Маленький экскурс вот в его семейную жизнь. Так. Он был знаком с Львом Николаевичем Толстым. Вот этот Артемович Михаил Викторович. Однажды они посетили, я со своей супругой Екатериной Васильевной, Ясную Поляну. Это был, ну, я могу ошибиться, но с погрешностью, 1934 год.
1: Ну, то есть начало 20 века. Столетия, начало 20 века.
0: К сожалению. У Екатерины Васильевны начался роман с сыном Льва Толстого, Андреем Львовичем.
1: Это самый такой вот, как сказать, шкодливый был из его сыновей.
0: Да, я не знаю его, кстати, биографию, вы, наверное, Александр Бабуша бы рассказали. Да, такой. К сожалению, начался этот роман. У них, в семье, у Михаила Викторовича и Екатерины Васильевны было...
1: В Артемовичей.
0: Артемовичей. Четверо сыновей, две дочери.
1: Шестеро детей.
0: Они вот едут в Ясную Поляну, там начинается этот роман у Екатерины Васильевны с Андреем. Она оставляет своего мужа в 1907 году. В 1911 году Михаил Викторович Артемович приезжает в Витебск как губернатор.
1: И вот дети с ним остаются?
0: Дети остаются с ним.
1: Дети остаются с отцом.
0: Да. Коллега один мне переслал документы с Государственного исторического архива России. Вот это в Санкт-Петербурге. Два интересных, любопытных документа.
1: Простите, вот если бы не написано было уже Львом Николаевичем Анна Каренина, то можно было ее вновь написать, благодаря жене Артемовичу. Возможно. Но она уже была создана.
0: Возможно.
1: Итак, два архивных документа.
0: Два интересных архивных документа. Ну, по крайней мере, вот, иллюстрируют эту ситуацию, да, вот в период Николая II, вот эти реформы, связанные с его манифестом, и отношение Артемовича, да, к своим государственным обязанностям. В этом документе из МВД, Министерства внутренних дел, на основании православных священников жалуется, что Сергей Петров, житель города Витебска, хочет уйти к адвентистам седьмого дня. Потому что ему предложили брюки за это, ну там штаны, там, да, штаны, там деньги и какие-то вещи.
1: То есть православные священники в каком-то доносе обвиняют некого гражданина города
0: Витебска, Сергея Петрова, да,
1: который якобы за гуманитарную помощь, за несколько вещиц.
0: Тогда нет такого понятия.
1: Ну да, да, да, да. Готов продать веру.
0: За штаны прописано, за штаны, за там пальто и там за деньги, сумма денег. Человек этот, Михаил Викторович, губернатор, да, но только губернатор решает такое положение.
1: Да, даже

0: сказали, да, после 1906 года.
1: Положение человека, его настроение, какая депрессия. Жена ушла, шестеро детей, государственная обязанность.
0: И не кому-то ушла, а к сыну
1: Льва. И тут Льва какому-то, Николаевич. Ну, я бы сказал, извините, ну, какому-то сектантушку я еще буду разбираться. Да, пускай они там сами разбираются.
0: Вострок его.
1: По датировке документов практически несколько месяцев, почти год уходит там. Ну, понятно, что другие какие-то там дела были, и другая там датировка, и там пронумерованы.
0: Между заявлением и ответом.
1: И между ответом. Угу. Одним словом, Михаил Викторович вникает в это дело и пишет ответ туда МВД, вот внутренних дел, духовной.
0: Собственноручно он пишет?
1: Ну, нет, там за подписью стоит его помощник, ну, по крайней мере, это его решение, потому что никто не может, это, понимаете, решить за него. И он говорит, я исследовал это дело и вижу, что это просто поклеп. Никто ему штаны не предлагал, никто ему ничего не предлагал. Этот человек, принимая вот это учение адвентистов седьмого дня, на своих убеждениях сознательных, поэтому разрешить этому человеку переход в это инославие. Понимаете?
0: А то его есть... отец тоже был губернатором и сенатором, насколько я помню.
1: Да, то у них этот... там корни даже, наверное, будут польские.
0: С Белостока. Да, отец,
1: отец
0: Михаил Викторович Артемович.
1: Не знаю всей его жизни, но человек вот такого уровня, чиновник, вникая в какое-то дело, понимаете, насколько оно мизерное, накануне войны, политическая какая ситуация, дел там государственных очень много, а он добросовестно и честно и порядочно относится к своим обязанностям.
0: Чиновник заслуживает восхищения и подражания.
1: Да.
0: Спасибо вам, Олег, за интересную историю и вот за частную историю, наверное, неизвестную никому Михаила Викторовича. Большое спасибо, до новых встреч. Дорогие друзья, вы видите, как все непросто в этом мире, как запутано, как за заморозками следуют оттепели, за оттепелями новые заморозки. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы ни происходило вокруг вас, никогда не оставляйте Слово Божие. Всегда надейтесь на Бога, полагайтесь на Его любовь, на жертву Сына Его Иисуса Христа, на призыв Духа Святого, и вы обретете мир и покой, способность продолжать путь, вопреки всем трудностям. И да поможет вам Господь. До свидания. Всего доброго.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. 3 поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем». Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит: «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите: «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал: «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы.
Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так: «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры». Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит: «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила: «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите: «Доброе утро, красавчик». Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение, я хочу провозглашать победу в ее жизнь. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье. Пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день.
Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде: «Я не вижу пути, но знаю, что у Бога он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить». Я говорил: «Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно». Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу. Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного». Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите: я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите: «Хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются. Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз. Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос: «Проблема слишком велика, ничего не получится, просто прими это». У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить: «Вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств». Другой голос: «Ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди». Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами.
Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить: «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет: «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет: «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу: «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать: «Я больше не соглашаюсь с поражением. Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва». Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы

можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти. Прекратите это, Отче, Ты и Иегова Иры, Господь мой обеспечитель. Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу, «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни, рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу. Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал, «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите, гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится. С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе, «Ты понижаешься». Скажите немощи, «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме, «Кто ты, большая гора предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога». Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал Вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты. Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал, «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им, сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить к костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия.
В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте. Сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений. Запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен, я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, Он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и Его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось.

Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась». Блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом, хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
и родила нам

младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней. Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у Него, отражают Его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках, там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать, но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его, и только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона,

приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и злит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до IV века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодейство ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой

Жена стала гонителем. Она сидит на звере и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит ему, имея две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять. С теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась Love Is. Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные, на каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все, ну а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов, только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они, слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний, зачем чтить отца и мать,
Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты, церкви, приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый, вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи.

Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять, кто такие нищие духом, а для нас это, наверное, важно, если мы хотим понимать значение того, чему учил Иисус, предлагаю ответить на другой вопрос. А кто такие богатые?

духом люди. В действительности такими людьми, богатыми духом, можно назвать тех, кто идет наперекор своих желаний, наперекор даже порой своим чувствам ради достижения какой-то цели. Богатым духом можно назвать человека, который умеет себя ограничивать и который умеет чем-то жертвовать. И таких примеров можно было бы привести достаточно много. Возьмите, например, спортсменов. Издревле мы знаем, что спортсмены для достижения цели себя ограничивают едой, отдыхом. Они способны пожертвовать порой даже личной жизнью ради венца победителя или золотой медали, лишь бы достичь победы. Да, это проявление богатства и силы человеческого духа. Бизнесмены порой идут на большие риски ради достижения прибыли. Они не боятся рисковать, они не боятся предпринимать что-то новое, что-то необычное. И их очень часто в конце этого может ожидать успех. Это люди богатые и сильные духом, безусловно. Во всех этих людях, вот в том, о чем мы сказали, мы видим прекрасные примеры качеств характера, помогающих достижению цели. Вот, к примеру, давайте вспомним Алексея Григорьевича Стаханова. Немногие молодые люди знают, кто это такой, но думаю, что предыдущее поколение было хорошо знакомо со стахановским движением. И вот некоторые факты, взятые мною из Википедии. Алексей Григорьевич Стаханов, он родился 21 декабря 1905 года, прожил длинную жизнь, 5 ноября 1977 года он скончался, был советским шахтером, новатором угольной промышленности и основоположником стахановского движения, герой социалистического труда. Вот как он к этому пришел. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за одну смену рабочую, а это 5 часов 45 минут, вместе с двумя помощниками, которые выполняли роль крепильщиков, он добыл 102 тонны угля. Причем норма для шахтера, забойщика – 7 тонн угля. Он за одну смену добыл в 14 раз больше угля, чем соответствовало норме, и установил, безусловно, рекорд. Весь уголь, добытый, был записан на него, хотя он, безусловно, работал не в одиночку. Однако, даже с учетом того, что он работал с двумя помощниками, это была действительно рекордная добыча. До этого дня в забое одновременно работали несколько человек, которые вместе вырубали уголь, а потом забойщик должен был самостоятельно доставать бревна и укреплять шахту. За несколько дней до своего рекорда Алексей Григорьевич Стаханов в кругу своих друзей высказал предположение, что если подойти к работе, используя принцип разделения труда, можно достичь большего. Если забойщика освободить от обязанности крепильщиков, то можно вырубить, произнес он, за смену не 9 тонн, а 70-80 тонн угля нарубить. И вот 30 августа 1935 года в 10 часов вечера он спустился в шахту вместе с двумя помощниками Гаврилой Щеголевым и Тихоном Борисенко. Также вместе с ними в шахту спустился начальник шахты, другие люди, которые должны были зафиксировать время начала смены и время окончания смены. Стаханов уверенно работал, рубил пласты угля, крепившие за ним далеко от него отставали, они не успевали укреплять стенки шахты. Так мастерски он вырубал уголь. За 5 часов 45 минут работа была вся выполнена, и когда подсчитали результат, оказалось 102 тонны.
14 норм. Ну, при этом он заработал 220 рублей. Этот рекорд доказал эффективность такого метода, и он способствовал изменению технологии труда шахтеров. Ну, большое влияние оказал этот человек на всю промышленность огромной страны. И стал основоположником даже стахановского так называемого движения. Вот такой человек удивительный. Ну, можно ли сказать, что этот человек был беден духом? Нет, он придумал новый метод, он рискнул заявить о том, что это будет эффективно, и он его применил на практике и оказался прав. Да, есть сила духа, проявление силы духа в этой истории, в истории этого человека. Но давайте задумаемся. Все примеры, которые я привел выше, и пример Стаханова, и пример бизнесменов, и пример спортсменов, которые многим жертвуют ради достижения цели. Да, эти люди богаты духом, но богаты ли они духом в библейском смысле этого слова? Давайте попробуем изменить цели, ради которых люди совершают чудеса самопожертвования. Давайте поставим целью, например, достижение безукоризненной честности или морально-нравственной чистоты мыслей, слов и поступков. Уже сложнее, не так ли? Есть удивительные примеры того, как люди проявляют такие качества, духовные, моральные, нравственные качества в самых удивительных обстоятельствах, но это столь необычно. Это происходит настолько редко, что подобные люди остаются в памяти на десятилетия, если не на столетия. И вот я хочу рассказать вам историю о честном капитане. Капитане не круизного лайнера и не корабля, а капитане команды по футболу Советского Союза Игорь Нетта. В 1962 году на чемпионате мира по футболу оспорил гол своей собственной команды. Он поступил как честный человек. И то, что он сделал, люди помнят до сих пор, хотя сколько десятилетий уже минуло. Так вот, что произошло, как это было? Играли матч против уругвайцев, и этот матч складывался довольно тяжело. На 54-й минуте сборная Советского Союза пропустила гол, счет стал 1-1. Сборная Уругвая перехватила инициативу, советским футболистам было тяжело справиться с давлением соперников, ну, шла обычная игра. Но вот на 79-й минуте один из игроков советской сборной посылает мяч в ворота и попадает. Вдруг все видят, что мяч находится в воротах. Но попал туда этот мяч сбоку, через сетку, в которой была дыра. И она, сетка, лежала таким образом, что эта дыра была незаметна, это не такая зияющая была дыра, но мяч смог протиснуться туда, посланный сильной ногой футболиста, и оказался в воротах. Но это было нечестно, и само собой уругвайцы, они протестовали, но судья-то не видел, каким образом мяч прокатился в ворота. И тогда Игорь Нетта, сам капитан сборной, сам подошел к воротам и показал судье ту дырку, через которую мяч попал в ворота. В результате за 11 минут до окончания встречи итальянский судья отменил свое решение о назначении гола и сделал счет 1-1 вместо 2-1. Но мы с вами понимаем, далеко не каждый человек на месте капитана Нетта решился бы на такой поступок. В наше время так поступить способен далеко не каждый. Но я предлагаю поставить цель еще выше. Любовь к ближнему. Умение прощать даже своих врагов. И, наконец, самая высокая планка –
совершенное послушание воле Божьей. Сможет ли человек, хорошо управляющий собой для достижения, например, прибыли, так же хорошо управлять собой, чтобы достичь чистого, непорочного характера в соответствии с законом Божьим? Я думаю, ответ очевиден. Это вызывает сомнение. Нет, не способен. И дело в том, что пока целью человека является нечто, что соответствует его собственным интересам, пока целью человека является нечто, что соответствует его природе, человек в состоянии взять себя в руки и подчинить второстепенное главному. Сильный человек в этом случае способен пойти на определенные жертвы. Но когда цели ставятся выше и дальше тех, которые гармонируют с естественными наклонностями человека, мы теряем способность их достичь. Знаете почему? Потому что это выше нас. Потому что человек не способен прыгать выше собственной головы. Поэтому, когда перед очень сильным человеком, у которого выдающийся мощный характер, да равно как и перед слабым человеком открывается эталон человеческого характера, открывается закон Божий. Оказывается, все мы равны. Оказывается, никто не способен достичь этого эталона. Однажды Иисус Христос, общаясь со своими учениками, спросил их: «За кого меня почитают люди?» И ученики ему начали отвечать: «Кто-то считает тебя великим пророком, кто-то считает тебя великим учителем, а вы... вы за кого меня принимаете? Кем вы меня считаете?» Немножечко ученики смутились, повисла тишина, и тогда вперед выступил Петр. Человек, который не боялся брать на себя ответственность. Вот воистину человек, сильный духом. И он сказал: «Мы считаем, что ты Мессия, Сын Бога Живого». «Блажен ты, Симон, Петр, сын Ионин, потому что нечеловеческой мудростью ты это понял, нечеловеческой мудростью ты это осознал, Бог тебе это открыл». И вот в этих словах Иисуса сквозит некоторое предостережение Петру: «Петр, сила, которую ты имеешь, мудрость, которую ты имеешь, природная, твоя собственная, ее на самом деле недостаточно, Петр, для того, чтобы следовать путем исполнения воли Божьей до конца и во всем». Но вместо того, чтобы услышать этот подтекст, Петр наполняется гордостью. Действительно, все со стороны ученики должны были бы заметить, какой он смелый, какой он мужественный, не побоялся выйти вперед и высказать Иисусу Христу общее мнение. Но буквально несколькими минутами позже произошло следующее. Иисус Христос начал объяснять ученикам, в чем состояла его миссия, в чем состояла цель его прихода на землю. Он должен был стать жертвой за грехи человеческого рода. И он стал рассказывать, что, придя в Иерусалим, он будет предан. Придя в Иерусалим, начальники отдадут его в руки язычников, и он будет унижен, и он будет распят. Он отдает себя в жертву за грехи человеческого рода. Такова воля Божья. И в этот момент Петр... я себе представляю вообще, как это происходило, как он приобнимает Иисуса с таким видом, как
Равные общаются, быть может, друг с другом, изображая на лице какую-то озабоченность. Ведь минутой назад Иисус сам подтвердил, что Бог говорит.

через Петра. И вот он начинает перечить Иисусу, и вот он начинает его отговаривать. «Господи, да не будет этого с тобою, для чего тебе идти этой дорогой?» И Иисус поворачивается к нему и произносит слова, которые и мы не забываем, и Петр никогда не забыл. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Дорогие друзья, Божие выше человеческого, настолько выше и превосходнее, что человек сам по себе не в состоянии исполнить волю Божью. Если Бог его не укрепит, если Бог не изменит сердце человека, сам по себе человек не может прыгнуть выше собственной головы. Но прежде чем это понять, что должно произойти? Прежде чем ты это примешь и прежде чем ты это поймешь, тебе предстоит разочароваться в силе собственного духа. Это и есть нищета человеческого духа, нищета человеческого духа. Это осознание своей неспособности жить в гармонии с требованиями неба. Еще раз, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Почему же тогда Он называет нищих духом блаженными, то есть счастливыми? Потому что им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное – это власть и сила Божия, которые помогают, опять же, образно говоря, совершить человеку прыжок выше собственной головы, которые помогают человеку достичь целей, которых, по идее, человек никогда бы не мог достичь. Это делает сила и власть Царства Божия в человеческом сердце. Так проявляет себя сила и власть Божьего Царства через человека, чье сердце открыто для Бога. Обретается сила и власть Божьего Царства через веру и молитву. Вот почему, дорогие друзья, на самом деле мы с вами не должны бояться разочарований. Только человек, который разочаровался в своих силах, человек, который разочаровался в своей способности сделать свое собственное сердце лучше, он может претендовать на силу Божьего Царства. Разочарование в себе таким образом – это, безусловно, первый этап духовного роста. Итак, почему же Бог разочаровывает людей в самих себе, прежде чем дать им силу расти? Чтобы мы усвоили, что спасение от греха, который владеет всеми нами, не может быть достигнуто самостоятельно. Спасти нас может только Бог, благодаря тому, что за наши грехи понес наказание Иисус Христос. Самоуверенный человек, я пытаюсь себе представить, что произойдет с самоуверенным человеком, если он будет использовать Божью силу и достигнет победы над самим собой или над какими-то трудными жизненными обстоятельствами. Кому припишет это достижение самоуверенный человек? Богу или себе? Конечно же, он припишет это себе. Но именно поэтому Бог желает, чтобы человек вначале понял и осознал, где источник подлинной силы и подлинной богатства, где источник подлинного богатства Духа, только в Боге. С другой стороны, если Бог даст силу, даст человеку избавление от греха, человек, который об этом его не просил, который не ощутил своей духовной нищеты, он будет за это прославлять только самого себя. Вот, например, вера. Казалось бы, Бог заинтересован в том, чтобы дать человеку настоящую, глубокую, сильную веру и сделать все, чтобы поддержать в человеке веру. Но даже ее обретение не дается без определенного разочарования в самом себе.
Допустим, какой-то человек молится,

молится днями, месяцами или порой больше и не получает никакого ответа. Тогда чаще всего возникает вопрос: неужели у меня такая слабая вера? Я молюсь и не вижу результата. Вы знаете, очень часто, я это заметил на своем, в своем жизненном духовном опыте, очень часто человек разочаровывается, опускает руки, перестает молиться, и через некоторое время происходит то, о чем он просил. Исполняется его просьба к Богу, исполняется его молитва, его желание, нужды его восполняются. Почему так? Есть два ответа на этот вопрос. Первый, самый очевидный, просто человеку, может быть, не хватило терпения, Бог делает все в свое время, но есть и другой ответ на этот вопрос. На протяжении всего времени, пока человек взывал к Богу, он неправильно понимал значение веры. Почему мои молитвы без ответа? Ведь я так сильно верю, задавался вопрос. Вдумайтесь. Иными словами, почему моя вера никак не может заставить Бога сделать то, о чем я прошу? В этом сомнении, в таком подходе к доверию Богу читается та самая нищета человеческого духа, о которой человек порой не подозревает даже. Бог представляется при таком подходе чем? Орудием с безграничными какими-то возможностями, а человек силой своей веры, богатством своего духа пытается заставить Бога работать в нужном направлении. И это не вера. Это не вера. И пока человек рассуждал именно так, Бог не отвечал на его молитву, чтобы тот не утвердился в своем неверном понимании отношений с Богом. Но как только человек испытал разочарование, как только он разуверился в своей способности заставить Бога что-то сделать, как только он признал свою нищету, сразу после этого следует ответ. Обрести даже настоящую веру мы можем только полностью разочаровавшись в своей способности заставить Бога что-либо сделать. Вот так, дорогие друзья, разочарование – этап нашего духовного роста. Есть много историй в Священном Писании, которые это подтверждают. Возьмите, например, ту же самую историю об отце, который привел своего сына, бесноватого юношу, для того, чтобы ученики его исцелили. В это время Иисус был где-то в другом месте, его не было со своими учениками. А вот этот мужчина, приведя к ученикам Господа своего больного ребенка, попросил их о помощи. Он знал, что там могут ему помочь. Он слышал о том, что могут, что и ученики это делали. Они исцеляли, изгоняли бесов. И сам их учитель это делал. И поэтому его не смутило, когда он пришел, увидел только учеников, он не переживал. Ученики же тоже могут совершить чудо, но они не смогли. И вот когда пришел учитель, когда Иисус показался, его увидели приближающимся, то отец, подойдя к нему, сказал: «Если ты хоть что-то можешь, сделай». А Иисус ответил ему: «Могу». А ты хоть сколько-нибудь веришь? И при этом он ничего не делал. И вы знаете, вот этот момент, это разочарование в своих собственных силах, окончательное разочарование, которое испытал отец. Он привел своего сына в надежде, что вот он сейчас попросит, и его просьба исполнится. Он считал, что он
предпринял что-то правильное, что-то эффективное для своего сына, но вдруг он видит, что помощь ниоткуда не приходит, и он испытывает разочарование в этих людях, которые вокруг него, и разочарование в самом себе. И, наконец, когда Иисус спрашивает его, а ты хоть сколько-нибудь веришь, что Бог тебе может помочь? Хоть какая-нибудь вера есть в тебе, на которую Бог может ответить? Он испытывает окончательное разочарование. И это разочарование сквозит в его словах, когда он, обращаясь к Иисусу, восклицает «Верю!», а потом добавляет «Помоги моему неверию!». И когда это происходит, Бог начинает действовать. Принцип, о котором мы рассуждаем в этой проповеди, он лежит в основании всей нашей духовной жизни. Друзья, не будем бояться разочароваться в самих себе. Разочарование – это важный этап нашей духовной жизни, это первый этап нашей духовной жизни. Но есть и второй. Разочарованный никогда не будет радоваться, веселиться. Скорее всего, что с ним будет происходить? Скорее всего, он будет плакать. И поэтому Иисус добавляет, он говорит, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». А потом говорит, «блаженны плачущие». Почему? Потому что они утешатся. Какие драгоценные слова, если мы скорбим и сожалеем о своей духовной слабости, о своей неспособности изменить собственное сердце к лучшему, мы можем плакать, но мы имеем обещание, что Бог не оставит нас в плачевном положении.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите. Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований. Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет». Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу,
и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божие представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны.

Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть, Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть, то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора.
Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили, почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку, если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога.
Моя судьба — оставить след в этом поколении. Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной? Один из переводов говорит, ну и что, что они не верят? Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни.
Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала

классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала: «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала: «Стиви, что ты написал?» Он ответил: «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила: «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил: «Нет». Она спросила: «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил: «Нет». Она сказала: «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. «Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет». Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал: «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы говорим о том, как разрешать семейные конфликты. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что в семье конфликты переживаются тяжелее всего, потому что, во-первых, семья – это близкие тебе люди, ну, например, вот твой супруг – это самый близкий, один из самых близких людей, которого ты сам выбрал вот, для совместной жизни. И очень тяжело, когда возникает конфликт с близким человеком. И, во-вторых, из семьи ты никуда не денешься. Это твой дом, где ты живешь. Если конфликт на работе с кем-то из дальних родственников, ты ушел и ты забыл. Может быть, ты с кем-то из родственников по несколько месяцев не общаешься. Здесь все время на глазах, все время на виду. Затянувшиеся конфликты портят жизнь. Вот что важно помнить, прежде всего, когда возникают конфликты в семье?
1: Ну, действительно, я согласна, Юля, с вами, что конфликт – это достаточно болезненная ситуация, особенно от наших близких, потому что близкие, кроме того, что мы находимся с ними бок о бок, они также знают и наши самые уязвимые места. Именно в конфликте они трогают, скажем, тормошат эти застарелые раны и знают, куда больнее всего ударить. Это зачастую очень травмирует, когда вроде бы близкие люди, но при этом они не могут построить глубоких отношений, причиняют боль. И что делать, когда происходит конфликт, что такое конфликт, вот об этом мы, конечно, сегодня и будем говорить. И прежде всего, нужно для того, чтобы нам разобраться, нужно понять, что же такое конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Если вот представить членов семьи, к примеру, маму и сына в виде стаканов с водой, то вода в них будет именно личные интересы каждого человека. И вот каждый свои интересы, они, по сути, пытаются сделать главными. И вот эмоциональный конфликт нарастает, когда у каждого интереса они уже, можно сказать, идут через вверх в этих стаканах, и каждый пытается поставить свой стакан во главе интереса всей семьи, во главе конфликта. То есть, если, к примеру, выбирает мама, соглашается с тем, что стакан сына более важен, стакан ребенка, то, как правило, эти дети вырастают такими, можно сказать, требовательными, эмоциональными и не готовыми слышать окружающих. Если мама ставит свой стакан во главе, когда происходит конфликт, происходит такая ситуация, когда родитель авторитарен, и ребенок, по сути, привыкает к тому, что воля его подавляется. В подростковом возрасте возникают либо какие-то противостояния, которые могут далеко достаточно зайти в виде даже каких-то зависимостей, ухода из дома и так далее, либо возникает ситуация, когда ребенок подавленный, он замыкается где-то в себе, он понимает, что его интересы не достаточно учтены в этой семье, и он старается как-то либо уйти, замкнуться эмоционально, либо найти каких-то людей, которые действительно его услышат и поймут, и хорошо к этому попадает в ту среду, которая действительно готова ему помочь. А зачастую он сталкивается с теми людьми, которые внешне проявляют какую-то заботу, но при этом их какие-то личные интересы преследуют и так далее. Поэтому очень важно научиться нам строить отношения в семье. Хорошо, когда эти два стакана находятся все-таки на значимом месте, на первом месте, находится какое-то понимание и, скажем, баланс между отношениями.
0: Ну, то есть они равноценны, как бы на одной ступени, на одной полочке.
1: Да, то есть надо учитывать интересы и каждого участника конфликта, скажем так.
0: А вот как это на практике делать? Ведь бывает, чаще всего именно бывает так, что конфликт – это подогревание эмоций, эмоции уже зашкаливают, мы, может быть, умом-то потом понимаем, что ты делаешь-то, но уже эмоции идут впереди разума, и в итоге все накричали друг на друга, потом все друг на друга обиделись. И вот кажется, что был бы какой-то вот человек со стороны, который бы вам сказал: так, ребята, все, стоп. Хотя бы просто сейчас замолчите, перестаньте друг на друга кричать. Но вот именно кто должен быть в ссоре вот таким человеком, кто ее остановит? С чего должно все начинаться? Или тот, кто умнее, как говорится?
1: Я думаю, начинать нужно с того, чтобы понять, попытаться понять другого человека, потому что зачастую, в общем-то, нет сложной проблемы, которую нужно решить, но вопрос в понимании. К примеру, если мы откроем сейчас дверь, и вот будет где-то градуса 24 в комнате, в которой мы с вами общаемся, и я скажу, что здесь жарко, но при этом вы, Юля, можете испытывать ощущение того, что действительно холодно. И кто из нас будет прав? По сути, правы и вы, права я, и сказать, что вот кто-то из нас действительно вот на 100% имеет правоту в этом вопросе, сложно. Но при этом даже на базе вот таких элементарных вещей зачастую возникают конфликты. И очень важно понять именно с точки зрения другого человека, что же он испытывает, что он происходит в его душе, почему он испытывает какие-то негативные эмоции, почему он так эмоционально реагирует, от чего случился конфликт. И, например, ну, мне еще помогает понять позицию другого человека. Такой пример, если мы, к примеру, возьмем очки с толстыми оправами, у человека, который хорошо в них видит, ему комфортно, и он может читать. И оденем, допустим, опять же вам, Юля, к примеру, вы одели эти очки, я попрошу вас почитать хорошую книгу. Получится у вас ее прочесть?
0: Ну, если это не подходит мне очки.
1: Скорее всего, не получится. Но при этом, если я начну стыдить и говорить, да как тебе не стыдно, я столько денег потратила на то, чтобы купить эти очки, я их так долго искала, какая прекрасная оправа и так далее. То есть при этом улучшится качество чтения.
0: Нет.
1: Нет. Если я начну аргументировать и говорить о том, что книга хорошего автора, хороший шрифт, шрифт достаточно удобный, почему не получается прочитать, вряд ли тоже получится прочесть эту книгу. А почему? Потому что человек, он в тех условиях, в которых он находится, он не может, эти очки ему не подходят, ему комфортнее читать без очков. Очень часто вот мы именно со своей позиции считаем, что да, человеку будет комфортно в таких условиях, и он обязан понять, именно увидеть ситуацию именно так, как я считаю нужным. Но человеку нужно, скажем так, его мнение сформировалось под действием других, скажем так, обстоятельств, каких-то семейных ценностей и так далее. Человек видит иначе проблему, и нам нужно научиться именно понимать человека, что с ним происходит, почему он мыслит именно так. И это является одним из ключей, которых помогает человеку именно найти понимание в конфликте.
0: Да, интересно. Я вот тоже за собой недавно заметила, когда мне мой ребенок говорит, вот нам стихотворение задали, а оно сложное, и мне его сложно выучить. Я ему говорю, ничего не сложно, ты один раз всего прочитал, давай читай 5 раз, через 15 минут еще раз повторишь, а потом еще раз. Следующая ситуация. Мама, я вот это, мне это сложно, я ничего не сложно. И сама тут же себя ловлю и говорю себе, прекращай, все. Как бы, что это такое, ничего не сложно? Это может быть мне не сложно, а ему сложно, но как бы я обесцениваю, получается, вот его как бы ощущение, его чувства. И вот действительно очень важно понять, ну, суметь встать на позицию другого человека. Но ведь это на самом деле сложно, я думаю, потому что раз конфликт произошел, значит, уже эмоции были на пределе. А обычно после того, как конфликт затихает, мы потом чаще всего думаем о том, какой я несчастный, как меня обидели, как мои чувства задели, как со мной несправедливо. То есть думаем-то мы о себе больше, а не о том, каково было другому человеку. Вот нужно себя специально заставлять думать о том, каково не только мне, а другому? То есть вот усилием воли специально?
1: Я думаю, это сознание, которое нужно сформировать каждому члену семьи, ощущение того, что семья – это не отдельные личности, семья – это мы. У нас есть общие ценности, общая какая-то культура эмоциональная. И нужно работать над этой культурой, построение добрых отношений внутри семьи, когда я забочусь не о том, чтобы мне здесь было хорошо, забочусь о том, чтобы хорошо было каждому из нас, и понимать, что семья – это все-таки это общность нескольких людей, которые разные, но при этом мы должны сделать так, чтобы каждому члену семьи было здесь комфортно. И когда мы начинаем думать

0: общение друг с другом.
1: Получается, что вот нужно жить по принципу в первую очередь понять и только потом быть понятым.
0: Да.
1: Да, это, конечно, непросто. Вот мне интересно, есть такие конфликты между взрослыми и детьми. Кто должен первый мириться идти? Взрослый или ребенок? Иногда взрослые ожидают от детей, что первым подойдет мириться ребенок, потому что по иерархии я же взрослый выше, поэтому я ожидаю уважительного отношения к себе.
0: Ну, я думаю, универсальной формулы нет. Нужно смотреть по конкретной ситуации, кто был инициатором конфликта, кто как себя повел. И взрослый, конечно, как более зрелая личность, он должен показывать пример правильного отношения в конфликте, правильного поведения, правильной реакции на конфликт, стремление решить проблему, а не стараться как-то уйти от нее, замалчивать и так далее. Но при этом, когда происходит конфликт между взрослым и ребенком, важно понять, что ребенок не будет готов слышать все наши даже очень веские, правильные аргументы до тех пор, пока он не поймет, что мы его готовы услышать, готовы понять именно те чувства, которые он испытывает. Можно привести массу аргументов и сказать, что ты не прав, объяснить почему, рассказать о том, как было в нашем детстве, что с ним произойдет, если он будет так действовать, рассказать много ужасных историй. И вот уже внутренне быть готовым к тому, что ребенок скажет: да, папа или мама, я осознал это, но при этом ребенок спокойно и цинично может заявить: и что? Развернуться и хлопнуть дверью и так далее. И что происходит, ну, по сути, с нами? Мы понимаем, что мы как родители вроде бы сделали все правильно, сказали все, что необходимо, но ребенок отвернулся и ушел. Что происходит внутри ребенка? Ребенку не важно, что мы говорим, до тех пор, пока он не поймет, что мы, для нас важно, что он чувствует. И когда ребенок понимает, что мы стоим на его стороне, что мы готовы его услышать, что мы готовы понять его, тогда ребенок готов делиться с нами, рассказывать о том, что у него происходит. И когда у нас происходит общение именно дружеское, когда мы говорим от сердца к сердцу, когда у нас понимание происходит, эмпатия, то тогда ребенку гораздо легче услышать все наши аргументы. И тогда вот те аргументы, которые мы говорили, они будут действительно значимы, услышаны, и они принесут добрые плоды.
1: То есть получается, вот наши бесконечные нотации, вот это вот, вот что это такое, да, как часто родители говорят, не приносят плода. Родители говорят: я ему сколько раз, как об стенку горох. А на самом деле, если этот метод не работает, значит, нужно как-то по-другому действовать. Но мы годами совершаем одни и те же безрезультатные действия, а надеемся на результат. Результата нет.
0: Да, действительно так. И хочется опять вернуться к понятию эмоционального банковского счета, о котором мы говорили в прошлых программах. Эмоциональный банковский счет – это тот лимит доверия, который наработан нами в процессе жизни. И каждый день нужно вкладывать что-то именно в этот банк доверия, который находится у каждого человека внутри, именно своим добрым расположением, построением отношений, каким-то интересом таким искренним, что происходит с человеком. И когда мы постоянно вкладываем в этот эмоциональный банковский счет, мы понимаем, что когда приходит время конфликта и сложности, то у нас, если есть там какой-то определенный баланс, то он уменьшится, но при этом доверительные отношения останутся, и ребенок будет готов слышать, или супруг. Если мы постоянно живем, скажем так, что опустошаем этот банковский счет, происходит минус, и когда приходит конфликт, то, по сути, человек нас уже не готов слышать, потому что ему нет куда взять вот этот, скажем так, этот баланс, по сути, пуст, и ребенок, он не готов нас услышать. Поэтому очень важно каждый день нарабатывать этот эмоциональный баланс, пополнять его, и тогда достаточно хорошие отношения, и тогда наши аргументы услышим и нашим ребенком.
1: Понятно. А что делать, если вот после семейных неурядиц все-таки остается обида, не проходит злость, досада, вот долгое время не проходит?
0: Если такое происходит, я думаю, в первую очередь нужно работать над собой, понять, что мною движет, какие проблемы, что меня заставляет именно обижаться. И, как правило, нужно понять первопричину нашей обиды и стараться, конечно, в Библии написано, что да не зайдет солнце во гневе вашем. И даже если нам не хочется мириться, для нас это должен быть принцип, по которому мы живем. Стараться во что бы то ни стало беречь отношения, потому что то, что происходит в нашей семье, те эмоции, которые там бушуют, либо текут, как полноводная спокойная река, не оказывают прямое влияние на наши отношения. Нужно просто стараться выстроить

0: сознательно эти добрые отношения, понять другого человека, постараться разобраться в себе, что мною движет. Может быть, какие-то даже травмы детства могут влиять на наши вот какие-то странные реакции, которые для кого-то, допустим, скажем, какой-то запах, он спокойно, человек на это реагирует, к примеру, а на какой-то, а кто-то, может быть, допустим, просто терпеть не может этот запах. И когда, допустим, люди вникают и понимают, что какие-то, может быть, эмоции с детства связаны с тем же запахом кофе, например, какие-то конфликты происходили в семье, к примеру, период, когда родители вечером пили кофе, постоянно ругались. Вот, может быть, какие-то мелочи, но заставляют нас нервничать, и нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит, и искать первопричину, почему у меня именно раздражается этот фактор, который, может быть, на самом деле не настолько и значим.
1: Ну, интересно, да, бывает так, что человек почему-то раздражается, выплескивает свой гнев вот, ну, на близкого, а на самом деле не этот близкий является основной причиной. Возможно, он просто как-то ведет себя, ну, для нас необычно, так как мы не привыкли, например. Или он действительно затрагивает какие-то воспоминания, или под горячую руку попадается. Важно ведь уметь анализировать.
0: Значит. Уметь анализировать и находить время для того, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с собой. Большую роль также играет в построении отношений, именно возможности найти родителям, побыть наедине друг с другом. Как правило, вот эмоциональный банковский счет, он пополняется именно в те моменты, когда папа с мамой находит возможность выделить, допустим, 2-3 часа в неделю, пойти и пообщаться, поговорить без детей друг с другом, услышать, поговорить о проблемах, просто, может быть, вместе посмеяться, погулять и так далее. Но это очень хорошо складывается, сказывается на климате в семье. Хорошо, когда в семье есть традиции. Традиции – это, по сути, такая стабильность в семье, которая дает ощущение значимости, ощущение покоя, когда родитель может выделить время, допустим, один раз в неделю, пойти со своим ребенком погулять. Ребенок знает, что у него выделено это время, и ребенок должен говорить именно о том, что он хочет задавать тему. И ребенок чувствует, что он услышан, что он понят. И очень важно, чтобы каждый ребенок, каждый член семьи ощущал значимость свою и знал, что он принят в семье и любим.
1: Угу. Светлана, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо за советы. Благодарю.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы провели это время с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». До свидания.

Богу. Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» И о важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также говорить, не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что нам дано слово от Бога, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребление наших уст, языка, от человеческого, это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере. Правда же, да? Аминь. Слава Господу. И слава Господу. Потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, ну, знаете, рассуждения, шутки, ну, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня из Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из Слова, из сердца. Смотрите. Приходит дьявол, уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть, и есть положительная часть. Положительное, что Слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, Слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа, и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите. Что делает сатана? Почему он это делает? Потому что Слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру. То есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно Слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести Слово. Он не хочет это Слово. Он боится этого Слова. Он противится этому Слову. Он приходит, чтобы унести это Слово, украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой,
Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где там можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье слово, что написано: за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава. Когда Иисус сказал: прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам. Они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять: я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и... Смотрите, Иоанна: много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус... Давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо. Как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите: искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Искали, решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44. Иоанна 8:37. 7:44 можно посмотреть. 8:47. Иоанна 8:59. И много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что он говорил слова. Он говорит: вы хотите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что Слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивииле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил: Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было, про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал, слава, давайте прославим Бога, команда молодых служителей и так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово, и вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит: противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет, и Павел говорит, чтобы и все преодолевшие устоять. Он не говорит: некоторые из вас должны противостать сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет.
Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важно. Что еще делает слово? Марка, 4 глава, написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18, кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровения в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, чтобы было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4:17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите на шатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средства спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает слово мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла вот
просто в этот момент не могла ничего готовить, она просто, не отрываясь, хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, подули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание. Это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь, или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей, и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Этот человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак. Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак. Опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты исцелишь меня или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божие. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисуса Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3, «Блажен, кто слушает и соблюдает слова». Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство, он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что Он вас сильно любит, что у него есть чудеса. А сатана будет продолжать атаковать. Смотрите, и поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4:14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет. В Матфея сказано, что Господь посеял зерно, нет, в Луки, по-моему. А потом он посеял
не плевелы, а он посеял, ну, пшеницу, а сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. Вашу жизнь он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран, но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему? Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моим нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение. А может, тебе послышалось. Да может, это случайность. И так далее. Чтобы похитить слово и, соответственно, веру. Чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажет, ну, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли, и рискнули благовествовать Слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонение воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонение. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знайте, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда, Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас. А у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе.
Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву. Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными. И тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово. Ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начинаю сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. Я начинаю, Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана... Он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже это не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Но и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать. Иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает. Но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано «заботы житейские». Наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит «хорошо, Господь», «ладно, Господь», «хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано, его хранят, хранят. Слово нужно беречь в добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год.
Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене: дорогая, мы едем на Филиппины, а на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы. Она уронила поварешку. На кухне уварила поварешку в суп. Он говорит: когда, дорогой? Завтра? Он говорит: нет, сегодня. И вот они приехали туда. И никого нет на собраниях. Они проповедуют. Только они и дети. И пожертвований не с кого собирать. Только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там, или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы насмешками, там, ну, какими-то злословиями остановить их. Ну, допустим, внутри семьи там, или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. Ой, я занята, я работаю, я занят. Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит: Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать. И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему: она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут: дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит: иди туда. И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им: становитесь на колени и молитесь. Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал Деяния. Каждую субботу Павел проповедовал, а потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы, вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить. Это слово веры. Это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения. Написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти, идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но она: мы хотим прийти, Владимир, простите, на двух работах. Говорит, моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти. Вы нас не забывайте, они говорят, вы нас не забывайте, как бы зовите нас. Смотрите. И так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир, он сегодня проспал. Вчера играл в игры, извините, не обвиняю, вчера долго. Мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул. Простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй, я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово, мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы
Я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня. Но суть в том, что это детские игры, но суть в том, что мы, как важно сохранить слово. Как важно сохранить слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И у меня душа болит. Так, хочу быть в церкви. То есть смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8:18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить Слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу! Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили. Нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток, закончил 9 классов, он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа, большой концерт в ДК, почти до конца. Мне нужно было ехать, ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот мама его вдова. Там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то значит, все заплатили, получается. Они спрашивают, а один платит за всех? Она, да. Мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, думаю, ну как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще, извините, сейчас вас рассмешу, курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрел. Я такой, ладно, я возьму. И вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у Него не получилось. Нет, Он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота. Нет, он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Я

Сейчас в мире бытует мнение, что прощение – это большая сила, благодаря которой ваша жизнь может кардинально измениться. И наоборот, без прощения невозможны никакие изменения к лучшему. Так ли это? И является ли прощение единственным способом улучшить свою жизнь?

0: поговорим об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Вика, Таня, Оля, Маша. Очень рада, что вы здесь в студии. И хочу сразу спросить вот насчет этой идеи. Слышали ли вы, что прощение, вот знаете, есть даже такой термин, радикальная сила прощения, что это способ изменить свою жизнь к лучшему? И согласны ли вы с этим?
1: Слышала и, наверное, согласна. Да, потому что непрощение тяжким грузом лежит в душе. И ты каждый день себя мучаешь этим грузом.
0: Спасибо.
2: Согласна с Викой полностью.
3: Ну, я только в теории могу сказать, потому что меня так сильно еще никто не обижал.
0: Счастливый человек.
3: Да.
4: В моей жизни был случай, когда я очень долго не могла простить человека. Сложно. Тяжело, вот, но мне, наверное, помогло простить это понимание, осознание того, что это важно в первую очередь для меня. Угу. Мне станет легче, лучше и спокойнее.
0: Угу. То есть действительно прощение – это то, что необходимо нам самим, а не столько тому, кто причинил нам какую-то боль или проблему, так ведь? А вот ты сказала, что если ты не прощаешь, ты испытываешь какой-то груз на душе. Опиши, что это значит, и сталкивалась ли ты с этим сама?
1: Я сталкивалась с этим, и до сих пор у меня есть обида тоже на одного человека. Причем, как бы, не особо значительный был там случай, но меня это так задело, что это в дальнейшем повлияло на всю мою жизнь. И сейчас я как бы умом понимаю, что нужно отпустить эту ситуацию уже давным-давно, но... Почему-то не могу. Я не знаю, как это сделать. Не получается.
0: То есть хочется, но пока не получается.
1: Да, да.
4: Ты читала эту книгу «Радикальное прощение»?
1: Нет.
4: Читай.
0: А ты читала?
1: Спасибо.
0: Расскажи свои впечатления, если читала. Что, о чем она? Я тоже не читала, только слышала это.
4: Ну, для меня на самом деле это, я считаю, достаточно мощный инструмент, который описывает про... Действительно, смысл, наверное, прощения. Я не буду рассказывать, да, но как бы, чтобы действительно вы могли прочитать. И, ну, действительно, кому это нужно, вот, для кого это важно, кому бы действительно хотелось бы простить. А хочется ли простить, да, то есть вот этот главный вопрос. Хочется что, прощения или мести? Ну, то есть, как бы, хочется чего, отомщения или... мне кажется, главный вопрос, который мы должны себе вообще, в принципе, задавать, а зачем мне нужно прощение? Что значит для меня простить? Потому что на самом деле каждый человек под словом «простить» понимает разное. Простить, как чаще всего, простить — это значит полностью там, сказать, что я тебя прощаю, уже не вспоминать это ничего. Или, к примеру, кто-то думает, что простить — это значит, когда человек, к примеру, передо мной извинится. Вот тогда я его прощу. Mm-hmm. Вот. Для кого-то прощение — это ответственность за шрамы, с которыми ты будешь жить дальше. Но эти шрамы, они не причиняют больше боли, они несут в себе опыт. Угу. Это то, что больше не болит. Это то, что больше не придает, наверное... Оно не дает эмоций. Угу. И мне кажется, что... Здорово, когда ты проживаешь этот процесс прощения.
0: Ну вот интересно, ты отметила, да, что прощение у каждого по-разному. Я знаю, что люди говорят, я тебя простил, но общаться с тобой не буду.
1: Да.
0: Или кто-то говорит, я тебя простил, и все, ты снова мой друг, и я забыл вообще все, что было. Вот для вас какая форма прощения более свойственна?
1: Первая.
0: Угу. Я тебя простил, но ко мне не подходи, да?
1: Да, да. Угу. Ну, не всегда. Несмотря какой случай. Если очень серьезно. Ну, в основном, да. В основном первый.
0: Ну, вот как ты считаешь, это действительно прощение? Или, может быть, это можно назвать что-то как-то
1: по-другому? Ну, если человек мне, правда, очень больно сделал, мне понравилась эта фраза, нанес раны душевные, да, зачем мне общаться с ним дальше? Даже если он извинился, даже если, ну, я его простила, я знаю, что он способен на то, чтобы еще раз причинить мне боль. Зачем мне с ним общаться дальше, чтобы еще раз окунуться вот во все, что мне пришлось прожить?
0: Поняла. А есть среди нас те, кто, прощая, возобновляют отношения и больше не вспоминают о том, что было? И возможно ли это вообще?
4: Боль. Мне кажется, смотря какой шрам. Да, потому что не всегда простить равно забыть. Вот.
0: А вот вопрос, вот как психологу, стоит ли простить и забыть? Или, может быть, это не совсем правильный механизм прощения?
4: Ну, как можно забыть какую-то часть своей жизни? Ну, то есть... Забыть в каком смысле? То есть здесь, мне кажется, важно понять, что точно могу сказать уже сейчас, дать ответ на вопрос, что прощение очень важно. И важно не для кого-то, не для обидчика, а важно для самого себя. Кстати, вы можете слышать фразу о том, что, забегая вперед, скажу, вообще, как бы ты, ну, как бы ты выбираешь право, обижаться тебе на это или нет.
0: Угу.
4: Вот. Такое тоже может быть, но вот это вот забыть, оно может быть разным. Забыть. Забыть — это значит не припоминать обидчику, если ты решила налаживать с ним... Ой, допустим, измена. Чего мы голословно, да? Вот измена. Я знаю, что кто-то готов простить измену. Кто-то говорит, ну ладно, по своим каким-то причинам мы сейчас не разбираем этот факт. Да? Ну, то есть я знаю, что в своей жизни я не готова прощать измену. Потому что я, в свою очередь, выбрала человека, и для меня это очень больно, он меня предает, а для меня предательство это очень болезненно, да, из расчета моей там как бы жизни. Поэтому я не готова это забыть и простить. Я готова простить, но не забыть.
0: Угу.
4: А для кого-то вот это вот забыть, это, ну вообще забыть, это не вспоминать, не припоминать больше человеку, другому. Это не значит, что я забыл. Это значит, что если я прощаю и продолжаю с этим человеком жить дальше, это значит, я ему больше не припоминаю. Это значит, заново учусь доверять в семье, если я знаю, что там, например, муж или жена изменили. Да? Это заново доверять, заново выстраивать вот эти отношения, не вспоминая тот случай. Угу. Я же его простил.
0: А вот вопрос, да? Если все-таки ты вроде как простил, но к себе не подпускаешь, или простил, но у тебя постоянно в голове возобновляются, да, вот эти вот чувства, мысли, вспоминаешь эту всю ситуацию, это есть прощение? То есть у нас можно разделить, да, волевое усилие, связанное с твоим прощением, и эмоциональная реакция, что вот она какой-то след оставляет. Вот в каком из этих аспектов прощение более ярко проявляется? В том, что мы эмоционально перестали привязываться к ситуации, где нам было больно, или где мы волевым усилием приняли решение, я это оставлю в прошлом? Вот вы как считаете? Таня, у тебя есть какая-то мысль по этому поводу?
1: Мне кажется, где мы... Возможно, сейчас буду не права. Эмоционально... ну, отвязались от этой ситуации. Но и волевым тоже, скорее всего, потому что сила воли — это очень сложно. И иногда бывают такие случаи, когда тебя так сильно обидели, что тебе сложно простить. И ты можешь силу воли применить, чтобы забыть это и простить. Или же эмоционально, то есть зависит от ситуации, ну, мне так кажется. Вот. И типа, а вообще... Бог же нам сказал, Он же умер за нас, и, ну, сказал нам, прощайте других, как и я простил вам грехи ваши. Вот, и типа, это очень сложно бывает, но как бы надо стараться с Его помощью. По-другому я не знаю как. И типа, Он поможет.
0: Я, кстати, благодарна тебе за этот пример, потому что у меня в жизни такой случай был, что мне нанесли очень серьезную рану, причем не просто меня обидели, а вот в социальной среде, где я находилась, обо мне говорили такое, что очень сильно повлияло на мой статус, и это сказалось на всех сферах моей жизни. И я помню, что у меня не было даже мысли о том, что я могу простить человека, но была идея, что я должна его простить. И, наверное, это был первый случай в моей жизни, когда я по-настоящему искренне стала молиться и говорить, «Боже, помоги мне простить, помоги мне освободиться от этого груза». Несмотря на то, что интересно, с этим человеком я не общалась вообще. То есть ни до того, как я стала молиться о прощении, ни после, больше никаких контактов не было. Но это был первый случай в моей жизни, когда я увидела, что Бог действительно силен производить изменения. И это было таким серьезным шагом.
4: Вот ты говоришь очень классный пример. Хочется просто немножко отобразить, а что происходит
0: с нами. Да, вторая сторона. Да?
4: Да, то есть мы говорим про обидчиков, про прощение, вообще что-то важно, классно и тому подобное. Недавно читала такой рассказ, ну, это больше как рассказ-сказка, такая терапевтическая, про то, что там главная героиня, она была такая яростная, она там была такая гневливая. И, в общем, там ей снится как бы сон, что там, я вот такая злобная. Почему, интересно, откуда это берется? Конечно, они мне там, этот мне в этом не угодил, там, меня там не пропустили здесь, там, не пропустили там. И когда она заглядывает в свое, как бы, в свой мирок, в свое подсознание, она идет, и там вот такое вот трясина, такое болотце. Она такая, откуда это болотце здесь взялось? Там вроде все хорошо, нормально, сейчас в жизни-то у меня. Вот. И там ей говорит, а ты пробегай дальше. Она говорит, да куда? И дальше она начинает злиться, это болото начинает бурлить, и оказывается, что внутри там есть такие дверцы. Она начинает открывать эту дверцу, а там живут те непережитые эмоции, именно обиды. Обида на себя, обида на людей. И это говорит про то, что на самом деле, вот если мы не проживаем, ну, если мы не отпускаем эту обиду, то она в нас внутри порождает дальнейшие эмоции. Да? Это негодование, злость, да, там, ярость, гнев. И вот, ну, как бы такие дальнейшие, как бы, действия. И вот Таня сказала про классный такой момент, про эмоциональность, про то, что, ну, не про эмоциональность, а про эмоциональный факт обиды. И здесь важно заметить, что когда мы прощаем не для кого-то, да, прощаем для себя, то есть отпускаем, разрешаем человеку жить и быть таким, как он может. Это не значит, что мы там забываем действия. Но это значит, что мы отпускаем, мы как бы, нам становится легче самим. То есть мы отпускаем тем самым, вот у нас вот эти вот внутренние какие-то моменты, да, и как вот ты говорила про волю, да, про, может быть, у нас какая-то лимбическая часть системы в нашей голове, да, вот, которая принимает решение, да, вот это волевое решение, я хочу простить, вот она, где проявление этой силы воли. Вот, я хочу простить, и дальше подключается вот этот эмоциональный аспект того, что, а как? Да, здесь уже подключается наше мышление того, что а как я буду это делать? Здесь верующие люди просят, умоляют, да, о том, что я хочу простить этого человека, мне тяжело, мне от этого больно, мне от этого плохо. Я не могу двигаться дальше. Да, и, соответственно, тем самым уже каждый находит путь решения в зависимости от того, какая была рана, какая была боль. Да, какой был шрам, потому что, опять же, мы все разные, да, у нас по-разному какие-то слова, действия могут на нас влиять. И, соответственно, какие пути решения мы можем предпринять? Они могут быть каждого свои.
0: Но вот тут мы очень много говорим о том, да, что я могу сделать, если я испытываю проблему. Но вообще, другой человек, тот, который причинил мне боль, какой реакции мы от него ждем? И что поможет нам лучше простить? Какое поведение с его стороны поможет нам быстрее его простить? Есть ли какие-то такие факторы, которые вы заметили?
1: Было такое несколько раз, когда человек, ну, меня обижал, я его прощала, и он переставал со мной общаться. Ему было настолько стыдно, что он в глаза мне не мог посмотреть. И я думаю,
3: победила.
0: В смысле?
1: Я его победила, получается. Ага. Ну, не знаю, как это сказать. Вот есть люди, которые причиняют боль. Я вот причинила боль. Я чувствовала себя виноватой. Человек, я не знаю, он говорил, что никогда меня не простит. Но вместе с этим он нормально общается со мной. То есть без всяких упоминаний, что я что-то сделала не так, что-то плохое ему как-то обидела. Просто нормальное общение, где-то даже защищает, где-то встает на мою сторону, и я такая, ой, тяжеловато. Может, не такой он уже

0: плохой, конечно.
1: То есть чувство вины, да, со своей
0: есть
1: стороны немного влияет?
0: Да.
1: Да. Вот интересный взгляд со второй стороны. Вроде как попросил прощения, и вроде... Это, наверное, вторая ситуация, как ты рассказывала, что я простила, да, а человек перестал со мной общаться.
0: Да.
1: У тебя нет желания перестать общаться с этим человеком, который тебя простил?
0: Всегда было.
1: Понятно. А вы что думаете? Что должен сделать человек, чтобы вам было легче его простить?
2: Ну, мне, наверное, чтобы поговорить. Чтобы он поговорил со мной, мы выяснили все. Тогда мне будет легче простить и отпустить. Вот. А общаться потом с ним или не общаться зависит от ситуации, что за человек, где он живет, как часто мы видимся и так далее и тому подобное. Очень много аспектов.
1: Ну, да.
0: Ну, вообще, я сейчас думаю, осознала вдруг, что мне проще простить, когда человека нет в моей жизни. Типа вот он уходит.
3: Он
0: даже уходит? Если он... Нет, просто ушел из моей жизни. Даже не попросив прощения, просто исчез. Ну, его нет. Он где-то... Мы на разных полюсах теперь, отныне. Угу. Его нет, он мне глаза не мозолит, и все. И мне так проще. Да, дистанция.
1: Угу.
0: Ну, мне так проще.
1: А вот интересный момент. Появление дистанции действительно ли говорит о прощении все-таки? Потому что, смотрите, бывает такое, что ты перестал общаться с человеком, но если ты с ним столкнешься, то снова всколыхнутся вот эти вот все эмоции.
0: Нет, а я как будто бы перекладываю ответственность на него. То есть он меня обидел, он не извинился, все, он плохой, это его проблема, я прощаю, он виноват, я нет.
3: Я прощаю тебя. Я, наверное, хотела рассказать свой опыт, не который длился достаточно долгий период времени, да, я очень долго прощала одного человека. У меня был такой момент, случай в жизни, когда я уже училась на психолога, и у меня был такой момент, когда мне сложно было простить. Ну, там была не сильно какая-то такая обида, вот, но я решила попробовать все методы, которые обычно предлагают там... выражение именно как раз-таки обиды, то есть вот злости какого-то, да, вот на какую-то ситуацию, там я выписывала, писала, там, там как выражала злость таким, ну, здоровым как бы способом, да, экологичным. И я какое-то время не видела человека, вот, и потом, когда я его увидела, господи, я так была рада его видеть.
1: То есть ты не ему писала, а сама для
3: себя? Нет, конечно, нет, да, я писала это для себя, то есть, ну нет, я не писала человеку какой-то плохой-сякой и тому подобное. Нет, потом мне было легче намного поговорить, то есть, мне кажется, еще вот главный момент в, ну, это если там позволяет, да, ситуация. И есть такой момент, когда мы выражаем свои эмоции по отношению к ситуации, вот, к происходящему или произошедшему, то потом легче идти на контакт. То есть мне всегда легче. Мне тоже важно, как и Тане, да, поговорить, ну, как бы выяснить, если это какие-то близкие люди. Вот. Но сначала выразить эмоции. Потому что если я начну выяснять отношения на эмоциях, это будет все, ну, как бы печально, потому что эмоциональный фон убежит впереди человека. Вот. Поэтому вот еще, наверное, один такой важный момент, что как бы здорово было. И мне тогда было вообще не важно, там, что человек думает, как это. Ну, то есть я знала, что человек потом извинился, как бы он, точнее, увидела, что человек потом извинился, не ожидал моей такой реакции. Вот. Но мне, правда, было самой легче пойти на диалог, на контакт.
0: Мы такие разные. Я вот слушаю тебя, понимаю, что я не могу разговаривать с человеком. Мне сложно выразить свою обиду, например, потому что я сразу начинаю плакать. Это какой-то неконтролируемый процесс. Я не могу просто физически себя контролировать.
3: Ты, конечно, не человеку сначала выражала. Я выражала.
0: Ну, понятно. Да мне без разницы. Я все равно начну плакать рядом с этим человеком, потому что я опять сколыхну эту обиду.
1: Угу.
0: И это, мне кажется, еще более унизительно. И ну, я себе... Почему-то не могу себе позволить такое. Что, типа я сижу, реву, рассказываю, как мне было плохо, как ты мне больно сделал, как будто я еще больше себя закапываю вот в это унижение, и мне еще хуже становится.
3: А зачем тебе обязательно рассказывать про это?
0: Так а как разговаривать тогда? Смешная.
3: Выяснить вот этот момент. То есть ты рассказываешь уже, что было после.
0: Так а как выяснить, если вы не разговариваете? Телепатическим образом, что ли?
3: Нет, ты сначала выразила свои, там, к примеру, эмоции, а потом ты идешь, ну, с человеком на разговор, обсуждая проблему, обсуждая ситуацию.
1: Не себя и свои эмоции,
3: а ситуацию.
1: А выводы какие-то. Ну,
2: да. Ситуация опять родит эти эмоции, ты будешь вспоминать.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Замкнутый круг.
1: Тут интересный момент, можно я сейчас обращу на него внимание, да, что вот когда ты предыдущий раз рассказывала о том, что я победила, потому что вот человек ушел из моей жизни. И сейчас, когда ты говоришь, что если мне нужно обсуждать обиду, то я снова погружусь в эмоции и таким образом, как-то ты выразилась, типа проявлю слабость. И получается, что сама тема прощения и обиды, она очень связана с какой-то эмоциональной иерархией. Правильно я понимаю? Что
0: возможно.
1: Это проявление статусности какой-то на фоне отношений с другим человеком.
0: Ну да, но я не могу себе позволить это. Ну, для меня это слабость, да. Угу. Слабость проявления эмоций.
1: Угу. Я вот здесь вот хотела обратить внимание, да, что если мы смотрим на эту историю с христианской точки зрения, то очень важно понимать, что вообще прощение — это дар, который Христос нам показал на кресте. И что при всем своем богатстве, при всем величии его личности, он уничижил себя самого, он раздал и обнищал именно для того, чтобы у нас появилась возможность прощать. Потому что, в принципе, человеческая природа, она склонна к такому, таким эгоцентрическим гонкам. И прощение почему так сложно и почему о нем так много говорят? Потому что это, знаете, то же самое унижение, это то же самое признание того, что то, что ты сделал по отношению ко мне, не так значимо по сравнению с тем, кто ты есть для меня. Вот ценность человека в процессе прощения, она увеличивается, а твое эго уменьшается.
0: Mm-hmm. Смирить гордость.
3: Ну, нет, мне кажется, здесь еще такое важное. Нет, я согласна с тобой, я к Вике, потому что... А про что твои слезы? Почему тебе сложно проявить слабость? Почему тебе сложно быть уязвимым человеком? Так ли важно?
0: Потому что этим будут пользоваться потом.
3: Если тебе человек близок, а зачем тебе тогда вообще его прощение, точнее, если тебе этот человек вообще не близок, если он будет тобой потом пользоваться? Зачем тебе тогда тот человек?
0: Так не зачем, поэтому мне и проще, когда он дистанцируется, все. Либо
3: то есть
0: я
3: тебе не важно. То есть, получается, тебе вообще не важен момент прощения? Зачем?
0: Я не понимаю, как мы пришли сейчас к этому.
3: Вот так обычно и бывает.
1: Спасибо большое. Но я думаю, что нам еще важно посмотреть, на что хотела обратить внимание, что мы все время говорим о прощении вот в терминах «есть я», а «есть другой». Но по сути прощение — это же процесс, в котором участвуешь и ты, и другой. И внутри этого процесса можно наблюдать не только те вот принципы, да, я хочу, например, получить облегчение эмоциональное и не носить на себе тяжесть вот этого непрощения. Другой человек хочет избавиться от чувства вины, которое тоже тяжестью на нем лежит. Но если эти два человека пришли только с желанием облегчить свое состояние, но при этом не видят перспективы отношений, действительно, у прощения не так много смысла остается. Mm-hmm. Потому что, по сути, прощение — это не просто избавление, да, от груза, это... возможность строить отношения уже на новой платформе, где у вас есть опыт этот негативный, и далее на этом опыте вы можете строить что-то новое.
3: Мне кажется, вообще прощение помогает понять, ну вот, к примеру, допустим, меня кто-то обидел. Я на него обиделась, да, все, я с ним больше не общаюсь. Смотри, я убрала его из своей жизни. Потом приходит такой же человек, вот с, ну, с какой-нибудь другой ситуацией, но с посылом таким же. И я на него тоже обижаюсь, тоже убираю. Конечно, на Земле там более 7 миллиардов человек существует в жизни. Вот. Можно долго играть в эту игру, но здесь важно понять вообще самому вот этому человеку, почему я обижаюсь, почему меня это обижает вообще в принципе. Потому что ты одного убрал, второго убрал, третьего убрал. Твоя проблема, она не решается. Так мы... Твоя какая-то потребность и вопрос тоже не решается.
0: Мы говорим, просто в моей системе головного мозга обиды, вот мне понравилось слово «иерархия», разные обиды. То есть есть какие-то поверхностные, то есть ну там что-то сказанул, ну я там пообижалась 5 минут, все. А есть глобальные обиды, которые тяжело прощаются. И это не значит, что я от всех дистанцируюсь, от каждого слова там плохого и так далее. Mm-hmm. Я дистанцируюсь только от тех людей, которые причинили конкретный вред моему психологическому здоровью.
1: Так, давайте понятно. Немножко остановимся, да. И, знаете, на какой момент обратим внимание. У нас времени осталось не так много, но мне кажется, важный момент. Обидели или обиделась? Вот есть идея, что невозможно никого обидеть, можно только обидеться. Да? Возвратный суффикс говорит о том, что обида — это выбор человека. Согласны вы с таким мнением или нет?
4: Я скорее согласна. А то я тут все молчу, сижу, потому что никак не могу сформулировать. Думаю, а мне-то за что зацепиться в этом разговоре? Потому что я вот вспоминаю все те ситуации, в которых я чувствовала какую-то боль,

0: они были связаны в основном с тем, что у меня были какие-то ожидания, связанные с человеком, а он их не оправдал. Но это чьи проблемы? Этого человека, что ли? Это мои проблемы. Что у меня были ожидания. Зачем я ждала того, что он не может сделать? Угу. Все, проблема
1: решена. То есть, получается, ты считаешь, да, что обида – это выбор?
0: Может быть, не всегда.
1: Ну, может быть, неосознанный,
0: но,
1: да, в том
0: но,
1: числе?
0: Мне кажется, гораздо чаще это действительно проблема выбора, чем проблема какой-то, какого-то фатума. Вот настолько вот обида серьезная, что никак нельзя было этого избежать. Возможно, действительно, просто в завышенных ожиданиях проблема была.
1: Тогда, может быть, мы резюмируем сейчас вопрос такой, как можно отрегулировать, да, как использовать свою свободу выбора для того, чтобы освободиться от вот этой вот обиженной, знаете, как говорят, да, позиции жертвы, да, что меня все обижают. И в то же время, если все-таки случилась какая-то боль, каким образом мы можем сформулировать это прощение и освободиться от обиды?
2: Мне кажется, здесь вот и Квикнум хотела дать ответ, то, что важно понять, какая потребность стоит за обидой. Что, чего конкретно, да, в чем я нуждаюсь, чего конкретно не хватало мне, это раз. Во-вторых, как прожить, ну, это все-таки, наверное, молиться отдавая, да, эту обиду и выразить сначала ее эмоционально, ну, так скажем, не выражая на человека, да, то есть выразить свои эмоции, а потом уже прийти и обсудить это, потому что действительно прощение помогает нам двигаться дальше и строить вот взаимосвязь с этим миром.
1: Спасибо большое, девочки, за эту тему. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы освободиться от груза наших обид и обрести то прощение, которое дает ощущение легкости и радости. Я желаю, чтобы добрый Господь благословил ваши сердца и помог вам освободиться от этих обид. Вам желаем всего доброго. Спасибо. До свидания.

0: Храмовая гора в Иерусалиме. Удивительное и противоречивое место. Она была во языцах, в древних народах, на слуху. В современное время она постоянно напоминает нам о себе через средства массовой информации. Здесь все переплелось. Различные исторические эпохи, различные религии, политические интересы. Но чем больше противоречий, тем интереснее это место для туристов. И чтобы разобраться нам с историей этого местечка, мы обратимся к израильским гидам. Добро пожаловать в телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Храмовая гора – самое охраняемое и закрытое место в Иерусалиме. Попасть сюда довольно-таки сложно. Вход открыт лишь несколько часов в день. Информацию смотрите на телеэкране. Пятница и суббота закрыты для посещения. Расписание может легко измениться, а иногда вход может быть просто закрыт на неопределенное время. Евреев на Храмовую гору не пускают вообще. Иностранцы имеют шанс попасть сюда, но придется выстоять в большой очереди. Чтобы подняться на деревянный мост Муграби, ведущий от стены плача вверх на самую вершину этой горы. С собой нельзя проносить музыкальные инструменты, спиртные напитки, библии, молитвенники, связки свечей, кресты, бутылочки с елеем и ладаном, ноутбуки, айпады, микрофоны, приспособления для телесъемок. И, конечно, вы должны быть одеты по религиозному дресс-коду. Наша редакция на проверочно-пропускном пункте лишилась части необходимого телевизионного оборудования, которое, к нашему счастью, вернули после посещения. Но надеемся, что на качество телепрограммы это никак не отразилось.
1: Добро пожаловать на Храмовую гору. Одно из самых знаменитых мест в Израиле, по крайней мере. Место, которое свято для трех религий. Для иудаизма, христианства и ислама. Мы знаем, что первое упоминание о Храмовой горе, как о горе Мориа, находим в Библии, в Ветхом Завете, в книге Бытие. Авраам, родоначальник нации евреев, получает от Бога приказ принести в жертву своего единственного сына, которого он родил в 100 лет, принести его в жертву на горе Мориа. Он идет с юга,

пустыни Негев, с района города Бершева, сюда. Через 3 дня они доходят в это место. Он пытается принести в жертву своего сына. Ангел Господень останавливает Авраама и говорит: «Не приноси вреда отроку, я тебя проверял». Это происходило примерно в 18 веке до нашей эры, порядка почти 4000 лет назад. Следующий этап храмовой горы, горы Мориа, происходит, когда сын царя Давида, Соломон, великий, мудрый царь Соломон, получает от Бога разрешение и повеление, даже я бы сказал, построить храм на храмовой горе. Первый храм Соломона был построен здесь, 10 век до нашей эры. Следующий этап, мы читаем с вами, это разрушение храма, 586 год до нашей эры. Вавилонская империя Навуходоносор уничтожает храм, забирает евреев в плен. После этого, через 70 лет, евреи возвращаются в Израиль. В конце 6 века до нашей эры строят второй храм. Опять же, на том же самом месте, на храмовой горе, второй еврейский храм существует до 70 года нашей эры. Первый век, когда происходит еврейское восстание против Римской империи, храм уничтожается. Это место было в запустении. Следующий этап – приходят в Израиль мусульмане. Мусульмане приходят и в конце 7 века строят мечеть Эль-Акса. Династия Умаев, периода халифата в Исламской империи, происходит разделение. И вот династия Умаев селится Сирия и Израиль в этом районе. И они решают построить для себя святые места, потому что Мекка и Медина на Аравийском полуострове от них закрыта. Они строят мечеть, называют ее Эль-Акса, потому что в Коране есть упоминание мечети Эль-Акса как особое место, откуда пророк Мухаммад поднялся на небо и получил от Аллаха 5 мусульманских молитв. Они строят себе в конце 7 века мечеть, которая функционирует вплоть до прихода крестоносцев. Крестоносцы приходят сюда в конце 11 века, переделывают частично мечеть в христианскую церковь. И в этом месте квартируется орден тамплиеров. Они называют эту церковь храм Соломона. Используются крестоносцами до 1187 года, когда Саладин выгоняет отсюда крестоносцев, возвращает мечеть Эль-Акса, ее предназначение, убирается сверху крест, водружается полумесяц арабский и мусульманский. Это место было очень часто разрушаемо под воздействием всевозможных землетрясений. И последние реставрации, которые были произведены, они были уже произведены в 20 веке. Сюда приходят мусульмане, не только граждане Израиля. Приезжают сюда и туристы, которых допускают на богослужение. Самое основное богослужение – это в районе обеда в пятницу. Поэтому каждую пятницу еврейское население, по крайней мере Израиля, замиранием сердца следить за новостями, чтобы не начались здесь опять беспорядки. Итак, друзья, купол на скале. Особенное место, которое свято для мусульман. Третье по святости место, вообще храмовая гора, мечеть Эль-Акса, купол на скале, значимости ислама. Это сооружение впервые было построено в 705 году нашей эры, как монументальное сооружение увековечить события. Мечеть Эль-Акса, которую мы видели с вами до того, мы знаем, что по преданию Мухаммад перенесся из Мекки в мечеть, там помолился Богу, а уже из мечети на своем коне, крылатом коне Эль-Бурак, проехал немножко, и с этого самого места посередине вот этого вот сооружения, купола на скале, внутри есть скала, которая свята, естественно, прежде всего для евреев. Но по преданию считается, что именно с того самого места Мухаммад на своем коне взмыл в небеса, где и получил вот эти святые 5 молитв от Аллаха. Поэтому они приходят, могут помолиться, но хочу опять же сделать ударение, что это не является мечетью. Когда происходят мусульманские праздники, здесь собирается очень много народа, это сооружение может быть использовано как мечеть, потому что там есть михраб, это углубление в стене, которое указывает направление на Мекку.

Естественно, когда здесь тысячи и тысяч людей, и им не хватает места, чтобы совершить богослужение, или это происходит в период, когда есть дождь или какая-то непогода, то они могут зайти в это сооружение и там же также производить.

Мы с вами спустились с храмовой горы, но тема храмовой горы не закончена. Сейчас вы видите перед собой стену плача. То самое место, где 2000 лет евреи плачут, чтобы Бог позволил им вернуть славу еврейского народа и восстановить, отстроить третий храм. Почему именно в этом месте стена плача, а не где-либо в другом? Все началось, конечно же, с Ирода Великого, который решил расширить территорию храма, и в южной части он воздвиг, как бы повысил площадку, ее расширил и распрямил. Когда началось еврейское восстание в 66 году нашей эры, первый век, за 4 года римские легионы дошли до Иерусалима, окружили его, блокировали, и в итоге храм пал, храм был сожжен, наверху было все разрушено. И только в этой части был более-менее свободный подход, где евреи могли молиться. Почему именно здесь? Потому что храм, который находился наверху, буквально вы видите над стеной плача, наверху находился храм, где сейчас стоит купол на скале, который мы с вами видели до этого. Святое святых находилось как раз ближе к нам, поэтому эта часть, опоясанность как бы стены, которая каркас держит храмовую гору, стала святой для евреев. Был период после второго восстания Бар-Кохбы, когда евреев вообще не пускали в Иерусалим. Спустя несколько веков только в этой части евреи нашли маленький отрезок стены, буквально несколько десятков метров, чтобы молиться. Хотя вся западная стена длиной 488 метров. Но только в этом месте нашелся кусочек, где бы евреи могли молиться и плакать. Как я вам уже сказал, именно этот участок, который был более-менее свободен от сооружений, зданий, он находится ближе всего к святому святых. На углу, то, что вы видите слева от вас, находился мост, который соединял верхний священнический город с храмовой горой, откуда священники могли по большому широкому мосту заходить на храмовую гору и там совершать богослужение. И в течение этих веков стена плача является объектом молитв и взываний к Богу, чтобы Бог позволил вернуть славу еврейскому народу и восстановить третий храм, где бы могли продолжаться богослужения. Сегодня существует институт храма, в котором произведены уже все инструменты, вся внутреннее убранство для того, чтобы внести в готовый храм. Поэтому единственное, что мы ждем евреи, чтобы произошло чудо, и нам позволили построить храм, который должен стоять на том самом месте, где сегодня находится купол на скале.

На еврейские праздники три раза в год все мужское население было обязано прийти в храм и принести жертвы. Так вот, когда они шли в храм, это было восхождение. И в Библии, в книге псалмов, есть 120-й псалом. Начинается он так. «Песнь восхождения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И так далее. Есть очень много псалмов, в принципе, со 120-го и дальше, со 119-го, где мы читаем вот эти вот песни восхождения. Снизу, буквально за вашей спиной, находится внизу город Давидов. Люди поднимались в храм снизу, как часть этого восхождения они шли по этим ступенькам и пели песни, псалмы, славословия Богу. 2000 лет назад, когда Ирод построил комплекс храмовой горы, впервые были упорядочены здесь ступеньки, и по этим ступеням люди шли. Шли на поклонение в храм и пели эти псалмы восхождения. Вход в храм, как мы уже говорили с вами, на храмовой горе, был строго регламентирован. Были ворота, которые вели во вход в храм, и были ворота, которые выводили людей из храма. Основная масса народа шла как раз именно с этих южных ворот.

Если вы посмотрите в угол, там возле стены в уголочке есть как бы такой небольшой карниз, выделяется из стены. Это сохранившаяся часть арок ворот на выход. Мы с вами перейдем сейчас в другое место, и там мы посмотрим с вами ворота, которые составлялись из трех арок, которые вели внутрь храма. Эти ворота были сдвоенной аркой, которые являли собой выход из храма и спуск дальше в город. Ступени, ведущие в храм, люди, которые подходили к этой стене, вы понимаете, что были ворота, это был небольшой туннельчик, который проводил сквозь эту стену наверх, и уже наверху люди шли против часовой стрелки, вели с собой жертвы, там приносили жертвы, и богослужение совершалось, и потом они выходили с этих ворот вниз в город. Итак, мы находимся с вами возле восточных арок, восточный вход на храмовую гору. Как вы можете наблюдать, это встроенная арка, тройные ворота, которые были фактически входом на храмовую гору. Если вы увидите, вот этот камень внизу, он достаточно крупный. Как раз габариты постройки периода Ирода. Верхние слои встречаются уже камни поменьше. Чем меньше камни вокруг стен старого города, тем они более молодые, скажем так, более современная кладка. Тройная арка была сделана для большего удобства. Естественно, вы понимаете, что когда толпы людей идут, им нужно быстрее пройти. На выходе ворота поменьше, потому что не все люди сразу дружно прошли и вышли. На храмовой горе люди приходили не только принести жертву и убежать. Это целое событие. Не все люди, и, к сожалению, не три раза в год, как написано в Библии по закону, люди приходили на храмовую гору в Иерусалим. Некоторые раз в год. Были такие, которые жили за границей, и которые приезжали в Израиль, может быть, один, два, три раза в своей жизни. И они старались подвести свой приезд как раз к еврейским праздникам. Поэтому, заходя наверх, люди приносили жертву. Некоторые отходили в тенечек под арочный вот этот вот навес, который сделал Ирод, поразмышлять, подумать о своей жизни, сделать какие-то планы, переосмыслить свою жизнь. И вот, например, первые христиане поднимались также на храмовую гору, к храму. Мы знаем, что наверху была такая часть, которая называется притвор Соломонов. И там первые верующие, первые христиане, которые были евреями, они не были христианами из других народов. Первые евреи, которые поверили в Иисуса, как в мессию еврейского народа, они первые богослужения совершали возле храма. Еще не было церквей, не было синагог христианских, каких-то домов молитвы. Они молились наверху, поэтому они также вместе со всеми заходили сюда, через эти ворота поднимались наверх и совершали свои молитвы и богослужения. Первые чудеса, которые происходили, одни из первых чудес, которые творили ученики и апостолы, происходили здесь, на Храмовой горе. Поэтому мы с вами, друзья, находимся в сердце истории не только еврейского народа, но и христианского периода, и мусульманского. Вы видите эти ворота, но они, к сожалению, сегодня замурованы. Это произошло после еврейских восстаний, когда римляне запретили евреям подниматься на Храмовую гору, приходить в Иерусалим. Они замуровали эти ворота, и к евреям доступ был заказан на Храмовую гору, к сожалению. И по сей день евреи мечтают о том, что этот вход будет размурован и будет открыт свободный доступ к священному месту.

Мы находимся с вами на юго-западной стороне Храмовой горы, у подножия фактически. И чем интересно это место? Здесь, наверху, на самом углу, находился камень, который вы можете увидеть буквально внизу. Сейчас вы можете его лицезреть. Этот камень находился на углу, и на этом самом уголочке, перед захождением субботы или началом праздника, потому что еврейские праздники, день в еврейском времени начинается с вечера. То есть, как в Библии в Бытие написано, и был вечер, и было утро, день один. Так и у евреев по сей день начинается с вечера. И вот перед заходом солнца, прежде чем появляются первые три звезды на небе, начинается новый день. И перед заходом праздника или шаббата здесь на углу становился священник, до того, как был разрушен храм, естественно, становился на углу и трубил специальный рог, который с этого места разносился на весь город, на запад и на юг, предупреждая людей о том, что начинается шаббат. Как я вам говорил, уже вечером это происходило. И камень, который вы могли видеть угловой, он называется «Бейт от Кия». «Кия» – именно вот этот вот трубный звук. А «Бейт» – это как дом. Дом трубного зова, можно так перевести. На этом самом углу священник перед заходом субботы дудел в этот специальный шабатний или праздничный рог. И все население знало, что начинается шаббат, нужно останавливать всякую работу. Естественно, когда римляне сожгли храм в 70-м году, они разрушили все, что было, все постройки, которые были наверху, и этот камень, угловой трубный камень, был сброшен вниз. И он сохранился по сей день. Можно видеть выгравировано на этом камне «Ле Бейт от Кия, ле Гелоим». То есть трубили этот трубный зов, чтобы предупредить народ, что приходит время поклонения Богу, богослужения, особенного времени, потому что часы, мы знаем, 2000 лет еще не функционировали. И чтобы предупредить весь народ, богатый, бедный, был этот трубный зов сверху.

0: Храмовая гора в Иерусалиме была во языцах, во многих народах в древности.
1: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше снимать.
2: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Мечты Джулии Баслер о совершенной жизни были разбиты. У нее остались только боль и утрата. А проблемы с депрессией были настолько серьезными, что изменили состав ее мозга. Но Джули все скрывала. Смотрите далее в нашем сюжете. С раннего возраста меня учили говорить другим, что все прекрасно.
1: Джулии Баслер было 8, когда у матери диагностировали рак. Ее состояние постоянно ухудшалось. Девочка занималась балетом, который стал не просто творчеством, а спасением. Стремление к совершенству привело ее в бостонский балет.
0: В балете учат, что даже если болят пальцы, нужно вести себя так, словно это очень легко. Единственный способ выжить – это запрятать чувства как можно глубже.
1: Когда Джули заканчивала колледж, ее мама после 11 лет борьбы с раком умерла.
0: Я наблюдала, как она умирает, и летела во тьму. Это стало для меня настоящей травмой. Мне снились кошмары, но все равно я старалась прятать скорбь, грусть и депрессию как можно глубже внутрь.
1: 2 года спустя Джули отдала свою жизнь Христу. Через некоторое время она вышла замуж за Райана. Хотя танцы и остались в прошлом, Джули не перестала стремиться к совершенству в новых ролях – христианки, жены и матери.
0: Я была в замешательстве, я делала правильные вещи. Чувствовала радость, когда рассказывала кому-то о Христе или переживала чудесный момент с детьми. Но в то же время я ощущала сильную грусть. Как такое может быть? Я стыдилась этого. Я делала вид, что это не депрессия.
1: Через 8 лет после смерти матери Джули забеременела в 3-й раз. И вдруг получила ужасное сообщение. Ее отец совершил самоубийство.
0: Я сползла на пол и не могла перестать плакать. Я едва выжила. Мне показалось, что меня бросили. Как он мог поступить так со мной? Я перенесла это на свои отношения с Богом. Неужели и Бог бросит меня? Неужели Он оставит меня, особенно если я не буду показывать хорошие результаты в христианстве?
1: В то время они с мужем решили переехать на Ближний Восток, чтобы служить там миссионерами. На протяжении последующих 6 лет Джули становилось все сложнее скрывать депрессию.
0: У меня начали появляться навязчивые мысли. Я не хотела проснуться. Я люблю свою семью, но я устала. Столько всего потеряно. Какой смысл жить дальше? Лучше не станет. Мне больно, и я хочу, чтобы боль прекратилась. Эти мысли лишь усиливались. Когда я увидела, как мои мысли перешли из разряда пассивных мыслей в планы, я поняла, что если я не расскажу кому-то об этом, скорее всего, я не выживу.
1: В 33 года Джули наконец-то поделилась с подругой о своем состоянии, та рассказала все мужу, а он убедил Джули обратиться к специалисту.
0: Я думала, что только безумные люди ходят к психиатру. Это был момент смирения и осознания того, что я человек, который так же разбит, как и те женщины, которым я проповедую.
1: У Джули диагностировали серьезную депрессию и ПТСР. Ее госпитализировали и назначили электроконвульсивную терапию и лекарства. Врачи показали Джули снимки ее мозга.
0: Один цвет говорит о депрессии, а другой – о ПТСР. Я даже не знала, что подобные вещи можно увидеть в моем мозге. И это не просто проблема веры. Это гораздо глубже.
1: После выписки из больницы Джули с семьей оставила миссионерство и вернулась домой в Оклахому. Из-за стресса депрессия Джули усугубилась, и она снова оказалась в больнице.
0: Первый раз не решил всех проблем. В тот момент я думала, что я полная неудачница.
1: В больницу к Джули с посещением пришли подруги. И то, что сказала одна из них, привлекло ее внимание.
0: Она сказала: «Джули, мне кажется, что ты в долине смертной тени». Тот фрагмент из 22-го псалма, который она сказала мне, зажег огонек надежды. Что-то внутри меня очнулось.
1: Несколько минут спустя подруги ушли, а Джули вышла на площадку.
0: Там была еще одна пациентка, которую я не знала. Она встала, прошла мимо меня и просто сказала вслух: «Я не убаюзила, потому что ты со мной». Когда я это услышала, я подумала: «Неужели Бог говорит со мной?»
1: На следующий день Джули осмотрел врач, с которым она не встречалась ранее.
0: Первое, что он сказал мне, Джулия, ты читала 22-й псалом? В тот момент я поняла, что Бог точно не забыл меня. Он знает, где его овца, а он мой пастырь. И это самое главное. Это такое облегчение.
1: Джули вернулась домой из больницы с новой надеждой и верой. Кроме лекарства, она начала ежедневно читать Библию.
0: Я заставляла себя читать, даже когда мне не хотелось. Вскоре я делала это каждое утро и с радостью. Когда я начала обращаться к Библии, то стала видеть всю картинку и то, каков Бог. Я поняла, что скорбеть — это не грех. Скорбь и радость — это часть жизни. И тогда я поняла, что если мне грустно, это нормально. Это не уничтожит меня. Это те вещи, с которыми у меня могут быть трудности, но меня принимают и любят. Обо мне заботятся. Я имею упование небес. Слово Божье изменило мой разум.
1: Сейчас Джули и ее семья процветают и учатся жить с ее болезнью, вместе следуя за Христом.
0: Вам не нужно страдать в тишине. Мы призваны жить не сами по себе, а в общении. А настоящее общение происходит, когда мы открыты друг для друга. Депрессия — это не только проблема веры. Да, нам нужна вера, чтобы процветать, несмотря на психические расстройства. Но это также болезнь. Медицина и терапия — это хорошие дары. Но они неполноценны без Иисуса. Услышьте сегодня эту истину. Только Иисус может дать надежду. Да, Бог поможет использовать терапию и лекарства, чтобы помочь нам с расстройствами, депрессией, а также другими проблемами в теле и в разуме. Но мы должны обратиться к Богу. Мы должны открыться Иисусу. Я благодарна за свидетельство Джули. Она женщина великой веры, миссионерка. Она проповедовала Евангелие в другой стране, но у нее были проблемы. Многие из нас могут испытывать трудности, даже проповедуя Евангелие. Я хочу, чтобы вы знали, что проблема не в вас. Вы не одиноки. Вы не одни, кто испытывает трудности. Бог не бросил вас. Наоборот, Он рядом с вами. Обращайтесь к псалмам, как это делала Джули. «Если я пойду долиною смертной тени, ты со мной». Бог с вами даже в самых темных и глубоких долинах. Возможно, сейчас вы проходите через темную долину. Я хочу сказать вам, что Бог с вами. Свет Иисуса Христа сияет в вашей тьме. Он хочет помочь вам. Бог просит нас быть искренними с ними, как с другом. Это очень полезно. Если у вас тревоги и депрессия, расскажите об этом кому-то. Не нужно страдать наедине. Враг хочет нас изолировать, потому что таким образом тьме легче поглотить нас. А когда мы делимся с кем-то, свет приходит во тьму, и нам становится намного светлее. В тот момент, когда мы открываем Богу свое сердце, свет светит еще ярче. Помните об этом. Не оставайтесь наедине со своей проблемой. Делитесь. Делитесь с другими. И будьте уверены, что свет придет в ваше сердце и душу. Просто поверьте в это. Я хочу помолиться с вами и пригласить Духа Святого в вашу ситуацию. Я хочу, чтобы вы были откровенны с Богом, искренни с Ним. Скажите: «Боже, я люблю Тебя и верю в Тебя, но я также чувствую тьму и отчаяние, беспомощность. Помоги мне». Обратитесь к Богу от всего сердца. Будьте искренни со своим Творцом, потому что Он хочет помочь вам. И Он может. Нужно только позволить Ему это сделать. Помните, что Бог любит вас. Он никогда вас не оставит в вашей беде. Будем молиться. Отец Небесный, я прихожу к Тебе с открытым сердцем. Я верю в Тебя и полагаюсь на Тебя. Но сейчас я ощущаю отчаяние. Мне кажется, словно тьма захватывает мой разум и сердце. Я больше не хочу этого. Боже, яви свой свет в моей ситуации. Я верю в Твою исцеляющую силу. Иисус, я верю, что Ты можешь исцелить меня от острой депрессии. Ты можешь исцелить меня от тревоги, используя все доступные средства. Господь, я приветствую Тебя в моей жизни. Я приглашаю Тебя в эту ситуацию. Боже, прошу, освободи меня. Освободи меня, Иисус. Направь меня на путь исцеления и

0: прорыва. Я верю, что ты можешь сделать это. Я искренне с тобой, Отец. Мне нужна твоя помощь, Иисус. Я взываю к тебе и верю, что ты слышишь меня, что ты со мной. Ты держишь меня за руку, ты ведешь меня. Спасибо, Отец, за твое исцеление и за твою любовь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу к Тебе моих братьев и сестер, которые впервые искренне обратились к Тебе и рассказали о своих психических проблемах. Отец, я прошу во имя Иисуса, чтобы Твой Дух Святой коснулся их прямо сейчас. Пусть Твой мир, шалом и полнота наполнят сейчас их сердца, чтобы они почувствовали мир и радость. Господи, спасибо, что Ты исцеляешь их. Мы благодарим Тебя заранее за их исцеление и прорыв. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В Таиланде проживает более 65 миллионов буддистов, которые составляют 90% населения. И к этому числу относилась и девочка по имени Пич, пока она не узнала об Иисусе благодаря суперкниге. 9-летняя Пич живет с родителями и старшим братом. Как и большинство семей в Таиланде, они буддисты. Когда мама Пич услышала о кружке, который проводит обетование сироте, то посоветовала Пич пойти туда. Там девочка увидела суперкнигу. Этот фильм очень понравился ей.
2: Я посмотрела историю про Иакова и Исава и узнала, что Бог прощает грехи, и что мы тоже должны прощать друг друга.
1: Через 2 недели в Таиланде объявили локдаун из-за пандемии. Все закрылось, но учительница решила, что будет встречаться с детьми онлайн. Тогда Пич увидела выпуск про Авраама и Исаака.
2: Авраам был готов принести Исаака в жертву Богу, но Бог остановил его, не дав убить сына, потому что Бог любил их. Он заранее приготовил барашека в жертву. И я узнала о том, что Бог очень сильно любит нас.
1: Пич решила помолиться с учительницей и стать христианкой.
2: Я хотела пригласить Иисуса в свою жизнь. Я знала, что Он очень любит меня. Я хотела быть частью Его семьи.
1: Когда локдаун закончился, Пич пригласила своего старшего брата в церковь, и он стал христианином. Потом и мама посмотрела суперкнигу и тоже стала христианкой. Однажды Пич и ее отец заболели ковидом, и их положили в больницу. Маме и брату пришлось переехать в изоляционный центр, а работники обетования сироте привозили им еду.
0: Я благодарна за продуктовые наборы, которые вы привозили нам. Я очень переживала, но благодаря вашей доброте я почувствовала уверенность, что мы не одни.
1: 10 дней спустя вся семья снова воссоединилась, и Пич рассказала, что молилась с отцом, и он тоже стал христианином.
0: Спасибо, что рассказали нам об Иисусе, которому мы смогли открыть свои сердца. Теперь я следую за Ним и готова Ему служить.
2: Я очень рада, что моя семья знает Иисуса. Спасибо, Суперкнига, за новую жизнь.
1: Физиотерапия и обезболивающие не смогли избавить Синтию от боли в плече. После 4 лет неудачного лечения оставалась надежда лишь на операцию. Почему же Синтия отказалась от нее и как получила исцеление прямо у себя дома? Много лет Синтия Ригес начинала день с прогулки с собакой. Так было до апреля 2016 года, когда 64-летняя Синтия споткнулась о бордюр.
3: Я упала и сильно ударилась. Я ощутила ужасную боль в левой руке.
1: Синтия позвонила 911, и машина скорой помощи отвезла ее в больницу. Там рентген показал, что она сломала плечевую кость.
3: Кость вошла в плечо и принесла множество проблем. Это было очень больно. Я не могла нормально поднять руку, потому что боль просто пронизывала.
1: Следующие несколько месяцев женщина ходила к физиотерапевту и принимала обезболивающие. Но это не избавляло ее от боли и не улучшало подвижность плеча. Единственной альтернативой была операция.
3: Я хотела обойтись без нее. Я слышала о том, что люди, сделавшие операцию на плече, терпели сильную боль и долго восстанавливались. Я должна была отпустить эту ситуацию, но это было очень трудно.
1: Синтия всегда любила играть на пианино и писать песни поклонения. Но с рукой, которая часто немела и болела, она не могла заниматься любимым делом.
3: Я не могла обнять родных или взять на руки ребенка. Мне было тяжело от этого.
1: Синтия готовила еду, несмотря на травму. Но эта ситуация влияла на нее психологически, эмоционально и духовно.
3: Из-за травмы мне казалось, что я потерпела крушение. Я была подавлена и считала себя неудачницей. Никуда не хотела выходить.
1: Прошло несколько лет, но боль не ушла, и Синтия чувствовала себя все хуже. Но читая Библию, она вспомнила не только о Божьей благодати, но и о силе исцеления.
3: Я не понимала, что не прошу об этом потому, что считаю себя недостойной исцеления. Я не должна была стыдиться просить Бога об этом, потому что Он мой Отец.
1: Ободрившись и укрепившись в вере, Синтия начала полагаться на Бога в вопросе своего исцеления. 4 декабря 2020 года, когда Синтия смотрела «Клуб 700», она услышала молитву Терри.
3: «У кого-то из вас травма плеча. Оно зажато и ничего не помогает вам. Бог освобождает вас от этого прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Его». Ваше плечо и рука снова будут подвижными во имя Иисуса. Я поверила, что это про меня, и приняла слово. Я начала медленно поднимать руку, и она поднялась. Я сказала: «Боже мой, я исцелена».
1: После 4 лет страданий Синтия снова могла двигать плечом без боли и без хирургического вмешательства.
3: Я могу двигать рукой. Ложь о том, что я недостойна, сразу же исчезла. Я ощутила невероятную радость и любовь.
1: Сегодня она живет полноценной жизнью, свободной от боли, держится за Господа и благодарит Его.
3: Он пришел, чтобы исцелить меня. Для меня это чудо. Я никогда не забуду этого.
1: Он готов исцелить и вас. Он любит вас так же, как и Синтию. Ей пришлось избавиться от лжи о том, что она недостойна. Возможно, вам тоже нужно избавиться от этого. Возможно, что-то внутри говорит вам: «Я мало молился, мало постился, мало давал, мало читал Библию, не пошел в церковь на прошлой неделе». Все это говорит о том, что вы считаете себя недостойным. Вы исповедуете свое неверие. Вера работает через любовь. Поймите, что Бог хочет наполнить вас своей любовью и принять им до избытка, что Он есть любовь и не может не любить вас. Вот что побудило Иисуса пойти на крест. Любовь. Ради предлежащей радости. Вы – радость, которая побудила Иисуса пережить крест. Он сказал: «Я заплачу цену. Я возьму наказание на себя. Я хочу позаботиться о своих детях. Я возьму все это на себя». И в этом чудесном откровении вы становитесь достойными. Вы начинаете понимать: если Иисус считает меня достойным этой жертвы, то, возможно, и я должен начать мыслить так же. Возможно, мне нужно понять, что я могу стать Божьим ребенком. И не просто стать. Я и есть дитя Божье. Он делает меня им. Вы можете быть всяким, дабы всякий, верующий, не погиб, но имел жизнь вечную. А тем, кто верит в Него, Он дает силу и власть стать детьми Божьими. Когда вы принимаете это положение, можете смело приходить к престолу благодати и получать ответ на свою молитву. Это не основывается на том, что принято называть делами. Вы не можете достаточно поститься или сделать достаточно добрых дел. Все это не имеет значения и не поможет вам. Но вот радостная весть. Все это вам дает Иисус. И когда вы придете к Нему, то получите всю необходимую веру. Позвольте Ему наполнить вас своей любовью. Откройте свои глаза и уши, чтобы понять величие Его силы. Будьте как маленький ребенок. «Да, папа». Скажите, «Это чудесно». Я верю в это. Я хочу знать это, иметь это откровение. Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы расскажем о других чудесах. Вот одно, которое произошло в феврале этого года. У Джона была анемия. Однажды он с женой смотрел «Клуб 700» и услышал, как Эшли сказала, «У кого-то острая анемия. Бог прикасается сейчас к вашему телу». Он совершает настоящее чудо. Врачи будут очень удивлены. Они не смогут объяснить случившееся. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Просто примите это. Во имя Иисуса вы исцелены. Тот же вечер была встреча с врачом, и он спросил у Джона, что он делал, потому что все показатели возросли. Он ответил, что исцелился. Показатели продолжают расти. Супруги праздновали 60-летний юбилей свадьбы и благодарили Бога за то, что Он сделал. Будем молиться, Господь. Мы приходим к Тебе, радуясь тем чудесам, которые Ты творишь. Мы радуемся в Твоей любви к нам. Ты умер за нас. Это величайшая любовь во Вселенной. Мы благодарим Тебя за это. Наполни нас до избытка Твоей любовью. Помоги нам узнать, как Ты принимаешь нас. Ты хочешь очистить и обновить нас. Дай нам все, в чем мы нуждаемся. Обеспечь наши тела исцелением. Мы просим об этом сейчас. И исцели нас, Господь. И мы будем исцелены. У кого-то из вас острое воспаление легких, левого легкого. Вы ощущаете острую боль, и вам тяжело дышать. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает дыхание и жизненную силу, молодость и энергию. Примите это во имя Иисуса. Эшли.
2: Да, вы только что услышали свидетельство о том, как Бог исцелил человека с анемией. Я услышала серповидноклеточная анемия. Кто-то ощущает ужасную боль из-за этого сейчас. Вы сомневаетесь в том, может ли Бог исцелить вас от этой болезни. Для Бога нет ничего невозможного или слишком сложного. Он может исцелить и освободить вас. Я верю, что Он полностью исцеляет и освобождает вас от этой болезни во имя Иисуса.
1: Аминь. Бог может очистить вашу кровь и восстановить вашу ДНК. Поверьте в это сейчас. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помолиться за вас. Вам нужно лишь написать. А закончим мы словами: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

Бог привел вас сюда, чтобы открыть вам свою красоту, и чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь до конца, целиком. Бог привел вас сюда, а также побудил зрителей смотреть эту передачу, чтобы вы увидели Его красоту. Одно мгновение в Его присутствии может так коснуться вашего сердца, что ваш мир перевернется вверх тормашками, и ваша жизнь больше не останется прежней. Я хочу подтвердить это утверждение свидетельством из моей жизни, потому что подобное произошло и со мной. Я сын пастора, и, будучи сыном пастора, я знал все подробности церковной культуры. Я знал подробности, как правильно себя вести и одеваться перед родителями, перед бабушками и дедушками, а также церковью. Я знал, как себя вести и что делать, чтобы соответствовать требованиям окружающих. Но одновременно я был глубоким человеком. Я не только знал, как вести себя правильно. Бог коснулся моей жизни в раннем возрасте. Будучи сыном пастора, я уже не помню, сколько раз я получал спасение. Каждый раз, когда делали призыв к покаянию, я бежал вперед. Папа вел людей в молитве покаяния. Я бежал вперед. В детстве я посещал христианские лагеря. Там я получал крещение Святым Духом. В тайной комнате я рыдал в присутствии Господнем. Эти моменты были очень заманчивыми в моем детстве. Однако в возрасте 13 лет я начал знакомиться и дружить с людьми, которые плохо на меня воздействовали. До 13 лет у меня выработалась сильная зависимость от порнографии. До 13 лет со мной произошло то, что вы слышали со свидетельства Тайсона. Один просмотр фильма порнографии перерос в зависимость. Зависимость от порнографии в моем случае оказалась очень сильной. Я знал, что это неправильно. Я знал, что из-за греха я обязательно пойду в ад. В детстве я познал присутствие Божье, но до 13-летнего возраста у меня выработалась эта сильная зависимость, от которой я не мог избавиться. Дошло до того, что, найдя журнал на улице, я вырывал из него страницы и клал их себе в карманы. Я носил их с собой в школу. Однажды в нашем доме появился интернет. Когда мы подключились к интернету, моя зависимость возросла невероятным образом. И дошло уже до того, что на выходных я врал своей матери, что я болею, только бы остаться дома. Бабушка с дедушкой тоже уезжали за покупками, а я часами просматривал порно-сайты по интернету. Также после уроков я мчался домой, чтобы успеть до приезда других членов семьи. Когда я только начинал, я шел к себе в комнату и испытывал обличение Духа Святого, поскольку в детстве я познал присутствие Божье. Я знал присутствие Господа. Я помню, как, возвращаясь домой, я плакал. День за днем я возвращался в свою комнату и рыдал. Я просил Бога простить меня, потому что не хотел, чтобы этот грех имел место в моей жизни. Но через неделю, или через два дня, или через две недели, или даже через 30 минут, я возвращался к зависимости вновь. Дела были очень плохи. Все дошло до той меры, что я уже и не просил Бога меня простить. Я убедился, что через короткий промежуток времени опять возвращаюсь к своей привычке. Зависимость от порнографии открыла для меня дверь к тьме невероятным образом. Я теперь был не только извращен порнографией, но и начал переживать сильнейшую депрессию. Меня тяготили мысли о самоубийстве. Чувство стыда и вины из-за греха преследовали меня каждое мгновение жизни. Я шел в церковь и плакал во время исполнения песен поклонения, но вина и стыд из-за порно тяготило меня до той меры, что у меня появилась страшная депрессия и желание с собой покончить. Музгруппы и их участники стали для меня идолами. Я также начал поклоняться другим кумирам. Я начал увлекаться Нирваной, Куртом Кобейном, и я читал их биографии. Плакаты с их изображением висели в моей комнате.
Я скупил все их альбомы и даже сам начал писать песни и стихи о том, что произойдет, если я совершу самоубийство. Теперь, насмотревшись порнографии, я шел к себе в комнату, ложился в кровати, вместо того, чтобы, плача, просить Бога о прощении, я тоже плакал, но потому что хотел осмелиться покончить с собой. Я не могу даже вспомнить, сколько все это длилось. Это был сезон тьмы. В последних классах школы я посещал урок изобразительного искусства, где рисовал абстрактные картины, символизм которых никто не мог понять. Но я знал, что они символизировали суицид. Я был поглощен этим демонизмом, от которого не мог никак избавиться. В середине моей зависимости моя мать молилась по поводу семейных неразберих, и Господь проговорил к ее сердцу: «Ты прилагаешь много усилий для того, чтобы твои дети были успешны в школе, но что ты делаешь для того, чтобы взрастить их духовно зрелыми? Что ты делаешь для того, чтобы они были сильными духовными молитвенными ходатаями?» И когда Бог проговорил это в сердце моей матери, она начала исследовать происходящее в жизни всех детей. Что-то в сердце ее подсказало ей, что у нас не все в порядке. Раньше мама всячески поддерживала участие сестры в группе поддержки, покупала ей костюмы в кредит, но наше духовное состояние только желало лучшего. Богу пришлось проговорить в сердце мамы: «Тебе надо что-то здесь исправить, ты должна постараться, чтобы они вернулись в присутствие Божье». Аллилуйя! Иисус! Аллилуйя! Я вижу сегодня родителей, быть может, это слово для вас. Никоим образом я не хочу быть к вам непочтительным. Но, может быть, это слово для вас. Господь проговорил к моей маме. Возможно, вы смотрите нас. Бог говорит: вы прилагаете много усилий для того, чтобы ваши дети были успешны в школе. Но что вы делаете для духовного возрастания ваших детей? И что же сделала моя мама? Что? Аллилуйя! Помните, финансовые вложения в детей ничего не стоят, если вы не заботитесь о душе вашего сына или дочери. Однако, к сожалению, мы охотно вкладываем в детей обильные финансы, чтобы удостовериться, что они получают все навязываемые американской культурой знаки почтения, но не оставляем в бюджете статью расходов на взращивание у детей плодов, требуемых в Царстве Божьем. А ведь для этого тоже иногда нужны деньги. Позвольте мне продолжить мою историю. Так вот, моя мама начала исследовать, что же не так с ее детьми. Мы жили в 30 минутах езды от Гамильтона, Алабама. Мама услышала о том, что Бог делает здесь, в Гамильтоне, и об этом служении. И она решила сделать все, чтобы необходимые изменения произошли в нашей жизни, чтобы мы вернулись в присутствие Божье. Против моей воли она заставила меня поехать на служение на церковном фургоне вместе с участниками молодежной группы. Мне было неловко туда ехать, потому что, в конце концов, я ведь был известным, несмотря на то, что мой внутренний человек жил во тьме.

Внешне я выглядел хорошо, у меня были хорошие отметки, у меня были друзья, я был популярным. Так я выглядел снаружи, но внутри я испытывал тьму, депрессию и желание с собой покончить. Так вот, мама привезла меня на мероприятие этого служения.

В течение всего служения мне было очень грустно, хотя одновременно, аллилуйя, присутствие Божие начало касаться меня. Поймите, в детстве я ведь познал присутствие Божие. Иисус, я познал присутствие Божие. Будучи ребенком, я переживал присутствие Бога. Я знаю, что я отходил от курса в данном вопросе. Но хочу обратиться к родителям, которым кажется, что они потерпели фиаско в воспитании детей. Знаю, что здесь и среди зрителей есть родители, которые воспитывают детей так, как только могут. Но, быть может, они сбились с пути или бегут от Бога. Но когда они опять вкусят Его присутствие, оно напомнит им, ради какой цели они были отмечены, еще будучи детьми. Они так вернутся домой, понимаете? Это позовет тебя обратно домой. Ребенок, возможно, ты бежишь от Бога, но Его присутствие позовет тебя обратно домой. И это произойдет сегодня. Блудный сын знал, как это быть в доме отца, и даже в дни бунта дом отца звал его вернуться обратно. Подобно ему и я знал, как это находиться в доме отца, и даже в дни бунта, побега, тьмы, суицида и хаоса, я знал, что отчий дом все еще звал меня вернуться обратно, вернуться к своему отцу в дом. Так вот, на служение присутствие Божие позвало меня домой. Я знаю, Он жив. У меня было видение, за спиной у меня крылья, и я нахожусь в клетке, расположенной посреди темницы. Вдруг я смотрю, дверь открыта. Вы знаете, я почувствовал, что Бог обращается ко мне. Что-то произойдет во время служения. Но одновременно я чувствовал себя несчастным от того, что находился на собрании. Потом кто-то взял микрофон и начал пророчествовать. На этом месте сегодня есть молодой человек. Вы переживаете депрессию. Вы хотите с собой покончить. Вы гневаетесь на родителей, и вас даже посещает мысль о самоубийстве. Вы проходите через все это, но сегодня вы выйдете вперед, потому что Бог вас освободит. У меня в груди сердце начало биться невероятным образом. Я находился там, но все же не желал отвечать на призыв, поскольку рядом стоит мама. Я не хотел, чтобы она узнала, через что мне пришлось проходить. Я хотел, чтобы она не догадывалась. Я не хотел, чтобы она узнала обо всем этом. И поэтому мое сердце отчаянно забилось. Однако обличение Духа Святого не покидало меня. Оно просто меня не покидало. Скажу вам честно, как-то не припомню, чтобы я решился на это, но вдруг я осознал, что пробираюсь между рядов вперед. И тут я уже даже бегу к алтарю. Казалось, что ноги не хотят идти, но Бог все равно тянет меня вперед. Я пробрался к алтарю. Когда я туда пробрался, страх пытался меня парализовать. Но у алтаря я понял, что я переборол его. Я понял, что у алтаря страх полностью ушел. Когда я поднял руки к небу, слезы ручьями потекли по моему лицу. В одно мгновение меня охватила любовь Божья. В одно мгновение любовь Иисуса объяла всю мою жизнь. Я почувствовал, как бремя. Бремя греха, суицида, депрессии, стыда, вины, многих лет бунта упало с меня в один миг, когда меня постигла Божья любовь, и слезы начали течь по моим щекам. Слезы полились. Аллилуйя! Я заплакал. Аллилуйя! И в тот миг, аллилуйя, женщина, ведущая поклонение, посмотрела на меня и спросила, «Как тебя зовут?» Я ответил, «Меня зовут Мика». «Мика, ты пророк». Это было похоже на то, о чем раньше говорил Джейкоб. «Ты не подлец, а пророк. В одно мгновение Бог может пророчески подтолкнуть к исполнению призвания тех, кто днями и годами был погружен в зависимость». Она сказала, «Ты пророк». Она также высвободила и другое сильное пророчество. Очень сильное. И это было присутствие Божье. Честно говоря, я ничего больше не запомнил из этого служения. Я даже не помню, была ли тогда проповедь. Возможно, и была, но я ничего больше не помню. Я припоминаю только одно. Я возвращался домой в церковном фургоне. Я помню, как я смотрел в окно, я рыдал в присутствии Божьем и думал про себя, что, наконец, это свершилось. Сколько раз я раньше просил Бога простить меня, а потом возвращался к прежнему. Но теперь мой ключевой момент. Раньше я пел одну песню,
Это старая песня поклонения. Когда я только начал увлекаться порно, я все время прибегал к Богу с мольбой о прощении. Я постоянно пел эту песню. «Я не останусь прежним, я не останусь прежним, я не вернусь». Я закрыл дверь. «Я буду совершать свое поприще, идя по узкому пути. Я не останусь прежним». И я помню, в тот вечер я осознал, что те слова стали

реальностью. Приехав домой, я сел на кровать у себя в спальне, все еще плача в присутствии Божьем. Зашла мама и просто сказала: «Мика, сегодня Бог начал новый отчет твоей жизни. Сегодня Бог начал новый отчет твоей судьбе. Стоя на этой сцене, сегодня я хочу сказать вам, друзья, я хожу в свободе от порнозависимости уже 10 лет». Аллилуйя! 10 лет без хаоса и хлама мысли о самоубийстве, а также депрессии, и все это благодаря одному мгновению в присутствии Иисуса, которое все полностью меняет. Через несколько минут мы начнем исполнять танцевальную постановку под названием «Взгляните на Агнца». Это наша история. На самом деле, послание этого танца о том, что каждый пришел к Иисусу, ведь Он изменил нашу жизнь. Это и моя история, и история жизни других спикеров. Это история каждого танцора, а также это ваша история. Если сегодня вы просто придете к Богу, если вы просто будете смотреть на Его красоту, ваша жизнь изменится навсегда, потому что Бог дарует новое начало во имя Иисуса Христа.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: This is 405 pounds. How many of you know
1: that? Это 185 килограммов. Крейг Линдли будет удерживать на груди почти 410 килограммов. Это тяжеловато. И Майк Хейген потом. Мы придем к фантастическому финишу. Насколько я знаю, этого номера никто, кроме силовой команды, не делает. Так что нам понадобится ваша помощь. Начнем. Сейчас Крейг ложится.

Hold on, everybody, hold on. Here we go. Mike Higgins.

7,

А сейчас принесите большой телефонный стол. Настала пора для Майка Хейгена. Этот столб весит 130 килограммов. После того, как он отжал эту штангу 9 раз, ему придется сделать эту работу, поднять над головой этот столб. Вот сюда принесите. А где бейсбольные биты? Принесите биты. Майк, ты сколько бит поломаешь? 3? Хорошо, я хочу вам показать, это настоящие профессиональные биты. А потом он погнет 2-сантиметровый кусок стали в своих зубах. Вы, может, помните, как 5 лет тому назад на соревновании самых сильных людей мира они пытались погнуть 2 сантиметра стали на голове. Только 2 из 12 смогли это сделать, а Майк погнет их в своих зубах. А затем он порвет автомобильный номерной знак голыми руками, а после чего его закуют в наручники без ленты на запястье. И это всего лишь разминка перед завтрашним выступлением. Это небольшой экзамен. Если ты не сделаешь этого сегодня, Майк, ты завтра вообще ничего не сможешь сделать. Но Майк Хейген с этим справится. О, чуть не забыл телефонный справочник. Хорошо, что вспомнил. Один справочник. Принесите сюда телефонный справочник. Да нет, не этот маленький. Даллас, да, из города Далласа, большой, толстый. Это 1500 страниц. Хорошо, готов, Майк? Полицейский готов с наручниками? С наручниками для Майка Хейгена. Хорошо. Майк, ты готов? Итак, небольшая подготовка к завтрашнему вечеру. Сэр, подойдите сюда. Вы хотите увидеть фантастический финиш? Когда мы все будем скованы наручниками. Сэр, идите сюда. Как вас зовут? Дон Дженсен. Дон? Очень приятно. Вы на службе у местного шерифа? Сколько лет вы служили? 6. Вы уже 6 лет он служил вашему городу. А вам приходилось кого-нибудь заковывать наручники? Да, пару раз. А кто-нибудь рвал ваши наручники? Нет. У меня к вам просьба. Если он все остальное сделает, вы не возражаете в конце одеть его в наручники и посмотреть, порвет ли он их? Майк практиковался 4 года, прежде чем он смог порвать одну пару наручников. И сегодня он попытается это сделать. Вы не против его заковать в наручники, хорошо? Хорошо. Тогда стойте вот здесь и будьте готовы. Итак, начнем. Майк Хейген, вот тебе номер. Номерной знак, я тебе подам его. Итак, поехали. Мы засечем время, как быстро он сможет это сделать. И вот Майк Хейген. Давайте, поехали. Поехали, Майк Хейген.

0: totally exhausted. Come on, he's gonna need your help. He is totally exhausted. Come on, Mike, don't quit. Don't quit. Don't you quit on him. Come on, let's go. Let's help him out.
1: Майк Хэгген, сколько прошло? 4 минуты 20 секунд. Ну ты-то должен был сделать за полторы минуты. 4 минуты и 20 секунд. Ну тебе надо еще поработать. Хорошо, послушайте. Мы сейчас подошли к последним 10 минутам нашей встречи. Я позову полицейского назад. Все оставайтесь на своих местах. Мы подходим к фантастическому финишу. Пастор, я всегда говорю о стенах. За последние 13 лет я больше говорил о стенах, чем кто-либо другой. Но стены — это реальность. На пути каждого из нас встречаются.

0: встречаются стены. Даже на пути христианина встречаются стены. Быть может, ваш отец был алкоголиком. Когда-нибудь в вашей жизни вам приходится преодолеть стену вашего прошлого. Нам приходится преодолевать много стен в нашей жизни. И знаете, большинство людей так и не преодолевает эти стены. Но есть одно писание, в котором секрет преодоления стен. У меня тоже в жизни были стены. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я заикался. Кто из вас знает, что это не очень-то весело, когда ты не можешь выговорить 5 слов, не заикнувшись? Люди смеются над тобой. У меня были стены неуверенности, и обид, и боли. Я не видел своего отца 10 лет. И это боль, и это реальная боль. Я хочу вам кое-что прочесть. Хотите знать, как преодолеть стены? Я хочу рассказать вам. Бытие, глава 49, стих 22. Там сказано, Иосиф, как плодоносное дерево, над источником, ветви его простираются над стеною. Иосиф был подобен могучему дереву, растущему у источника, и ветви его простирались над стеною. Знаете, как перерасти стену? Надо быть у источника. И знаете, что это за источник? Ваши отношения с вашим Богом, Господом Иисусом. Знаете, кем был Иосиф? Он был отвергнут и продан в рабство собственной семьей. Кто-нибудь из вас был отвергнут, предан и унижен собственной семьей? Послушайте, родные братья Иосифа продали его в рабство. Он этого не заслужил. Он был всего лишь юноша, получивший сон от Бога. Кто-нибудь из вас был унижен собственной семьей? Кто-нибудь был обижен собственной семьей? Знаете, к сожалению, это случается часто. Мы все люди, это реально. И это произошло с этим юношей. Он любил Бога всем сердцем и поступил праведно, но знаете, его оклеветали. Скажите, оклеветали. Он был продан в рабство и работал в доме одного человека. И знаете, что сделала жена этого человека? Она сказала Иосифу, «А почему бы нам с тобой не переспать? Моего мужа нет дома». Но он сказал, «Нет, я служу Богу». Но знаете, что она сделала? Она схватила его за одежду, порвала ее и закричала, «Он пытался меня изнасиловать». Он был невиновен, но его оклеветали, потому что он служил Богу. Он не пошел на компромисс. Рано или поздно вас всех оболгут. О, скажите мне, что вы это верите. Вас когда-нибудь оболгали в жизни? Знаете что? Он этого не заслужил. Кто-нибудь из вас был невиновным, а вас все равно оболгали, и вы не заслужили этого. Иосифа бросили в тюрьму. Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что вам помешали в жизни? Как вы думаете, что легко было упасть духом и сдаться этому невиновному молодому человеку? Было легко оказаться в таких обстоятельствах. Но у меня есть хорошая новость. В Библии сказано, что он был как дерево, растущее у источника и поднявшееся выше стен. Не рады ли вы, что независимо от того, какую стену вы встретили на пути, если вы посажены у источника Бога, вы перерастете эту стену, и ничто не помешает воле Божьей? Слушайте внимательно. Он сидел в тюрьме, а в это время царь Египта увидел сон. Он сказал, что если кто-нибудь истолкует мне этот сон, я поставлю его над всем Египтом. И Иосиф истолковал сон царя. И он стал вторым властелином над всем Египтом. Бог дал Иосифу исполнение его сна. Из рва он попал в тюрьму, а оттуда во дворец. Бог перенес его через стену. Знаете почему? Потому что он рос у источника. Каждый из нас рано или поздно встретит стены в нашей жизни. Рано или поздно нас разочарует семья. Это реальность. Рано или поздно вы почувствуете себя так, как будто вы попали в тюрьму, или как будто вас оболгали. И это реальность. Вам что-то помешает в жизни. Послушайте, что же делать? Если вы посажены у источника, ничто не отделит вас от воли Божьей. А знаете, что это за источник? Это когда вы затворяете за собой дверь, уединяетесь и разговариваете с Иисусом. Когда вы призываете Его, Его победу в вашей жизни, ставите Его на первое место в вашей жизни. Когда у вас есть этот источник, и это настоящий колодец живой воды. И Библия говорит, он никогда не высохнет. Иосиф был как дерево, посаженное у источника, и ветви его простирались над стеною. Если вы посажены у источника, то когда вы подниметесь выше стены, и ничто не помешает воле Божией в вашей жизни. Это благая весть для этого города. Послушайте. Библия говорит в Псалме 90. 91. Вы можете жить под покровом Всевышнего. У вас будет покров Бога. И сказано, зло не прикоснется к вам. Ни стрела, летящая днем, ни ужас ночи, не могут даже коснуться вас. Знаете, Бог будет вашей защитой, Бог будет вашей силой. Он покроет вас своими крылами, и никакое зло не коснется вас. Если вы будете иметь тайное место встречи с Богом, знаете, что это? Это ваш источник. Вы можете туда прийти. Но никто не может с вами пойти туда. Это не молитва над едой. И это не посещение молодежной группы. Это когда вы затворяете за собой дверь и имеете личное общение с Богом. Когда вы разговариваете с Ним и позволяете Ему открыть вам Его Слово. Знаете ли вы, что это ваш источник? И если вы находитесь у этого источника, Бог перенесет вас через стены. Вы рады, что Бог перенесет вас через стены волею Своей. Когда я был вот такого роста, мне было 10 лет. Да, может быть, вот такого роста. Мне было 10 лет. Я познакомился с большим фермером. Он всегда ходил в голубых джинсах. Да, в Техасе много хороших фермеров. Я люблю фермеров. И этот фермер в джинсах, он мне сочувствовал, потому что я рос без отца. Он дружил с моим дедушкой. И знаете, что он мне однажды сказал? Он сказал, парень, ты любишь рыбачить? Он сказал, у меня есть тайное озеро, которое я заполнил рыбой 20 лет тому назад. Оно за моей фермой и окружено двумя заборами и двумя воротами. И за 20 лет никто не ловил рыбу в этом озере. У меня закружилась голова. Знаете, что он сказал? Я разрешу тебе ловить рыбу в моем тайном озере. Я был счастлив. Я пошел в магазин, я купил две новые удочки, и знаете, я прошел через его огромную ферму, через двое ворот, и передо мной было прекрасное секретное озеро. 20 лет никто не ловил там рыбу. 20 лет перед этим туда сбросили рыбу, окуней и сомов. И я забросил туда удочку, и за 2 часа я наловил 2 корзины 5-килограммовых рыбин и сомов и окуней. Но знаете, что было трудно? Я не мог туда никого отвезти. Я никому не мог сказать об этом, потому что это было секретное место. 20 лет я возвращался к тому месту. И каждый год, когда я ходил туда на рыбалку, я ловил, по крайней мере, 2 корзины рыбы. Но знаете, я никому этого места так и не показал. Я никому даже не сказал о нем. Почему? Потому что это было тайное место. Вы знаете, что Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете ваши мечты. Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете все, о чем вы когда-либо мечтали. Знаете, где это найти? На коленях, говоря с Иисусом и позволяя Ему открыть для вас Его Слово. Библия говорит, что Иосиф был подобен плодоносному дереву над источником. И ветви его простирались над стеною. И знаете, сегодня для вас это благая весть. Ничто не может помешать воле Божией в его жизни. И он подошел из рва в тюрьму во дворец. Знаете, каждый из нас попадает в своего рода рвы. Каждый из нас иногда как бы попадает в тюрьму. Но если вы посажены у источника, вы всегда окажетесь во дворце. Когда у вас есть этот источник, Библия говорит, если вы утешаетесь Господом, Он даст вам желание вашего сердца. Знаете ли вы, что согласно Библии, если вы доверитесь Господу, то Он вознесет вас? Рады ли вы, что никто не может затворить двери, отворенные Господу? Кто из вас предпочитает, чтобы Бог продвинул вас в жизни, чем люди? Что нужно, чтобы подняться выше стен? Нужно быть у источника и иметь общение с Богом. Не просто молиться перед едой, не просто говорить, что вы баптист или христианин. Знаете, что это такое? Это значит разговаривать, ходить с Иисусом, иметь с Ним личные отношения, дружбу. Именно в этом ваш источник. Именно тогда вы перерастете стены в вашей жизни и будете жить по воле Божьей. Это благая весть для вашего города. Вперед, ребята! Порвем эти цепи!
1: В Библии сказано, в книге Иеремии, глава 23, стих 29, «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Знаете, моя жизнь была полна камней. Я вырос в Лос-Анджелесе со всеми этими уличными бандами, наркотиками. Но знаете, Бог взял это каменное сердце, как говорит Библия, Он вынул его и дал мне мягкое сердце из плоти. Сердце мягкое к нему. Он разбил камни проблем моей жизни и в жизни моей семьи и дал мне взамен свою радость, мир и любовь. Мир обманывает вас, говоря, что все нормально и все хорошо, но мир оставляет вам камни проблем, огорчает вас и разрушает ваше будущее. Сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить ваше будущее, семью, мечты и цели. Но Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Джон говорил, что когда Бог продвигает вас в жизни, никто не сможет удержать вас. И это доказывает моя жизнь. Все говорили мне, что я не могу сделать и кем я не могу стать. Но если вы ищете Господа и чтите Его, и ставите Его на первое место, и каетесь, и обращаетесь к Нему, и ходите с Ним, Бог возвышает вас. И Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы делаем все эти номера, чтобы побудить вас идти в правильном направлении. Бог не является неудачником, и вам незачем быть неудачником. Иисус может дать вам успех. Иисус живет в вас, и Дух живет в вас. Живите для Него. И теперь вы увидите, что мы будем скованы наручниками. Мы приложим все силы, чтобы наручники порвать. Нужно усилие более чем в 900 килограмм, чтобы порвать одну цепь наручников. И для меня это один из самых болезненных номеров, потому что я поломал себе запястье, играю в футбол, и это трудно, и мне понадобится ваша помощь. Вот сейчас Кит Дэвис, он сейчас одевает наручники, его защелкивают на два замка, и мы пытаемся разорвать эти цепи. Но в моей жизни тоже было много цепей. Когда мне был 21 год, я принял Иисуса в свое сердце. И у меня было много проблем. У каждого из нас своя жизненная история, свое свидетельство о том, как Бог изменил жизнь. Мою жизнь изменило то, о чем говорил Джон. Это произошло не потому, что я стал религиозным человеком или присоединился к определенной церкви, но потому, что я стал проводить время наедине с Иисусом, знакомиться с Ним лично. И именно поэтому я мог перерасти стену своей жизни. И я буду говорить об этом завтра вечером. А сейчас Его одевают наручники, мы расстанемся, но мы сначала попробуем порвать цепи. Я хочу сказать, что завтрашний вечер войдет в историю церкви. Бог хочет обновить вашу жизнь. Библия говорит, что Он желает обновить вашу жизнь каждое утро, и велика Его милость и верность. После этого номера мы закончим молитвой. Я видел, как Рика падает со сцены, Кит Дэвис. Самое плохое, что может сегодня случиться, если Кит ударит кого-нибудь из нас ногой в грудь. Согласно размеру обуви Кита, он должен быть ростом примерно в 2 метра 10 сантиметров. Какой у Кита размер? 17 размер. Это 45-й. Для него приходится шить обувь по спецзаказу. Да. Два ботинка вместе сшивают. Так что, Кит, пожалуйста, не пинай нас. И мы порвем эти цепи, по крайней мере, мы попытаемся. А потом мы закончим встречу молитвой. И после этого я хочу, чтобы мы склонили головы, закрыли глаза, и мы поблагодарим Иисуса за этот вечер. Вы были прекрасной аудиторией, самой лучшей. У Бога есть замечательный план для каждого из вас. Итак, порвем эти цепи. Вперед!
2: Give me that!

0: всей системы, окей? Сэр, котлету готов?
1: Вас понял. Включение.
0: Выставить координаты.
1: Вас понял. 8.2. Так держать.
2: Джастин, ну проснись. Давай.
3: Кто щиплется?
0: Джастин, мне нужна твоя помощь.
3: Но ведь спать пора, профессор. Потерпите до завтра.
0: Нет. Я вновь изобрел гениальную штуку. Теперь мы наверняка вернемся в 20 век.
2: О, правда?
3: Прошу прощения, но я эту песню уже 100 раз слышу. Одни обещания.
0: Ну ты грубиян, выполняй мои инструкции. Ты должен дернуть за этот рычаг, когда я дам команду.
3: Вы лучше сами это сделайте.
2: Хватит упрямиться, Джастин. У профессора Бамбла только 2 руки.
3: Ну ладно. Так уж и быть, помогу.
0: Сэр, ты готов? Включай систему гравитации. Джастин, внимание, тяни!
3: А? Чего? А,
0: да,
3: да!
0: Нет, в другую сторону!
1: Вниз, а не вверх.
2: Дым!
0: Смотри, что ты наделал! Скорее, ведро воды! О, мой трансформатор времени! Ну вот, все мои надежды рухнули!

0: Джастин, ты выбросила в окно мое новое изобретение. Трансформатор времени. Без этой детали мы вряд ли можем вернуться в 20 век.
1: Это все ты виноват, потому что заснул за пультом.
2: Да, Джастин, ты был слишком занят мыслями о самом себе. Это плохая привычка, Джастин.
3: Она права. Ты был не в настроении, а мы должны страдать.
1: Это несправедливо. Все против меня. И никто не заступится.
2: Нет!

0: Я найду этот трансформатор времени во что бы то ни стало. Надеюсь, этот детектор металлов исправен. Я должен найти эту штуку. Я не хочу, чтобы все сердились на меня.
1: Мальчик!
0: А? Привет! Это ты меня звал?
1: Да. Что это у тебя такое?
0: Это машинка для поиска всяких железяк.
1: А что ты здесь ищешь?
0: Да железную детальку. Вот такой величины. Она упала с неба.
1: С неба? Этого не может быть. Но знаешь, я вспомнила...

0: что вчера ночью я заметила в небе что-то странное. Я сторожил дедушкино поле, и вдруг что-то яркое упало на землю.
1: Это он!
0: Хочешь, я покажу тебе, где это было? Я могу уйти.
1: Так больше не нужно сторожить поле.
0: Погода ясная, какие тут могут быть воры? Сказать правду, это поле я должен был вспахать.
1: Дедушка думает, что ты пашешь.
0: Не выдавай меня, ладно?
1: Ладно.

0: Ай, прочь с моего поля, ну, пожалуйста.
1: А ведь все равно здесь ничего не вырастет.
2: Ты слыхал, там на горе проповедует Иисус. Я иду просить его вылечить мою дочь. Пойдем с нами, и будешь благословен.
0: Вы идите, а у меня здесь слишком много дел, чтобы попусту тратить время.
2: Ну, пока.
1: Все равно здесь без дождя ничего не вырастет.
3: Зачем они идут туда? Они хотят видеть Иисуса. Я бы тоже хотел.
4: Ты встречал Иисуса?
3: Ага. Это чудный человек. Он может творить чудеса, например, исцелять больных.
4: Вот это да! Слушай, а давай тоже пойдем к нему.
3: Пошли. Трансформатор времени где-то рядом.
0: Аарон, куда ты пошел? Вчера ты убежал, не закончив работу, и опять хочешь убежать?
4: Что ты, дедушка? Я уже все сделал.
0: Не надо лгать, по твоим рукам я вижу, что ты не работал вовсе. Я же просил тебя пахать.
4: Эта земля так и так не даст урожая.
0: Конечно, не даст, если ее не пахать.
4: Я устал быть крестьянином, дедушка. У меня другие планы.
0: Да ну тебя с твоими планами. Они необоснованы.
4: Если ты отпустишь меня в город, и я буду учиться на купца, ну и что? Что в этом плохого?
0: Ничего плохого. Но ты мой внук, и ты обязан работать на этой земле. Я ведь, знаешь ли, не вечен.
4: Да ну, чушь.
3: А, вот он. Не могу сдвинуть с места. Слишком тяжелый.
0: Ты кто такой?
3: Меня зовут Джастин Кейси, сэр.
0: Это что, твой друг Аарон?
4: Он только что здесь появился.
3: Я искал вот эту штуку. Я должен отнести ее назад.
0: Ты можешь доказать мне, что эта вещь принадлежит тебе?
3: Нет, не могу.
0: Тогда она будет моя, пока кто-нибудь не докажет, что он законный владелец.
3: Но постойте!
4: Дедушка!
3: Ну это же мое, поверьте!
0: Я отдам тебе это, если ты вместе с Аароном принесешь воды из озера для моих семян. Это честная сделка. Аарон, покажи ему дорогу.
4: Ну вот опять, дедушка, ты же знаешь, как далеко до озера.
0: Дождя уже нет несколько месяцев, ты должен принести воды.
3: Это нечестная сделка, но попробуй откажись. Ирригация. Вот что вам нужно.
4: Представляешь, я должен делать это каждый день. Вот, вот почему я хочу бросить ферму. Здесь для меня нет будущего.
3: Я понимаю.
4: Все отсюда уехали искать работу в городе. Только двое по-прежнему возятся с фермой. Дедушка и я.
3: Эй, подожди меня. Где же ты? Ты мне нужен.
5: Я чувствую, что нужен Джастину.
6: Что-то его так долго нет? Нашел ли он эту штуку?
1: Уверен, он не вернется, пока не найдет трансформатор времени.
5: Я думаю, мой долг пойти и помочь Джастину.
7: Мысль хорошая, но мне нужно вздремнуть.
6: Я тоже пойду.
8: Я, подождите.
1: Надеюсь, грубияну Джастину это будет урок.
7: Ой!
4: Я сейчас прямо как те лягушки.
3: Сил моих нет.
0: Кажется, мальчики, вам нужно поднять настроение. Есть хотите?
4: Спрашиваешь.
3: Хотим, а как же? Спасибо.
4: Что? Это все? Дедушка, это все, что ты можешь предложить гостю?
0: Ты зря кипятишься, Аарон. Я помню времена, когда у нас с твоими родителями не было ни крошки хлеба. Была страшная засуха.
4: А теперь снова.

0: мальчик. Я хочу отправиться в город и стать купцом.
1: То есть ты больше не вернешься?
0: Никогда в жизни. Я хочу сделать в городе столько денег, чтобы забыть про старую ферму.
1: Но прежде чем уйти, ты должен поговорить с дедушкой.
0: Замолчи.
1: Аарон,
0: пока.
1: Подожди.
2: Господи, куда же этот Джастин пропал?
3: Как мы вообще его найдем? Вон какая толпа.
4: По моим оценкам, здесь 5000 человек.
5: Если Джастин знает, что они ищут Иисуса, значит, искать его надо здесь.
3: Может быть, надо было быть с ним помягче?
5: Почему, Корки?
3: Вдруг он так расстроился, что бросился в озеро.
5: Ой!
3: Или кинулся под копыта верблюду.
4: Чуть, Корки, твоя болтовня о Джастине расстроит Энджи.
5: Почему ты решил, что я расстроюсь?
3: А у тебя лицо такое красное.
5: Да перестань. Ох, Джастин, где же ты?
1: Дедушка, ваш внук сбежал. Он убежал, чтобы жить в городе.
6: А ну-ка погляди.
1: А?
6: Аарон должен это видеть. Семена дали всходы, так как вы принесли воды.
1: Жаль, что он не видит.
6: Господь предусмотрителен, а вот Аарон нет.
1: Вы его не удержали.
6: Я знаю, он вернется. Он мой внук. Его корни в этой земле, вот как у этого ростка.
1: Ага.
6: О-о-о.
1: Что с вами?
6: Я просто стал старый.
1: В ваши годы вам надо бы поберечь себя. Вы трудитесь в поте лица.
6: Что ж поделать, сынок, раз такая засуха. Я помню еще ту страшную засуху. Это было ужасно. Аарон был еще маленький. Целый год здесь не было дождя. Ни одной из семян не дало всходов. Вскоре мы съели все наши запасы, и начался голод. Родители Аарона ослабели от голода и умерли. Они пожертвовали остатками припасов, чтобы малыш выжил.
1: И вы один содержали ферму, оставшись без помощников, кроме Аарона.
6: Угу.
1: И вот он сбежал.
6: Он вернется и примет у меня ферму. Я уверен, Бог наставит его.
1: Я никогда не представлял, что работа на ферме такая важная.
6: Очень важная.
1: Я пойду искать Аарона, а вы пока отдохните. Еще увидимся.
6: Благослови тебя, Бог.
7: Иисус тебя вылечит, малыш.
1: Аарон, вернись! Аарон, дедушка ждет тебя. Это я, Джастин. Аарон, где же ты? Аарон! Я искал повсюду. Где же он?
8: Учитель, эти люди жалуются, что голодны.
9: Может быть, стоит их послать в город? Там должна быть пища.
6: Если наши братья голодны, вы должны накормить их.
10: Что? Да как мы сможем накормить столько народу? Их тут 1005. Учитель, это невозможно.
9: Может быть, нам стоит потратить все деньги, чтобы накормить их?
6: Поищите кого-нибудь, у кого есть хотя бы кусочек хлеба, которым он готов поделиться. Принесите хлеб мне, и я обещаю, что накормлю всех.
8: Учитель, хватит ли для такой толпы?
6: Хватит.
8: Ладно. Внимание! Есть тут у кого-нибудь хлеб? Хотя бы совсем немножко.
9: Если есть, поделитесь, пожалуйста, с нами.
10: Ты слышишь? А у меня ничего нет.
9: Где все хлеб?
0: Отец, мама, прощайте. Дедушка.

0: Я хотел бы поговорить с этим человеком, Иисусом. Может быть, он поможет мне решить, покинуть ферму или нет.
1: Эй, ты, мальчик, дай-ка погляжу, что у тебя в корзинке, приятель.

0: нет ничего, кроме хлеба и рыбы.
1: У него есть хлеб и рыба, то, что нам нужно. Слушай, отдай нам свои припасы.
0: Но это все, что у меня есть на целую неделю.
1: Но у нас вообще ничего нет.
2: Так что придется взять у тебя.
0: А, нет, я не отдам.
3: Куда?
1: Держите его, бежать тебе некуда.
2: Так, мальчик, если ты хочешь остаться цел, лучше отдай по-доброму.
4: Стойте, пожалуйста. Люди, что вы делаете? Вам не стыдно? Что сказал бы Иисус, если бы узнал про это?
2: Так ведь Иисус сам же велел это сделать.
4: Что? Этого не может быть.
1: Иисус просил найти кого-нибудь, кто поделился бы хоть куском хлеба.
2: Извини, что мы хотели взять силой, но а сам ты поделился бы?
5: Ради этого дедушка столько трудился.
4: Аарон, как ты думаешь, что сказал бы твой дедушка? Разве он не учил тебя делиться?

0: Вот, берите все.
1: Спасибо. Ой, тут совсем немножко.
2: Не беспокойся, Джастин.
1: А? Андрей!
2: Отнеси к Иисусу все, что у тебя есть, и тогда он накормит всех, кто голоден.
1: Ух ты!
0: Но как?
2: Ты должен верить в Иисуса.
1: Ага. Пошли. О,
0: вот Иисус. Я хочу поделиться хлебом и рыбой.
1: О, ты думаешь, этого хватит?
2: Надо верить, что Иисус держит свое слово.
3: Благословляю эти 5 хлебов и 2 крохотных рыбки. Андрей, иди раздай всем эту пищу.
2: Слушаюсь. Вот, держи, это тебе, и тебе, и тебе. Кушайте с аппетитом, друзья.
1: Спасибо.
2: Тут хватит всем.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Смотри, пищи все больше и
1: потрясающе.
0: Больше.
4: Потерпите, накормим вас всех.
0: Давай поможем Андрею.
1: Давай, хорошо.
5: А вкусно, вкусно.
1: Ой. Вот это тебе.
0: А это тебе.
6: Спасибо.
0: И тебе.
6: Это чудо.
1: Ой, спасибо.

0: Ой, ну и ну. Я больше не смог бы съесть ни кусочка.
1: Энджи, давай немножко отдохнем.
2: Нет, когда стемнеет, мы не сможем найти его.
3: Смотрите, не Джастин ли это?
2: Джастин!
4: Я знал, что мы его здесь найдем.
3: Мы настоящие сыщики.
4: Да, мы его выследили.
2: Джастин!
3: Джастин!
0: Энджи, что это вы тут делаете?
2: Ищем тебя.
4: Ты все не шел назад, и мы стали волноваться.
3: Ты нашел трансформатор времени?
2: Он нам очень нужен.
0: Это верно.
2: Ты что, забыл?
0: Да, почти забыл. И не только про это. Арон,
5: не пойму, что происходит.
0: Арон, я забыл сказать тебе про твоего дедушку. Он заболел.
2: Заболел?
0: Бедный дедушка.
5: Это все я виноват. Дедушка был прав. Если у тебя есть вера, можно поднять даже безнадежное дело. Дедушка!
3: Скорей!
5: Дедушка! Где же он?
6: О, нет, я опоздал. Он умер.
0: Арон!
2: О!
0: Мне так жаль, Арон.
5: Что это? Давайте посмотрим.

0: Это же мой дедушка. Дедушка. Дедушка, я вернулся. Прости меня, что я сбежал.
1: Я знал, что ты вернешься. Ферма принадлежит тебе, а ты ферме.
0: Дедушка, тебе надо в постель.
1: Да, но мне надо починить тележку, чтобы Джастин мог забрать назад эту тяжелую машину.
2: Вы самый лучший дедушка в мире.
1: Готово.
0: Дедушка, тебе надо лечь.
1: Да, пойду полежу, ведь тележка готова.
3: Спасибо вам большое.
2: До свидания, дедушка.
4: Счастливо.
5: До свидания, дедушка.
1: Заходите в гости.
0: Дедушка, что с тобой?
1: Я скоро поправлюсь, ведь теперь я могу отдохнуть. Ты же позаботишься о ферме.
2: Положись на меня.
4: Ой, что это?
1: Гром гремит.
4: Смотрите.
5: А? Кажется, я мокну.
4: Ура,
0: дождик пошел.
2: Ура, конец засухи.
6: Тап-тап-тап.
4: Смотрите, надо скорее закрыть трансформатор времени. Если он заржавеет, мы не вернемся домой.
1: Арон, смотри. Наши посевы дают всходы. Скорее возвращайся с тележки, скоро уже будет пора собирать урожай.
0: Ладно, я скоро вернусь. Эй, Нобуси!
2: До свидания, дедушка, спасибо вам!
5: До свидания, красиво оставаться!
4: Будь счастливым!
6: Информация для вахтенного журнала. Дневное приключение кончилось хорошо. Аарон получил урок от Иисуса. Для того, кто верует, возможно, все. Трансформатор времени профессор Бамбла в целости возвращен в летающий дом. Он будет установлен заново. Завтра старт в 20 век. Погода благоприятствует.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить, ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сколько раз по дороге домой или на работу мы видим протянутые руки стариков или, может быть, молодых людей с коробками для сбора денег? Кому и сколько давать? И давать ли нам вообще? И не будет ли грехом, если мы пройдем мимо таких людей? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Я вспоминаю, когда в молодые годы, когда я заканчивал учебу в техникуме, я пришел к Богу. Это было начало 90-х годов. Как раз очень бедное время, когда продукты продавались по карточкам, и вообще в общежитии у студентов практически ничего не было. Каждый студент был сам за себя и готовил кушать себе только исключительно в своей комнате. И вот мы пришли к Богу, и что-то поменялось внутри нас. Мы, молодые студенты, стали не тянуть к себе в комнату продукты, а стали ими делиться с другими студентами. И это было что-то необычное. Такого не наблюдалось в общежитии. И даже я помню такой момент, когда я уже покидал общежитие. У меня за годы учебы накопилась такая большая копилка монет. Я вышел в бытовку с молотком, пригласил своих перво- и второкурсников, сказал: «Друзья, это все ваше». Разбил эту копилку. Монеты рассыпались по полу, они бегали, собирали эти монеты, и мне было приятно, что я мог для этих бедных студентов что-то сделать хорошее. На прошлой нашей передаче мы говорили о том, что через верующих должен проявляться характер Божий. И один из способов, как он проявляется, это благотворительность. Мы хотим сегодня продолжить эту тему. Как этот характер Божий сегодня, в наше сложное время, может проявляться?
1: Но Писание очень четко говорит, чтобы мы делали дела добрые, подражая Иисусу Христу. А про Иисуса говорится, что Иисус ходил и благотворил всем. Больным, нуждающимся и так далее. То есть есть такое постановление, можно сказать, своего рода заповедь для верующих, подражать Иисусу Христу и делать Его дела. И также в Писании говорится, что есть определенная категория людей, которые у Бога под особым контролем. Это Бог говорит: я особенно смотрю на вдов, на сирот и на пришельцев. То есть, можно сказать, вот три категории людей, которые особенно нуждаются в защите и помощи. То есть,
0: да. Извиняюсь, пришельцы, это мы не говорим о инопланетных каких-то пришельцах. Кто
1: пришельцы
0: эти люди?
1: Это люди, допустим, беженцы, да, вот, или люди, которые оказались в этой стране, у них нет жилья, у них нет прописки, у них нет работы, у них нет крова над головой, и они полностью беззащитны. Поэтому Бог говорит, особенно вот за этими категориями людей им необходимо помогать и благотворить им.
0: Но если мы посмотрим сейчас на мир вокруг нас, мы видим, что объем нужды настолько велик,
1: да,
0: что
1: последние два года, да,
0: просто теряешься перед вот этой вот огромной нуждой. Всегда ли нам благотворить? Когда нам это делать? Когда нам это не делать? Какие есть на этот счет библейские стихи?
1: Иисус говорит, что когда ты делаешь милостыню, то не труби перед собой. То есть делай это как бы в тайне, старайся делать. Почему? Потому что ты это делаешь как ту заповедь, которую Бог тебе дал, и чтобы через это не ты прославлялся, а прославлялся Бог. Иисус говорит также, что когда ты даешь как бы милостыню или ты благотворишь, чтобы, допустим, левая рука не знала то, что делает правая.
0: Да.
1: То есть надо стремиться к тому, чтобы это стало естественным таким образом жизни. Но и с другой стороны, также говорится, что тут необходима мудрость, как необходимо благотворить, чтобы, можно сказать, не расточить полностью свое имение, а там были необходимые средства жизни и для твоей семьи.
0: Вот когда, например, я даже сегодня шел к метро, я видел людей, которые регулярно сидят в переходе и просят милостыню. Давать им или не давать? Вот всегда этот вопрос мучает человека, который проходит мимо. Вот попрошайка. Дать ему или нет?
1: Да, конечно, есть такой момент, что необходимо развивать свое внутреннее чувство. То есть определенный момент, когда ты внутри чувствуешь, вот подойди к этому человеку и помоги ему. Вот я вспоминаю такой случай в нашей семье, когда мы вот откладывали определенную сумму денег, да, у нас был такой конверт от всех доходов, что это на благотворительность. И однажды моя жена пошла в супермаркет, и возле входа стояла пожилая женщина, вот, которая просила тоже милостыню. И жена говорит, у меня вдруг в такое сердце вот возникло огромное желание пойти и купить ей хороший продуктовый набор. Из тех денег, которые у нас уже отложены на эту. Она говорит, я пошла, купила там подсолнечное масло, сливочное масло, ну там хороший такой набор. И когда я подошла к этой пожилой женщине, я протянула этот пакет, эта женщина стала плакать, и она мне сказала, сегодня утром я молилась Богу. И Бог мне сказал, пойди в этот магазин, и сегодня у тебя будет еда на столе. То есть, как бы такой получился момент, что она молилась, и Бог ее направил в это место, и Бог дал внутреннее, как бы, побуждение моей жене помочь именно ей. И мы, когда я пришел с работы, рассказал свои, она мне рассказала этот случай, мы оба радовались, потому что это здорово быть в совершенной воле Божией и исполнить то, что Бог хотел исполнить для этой женщины по ее молитве.
0: Когда ты становишься очевидцем, да. Вот именно... Когда Бог проговорил и к тебе, да, и к другому человеку, да, и да, эта именно. Стыковка произошла между двумя.
1: Да, вот это именно радость от того, что ты совершил Божье дело. То дело, которое Отец совершает и хочет совершить через тебя.
0: Это всегда очень приятно видеть такие свидетельства, слышать такие свидетельства. Но, к сожалению, не всегда мы можем быть свидетелями именно такой радостной, может быть, радостного момента благотворительности. Ну, например, несколько лет назад нашумели такие новости, что существуют целые такие, как мафиозные организации практически, которые имеют в своих рядах бедных людей, которые согласны на них работать, попрошайничать. И потом крупные суммы денег собираются в конце дня и переходят в руки других более обеспеченных людей наверху. Встречаясь вот с таким бедным человеком на улице, возникает мысль, а не человек ли этот попрошайка один из тех, кто таким образом обеспечивает своих боссов, своих начальников. И ему уже как-то, ну, теряется вот это желание и дать те же самые несколько монет, чтобы этот человек потом обеспечил кого-то другого. Как вот в таком случае нам подходить?
1: Я же говорю, если вы чувствуете такое чувство, что лишь бы что-то отдать, лишь бы он отвязался от меня, да, то вот этот человек, то лучше не надо. Если у вас есть такое побуждение разобраться, да, можно подойти и поговорить с ним, познакомиться, допустим, узнать его нужду. Конечно, может быть, у него какая-то там придуманная история и так далее, но опять же, если у вас есть побуждение дать ему, то в момент, когда вы даете, да, вы как бы отдали это как Богу. И уже тот, кто получил, несет пред Богом ответственность, как он этим воспользуется. А верующий человек, он слышит Бога. И в некоторых случаях Господь говорит, пройди мимо. А в других случаях, нет, сейчас остановись и помоги вот именно ему. Вот так, как я хочу, чтобы ты помог.
0: Получается, что благотворительность – это не просто даже деньги дать, а это какой-то, имеет также элемент сверхъестественного.
1: Да.
0: Ты должен слышать Бога в этот момент и реагировать так, как тебя Бог побуждает. Многие верующие на сегодняшний день, они желали бы услышать голос Божий. И часто бывает задают вопрос, как же голос Божий услышать? Я думаю, что начать с благотворительности.
1: Конечно,
0: и прислушиваться к тому, что Бог желает, это уже первый шаг.
1: Да, и что в твоем сердце, после того, как ты помог человеку. Потому что если ты находишься в совершенной воле Божией, исполняешь то, что Бог тебе говорит, взамен ты получаешь внутреннюю радость и такой, знаете, мир. Потому что ты действительно исполнил то, что Бог хотел.
0: Да. Более социально незащищенную категорию людей, чем цыгане, трудно вообще найти. Кто и каким образом решает их проблемы? Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Живописный пейзаж и щедрая земля Закарпатской области создают резкий контраст с бедностью и отчаянием людей, живущих там. Это цыгане, народ, существующий в изоляции в таборе. Им не доверяют и отказывают в образовании и работе. Ева – молодая цыганка, которую бросил муж с четырьмя малолетними детьми.
3: У нас в таборе нет нормальной воды. Мы не можем купать своих детей или готовить еду на чистой воде.
2: В таборе Евы проживает около 500 человек, и все вынуждены пить непригодную воду.
3: Вода в колодце мутная, и ее мало. У детей очень сильно болят животы, когда они ее пьют.
4: От воды у меня часто болит живот, но я ее пью, так как другой у нас нет.
2: Покупать чистую воду Ева просто не может себе позволить. Ей и на еду для детей не всегда хватает.
4: Я часто вижу, как мама переживает, потому что ей нечем нас кормить, и нет воды, чтобы дать нам.
3: Я верю в Бога и молюсь, чтобы Он дал нам еду и питьевую воду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» давно помогает ромским общинам в Закарпатье. Благодаря поддержке партнеров налажено обучение для детей. Регулярно проводятся медицинские акции, а также бурение скважин. И когда в команде узнали о проблеме с водой в таборе Евы, решение было принято быстро.
3: С тех пор, как у нас вырыли скважину и появилась чистая вода, наша жизнь сильно изменилась. Теперь мы можем стирать, купать детей и поить их нормальной водой.
4: Благодаря чистой воде мы все перестали болеть, и я этому очень рад.
2: Вода – это только часть помощи. Чтобы у Евы и ее детей была еда на каждый день, сотрудники CBN обучили Еву и другие семьи общины работать на земле и выращивать овощи.
4: Спасибо, что вы помогли нам.
3: Огород обеспечит нас овощами, а чистая вода – здоровьем. Мы очень рады. Спасибо вам.
0: Андрей, очень интересный сюжет о жизни таких людей, про которых, в общем-то, всегда есть заведомо плохое мнение. Даже у меня лично, я могу так сказать, что когда я встречаюсь с цыганином на улице, у меня уже присутствует негативное отношение, что он меня обманет, что даже если я ему дам деньги, он их не туда потратит, ну и прочие такие негативные мысли. Но в этом сюжете мы видим, что пришли добрые люди в жизнь этих цыган, дали им воду, научили их заниматься земледелием, и жизнь этих людей стала формироваться что-то лучшее, что-то хорошее. То есть, получается, мы можем благотворить другим, невзирая на их статус, на предрассудки в сообществе. Конечно, да. Как мы это можем сделать?
1: И мало того, даже благодаря таким людям, да, мы можем поменять их мировоззрение и поменять их ценности. Как вот говорю, уже очень хорошо вот в этом сюжете показано, что дав им воду, да, пробурив эту скважину, обеспечили базовую нужду человека, то есть в чистой воде, потому что чистая вода, она, как там свидетельствует, что и у них здоровье стало лучше, они перестали думать, где ее найти, где купить, вот, и следующий момент, что помогли им заняться своим хозяйством. Потому что один из элементов такой благотворительности, чтобы человек, которому ты помогаешь, чтобы не чувствовать чувство стыда. Чтобы твоя помощь, она могла помочь ему восстановлению его, сказать, правильного ценности, восприятия, и чтобы в будущем он мог уже сам обеспечивать себя и помогать другим.
0: Вступаться за вдову и сироту. В этом случае в Библии говорится за права или все-таки за какие-то финансовые вопросы? И какую роль государства в этом?
1: Да, но я, прежде всего, конечно, в государстве должны быть законы на законодательном уровне, которые должны гарантировать защиту вот этих категорий. Сирота, вдова, пришелец. Эти законы должны помогать человеку иметь необходимые средства для нормального существования и развития. Вот. Но, к сожалению, во многих государствах этого нет. Допустим, если взять вот институт прописки, да, вот мы говорим, если пришелец, да, вот, который беженец, у него нет прописки, его могут не принять ни в больницу, не может не устроиться и так далее. То есть видно, что государственные законы не обеспечивают такой защиты. И если этого нет, тогда, конечно, необходимо вот верующий вступаться, какие-то общественные фонды, которые могут это все делать. Сейчас вот в моей семье мы как раз переживаем такой период, потому что вот 6 лет назад мы взяли девочку из детского дома инвалидов, не получилось провести документы по усыновлению, и мы оформили жену опеку над ней. Я опекун. То есть я сейчас представляю ее интересы, ребенка-сироты, инвалида детства, перед этим государством. И я хочу на каждом моменте мы видим, что законы противоречат один против другого. Вот уже моей дочери исполнилось 16 лет, и проблема получить паспорт. Да, вот, то есть вот такие вот моменты, вот мы сейчас отстаиваем. Слава Богу, есть такие фонды, где можно получить бесплатное юридическое сопровождение. И сейчас вот юрист будет помогать мне, как получить паспорт. Такие
0: вот моменты. И мы видим, что государство во многих случаях оно не успевает за нуждами таких людей. Но мы эти нужды видим, как люди, которые живут рядом с такими вот людьми. Я думаю, что с нашей стороны мы можем брать инициативу на себя, уже подразумевает, что государство, может быть, не во всем может помочь этому человеку. Поэтому какая же должна быть реакция с моей стороны? И быть первыми в том, чтобы протянуть помощь этому человеку.
1: Я думаю, что каждый верующий просто может себе поставить такую задачу. Помочь хотя бы одному человеку. То есть начать с малого. И Бог, видя верность в этом малом, потом что? Может помочь... чтобы уже помогать более другим. Однажды тоже я был в одной церкви, вот общался с верующими, и когда пастор, и уже на то была небольшая такая община, они увидели этих беспризорных детей, они просто решили каждый день готовить 3 порции супа. То есть сколько вот они могли своего семейного бюджета. Uh-huh. То есть они стали готовить 3 порции супа и просто выносить на улицу, и они кормили тех ребятишек, вот, 3 человека. Uh-huh. Когда это узнали верующие в их церкви, они стали уже помогать, приносить продукты, тогда спустя короткое время они могли уже там где-то 10 порций делать, 20 порций. Когда я уже общался с ними, то они уже готовили порядка около 50-70 обедов каждый день. То есть начав с такого малого, да, то есть мы можем помочь потом многим.
0: Такая известная фраза есть. Лучше дать человеку не рыбу, а дать ему удочку,
1: да,
0: чтобы он мог потом впоследствии себя обеспечивать. Согласен ли ты вот с таким утверждением?
1: Да,
0: и
1: конечно.
0: Как мы вообще можем начать такое делать?
1: Ну, как вот в этой истории, да, вот помимо того, что там пробурили скважину и дали вот необходимое хозяйство, научили. Да. То есть вот важный момент не просто дать удочку, а научить, как правильно пользоваться. И вот мне нравится вот эта работа 2 фондов благотворительных, которые обеспечивают ключевые нужды людей. Помимо того, что просто дают, они обучают, как правильно использовать, как правильно ухаживать там, за животными, как правильно возделывать землю, чтобы получить наибольшую прибыль от этого. Поэтому необходимо, конечно, обучать.
0: Для многодетной семьи из Киргизии есть досыта было просто чудом. Но своевременная помощь изменила судьбу этой семьи. Давайте посмотрим.
2: Три четверти Киргизии занимают горы. Именно там проводит все дни напролет пастух Эркин. За свою непростую работу он получает меньше установленного в стране прожиточного минимума. И чтобы обеспечить свою жену и 6 детей, ему приходится тяжело.
4: Мне всегда очень больно от того, что я мало зарабатываю и не могу обеспечить свою семью всем необходимым. Это меня угнетает.
2: Несмотря на бедность, Эркин принял в свою семью еще одного ребенка. Несколько лет назад умер его брат, а жена брата стала сильно пить и плохо обращаться с дочерью, племянницей Эркина. Не задумываясь, добрый пастух забрал девочку к себе и стал заботиться как о родной.
3: Наш папа много работает, но ему мало платят, и нам не хватает на еду. Часто мы все едим одну вермишель или хлеб.
2: Нурзада, жена Эркина, изо всех сил старается сэкономить и растянуть то малое, что у них есть, чтобы хватило на дольше.
3: Я стараюсь быть очень экономной, покупаю только самое необходимое и самое дешевое – продукты, мыло. И мне так больно, когда я вижу, что кто-то унижает моих детей за то, что они плохо одеты. Разве они в этом виноваты?
2: У Нурзады и Эркина есть мечта – чтобы их дети жили в достатке. И об этом они молятся к Богу, доверяя Ему свою нужду.
3: Я верю, что Бог любит нас всех одинаково. И если бы по своей милости Он послал бы нам какой-то домашний скот, мы всей семьей вместе заботились бы о нем, и у моих детей была бы еда.
4: Я хотел бы разводить кур, я мог бы продавать яйца, разводить цыплят.
3: Мы все очень сильно хотим жить, как другие люди. Иметь нормальную еду и одежду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» уже несколько лет оказывает помощь малоимущим семьям в Киргизии в рамках программы «Сохраняя семьи». Когда команда узнала о многодетной семье пастуха, то сразу решили помочь. Им подарили 3 молочных коз и 30 кур несушек.
4: Сегодня потрясающий день. Вы принесли нам куры, коз. Дети сразу поделили, кто будет ухаживать за курами, кто о какой козе будет заботиться. И все рады.
3: Вы не представляете, какое для нас это счастье и радость.
2: Теперь в этой семье каждый день есть источник еды. И даже появилась возможность продавать излишек молока и яиц своим соседям.
3: Теперь мне смогут покупать хорошую одежду, и никто не будет надо мной смеяться. За все, что вы сделали для нас, я благодарю вас и желаю большой удачи.
4: Из-за волнения я не нахожу слов, но мое сердце благодарит вас. Спасибо.
0: Андрей, интересный сюжет.
1: Да.
0: Какие твои впечатления?
1: Ну, прежде всего, что я заметил, что это действительно этот пастух, он такой богобоязненный человек, что он действительно, несмотря на все трудности, он несет ответственность за своих детей, за свою семью. И даже несмотря на то, что не хватало финансов и материальных имуществ, чтобы прокормить своих 6 детей, он решил забрать себе в дом свою племянницу, которая, можно сказать, оказалась как сирота, потому что мама не заботилась о ней и так далее.
0: Настоящий
1: и он смог поделиться, да, и со своей приемной племянницей вот этой отцовской заботой, любовью и так далее. Также очень интересно, что они не искали просто легких путей. То есть они просили у Бога возможности работать, чтобы у них было там свои животные. Вот. И Бог услышал эту молитву его и его детей. И когда им просто помогли, подарили этих козочек, этих кур, вся семья пришла в движение. То есть они уже стали распределять, кто будет работать, кто будет отвечать за коз, кто будет отвечать за кур.
0: И
1: они готовы работать. Они готовы работать и трудиться, и зарабатывать своими руками. Вот это очень здорово, что благодаря такой вот проверенной организации, которая уже имеет многолетний опыт работы, что они не просто тоже подарили это, но они обучили, как этим правильно пользоваться, чтобы получить больше надои, больше яиц.
0: В общем-то, посмотрев на вот эти сюжеты, можно сказать, что любой человек может стать успешным благотворителем.
1: Конечно.
0: Но что нужно для того, чтобы им быть, чтобы им стать? Необходимы, может быть, деньги, положение, учение какое-то. Что необходимо для этого?
1: Ну, прежде всего, конечно, учение. Потому что, я говорю, в Библии более 3000 мест, которые говорят о финансах и о материальном имуществе. То есть, если столько много мест, то есть Бог особенно концентрирует наше внимание на это. Почему? Потому что то, как мы относимся к материальному имуществу, может показать истинные критерии нашей веры. Потому что Иисус сказал, невозможно служить Богу и мамону. То есть мамон – это не просто финансы, это своего рода богатство. Иисус противопоставил эти моменты. Если я хочу служить Богу, то финансовое имущество, материальное имущество – это инструмент, которым я служу Богу и служу людям, которых Бог любит. Вот поэтому, прежде всего, необходимо обучение. Следующий момент – просто когда я могу сесть и в молитве пред Богом написать то, что у меня есть, чем я могу поделиться. Или у меня есть, что я могу кого-то обучить определенному бизнесу, да, или кого-то я могу финансово благотворить, или кого-то я могу взять в часть своего бизнеса.
0: Андрей, какие мы можем подвести итоги по теме, о которой мы сегодня говорили?
1: Прежде всего, что нужно благотворить. То есть за своего рода это есть как бы заповедь Божия для нас. Этому необходимо учиться. И учиться, читая вот евангельские тексты, как Иисус поступал, потому что мы должны подражать Иисусу Христу. Нужно благотворить всем, чем мы можем. Особенно смотреть на те категории, которые Бог в Писании говорит. Сироты, вдовы, пришельцы, люди-инвалиды, люди, которые больны, вот, пенсионеры, то есть которые, люди обездоленные. И благотворить и помогать всем, чем мы можем. И не искать в этом своей корости, не искать в этом славы для себя, а искать, чтобы через это поменялась их жизнь, чтобы они уверовали в Бога, потому что благотворительность своего рода – это такой мостик, который помогает человеку прийти к Иисусу Христу. Потому что они видят в нас Христа, Бога, любящего их в делах. Вот. И вот радоваться этому.
0: Вчера и я увидел фразу знаменитого баптистского проповедника и защитника прав человека Мартина Лютера Кинга, которая звучит таким образом, что на сегодняшний день самый животрепещущий и необходимый вопрос в сообществе – это «Что ты можешь сделать для других?».
1: Да.
0: Сейчас, дорогие друзья, мы хотим помолиться о вас, чтобы вы получили разрешение от Бога во всех ваших проблемах и ответы на все ваши вопросы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да, вот в этих свидетельствах очень четко показано, что у людей, у которых были проблемы, они искали выход, и они молились.
0: Угу.
1: Бог, услышав их молитву, направил к ним сотрудников благотворительных организаций, христианских фондов. Поэтому давайте помолимся за наших телезрителей, которые сейчас могут находиться в очень серьезных проблемах.
0: Давай.
1: Отец наш Небесный, мы сейчас в молитве молимся за наших телезрителей, у которых очень серьезные проблемы. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с тяжелыми болезнями. Они ищут выхода, они ищут средства на операции, Господь, ищут средства для того, чтобы прокормить своих детей. Господь, Ты есть Бог сирот, вдов и пришельцев. Господь, просим Тебя, по нашим молитвам, помоги, приведи к ним, Господь, верующих, приведи к ним сотрудников благотворительных фондов, Господь. Расположи сердца чиновников, представителей государственной власти, чтобы они помогли, Господь, и чтобы через эту помощь эти люди, Господь, уверовали в Тебя. Mm-hmm. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа.
0: Mm-hmm. Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве Андрея. Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал каждого из нас, кто сейчас смотрел эту передачу, чтобы стать Твоей рукой на земле и благотворить нуждающимся людям. Как Ты сказал в Писании, что дающий бедному, он дает взаймы Богу. Так мы хотим, Господь, на этой земле давать людям и понимать, что то, что мы даем им, мы даем фактически Тебе в Твои руки. Какая это честь и привилегия служить самому Богу. Боже, благослови сердца каждого из нас, чтобы мы могли делать благотворительность нашу с радостью, без горечи, без зависти. Пускай, Господь, Твой Дух Святой пребывает в сердцах наших. Помоги нам отображать Твою славу на земле, быть Твоими представителями Царства Божьего на земле среди темного мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.
0: Андрей, спасибо большое, что сегодня был на нашей программе и помог нам разобраться глубже в вопросе благотворительности. Я надеюсь, что в последующих передачах мы сможем коснуться и других аспектов благотворительности. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».

0: Здравствуйте. С вами программа «Иначе говоря», и вопрос, который мы сегодня обсудим с вами, это «Есть ли противоречия в Библии?». Поговорим о противоречиях в Библии. Но мне вспоминается один случай, очевидцем которого я был на одной из одних семинаров, где как раз ведущий поднимал такой вопрос о Библии. Ну и когда он говорил о Библии, о том, кто ее написал, откуда она возникла и так далее, он поднял один интересный вопрос о противоречиях и сделал такое заявление, что в Библии противоречий нет, что он сам уже давно изучает Библию и не нашел ни одного. Мне хотелось бы вас спросить, согласны ли вы вообще с таким утверждением, вот с таким заявлением, которое иногда делают, верующие люди, священнослужители, что в Библии противоречий нет?
1: Ну, если бы я был каким-нибудь неопытным учеником, скажем, я имею в виду, я бы плохо знал Библию и так далее, как такой человек, я бы ответил бы то, что, скорее всего, там просто масса противоречий, и, скажем так, противоречий на противоречии. Но, если человек, теолог, представим, да, например, то я бы сказал, что все довольно подчинено какому-то закону, и все логично расставлено.
0: Но самим вот этим утверждением ты согласен или нет? Ну, что в Библии нет противоречий.
1: Я думаю, я думаю, то, что больше всего второе. То, что все подчинено чему-то.
0: То нету.
1: Нет.
0: Ага, другие что думают?
2: Я хочу сказать, что в Библии противоречия есть. Но, большое но, это контекст. Есть такое, то есть очень важен контекст. В некоторых вещах мы можем открыть, например, почитать. Вот если мы возьмем этот стих, где написано, что Бог говорит так-то. Или этот человек пошел и сделал так-то. Он был пророком, был от Бога, да? А в другом месте мы перелистываем и открываем и читаем, что здесь он говорит совсем по-другому, другой уже человек, разные авторы, то есть Библию написали разные люди. И он говорит совсем по-другому. Это, можно сказать, что это противоречие, то есть это речь противоречит тому. Но очень важный контекст, поэтому если следовать контекст, то, наверное, там уже что-то разное. Но противоречие, я считаю, что есть.
0: То есть ты не согласен, наоборот, с таким заявлением?
2: Нет.
0: Да? А другие?
3: Я тоже не согласна с утверждением, что в Библии нет противоречий. Например, противоречивы Старый и Новый Завет. Ну и, соответственно, уже все противоречия Иисус обговаривает. То есть это очень важно, что Он объясняет эти противоречия уже в процессе.
1: Вот, значит, все подчинено какому-то закону.
3: Ну, то есть они и есть, но они обоснованы, они потом объяснены.
0: Вот. Ну да. Я так понимаю, есть еще.
4: То есть мне кажется, что если изучать Библию в целом, то есть не рассматривать ее каких-то отдельные слова какие-то или выбирать какие-то фразы, которые тебе интересны просто. Если ты не углубляешься в какую-то конкретную историю и потом только на ней зацикливаешься и потом рассматриваешь другой какой-то вопрос. Но если рассматривать Библию в целом, изучать ее конкретно и даже то, что тебя не особо привлекают темы, то тогда можно, наверное, для себя выяснить, что как таковых противоречий, которые конкретно противоречат одному и другому явлению, если рассматривать, то таковых нет, мне кажется.
0: Хорошо. Я не случайно это задал вопрос, потому что на самом деле существуют разные точки зрения по этому вопросу. Да? Есть определенная, допустим, группа, верующих людей, которые занимают позицию довольно-таки категоричную и однозначную. То есть они заявляют как раз о том, что в Библии нет никаких противоречий. Нет их, и все. Есть другая категория людей, которые, наоборот, считают, что в Библии противоречий масса, просто море, и они строят именно свою полемику именно всегда на противоречиях, показывая один или другой отрывок Священного Писания. Вот поэтому, я думаю, в этом вопросе вообще о противоречиях нам нужно действительно занять какую-то такую, думаю, здравую позицию, да? И вот давайте попробуем вначале еще разобраться в таком вопросе, что такое противоречие вообще. Потому что это очень важно, да, от того, как мы его понимаем. Что такое противоречие, вот на ваш взгляд, вот как вы сами думаете?
5: Противоречие — это белое и черное. Вот если конкретно взять, да, пример, то есть как вот если человек пошел туда, сделал то-то, а в другом месте не ходил туда, не делал то-то. Вот это противоречие.
0: Это противоречие.
5: Или как вот в Новом Завете одни имена учеников, в другом другие имена, потом какие-то там уточнения, и вроде тут одно, потом другое, и не знаешь, что правда.
0: Вот оно. Что же на самом деле, да?
5: Да, что же на самом деле.
3: Я согласна с позицией Юли. Я хотела бы добавить, что противоречие — это объяснение одной ситуации с разных точек зрения, которые друг друга должны исключать. Ну, то есть я только добавить хотела. То есть противоречие — это когда ты считаешь вот так, вот другой человек считает совершенно по-другому. И из-за этого может складываться неверная картина.
0: Кто еще думает? Что такое противоречие?
1: Я думаю, больше то, что прошлый пример они характеризовали не противоречие, а наоборот, они были в одном направлении. То есть противоречие — это когда, скажем, две стрелки направлены друг против друга.
0: Так.
1: Это больше напоминает мне противоречие. А это мне напомнило больше несколько стрелок, направленные в одну сторону. Просто они каждого свой путь.
4: Мне кажется, что вот если рассмотрим пример, вот когда говорят, да, есть такой вариант, люди говорят, ты сам противоречишь себе. То есть сначала человек говорит определенную фразу, одну, потом он через некоторое мгновение сказал другую фразу, но эта фраза противоречит той, что он сказал сам.
0: Опровергает.
4: Опровергает, да. То есть он сказал не то же самое, что и сначала, но сказал уже что-то другое. Но эта фраза вторая противоречит этой. Значит, он, как бы это выразить, прямо напротив поставил свой вопрос или свою точку зрения. Напротив тому, что уже говорил.
0: Даже если само слово это разложить.
4: Да.
0: Да. Против и речь. То есть речь, которая против, да? Если говорит сам человек, то получается какая-то часть его речи, часть его высказывания начинает вступать в противоречие, то есть как бы в оппозицию, спорить с другой частью, да,
1: высказывания. Направлено против.
0: Направлено против, да, действительно. Здесь само слово важное, ключевое — против, да. Но я хотел бы тоже подчеркнуть, как определяет противоречие. Это два высказывания, из которых одно является отрицанием другого. Или взаимоисключение. Есть еще такое объяснение, что противоречие — это несогласованность в мыслях. Несогласованность в мыслях. Оно более такое обтекаемое, да, но нет какой-то логической такой последовательности. Или противоречие — это положение, несовместимое с другим и опровергающее другое. То есть есть некая несовместимость, есть некий спор, да. Хорошо, вот теперь в плане, теперь мы подходим к, ну, как бы к самой Библии, да, и, конечно, вопрос, есть ли все-таки в самой Библии противоречие, поскольку у нас, я так услышал, разные мнения возникло, да, одни сказали, что как бы есть, другие сказали, что вряд ли, если мы начнем в это, да, углубляться. Вот. Но, тем не менее, есть один отрывок в Священном Писании, который, ну, это не означает, что, ну, на самом деле, как бы он открыто говорит о том, что есть в Библии противоречие. Но, тем не менее, вот этот отрывочек, он показывает, что в Библии есть такие места или такие высказывания, которые трудны для понимания. Это второе послание Петра, 3 глава, с 15 стиха я прочитаю. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». И вот если мы посмотрим на слова Петра, то мы здесь увидим, что Петр говорит о том, что в словах или в письмах апостола Павла есть нечто что? Неудобо вразумительное. Но если это слово как бы дословно перевести, поскольку у нас послание Петра на греческом языке дошло до нас, то там слово переводится как «трудно для понимания», то есть трудные какие-то тексты могут встретиться в самой мысли апостола Павла. Вот. Поэтому давайте мы попробуем, ну, как бы сказать так, если честно, что в Библии есть какие-то трудные отрывки, которые действительно могут, скажем так, противоречить друг другу, и которые очень часто, ну, скажем так, скептики или неверующие люди могут использовать для того, чтобы показать. Но я думаю, в этом вопросе есть еще один важный нюанс. Откуда вообще возникло такое как бы разделение? Да? То есть если одна позиция говорит, что в Библии нет противоречий, другая позиция говорит, что наоборот есть, она связана с тем, что, ну, как правило, верующие люди очень часто говорят о том, что ну, Библия — это слово Бога. Раз это говорит Бог, Бог не может что? Ну, как бы сам себе противоречит, не может сам ошибаться. Вот. Да, то есть если такой нет, то другая сторона, то есть другая группа людей, которые, наоборот, читая Библию, находили в ней какие-то несоответствия, они говорят, как же, подождите. Ну вот же, если вы говорите, что Бог стоит за Библией, а тут какие-то есть несостыковки, какие-то несогласования, да, то рождается другая позиция, как бы в ответ на вот ту, которая категорично говорит, что в Библии противоречий нет. Вот. Сразу получается у нас два таких крыла или две таких крайности, да, или две позиции. Я думаю, здесь нужно попробовать найти такую золотую середину,

0: первой главе, когда он видит Иисуса, мы читаем такое, первая глава, стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть позиция Иоанна довольно-таки четко заявлена, да, что Иисус, Агнец Божий, возьмет на себя грех мира, и другими словами, Мессия, то есть Спаситель, Избавитель. Да? Но если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 11 главу, то здесь Матфей приводит также вопрос уже Иоанна Крестителя. Я прочитаю сам вот этот контекст. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот вопрос получается, да? И некоторые люди, ну, сторонники как раз того, что в Библии есть противоречие, заявляют, что в одном тексте говорится, что Иоанн уверен, что Иисус – это Мессия, а в другом тексте говорится о том, что он вообще сомневается. Вот как вы считаете, это противоречие или нет?
1: Я примерно такой подобный пример в Библии читал. Интересно, что когда ученики Христа, когда он их только начал собирать, искать, выбирать, в тот же день или в первый день, когда Христос совершил чудо, там написано: «И ученики уверовали в Него». То есть в тот момент они уверовали. Что означает? Что они поверили, что Он на самом деле Сын Божий, который должен был прийти, Христос. Читая дальше в этой же книге, в этом же Евангелии, еще дальше читаю, они с Ним ходят, они с Ним общаются. Дальше Он еще одно чудо совершил, они опять в шоке. И там написано: и уверовали в Него. То есть получается, что две главы назад они не уверовали в Него, хотя это так написано. То есть потом они опять уверовали. Я считаю, что это просто человеческий фактор наш, вот как людей, что мы можем сегодня поверить, а завтра забыть о том, что случилось, и опять удивляться чему-то, что мы как бы в чем мы уже уверовали как бы раньше. И здесь Иоанн также. Мне кажется, что это не противоречие. На самом деле он понимал, что это Христос. Но через какое-то время, как у всех у нас людей, у него появились сомнения опять. Слушай, может быть, все-таки не Христос, как? Ну, для них это было слишком грандиозно, чтобы Мессия пришел, и они, ну, им легче было не поверить, легче было подождать, что, ну, что должно быть что-то еще более грандиозное случиться. Поэтому, мне кажется, Иоанн просто со временем опять усомнился. Вот все.
0: Отлично.
2: У меня есть такое мнение, ведь Библия — это книга. А у любой книги есть перевод. Возможно, очень много противоречий объясняется просто грешностями перевода. Потому что я читала несколько, там, допустим, книг в разных переводах, абсолютно разные тексты. Абсолютно. И тут может быть, что просто одно слово, которое там, например, на греческом языке, перевели на русский просто не так.
3: У меня третий вариант. Я думаю, что... Мне кажется, то, что это было сделано даже принципиально так. То есть, когда мы читаем, они уверовали, потом через две главы снова уверовали, и создается впечатление: так, я правильно понял вообще, о чем я прочитал на две главы назад? И такое ощущение, что какая-то контрастирует эти обе мысли. Но мне кажется, это был принципиальный ход, чтобы человеку просто, когда он читает Библию, да и любую книгу, он нужно каждый раз напоминать, где он и что. И, возможно, это специально написаны одни и те же слова.
0: То есть это прием литературный,
3: да.
0: Прием,
3: да,
0: который использует тот или иной евангелист для того, чтобы что-то, на что-то обратить внимание. Ну, вообще, знаете, даже если говорить о самом, о самом противоречии, то есть люди, которые занимаются вопросами противоречия, они подчеркивают, вот если говорить о самом определении, еще раз, противоречия, то оно касается всегда какого-то момента, то есть какого-то события, так? В одно и то же время, да? В одном и том же месте. Почему? Вот тогда оно возникает, как бы, противоречие. На самом деле, действительно, здесь очень просто объяснить. Я не думаю, что здесь есть противоречие. Скорее всего, это уже попытка иногда скептиков или неверующих, скажем так, в Библию, А это попытка уже, знаете, так, до кучи набрать всего, да, и показать, смотрите, как много противоречий. Например, кстати, вот в интернете есть даже книга, ну, там, брошюра, которая так и называется «101 противоречие в Библии». И я когда просматриваю эти противоречия, многие из них, ну, просто, знаете, так сказать, притянуты за уши, да, просто уже до кучи, вот надо докидать туда и создать такую видимость, что действительно, вообще, в Библии страшная книга, тут какая-то неразбериха.

0: полнейшее одно другому противоречит. Вот даже вот этот случай, который мы как бы прочитали в отношении Анны, действительно, я как бы согласен, что есть определенные моменты в нашей жизни, когда я могу быть в чем-то уверен. То есть 5 лет назад я был в этом убежден, но сейчас, поменяв свои взгляды, свои убеждения или уже совсем другая обстановка, я в этом сомневаюсь. И это не противоречие. Да, тогда я считал так, сейчас я считаю иначе. Это нормально, да, то есть здесь как бы противоречия нет. Но есть, но что делать, если действительно в Библии мы встречаемся с такими текстами, которые как бы говорят об одном и том же месте, об одном и том же событии, об одном и том же человеке и об одном и том же времени, но они создают вот эту, несостыковку. Давайте посмотрим. Два Евангелия сравним. Вообще, кстати, очень много вот таких несостыковок мы как раз сталкиваем именно в Евангелиях. Да. Там очень часто попадаются такие моменты. Евангелие от Марка. В 15 главе Марк описывает смерть Иисуса. Именно что там происходит. С 33 стиха прочитаю. «В 6 часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 9 часа. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоящих тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Это первый момент. Если мы смотрим на Евангелие от Луки, который также описывает смерть Иисуса Христа, то там есть другой нюанс. Вот давайте послушайте. «Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. Похоже, да? То есть так же, как говорил Марк. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки твои предаю дух мой“. И сие сказав, испустил дух». Где здесь мы видим противоречие?
1: Последовательность событий.
0: Последовательность событий, да? Марк говорит о том, что завеса разорвалась после смерти Иисуса, когда он сказал речь, испустил дух, ну, то есть умер.
2: Причем потом, слова были разные.
0: Да, и потом завеса разорвалась. А Лука... Не, но если мы говорим о событии самом, да, то есть мы сегодня живем в таком обществе, где мы события очень хорошо фиксируем, да, мы фотографируемся, мы снимаем на камеры, то есть, в принципе, у нас есть много средств, да, которые помогают нам фиксировать события, да, возможности. Вот, поэтому мы больше, наше уже восприятие мышления, оно построено на фактах. То есть нам нужен факт, да, в суде принимается конкретный факт. Не что ты думаешь, он убийца или не убийца, да, а ты что думаешь? Один, да, он убийца, другой, он не убийца. И, ну, если так будет судья строить, свое заключение, то можно так и человека, виновного, да, посадить. Нужны факты. И вот если брать факт, когда же все-таки разорвалась завеса? До того, как Иисус умер или после? Что-то одно истинно, что-то другое ложно. Не может такого быть, чтобы два этих утверждения были истинными. Это как? То есть она начала рваться, а потом Иисус умер, и она до конца разорвалась. Или как? Что вы думаете?
3: Вот у меня такое мнение. Какая разница, по большому счету, до или после? Суть в том, что разорвалась она и разорвалась. Мне кажется, Библию нужно читать не глазами, а сердцем. Просто знать, что это было. И вот мне сразу приходит на ум такое, что давайте сравним их Евангелие с дневниками. Угу. Вот вы, например, ведете дневник. Неужели вот у вас событие произошло, и вы сидите сразу же записываете? Нет, конечно. Самое раннее, это вы пришли домой вечером, зафиксировали свои события. Ну, максимум заметку на телефоне. Тогда телефонов не было. Угу. Они писали свои записи уже по прошествии какого-то времени. Человеческий фактор никогда нельзя отменить. Просто забыли, ну, поменялось у них. Это не столь важно. Главное, что он испустил дух. Угу. И то, что это было. Какая разница, угу, когда?
0: Отлично. Ну, вот спасибо, Ольга. Это очень хороший такой ответ. Он чаще всего как раз верующие так и говорят. Да зачем вообще на это все внимание обращать? Но ведь есть люди, которые, для которых которые делают шаги к Богу, то есть которые ищут, скажем так, ответы на свои вопросы. Иногда для них очень важно, чтобы у них выстроилась какая-то картина. И когда они читают внимательно довольно-таки и видят, что у них какие-то происходят несостыковки, так, стоп. Но есть люди, которые эмоционально могут воспринять события само. Да, я согласен. То, что Иисус умер, здесь не противоречит ни тот, ни другой евангелист. Они оба соглашаются. Но противоречие возникает именно в деталях. Значит, кто-то из них напутал или подзабыл, а кто-то все-таки правду сказал, а раз тогда так, слушайте, как это, Библия, Слово Божие, вот так ее читать, кто там что-то напутал, кто-то что-то забыл, и уже как-то у меня начинается сомнение, вообще можно тогда ей доверять, если в таком вопросе они там вспомнить не могли, что же им Дух там Божий не подсказал, Господь там им не сказал, слушай, Марк, да вообще-то до разорвалась, и как бы, да, точно, спасибо Господи, и взял, записал, а вот
1: на самом деле, там даже тот же Марк и кто еще, Лука, да, мы его сравнивали, они же не стояли, вот смотрели на Христа, как он на кресте висит, и параллельно завесу, и сравнивали. Когда это
0: снимали,
1: Зумер,
0: да?
1: Завеса засекаем, когда она разорвалась там. Вот. На самом деле, то есть они знали, что это событие, как бы, вот и это событие было параллельно, то есть когда Христос умер, завеса разорвалась. Но этот написал до, этот написал после. Просто, конечно, они же это узнали впоследствии от священников, может, от людей, которые выбегали из храма. Для них это был шок, то что завеса, которая разделяла святой святых, это было такое место, куда никто никогда из обычных людей, кроме первосвященников, не заходил. Поэтому там наверняка как бы было что-то такое событие, что люди поняли, что да, в этот момент. И примерно для них это было вот это. То есть суть в том, что она разорвалась.
0: Ну да,
1: и это евангелисты хотели передать. Вот. А там вот, как Оля уже сказала, что и то, и до, и после, это как бы не вопрос того, чтобы влияло на
0: наше спасение. Мы попробуем все-таки выяснить, да.
1: Но надо выяснить, да, это интересно.
4: Я недавно читал свидетельство одного математика, физика, ученого, который пришел к Богу. Вот. И так получается, он сам объясняет, то, что какие у него чувства внутри, он объясняет то, что для него до сих пор, вот он посещает церковь, верит в Бога и так далее, вот. Но он говорит, до сих пор мне все равно важны детали, которые я вижу в Библии и вообще, которые вижу в мире. Вот. То есть, несмотря на то, что я верю, мне все равно важны детали.
0: Да, они
4: вот. Потому что, как вы сказали, то, что есть люди, которые воспринимают это эмоционально, а есть, которые именно детали.
0: Ну да, которым нужно все пополнить.
4: Нужно структурировать информацию. Да. Вот. Так вот, когда вот мне тоже интересно узнать, к чему мы сегодня придем. Вот. Но вот когда вот я думаю об этом, я начинаю задавать сам себе вопрос. Ну хорошо, например, вот они расставлены в разных последовательностях. Да, вот я думаю, вот я, например, узнаю, вот чтобы что сделать. Я из этого сделаю какой-то вывод, или я подумаю, что, может быть, это не...
5: Поменяю
4: вот,
5: религию.
4: Поменяю и скажу, вот именно потому что
0: разорвать. Да, все, объявляю, Бог, тебе не верю, тебя, да?
4: Вот. Как-то.
0: Вы знаете, просто я показал два примера. Почему? Один пример противоречия, который, легко объясняется, и мы видим, что противоречия, собственно говоря, и нет. Оно надумано. Но есть действительно примеры, когда есть противоречие, да, и тогда мы должны в данном случае, признать сам факт, что оно есть. Не нужно этого отрицать, не нужно убегать от этого, потому что иногда люди, верующие, склонны к этому. Давай закроем. Задуем свечку и будем сидеть в темноте, и неважно, да, на самом деле важно как раз в этих вопросах разобраться. Вот. Но также было правильно замечено, что не всегда это должно сразу ставить вопрос веры или неверия. Почему? Потому что вот было кем-то из вас мысль хорошая подмечена, по-моему, была тобой, что есть литературный прием. И когда я тоже думал над этим вопросом, я заметил одну важную деталь, что и Марк, и Лука, они по-разному рассказывают об Иисусе. То есть они говорят о разных Христах, если так говорить. Почему? Они в своей жизни пережили силу Евангелия, они действительно встретили в своей жизни Христа, да, умершего и воскресшего, и Он изменил их жизнь. И они видят, как это Евангелие изменило их жизнь. И теперь они делятся опытом веры того, каким они видят Иисуса, как они его представляют себе. Потому что у каждого верующего человека могут свое быть представление о Боге. Мы имеем право на это, да? И вот Лука больше всего говорит об Иисусе как о праведном человеке, который невинно пострадал. Поэтому завеса разрывается у Луки, когда? Она разрывается перед его смертью. Почему? Потому что если храм, в храме разрывается завеса, а это место святое, где присутствует Бог, то таким образом до смерти Иисуса Бог как бы выражает свое неодобрение тому, той системе, которая Иисуса распинает. То есть он как бы, ну так скажем, делает демонстративный вызов, что вы праведного человека предаете смерти. И Лука вот именно эту мысль вообще на протяжении смерти Иисуса, когда он описывает, он подчеркивает Иисуса как того, кто мученик, который достойно умирает, то есть смело принимает смерть. И поэтому, обращая свое Евангелие уже к поколению христиан, он им как раз говорит о том, что вот так надо смотреть, то есть так принимать страдания. Марк показывает другое, он показывает Иисуса, который внутри переживает, да, который мучается, страдает, и вот он умирает, и завеса разрывается. И таким образом Марк хочет показать, что жертва Иисуса принята. Что действительно Иисус был тот, кого, да, Мессии, кого Господь и одобрил, чтобы он действительно мог спасти. Вот, в принципе, так можно объяснить противоречие. И, с другой стороны, вот эта наша тема, она помогает нам действительно думать иначе.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать.
В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, а ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы.
Нам необходимо старое длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь 4 вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня,
произошли от этих четырех видов благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуава не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенный и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%, разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медекс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого.
И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще. Это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны 2 стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с 4 бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них

одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

Джерри был восходящей звездой университетской команды по американскому футболу. Он был высокий, сильный, быстрый, придерживался философии «пленных не берем». В общем, на его будущем заранее красовалась табличка «Звезда». Он был, скорее всего, номинальным христианином и, может, гулял не в самых подходящих районах, но однажды, проходя мимо бара в большом городе, он увидел, что разгорается драка. Из дверей вышло двое парней, вокруг собралась толпа. Да, Джерри большой, сильный, но у одного из парней в руках нож, и Джерри решил, что пришло время для подвига. Он набросился на парня с ножом сзади, заломил ему руки, развернул вокруг своей оси, прекратил драку, думая, вот я молодец, делаю доброе дело. Но полсекунды спустя раздалось громкое бум-бум. И вот уже Джерри, не помня себя от боли, лежит в луже крови с двумя пулями в поясничном отделе позвоночника. Ведь он не знал, почему началась эта драка, и увидел только нож в руках одного из дерущихся. Не имея понятия о том, что у второго был пистолет, он решил, что должен их разнять, а в награду за свое доброе дело получил две пули в спину. Не скажу, что все мои близкие друзья рано или поздно оказываются прикованными к постели. Но говоря о страданиях и трагедиях, едва ли есть что-либо ужаснее, чем когда весь мир переворачивается вверх ногами, и вы больше не можете ходить. Мир Джерри рухнул. Его мечты разбились вдребезги. О футболе больше не могло быть и речи. Как и о просто ходьбе, все планы на будущее вылетели в трубу. Из-за того, что он попытался помочь человеку в беде, мир рухнул. Наверное, если у кого-то и было право сказать «почему я», то это у Джерри. «Господи, почему я? Господи, я же просто... Я не сидел в том баре и не пил, я не участвовал в драке, я пытался ее остановить и спасти чью-то жизнь, и вот такая мне награда». Но Джерри – интересный человек, и он быстро понял, что когда твой мир рушится, не стоит спрашивать, почему. Джерри отнесся ко всему стоически, как настоящий спортсмен. Он перенес много операций, а затем реабилитацию, и все это с решимостью «я отказываюсь быть жертвой, я пройду через это». Он решил следовать первой главе Иакова, хотя и был лишь номинальным верующим, и принимать с великой радостью различные искушения, зная, что испытание его веры производит терпение, а терпение

творение должно иметь совершенное действие, чтобы он был совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. И Джерри ответил на три вопроса, о которых мы говорили в прошлый раз. Первый вопрос: что всегда зависит только от меня? Джерри ответил: мое отношение. Еще на реабилитации он сказал: никаких слез, никаких жалоб, не надо меня жалеть, я выкарабкаюсь. Второй вопрос: что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. Джерри всегда был спортсменом, качался, занимался на тренажерах. Он сохранил в себе это отношение: я справлюсь. Он начал поднимать гантели уже на реабилитации. Он решил, что накачает свой торс лучше, чем раньше. Он вынесет все. Третий вопрос: на что я могу надеяться завтра? Джерри был номинальным христианином, он мало читал Библию и, честно говоря, не очень-то знал Бога, не мог знать, что Бог по своей благости и доброй воле обратит во благо самые кошмарные обстоятельства жизни. Одним словом, вот здесь-то он и застрял. Джерри был храбрым и сильным. По его собственным словам, он пытался доказать всему миру, что сможет пройти через это. Я верил в Бога. Я решил, что не стану жалеть себя. Я смутно понимал, что у Бога все под контролем, и почему-то Он это допустил, но особо об этом не задумывался. Но дальше ему нужно было поверить, что Бог может обернуть все это ему во благо. «Чип, — говорил он мне, — ты можешь читать мне все эти истории про Иосифа и других ветхозаветных героев до посинения, приводить множество других примеров, но я этого не вижу. Я не вижу будущего. Я застрял. Я ничего не знаю и не умею, понимаешь? В колледже я не отличался хорошей успеваемостью. Знаешь, что у меня хорошо получается? Играть в футбол. А теперь я даже ходить не могу. Кем я смогу работать? Смогу ли я вообще закончить образование? Что делать, если вы дошли до того момента, когда хотите поступать по-божьему, исследовать его заповедям, хотите отстраивать свой рухнувший мир, хотите принимать испытания с радостью, хотите позволить терпению иметь совершенное действие, но только и можете что сказать: «Да, я продержусь этот день усилием воли, но как? Что именно нужно делать? Что ждет меня в будущем?» Помню, как я преподавал по этому отрывку, и через 4 или 5 дней ко мне подошел один мужчина. Знаете, мне очень понравились эти стихи из первой главы Иакова. Я ответил: «Что ж, я рад». Пасторы всегда любят слышать хорошие отзывы о том, как Бог работает. Но он продолжил: «Вот только есть одна проблемка». «Что такое?» — спросил я. «Я принимаю испытания с радостью». «Прекрасно. Я терплю и не сдаюсь день за днем. Вот и правильно, но я по-прежнему без работы, так что же мне делать?» «Да, хорошо, я хочу правильно относиться к происходящему, хочу проявлять терпение, но мне нужно платить по счетам, а работы нет. Или мы с женой по-прежнему живем в разных комнатах. Или знаете что, я работаю над своим отношением и терпением, но мне тут пришел результат биопсии, и никакой волшебник не сделает его из положительного отрицательным. У меня все равно рак. Как мне жить конкретно в моем теперешнем положении? Чего Бог от меня ожидает? Как именно мне не сдаваться? Не абстрактно, не теоретически, не в духовном смысле. А как конкретно, как мне сотрудничать с Богом? Я не знаю, что мне делать». Вот об этом мы и поговорим. Думаю, Бог понимает, что когда наш мир рушится, большинство из нас так или иначе где-то застрянут. Большинство из нас не будут знать, что конкретно им делать. И в этом мы не одиноки, потому что именно об этом Святой Дух побудил Иакова, брата Иисуса, написать церкви в то время. Взгляните на 5 стих, начиная со слов: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Если, подчеркните у себя в заметках это слово, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В греческом языке есть ряд языковых средств для противопоставления. Так вот, здесь использовано самое сильное из них. «Принимайте испытания».

Испытание с радостью, терпите. Пусть терпение будет иметь совершенные действия, но если вдруг вам тяжело, если вдруг вы не знаете, что делать, если кому-то нужна мудрость, кстати, мы сейчас поговорим о мудрости, это не просто интеллектуальное знание, это практическое понимание того, что вам нужно делать в вашей конкретной ситуации. И здесь мы видим, что Бог понимает, что у нас будут трудности, иначе Он бы не поместил сюда этот стих. И Бог обещает во 100% случаев, вы слышите, во 100% случаев, согласно этому отрывку, Он скажет вам конкретно, что делать. Он скажет об этом Джерри, жду не дождусь, когда расскажу вам конец этой истории. И Он скажет об этом вам. И если вы завязли в своей боли и не знаете, куда двигаться дальше, Бог вам подскажет, Он это обещает в 100% случаев. Но, говорит Он, с одним условием, если вы это условие не выполните, то не подскажет. Итак, давайте рассмотрим этот отрывок подробнее. Бог предлагает вам сверхъестественную мудрость. Впишите это слово. С точки зрения греческой грамматики, это условное предложение первого вида, то есть реальные условия, соответствующие действительности. Только представьте, Иаков пишет этим людям, они рассеяны, вдали от дома, они терпят материальные трудности, трудности в отношениях, гонения, а он говорит, с великой радостью принимаете. Да-да, конечно, Иаков, еще и терпите в придачу, тебе легко говорить, Иаков. Ты в Иерусалиме, а вот мы... Но Иаков понимает, что это реальная ситуация. Они не знают, как поступать, и пишет, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». И, как я уже сказал, мудрость – это не просто знание на уровне разума. Вы ведь понимаете, что послание Иакова написано первым во всем Новом Завете. Ранняя церковь почти на 100% состояла из евреев, поэтому Иаков здесь ссылается на еврейское понимание мудрости. А мудрость, согласно Ветхому Завету, это обладание знанием, пониманием и проницательностью, которые можно применить на практике, чтобы жить по-божьему. Мудрый человек не только знает, что Библия говорит о финансах, но и умеет распоряжаться ими соответственно с практической жизнью. Мудрый человек не только знает, что Бог говорит о воспитании детей, о супружеских отношениях, но и умеет применять это на практике. Интересны некоторые случаи употребления этого слова в Библии. Помните, когда евреи строили храм, а Бог наделял некоторых людей особыми умениями? Это то же самое слово. Мудрость – это умение жить по-божьему. Итак, Иаков говорит о великой радости, а ему отвечает «Здрасте». Вы, наверное, шутите. И тогда он продолжает. Если вы не знаете, как радоваться, если вам нужна мудрость, Бог даст вам сверхъестественную мудрость. Но заметьте, вы должны попросить. В Новом Завете есть 4 разных слова, обозначающих молитву. Так вот, здесь очень интересное слово. Это высказывание конкретной определенной просьбы. Есть молитва в общем. Есть хозяйственная молитва, когда мы становимся в пролом. Но здесь это слово означает прийти к Богу и попросить о конкретном даре. Да просит у Бога, это сказано в настоящем времени. То есть, когда вы регулярно приходите к Богу и говорите, «Я стараюсь терпеть, но сегодня мне это тяжело дается». Снова всплывают все нехорошие мысли, все обиды и разрывают меня на части. Я не знаю, что мне делать, на что потратить свое время или деньги, как реагировать на этот звонок или это сообщение, потому что оно вызвало во мне очень неприятное чувство. Как мне быть? И Бог говорит, я дам тебе мудрость во 100% случаев, чтобы ты мог точно знать, как поступить в этих обстоятельствах, в этих отношениях, в связи с результатами анализов и так далее, если ты придешь. Представьте Бога и в руке Его мудрость, то есть понимание ситуации и знание, что конкретно нужно сделать. И эту мудрость Он готов щедро выдавать своим детям, приходящим к Нему. Главное, что помогает возрастать через страдания, это молитва. Главное, что помогает возрастать через страдания, молитва. И вот что удивительно, я бы ни за что этого не понял, если бы сам так не поступал. Когда у нас проблемы, серьезные проблемы, и мы не знаем, что делать, наш первый импульс – позвонить кому-нибудь по телефону.
Второе – это встретиться с кем-то за чашкой чая, войти в роль жертвы и всласть пожаловаться на то, как нам плохо, чтобы нас пожалели. А затем, если все это не помогает, многие из нас готовы заплатить незнакомому человеку, психотерапевту, чтобы тот выслушал, что происходит у нас в жизни, где мы застряли, и помог нам сдвинуться с мертвой точки. И, кстати, я считаю, что во многих случаях это очень мудрое вложение денег. Но разве не странно, что мы скорее кому-нибудь позвоним, встретимся с кем-то или заплатим психотерапевту, чем обратимся к самому лучшему врачу и советчику?

психологии. Если же у кого недостает мудрости, да посетит семинар. Если же у кого недостает мудрости, да пойдет к психотерапевту. Нет, если же у кого недостает мудрости, да просит у меня. И к какому Богу нужно приходить? Дающему всем просто и без упреков. Сейчас я переведу стрелки часов на много лет назад, так что потерпите. Я не был верующим с детства, и моя жена тоже. Мой отец, суровый вояка, бывший морпех, воевал с 16 лет. Отец Терезы тоже был на войне, а там, как известно, люди многое повидали. В итоге наши отцы стали алкоголиками. Не то чтобы они были агрессивны или постоянно пропадали, но так называемыми пивными алкоголиками. По субботам мой отец всегда выпивал по ящику пива, а каждый день перед ужином заглядывал в бар, пока однажды он таки не остался ночевать на улице. Помню, был большой скандал. В конце концов, мой отец все же бросил пить, а чуть позже стал христианином, так что эта история со счастливым концом. Сейчас он приятный человек, живет в Северной Каролине. Но когда я был ребенком, мои родители еще не знали Бога. Согласно психологам, есть определенные качества, присущие семьям алкоголиков. Так что Тереза получила в наследство свои качества, а я свои. А потом мы познакомились. Терезе к тому времени уже довелось пройти через ужасные страдания, которые сделали ее замечательной христианкой. Я никогда раньше не встречал никого, кто бы так любил Бога. Поэтому мне хотелось быть рядом с ней, ведь я тоже хотел больше любить Бога и ревностно служить Ему. Я решил соединить с ней свою жизнь. Итак, я люблю Бога всем сердцем, она любит Бога всем сердцем, и мы очень любим друг друга, и при этом понятия не имеем, как строить отношения. И вот я принимаю «мудрое» в кавычках решение, зная, что нельзя допустить слишком много перемен одновременно. Не прошло и полгода с нашей свадьбы, а мы загружаем вещи в грузовичок, оставляем далеко всех родных и близких, отдаем свою вторую машину, оставляем себе только одну, едем в Даллас, не имея работы. Я должен был совмещать учебу на стационаре с работой на полную ставку, мы ведь уже столько лет прожили в браке и хорошо подготовились. В общем, первые 2 года были прекрасны, а потом стали рваться снаряды. Что я могу сказать? Мы не умели ни общаться друг с другом, ни справляться с гневом. Я любил Терезу всем сердцем, но она так меня доставала. Она любила меня всем сердцем, но я ее доставал. И вот прошло 1.5 или 2 года со свадьбы. Мы готовились быть служителями, а сами могли по 2 дня друг с другом не разговаривать и вынашивать в себе обиды. Дошло до классической сцены, когда муж и жена лежат в постели, она смотрит в одну стену, он в другую и думает, по-моему, это не совсем тот идеальный брак, который мы хотели явить миру. Мы в тупике. В то время я был в одной малой группе с замечательным человеком, который стал моим наставником на последующие 25 лет, Ховардом Хендриксом. Мы как раз изучали первую главу Иакова, и впервые в жизни я понял значение этого отрывка. Если же у кого недостает мудрости, есть важные условия. Мы поговорим о нем через минуту. Но я понял, что это за условия, и обратился к Богу. «Господи, покажи мне, что делать. Я прошу у Тебя мудрости. Я не знаю, что делать. Я пытался что-то изменить. Я прочел пару книг, но все равно я учусь помогать другим людям, в том числе как пастор, людям с семейными проблемами, а сам нуждаюсь в помощи больше, чем кто бы то ни было». В то время у нас в семинарии преподавал Пол Майер. Позже он основал очень известную клинику «Новая жизнь». И вот я сижу на лекции, а преподаватель объясняет, многие люди выросли в таких-то семьях, трам-пам-пам, а другие в таких-то, когда они женятся между собой, у них часто бывают серьезные проблемы с тем-то и тем-то. Вот так просто. А я сижу вот так. Я думаю, наверное, у него есть волшебное зеркальце, или Тереза ему с утра позвонила, или кто-то прислал по факсу мою полную биографию, потому что он в точности описал меня, ее и то, что произошло, когда мы поженились. Я, как смелый, благочестивый и, главное, скромный человек, подождал, пока все остальные студенты уйдут. Извините, доктор Майер, можно вас на минуточку? Конечно, Чип. «Как вы все это узнали?» «Вы о чем, Чип?» «Ну, — ответил я, — вы только что описали меня, мою жену, наших родителей и весь ссор в нашей избе». Тогда он улыбнулся и сказал, «Чип, все это присуще множеству семей, я вовсе не думал о вас». «Что ж, — сказал я, — с диагнозом вы преуспели, но какой выход вы можете предложить из этой ситуации?»
Когда он почесал затылок и ответил, почему бы вам

женой не прийти ко мне в кабинет. Я дам вам заполнить одну анкету и поговорю с вами». Мы так и сделали, пошли, встретились с ним. В конце он улыбнулся и сказал: «Знаете, я думаю, Бог сможет прекрасно использовать вас в служении семейным парам. Он вас к этому готовит, прощает ваши грехи, покрывает своей любовью. У вас нет никаких серьезных проблем. Всего 12-15 консультаций. Мой брат работает консультантом в клинике неподалеку. Вам это будет стоить всего 85 или 95 долларов. За 12-15 консультаций вы научитесь правильно общаться, справляться с гневом, в общем, никогда не пожалеете об этих деньгах. Заметьте, я зарабатываю около 1000 долларов в месяц и учусь на стационаре. Я пришел домой и помолился: «Боже, покажи, что мне делать». А это было 25, почти 30 лет назад. Сейчас христианское консультирование гораздо более распространено. Но в то время, если ты обращался к консультанту, это все равно, что ты болен проказой. Солнцезащитные очки, поднятый воротник, ну, вы понимаете. И вот я сижу в приемной у консультанта, наблюдаю за другими людьми и понимаю, что все остальные тоже из-под лобья осматриваются и думают: «Интересно, а у него какой диагноз?» Нужно было много смирения, да и денег нам не хватало. Поэтому хотелось сказать: «Знаете, мы сообразительные, нам наверняка хватит 12 консультаций вместо 16». Но это оказалось самое выгодное вложение средств за всю мою жизнь. И знаете что? У нас действительно не выявили никаких неразрешимых проблем, но мы-то раньше этого не знали. Наше прошлое было далеко не идеально, и поэтому мы не умели применять истины о супружеской жизни на практике. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была мудрость Божья, которая подсказала вначале поговорить с преподавателем, затем забыть о гордости и посещать консультации, платя за них деньги, которых нам категорически не хватало. Но все же каким-то образом мы ухитрились не влезть в долги. 12, 15 или 18 встреч, точно не помню, и не хочу ни преуменьшать, ни преувеличивать. Кстати, это как раз и была одна из наших проблем, так что буду осторожен. И даже не сосчитать, сколько пар мы потом консультировали за годы нашего служения, помогая им сдвинуться с мертвой точки, благодаря мудрости Божьей. Но эта мудрость была дана мне, потому что я попросил. Может быть, вы потеряли работу, расстались с мужем, женой или любимым человеком и не знаете, как себя вести. Может, у вас нашли рак, и вы не знаете, заняться ли альтернативным лечением, согласиться на химиотерапию, начать облучение. Боже, я не знаю, что мне делать. Стоит ли мне переезжать? Должен ли я признать за собой 3% вины и попытаться примириться со своим сыном? Должен ли я успокоиться и выждать некоторое время? Как много вопросов. У меня нет библейских стихов по каждому из них, но Дух Божий обещает, что покажет вам, что делать, когда ваш мир рушится на части. Он даст вам сверхъестественную мудрость, но вы должны попросить. И вот какая проблема. Многие из нас не просят. Думаю, потому что неправильно представляют себе адресата наших просьб. Мы не хотим обращаться к Богу за мудростью, поскольку нам кажется, что Он припомнит нам все, что мы сделали не так. Он встретит нас, скрестив руки: «Да, Ингрэм, давно поджидаю, когда ты, наконец, возьмешься за ум и начнешь жить, как подобает». Он непременно будет тыкать в нас костлявым пальцем, подергивать длинную бороду, морщить лоб. В общем, Бог очень нами недоволен. «Да, я тебя ждал, потому что, ну и беспорядок ты натворил в своей жизни. Ты сам во всем виноват. Вот что я тебе скажу». Бог, согласно нашим представлениям, осуждает нас. Он непременно припомнит нам все наши ошибки. Тем интереснее то, что сказано в этом отрывке. «Если вам трудно принимать все с радостью, если вам трудно терпеть, если вам трудно позволять терпению иметь совершенное действие, если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, как просто и без упреков,
просто означает щедрый, без сомнений. Без упреков означает, что не будет осуждений, не будет ни лекций, ни скрещенных рук, ни нахмуренного лба, ни воспоминаний о прошлых ошибках. Когда вы не знаете, что делать, вы хотите принимать все с радостью и терпением, но не знаете, как, и говорите: «Боже, покажи мне, как». Бог встретит вас с распростертыми объятиями. Бог, чья любовь превыше небес. Бог, для которого ваши грехи и ошибки дальше, чем восток от запада. Бог, который бесконечно более любящий, понимающий, добрый и щедрый, чем самые лучшие родители на земле. Вот к какому Богу вы обращаетесь, и если вы в это поверите, то сможете смело приходить к Нему и просить о любой помощи. Я научился этому на практическом примере у своей мамы. Мама работала школьным психологом. Это было в 60-е и 70-е годы, когда многие подростки начали баловаться наркотиками, и я помню, как я вставал утром и обнаруживал, что у нас на диване спят какие-то ребята. Мама помогала им, давала советы. Ну и папа тоже помогал. Знаете, раньше говорили про IQ, коэффициент интеллекта, а сейчас в бизнесе стало модно понятие AQ, эмоциональный интеллект. Тогда об этом еще никто не говорил, но я сейчас понимаю, что у моей мамы эмоциональный интеллект был на высоте. Она видела людей насквозь. Она умела давать им как раз то, что нужно. Она знала, когда проявить твердость, а когда мягкость. Когда становилось очевидно, что она вас раскусила, она не кричала на вас, а просто задавала какой-нибудь вопросик, который потом неделями не выходил у вас из головы. Она была такой умной, что аж страшно. И от нее я узнал, как приходить к Богу, не боясь упреков. Теперь, если вы не против, я расскажу вам историю из своего детства. Мне было лет 8. Кажется, тогда еще не было ни Home Depot, ни Metro, ни других любимых магазинов сегодняшних семей. Но по субботам мама с папой куда-то ходили часа на 3-4 по разным домашним делам. Нас, детей, было трое, и родители поручали старшей сестре, на 4 года старше меня, следить за малышами. Но мы ее не слушались. Мы обычно приглашали всех своих друзей и играли в прятки. Я очень любил эту игру, но еще больше любил всегда выигрывать. И мне удавалось найти способ выигрывать каждый раз без исключения. Мы жили в маленьком одноэтажном домике, мои родители были учителями, так что жили мы небогато. У нас даже гаража не было, но был навес для машины. Представьте себе домик, а здесь у стены два столба и натянут навес. Итак, вот здесь дом, и здесь находится ванная с окошком наверху, выходящим на улицу. Дети собирались, считали раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, а я демонстративно заходил в дом, чтобы все видели, что я там, а потом пробирался в ванную. Одну ногу в ванну, другую на мыльницу, прикрученную к стене, через окошко на улицу, потом в кусты. Там я выжидал, пока всех находили, пробирался обратно через окно, ха-ха! Я снова выиграл. Какой же я умный, думал я. Однако отпечатки моих кед на мыльнице подсказали маме, что по субботам в доме происходили некоторые несанкционированные акции. Она промолчала один раз, два, три, 15, 20, 25. Чип, предупреждаю тебя, рано или поздно эта мыльница отломается. Я запрещаю тебе на нее становиться. Тогда я понял, что если после игры пойти и вытереть следы с мыльницы, ваша мама ни о чем не догадается. Вы уже чувствуете, чем это закончится, да? Мы играем в прятки. Я запрыгиваю на ванну, потом на мыльницу, и тут мыльница с треском отваливается и падает в ванну вместе с куском стены. Сверху сыплются полотенца, а я думаю... Моя первая мысль была примерно такая: согласиться на электрический стул или лучше смертельный укол? Да, меня не просто ждут неприятности, меня ждет верная смерть. Вы понимаете, мой отец бывший военный, это было еще в те дни, когда, если вы нашкодили, отец нервно ходил по коридору и щелкал ремнем. Вот так. И вот я жду родителей и думаю: мне конец, капут, крышка, жизнь кончена. Я закрыл крышку унитаза, уселся на нее, созерцал руины ванной и ревел, как корова. Примерно через 5 минут я услышал, как подъезжает машина.
Меня начинает трясти. И почему-то, наверное, инстинктивно я решаю, что лучшая защита – это нападение. Я слышу, как открывается входная дверь, как сейчас вижу эту картину, родители стоят у дверей, я бегу по коридору. «Мамочка, папочка, простите меня, простите, пожалуйста, я знаю, что вы меня предупреждали. Там в ванной эта штука, простите». Я был безутешен. Тогда мама говорит: «Успокойся, успокойся». Сажает меня на детский стульчик, выспрашивает все по порядку. И теперь я жду. Жду грядущего возмездия.

Обычно в 8-9 лет ребенок не просто не слушается родителей, но еще и учится врать красиво. Помните, ваши дети наверняка через это прошли. Оказывается, врать – это так просто и так эффективно. Всего одна ложь, и у тебя никаких проблем. В общем, я успешно постигал это искусство. Но мама уже начала проводить свою работу над этим. И вот я изливал ей бремя своего сердца и поглядывал на отца, как он уже собирается вынимать ремень из брюк. Но мама, как я уже говорил, обладала огромным эмоциональным интеллектом. Она поняла, что в данном случае я уже усвоил урок. Она опустилась на одно колено, посмотрела мне в глаза и спросила: «Чип, в чем конкретно ты провинился?» И я начал рассказывать. Что я тебе говорила? Да, я сделал то-то и то-то. Теперь, Чип, следующий вопрос. Да. Ты пришел и рассказал мне всю правду? Ага. А мы с тобой работали над тем, чтобы научиться говорить правду? Да. И тогда она крепко обняла меня, посмотрела мне в глаза и сказала: «Чип, конечно, будут кое-какие последствия, так что я рада, что ты разносишь газеты по утрам и подстригаешь газон. Ванную мы отремонтируем. Но главное, я так тобой горжусь. Спасибо, что сказал мне правду». И тогда отец, ремень по-прежнему оставался в брюках, и, кажется, отец понял, что атмосфера требует иного поведения, тоже опустился на пол рядом с мамой и тоже обнял меня. Признаюсь, что именно этот случай напрочь отбил у меня всякую охоту врать. Ложь больше не имела надо мной власти, потому что я пришел к отцу и матери, которые встретили меня со щедростью и без упреков. Послушайте внимательно. Многие из вас сами себя наказывают. Вы настолько боитесь, что Бог припомнит вам все грехи, что не можете открыто прийти к Нему. Вы не можете честно во всем признаться. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Запишите где-нибудь на полях ссылку на 50-й псалом. Думаю, Давид переживал нечто подобное. Он понял, что натворил убийство, прелюбодеяние, и пришел к Богу с такими словами: «Если бы тебе были угодны жертвы и всесожжения, то я, как человек, сведущий в богословии, принес бы их». Но здесь сказано, что здесь сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И, как говорит Давид, Господь никогда не презрит, не прогонит тех, кто приходит с сокрушенным и смиренным сердцем. Когда вам больно, и, кстати, именно боль приводит вас сюда, человек никогда не бывает таким откровенным, как тогда, когда он в отчаянии, когда все выходит из-под контроля. Вы никогда не будете ближе к Богу, чем в тот момент, когда придете и скажете: «Ты знаешь, чего я заслуживаю любых, самых жестких последствий. Я прихожу с пустыми руками, оставив все попытки манипулировать. Ты видишь меня насквозь. Я нуждаюсь в милости». Когда Бог видит в вашем сердце такое отношение, Он обязательно даст вам свою мудрость, щедро, обильно и без грамма упрека. И знаете почему? Почему моя мама решила так поступить? Откуда она знала, что крики и угрозы не привели бы к нужному результату? Только любовь и нежность могли освободить меня от духа лжи. Безусловная мамина любовь. И, насколько я помню, в Библии есть стих, который как раз об этом говорит. Благость Божья ведет нас к чему? К покаянию. А что такое покаяние? Это полная перемена мышления, которая влечет за собой полную перемену поведения. Бог говорит вам: тяжело ли принимать испытания с радостью? Конечно. Тяжело ли терпеть? Еще бы. Иногда кажется, что не выдержишь больше ни секунды. Тяжело ли проходить через этот процесс, когда Бог вершит свою работу в вас и через вас? Да, тяжело. Но если ты не знаешь, каким должен быть следующий шаг в этих отношениях или в этих обстоятельствах, попроси меня, я дам тебе мудрости, щедро и без упреков. Но есть одно условие.
Нам нужно обязательно его обсудить, ведь то, что я только что описал, происходит не всегда и не со всеми. То, что я только что описал, происходит с теми, кто приходит к Богу, выполнив одно условие. Давайте посмотрим, что это за условие. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Условие состоит в том, чтобы вы просили с верой, без всяких сомнений. И Бог обещает, что в 100% случаев, если вы придете к Нему и попросите с верой и без сомнений, Он скажет вам, что делать. В таком случае возникает вопрос, по крайней мере, у меня, что означает просить с верой? И что означает «немало не сомневаясь»? Просить с верой значит верить и доверять Богу настолько, чтобы быть уверенным в Его характере и в Его слове и готовым действовать на основании Его обещаний. Мы с вами часто разделяем неразделимые, подобные двум сторонам монеты – веру и послушание. Библейская вера – это когда вы настолько верите в Божью благость, Его характер и обетование, что готовы слушаться Его. Это не просто «да, я разумом признаю, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». Прекрасная идея, я в нее верю. Чему учит Иаков? Даже бесы верят в богословские истины и трепещут, поэтому верить на уровне разума недостаточно. Нужно верить так: раз Бог сказал, значит, я это сделаю. А что означает «немало не сомневаясь»? Буквально здесь сказано «без рассуждений» или «без колебаний». Здесь не идет речь о честных интеллектуальных сомнениях, как, например, «интересно, неужели рукописи Мертвого моря на самом деле такие древние, как говорят?» или «у меня есть сомнения по одному библейскому фрагменту, потому что я его не понимаю». И это совсем не то сомнение, о котором пишет евангелист Марк в 9 главе, когда один человек хотел следовать за Господом и сказал: «Господи, верую, помоги мне ему неверию». Речь не идет о честном стремлении найти ответы на свои вопросы. Тогда о чем же идет речь? Это автор объясняет дальше. Такого рода сомнения связаны с двойственностью и недостатком посвященности. Как здесь сказано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Подчеркните, с двоящимися мыслями. В оригинале это слово из двух частей: «ди-два» и «псюхе» – «душа», как в слове «психология». То есть это человек двоедушный, чье сердце предано двум разным вещам, как при шизофрении. Что имеется в виду? Когда вы приходите к Богу, нужно просить с верой: «Господи, я верю, что Ты покажешь мне путь, а когда Ты его покажешь, я по нему пойду». «Немало не сомневаясь» означает «я заранее обещаю сделать то, что Ты скажешь». В этой связи мне нравится сравнение с пустым чеком. Если вы хотите получить Божью мудрость, представьте себе пустой, незаполненный чек. Вы говорите Богу: «Господи, я не знаю, что делать со своим браком. Я стараюсь принимать испытания с радостью, но дела идут паршиво». И вы просите Бога вписать в этот чек то, что вам нужно сделать, цену, которую вам нужно заплатить. А затем, образно говоря, в молитве вы ставите свою подпись внизу на чеке, идете к тронному залу, ну, это такая комната, посредине которой стоит Божий престол, из-под двери пробивается свет, там престол благодати, там всегда можно обрести милость во время испытаний. Вы берете свой чек и подсовываете его под дверь. Ваша подпись уже стоит на нем, и вы говорите Богу: «Не знаю, что делать с этим браком, с этим ребенком, с этой работой. Не знаю, какое решение мне нужно принять, но я подписал чек и вручаю его тебе. Что бы ты ни написал сверху, я это сделаю». Понимаете, Бог говорит, что вначале вы должны подписать чек, а уже потом Он заполнит все остальное. Таково условие, чтобы получить Его мудрость. Я тут попробовал написать молитву двоедушного человека. Возможно, будет понятнее, если мы взглянем на это от обратного. Вот как молится человек с двоящимися мыслями, о котором Бог говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Меня». И, кстати, я тоже так часто молился. Я не всегда такой честный. «Дорогой Боже, пожалуйста, яви мне свою волю, дай мне свою мудрость, сообщи, что именно я должен сделать, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни, в этой трудной и отчаянной ситуации. Я рассмотрю предложенный Тобой вариант и подумаю, хочу ли я так поступить».
Вот что значит быть двоедушным. Такой человек говорит: «Боже, я очень хочу услышать Твой ответ, Всеведущий, Всемогущий, Всесильный и Благой Бог Вселенной. Покажи мне, что именно я должен сделать, чтобы взвесить все за и против». Как будто он выбирает еду в столовой. Выглядит неплохо. Взять, что ли? «Боже, я Тебе позже сообщу свое решение». Такой человек ничего не получит, говорит Бог.

Но как часто так бывает? Боже, покажи, что мне делать. Обратись к консультанту. Что-то Бог сегодня не очень отчетливо говорит. Боже, покажи, что мне сделать. Смирись и сам попроси у них прощения за то, в чем ты виноват. Ой-ой-ой, что-то сегодня помехи на линии. Не может быть, чтобы ты мне такое сказал. Боже, покажи, что мне делать. Возьми на себя ответственность за те 5% семейных проблем, которые, как ты считаешь, происходят из-за тебя. Теперь помножь эту цифру на 3 и обратись за помощью, даже если твой муж или твоя жена не собираются обращаться за помощью. Прости его. Что? Прости его. Больше никогда не говори о нем плохо. Вот тебе моя мудрость. Но, Боже, ты не понимаешь, он бросил меня, он бросил троих наших детей. А вот молитва, на которую Бог обещает ответить. «Дорогой Боже, пожалуйста, открой мне свою волю. Дай мне мудрость, чтобы я точно знал, что мне делать, и мог терпеливо исполнять Твою волю. И я заранее обещаю сделать все, что Ты мне скажешь, каким бы сложным и тяжелым это ни казалось». Я помолился этой молитвой, и Бог ответил мне устами моего преподавателя: «Вам нужно пройти консультацию». «Что? Боже, ты не понимаешь, я ведь один из самых тщеславных людей на земле. Что обо мне подумают? И к тому же у меня нет денег. И вообще, если бы только Тереза образумилась, все было бы нормально». Но я спросил, а Бог ответил. И, кстати, когда получите его ответ, можете спокойно выключить телефон до тех пор, пока не выполните то, что он сказал. Ведь если вы этого не сделаете, то других указаний не получите. С какой стати Богу давать вам новые указания, если вы прежних не слушаете? Что говорил об этом Христос? Если вы принимаете свет Божьей истины, Он дает вам еще больше света. Если же не принимаете, то у вас отнимут даже то, что было. Но мы не воспринимаем эти стихи всерьез. Есть много людей, которым Бог сказал «сделай то-то», а они воспротивились. Но при этом они продолжают произносить свои молитвы, читать свои несколько стихов из Библии, участвовать в своих церковных делах, в общем, успешно притворяться, а Бог в это время поражается. Ну и ну... Когда же он, наконец, проснется? Когда он увидит, что я живой и всемогущий Бог? Легко строить из себя набожного человека, не правда ли? И при этом быть как нельзя дальше от Бога. Разве не прекрасное обещание дает нам Бог, хоть и немного страшное? Джерри помолился этой молитвой, он честно сказал Богу: «Я всю жизнь был спортсменом, это все, к чему я когда-либо стремился». И Бог ответил: «Знаешь что, Джерри, это я тебя таким создал. Ты просто не до конца понял, как оно должно быть». Джерри очень сильно накачал мускулы на руках. Жаль, что не могу рассказать вам всех подробностей, но он получил как минимум одну или две золотые медали в составе сборной Соединенных Штатов по баскетболу на инвалидных колясках. Он также участвовал в международных забегах и марафонах для инвалидов. Он посещал нашу церковь. Мы регулярно о нем молились. Вот его слова: «Самый счастливый момент моей жизни был на Олимпийских играх в Атланте. Там был огромный, просто гигантский экран. Все спортсмены выстроились на поле. Я выступал за сборную США в десятиборье для спортсменов на инвалидных колясках. И вот на том огромном экране я увидел себя». Джерри ездил по всему миру вместе с Джонни Эриксон Тадо, рассказывая людям о том, как благой и всемогущий Бог может допустить, чтобы в вас всадили две пули, ради того, чтобы вы не просто сделали карьеру футбольной звезды, а повлияли на судьбы тысяч людей в вечности. Эта история не безоблачна. Джерри перенес более 20 операций. Он женился на девушке с очень тяжелым состоянием здоровья. Я не преувеличиваю, наверное, операций было даже 25. С годами он подхватывал разные инфекции, и в конце концов, много лет спустя, я проповедовал на его похоронах. Что Бог говорит нам с вами? Чтобы сдвинуться с первой точки, нужно сделать 4 шага. Во-первых, вы готовы? Признайте, что вы застряли. Во-вторых, признайте, что сами не справитесь. Кстати, для Джерри это было очень нелегко. Жаль, что он не может выступить сейчас перед вами. Он рассказывал мне: «Знаешь, я просто не разрешал Богу мне помочь. Годами я твердил, что не стану жертвой, что справлюсь сам». Это было частью его спортивного воспитания, и Богу пришлось его смирить. В-третьих, просите у Бога сверхъестественной мудрости
И в-четвертых, будьте готовы сделать все, чего Божья мудрость от вас потребует, даже если Бог повелит вам обратиться за

помощью, даже если он повелит встать с постели, даже если он скажет «прости его или ее и забудь обо всем», даже если он скажет «сделай первый шаг», даже если он скажет «хватит быть таким занятым, возьми отпуск», даже если он скажет «весь следующий год уделяй мне первые 20 минут каждого дня», даже если он скажет «освободись от этой привычки или зависимости», даже если он скажет «пойди к тому человеку и попроси прощения», даже если он скажет «живи скромнее, разорви греховные отношения», даже если он скажет «уйди с этой работы», даже если он скажет «стань настоящим, хватит притворяться и прятаться», даже если он скажет «присоединись к малой группе и впусти других людей в свою жизнь», даже если он скажет «просто перестань бороться и познай, что я Господь». Готовы ли вы поступить так, как укажет вам Господь? Тогда Он обязательно укажет. Он обещал.

каждый достоин. За сотни лет до прихода Иисуса Христа многие пророки Ветхого Завета предсказывали Его рождение и пастырство. Исаия предсказывал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя Ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира».

Самые могущественные пророки древних времен предсказывали также, какими будут последние дни Иисуса. «Ибо меня упрекнул не враг, но ты, человек, мой друг». Иуда, ты здесь? Вот немного денег для нашей казны. Хорошо. А то мы почти на мели. Похоже, мы всегда на мели. Вообще-то не очень легко быть счетоводом. Ну, я не имел в виду. А ты попробуй вести учет денег и делать покупки для 13 человек. Прости меня, Иуда. Я не хотел тебя обидеть. Я думал, хотя бы братья-апостолы будут благодарны за то, что я делаю. Мы благодарны, Иуда. Правда, благодарны. Я знаю, что не следует их тратить. Но я заслужил. Я делаю больше, чем другие. Почему я должен жить как нищий? Приготовь горячую ванну, вкусное блюдо и лучшие вина, что сможешь найти.

0: Учитель, благословен мой дом твоим присутствием в нем. Я уверен, что Мария и Марфа разделяют мое мнение.
1: Учитель, ты царь Израиля, и ты должен быть помазан.
0: Пахнет как масло нарда. Она, наверное, отдала за него целое состояние. Это возмутительно! Это масло можно было продать за 300 пенсов и дать их мне! То есть, я бы раздал деньги бедным!
2: Иуда, бедные всегда будут с тобой. Я же нет. Мария помазала меня на мои похороны. И в моем Евангелии должен быть рассказ о том, что она сделала, как воспоминание о ней.
0: Возрадуйся, дочь Сиона, ликуй, дочь Иерусалима. Узри, твой царь нисходит к тебе. Он несет спасение. Он едет верхом на жеребенке. Людям не терпится попасть в Иерусалим, учитель. Хорошо. Но сначала мне нужно, чтобы вы сходили в соседнюю деревню. На перекрестке двух дорог вы увидите жеребенка, что еще не был объезжен. Приведите его ко мне. Если же кто-то спросит вас, скажите, что он нужен Господу.
3: Воры!
0: Нет, мы не воры.
3: В таком случае, куда вы ведете моего жеребенка?
0: Мы апостолы Господа Иисуса Христа. Твой жеребенок нужен ему.
3: О, я прошу вас прощения. Берите этого жеребенка. Для меня честь отдать жеребенка ему.
0: Ибо я слышал злословие многих и клевету. И страх витал над ними, когда они собрались вместе против меня. Они задумали отнять у меня жизнь, и они оценивали мою жизнь и дали ей цену 30 серебряников.
3: Количество последователей Иисуса исчисляется сотнями. Его нужно остановить. Успокойся, Амос, присядь. Народ хочет короновать его царем. Ты должен арестовать его.
0: Я сказал спокойно. Мы не можем так просто арестовать его. Его последователи поднимут бунт. А если поднимется бунт, римляне скажут, что мы не можем справиться даже с собственным народом. И они отнимут у нас власть. Нужно придумать, как расправиться с Иисусом, чтобы не волновать людей.
4: Близкий друг Иисуса, апостол, хочет говорить с вами. Он говорит, что хочет предать Иисуса.
3: Это правда, что ты... У меня мало времени. Сколько вы мне за это дадите?
4: Десять монет.
3: Думаете, я не знаю, как вы боитесь Иисуса? 50 серебряников.
4: 15.
3: 30.
4: Договорились.
3: Как, когда?
0: Да, мой близкий друг, которому я доверял, который ел мой хлеб, поднял на меня пету свою.
4: Учитель, что беспокоит тебя? Один из вас предаст меня.
3: Это я, Господи? Это я? Это я, Господи?
2: Это я, Господи? Ты сказал. Ты замыслил то делай скорее. Этой ночью вы все отступитесь от меня. Мне безразлично, если кто-то отступится от тебя. Но я буду с тобой. Петр, этой ночью не пропоет петух, как трижды отречешься от меня. Все мы блуждали, как овцы, и каждый пошел своей дорогой, и Господь возложил на него грехи всех нас.

Учитель, что с тобой? Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Прошу вас, побудьте.

Отец, если возможно, доминует меня сия чаша. Впрочем, не так, как я хочу, но как ты.

Вы не могли бодрствовать со мной один час. Дух бодр, плоть же немощна.

Мой час настал. Я предан в руки грешников.

Учитель, ты предаешь меня поцелуем, Иуда? Кого вы ищете? Иисуса из Назарета! Это я. Нет, Петр, все, взявшие меч, мечом и погибнут.

Его истязали, но он не открывал уст своих. Как овцу вели его на заклание жертвы, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он молчал.

0: у тебя дома? Молчать? Правда, что ты учишь, что ты святой мессия, даже сын Бога? Зачем спрашиваешь меня? Спроси тех, кто обвиняет меня. Иисус прав, Кайф. Это заседание незаконно. Необходимы два свидетеля, обвиняющие его в одном и том же преступлении. Ну тогда найдите их живее!
1: Это человек. Он был с Иисусом. Он один из его последователей.
0: Я говорил тебе раньше, ты ошибаешься. Я слышал, этот человек сказал, что может разрушить храм Божий и построить его заново в 3 дня. Я слышал, как он сказал, я разрушу храм за 3 дня, не прикладывая рук. И за 3 дня построю другой храм, не прикладывая рук. Каиф, это незаконно, заклинаю тебя, остановись. Увези его отсюда. Что ты можешь сказать в свою защиту, Иисус из Назарета? Ты молчишь после всего, что было сказано? Ну, тогда мне придется говорить за тебя. Он говорит, что разрушит храм, а затем снова отстроит его. И как? Не годами работы, но в 3 дня, не прикладывая рук. Как совершить такое? Без помощи его настоящего бога, Вельзевула, сатаны? Именем живого Бога приказываю тебе сказать нам, ты Христос, Сын Бога? Ты сказал. И говорю тебе, что придет день, и буду сидеть справа от Бога, и войду в Царство Небесное. К чему здесь свидетели? Какой твой приговор? Виновен! Виновен! Казнить его! Казнить! Распять его! Они решили, что он виновен. Они отвели его к Пилату, требуя его смерти. А ты почему не радуешься? Разве не тебя я видел с Иисусом? Сколько еще раз говорить вам, люди? Я не знаю Иисуса. Что я натворил? Что я натворил? Ты очень разозлил некоторых своих соотечественников. Они требуют для тебя смертной кары. Конечно, они не могут этого сделать без моего разрешения. Что ты скажешь? Ты царь иудейский? Царство мое не от мира сего. Что это значит? Ты царь или не царь? Я для того родился, чтобы принести истину в мир. Откуда ты? Кто ты? Отвечай! Разве ты не знаешь, что я обладаю правом казнить и миловать? Ты не властен надо мной, если эта власть не дана тебе небом. Я не нахожу его вины. Что? Куда бы он ни пришел, он учит людей неповиновению. Это ваша забота, а не моя. Скоро это станет также твоей заботой. Что скажет Цезарь, узнав, что ты отказался наказать человека, который называет себя царем иудейским? Я накажу его. Затем я отпущу его. Этого недостаточно. Число его последователей неуклонно растет. Их уже тысячи. Еще немного их будет достаточно, чтобы ворваться в Иерусалим и захватить власть. Ты же не хочешь, чтобы о тебе вспоминали, как о человеке, допустившем такое? Хорошо. Но это

будет не мое решение. Пусть решает народ. По традиции, в канун еврейской Пасхи мы отпустим одного заключенного. Вы должны выбрать. Это Варава, бунтовщик и убийца, или Иисус, которого вы обвиняете в богохульстве. Кого отпустить? Вараву! Вараву! Как мне поступить с Иисусом? Распять его! Но я не нахожу этого человека виновным. Что сделал он, что заслуживает смерти? Распять его! Распять! Распять его! Распять! Я смываю с себя ответственность за это решение. Я невиновен в его крови. Безумцы окружили меня. Они проткнули мне руки и ноги. Я предал спину мою бьющим и щеки мои тем, кто рвал мои волосы. Я не прятал лица моего от побоев и плевков.

0: Да здравствует царь иудеев! Да здравствует царь иудеев! Я согрешил. Я оклеветал невиновного.
1: А
0: нам что до этого? Теперь это твоя ответственность. Я предал невинную кровь. Оставьте меня! Как ты смеешь называть себя царем? Богохульник! Thank you.

Они разрывали мои одежды и бросали на них кости. Народ смеялся надо мной и говорил: «Других спасал твой Бог, пусть спасет тебя самого». И в жажде моей они давали мне уксус. Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?

0: Спаси себя самого! Он думал, Бог спасет его, но взгляните на него.
1: Отец, прости им, ибо не ведают, что творят.

Мать, поддержи сына. Иоанн, поддержи мать.

свершилось. Отец, в руки твои предаю мой дух.

Все, предсказанное пророками про Сына, свершилось. Он придет к иудеям, чтобы спасти их, и они пошлют его на смерть. Но на третий день он воскреснет.

Мой Спаситель, Он умер на Голгофе, и кровь Его пролилась за меня. Его любовь оплатила долг. Каждый удар плети по Его спине искупал мой грех. И теперь я живу для Него. Его страдания такие тяжелые. Никто не сносил такого, но чтобы искупить мой грех, Он молча принял их. В венце из шипов, что кололи Его, Он шел через ненависть и презрение. Для этого Он родился. На Голгофе Он умер, но правит Всевышний, и Ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал Он Царство Небесное. Самый ценный дар из всех. Мария, пусть благословен будет твой сын, наш царь. В его сердце будет печаль, но он искупит все наши грехи своей смертью. О, как сладок дар невинной крови! Теперь он правит на небесах, и будет царство его вечным. На Голгофе он умер, но правит Всевышний, и ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал он Царство Небесное, самый ценный дар из всех.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». Общение — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — общение, категория номер 2 — соработничество, и 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный. Ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого.

святого, как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринго», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и... как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень, очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем. Свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале. Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами, желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, «Если вы делаете себя друзьями миру...» Что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу, и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин.
Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил.

Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите в общение с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности, потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к нему? У вас есть понимание о его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит, «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить. Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара». Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух Истины, Он скажет, «Вы видите это?» Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возвестит вам все, что примет от меня. Все, что имеет Отец, есть мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от Меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух Истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате с запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».
Но он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал, «Фома, так как ты увидел меня, ты касался меня, ты осязал меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил, «Иисус, это было как-то жестоко». Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит, «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие». Верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал, «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал, «Намного блаженнее те, кто не видел меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый, самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите, физический. Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги царств.
Давид сделал такой комментарий: «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно. Физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа. И еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину. У него 6 детей, 2 на руках, 2 держатся за его ноги и 2 бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю: «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит: «Вообще-то нет». Я говорю: «А в чем дело?» Он сказал: «Моя жена оставила меня и наших 6 детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет, и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее 6 детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо. Глупо. Очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной. И меня наполнял такой свет, когда мы с Лизой молимся вместе. Вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии, а я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании Коринфянам 2:11 сказано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего».
Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, под данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете, Иисус говорит, «Блаженны невидевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце, чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим». Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое, оно не искуплено». Оно тебе только мешает. Иисус не упрекает Фому, он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски. И как воплотить библейское мышление в жизнь. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
2: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни – человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому, когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
1: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
2: Да, совершенно верно.
1: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
2: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразны, но первое, что необходимо для себя отметить, что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность, то есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
1: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал, ну, одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. Угу. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Угу. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, ну, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
2: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной. То есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести, какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно. Кроме того, вот если позвольте, то что еще необходимо для того, чтобы воплотить библейские ценности, библейское мышление в жизнь? Для этого очень важно вникать в Божью любовь. Почему? Потому что это то, что дает нам ресурсы. Сейчас очень много различных советов по самосовершенствованию, саморазвитию, по бизнес-планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек. Но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, это любовь к жизни, это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». То есть о ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. «Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то, из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
1: Вот в связи с этим есть вопрос, вы как-то даже об этом тоже сказали, в одном из наших интервью о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярны курсы, различные программы, повышение квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, обдумай для ноги своей стезю, да, в книге «Притчи». То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать и как наилучшим образом применять?
2: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или о том, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что если есть раввин, иди спроси у него, как поступать. Если раввина нету, спроси у специалиста, как поступать. Если ни того, ни другого нету, просто иди на площадь и спроси у кого угодно, как поступать, и это уже даст тебе преимущество при принятии решений. Вот, например, вот в 4 Царстве, 5 главе, 13 стихе написано: «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только омойся, и будешь чист». Мы все знаем, о чем эта история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы, и когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
1: Пренебрег, да?
2: Пренебрег, да, вот этим, этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В притчах 24 главе 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии в 5 главе 35 стихе написано: «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы, совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
1: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
2: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы. Он говорит: есть вещи другие, есть вещи более важные. Например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели, отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. Какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
1: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
2: В том числе и сам себе. То есть...

0: неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно. Да? Например, в Псалме 32, в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
1: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные, и есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит, Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически,
Тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения

Женя проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей. Чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить: разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою»? Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте — молитвенной поддержке. Чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь эта программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит: если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, — это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано: «Дух Святый сказал».
Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. Отделите мне этих мужей. Стих 4 говорит: «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово, чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать: «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться.
Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал.

чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили, если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу, если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если этот только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие. Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время, отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория, таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы не спасенные

И люди могли прийти к Богу. Чего он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему он ждет? Почему дождь не идет? Ведь жатву можно уже собирать. В книге Захарии, 10 главе, 1 стихе, говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. И если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. И если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю, мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать места Писания, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает? Двери для Слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит, чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами, дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве.
Он говорит, что при всем этом мы,

молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «Из-за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы из-за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам! Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

0: В этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». США продолжают блокаду, и президент Трамп заявляет, что цель этого – парализовать экономику Ирана. Также эксклюзивное интервью с послом Майком Хакаби и еще взгляд в прошлое на 21 год назад, когда еврейские общины вынуждены были покинуть свои дома в Газе и Самарии. В этом ли причина 7 октября? Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим» и ее ведущие я, Крис Митчелл.
1: И я, Джули Сталл.
0: Война с Ираном перемещается на экономический фронт. Вашингтон готовит новые меры против иранской экономики. Вот сводка новостей об этом и многом другом. Администрация Трампа заявляет, что морская блокада наносит серьезный ущерб экономике Ирана, а также ослабляет его армию и способность финансировать террористов. Министр финансов США объявил о введении еще более жестких мер. Это будет сочетание экономической изоляции, которой мир еще не видел, и блокады Ормузского пролива, которая не позволит ничему попасть в иранские порты или выходить из них. Однако борьба за Ормуз далеко не завершена. Министр войны США заявляет, что военно-морские силы способны поддерживать блокаду столько, сколько потребуется. ВМС США могут поддерживать блокаду в течение неопределенного времени, ведь мы будем поочередно отправлять корабли на ротацию. Трамп заявляет, что США контролируют этот стратегически важный водный путь. В соцсети он написал: «Думаю, мы его удержим». Иран оспаривает контроль со стороны США, настаивая, что пролив будет заблокирован до тех пор, пока не будут выполнены условия Тегерана. Кроме того, ночью произошли новые столкновения. Арабские Эмираты обвинили Иран в нападении на два судна национальной нефтяной компании Абу-Даби. О пострадавших не сообщалось. Вице-президент Джей Ди Венс заявляет, что цели Вашингтона остаются прежними. В результате США окажутся в выгодном положении. Иран не будет обладать ядерным оружием, а ситуация в проливе стабилизируется, и цены на нефть и газ для американцев стабилизируются. Тем временем Израиль пристально следит за ситуацией на другом фронте. Сообщается, что солдаты на границе с Газой заметили вооруженную активность, что вызывает болезненные воспоминания о проигнорированных предупреждениях перед 7 октября. В Иудее и Самарии израильские и американские официальные лица осуждают насилие в отношении палестинцев, в то время как израильские силы безопасности проводят операции против преступников. Мы выступаем против насилия. Необходимые меры должны принимать власти, и только они, а не посторонние лица. Это неправильно. От Ирана до Газы, Иудеи и Самарии Израиль и его союзники сталкиваются со множеством конфликтов, пока Вашингтон пытается оказать давление на Тегеран. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Посол США Майк Хакаби встретился с президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху и опроверг сообщения о разногласиях. Он отмечает рост антисемитизма и ослабление международной поддержки Израиля.
0: На этой неделе у меня была возможность пообщаться с послом и узнать его мнение. Вот часть этого интервью. Посол Хакаби, спасибо, что присоединились. Спасибо, Крис, всегда рад быть здесь. В прессе много сообщений о разногласиях между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом. Вы встречались с ними. Какова ситуация?
2: Никакого раскола нет. Я был на встрече и участвовал в телефонных переговорах между двумя лидерами, которые хорошо ладят друг с другом. Идет откровенный диалог. Они не всегда соглашаются. Но я говорю людям, что я женат уже 52 года. Мы с женой не всегда согласны. Но это не означает, что наши отношения разрушены. У нас достаточно общих точек соприкосновения. И мы можем быть честными друг с другом. Отрадно видеть, что у нас есть два лидера, чьи личные отношения настолько тесны, что они могут быть честными друг с другом. Идея о том, что они злятся друг на друга или что между ними существует раскол, это абсолютная неправда. Мы наблюдаем ослабление поддержки Израиля в Демократической партии, в организации DSA и среди некоторых кандидатов, победивших на праймерис. Беспокоит ли вас рост антиизраильских настроений? Во-первых, меня беспокоит, что это явная попытка отрицать библейскую связь. Это тревожит меня как верующего. Как дипломат, я обеспокоен тем, что в этом подходе отсутствует контекст. Когда у людей складывается впечатление, что Израиль не важен или что можно ненавидеть еврейский народ, это вызывает беспокойство, поскольку есть одна важная вещь, которую американцы упускают из виду, а именно отношения между Израилем и Америкой касаются технологий, военной техники, разведки и всего прочего. Но главное, речь идет об общих ценностях иудео-христианского фундамента, на котором была построена Америка. И без этого Америки бы никогда не было. И ненависть к евреям с 7 октября растет в геометрической прогрессии. Да, насколько вы обеспокоены судьбой еврейского народа в Америке и во всем мире? И как христиане должны сейчас поддерживать Израиль и еврейский народ? Самое большое беспокойство еврейского народа, что все, чего они боялись и как они думали, никогда не повторится после Холокоста, происходит опять. Мы снова сталкиваемся с этим. Схема почти такая же. Что касается слова «антисемитизм», я знаю, что мы его часто используем. Я решил не употреблять его так часто, поскольку люди к нему привыкли, и оно превратилось в расплывчатый термин. Они не понимают, что это значит. Я использую термин «ненависть к евреям», поскольку в конечном итоге все сводится к этому. Люди ненавидят евреев. И если задаться вопросом, почему, то приходишь к выводу, что это иррационально. Но откуда это? Они черпают эту информацию из TikTok, Twitter, Instagram, от так называемых инфлюенсеров, многим из которых иностранные правительства щедро платят за распространение этих сообщений, от ботов, созданных в Катаре, России, Китае, чтобы посеять раздор и смятение среди молодых людей, у которых нет опыта и которые не имеют доступа к новостям из источников, прошедших проверку. Это источники, которые появляются отовсюду, по всему миру, и любой человек может сказать там все, что захочет. Рядом нет никого, кто мог бы это исправить или противостать неправде. Вы здесь многое видели: войну в Газе, войну с Ираном, вы бывали в бомбоубежищах. Что дает вам надежду на будущее? Моя надежда основана на чем-то гораздо большем, чем любой документ, который могли бы подписать люди. Это тот документ, который дал нам Бог. Библия – Его Слово. И когда я читаю ее, то верю, что это непогрешимая истина. Ее нельзя изменить или подделать. Эта книга – прочная скала, на которой мы все можем стоять и говорить: «Я не знаю, как пойдут дела в середине 4-го раунда, но знаю, что когда прозвучит финальный свисток, мы уйдем с этого поля победителями». И меня это устраивает. Далее в программе: от 17-летнего гостя до посла. Хаккаби рассказывает, почему он уже 53 года чувствует себя в Израиле как дома. Вы впервые приехали сюда в 1973-м. Могли вы тогда представить себе, что окажетесь здесь в качестве посла в один из самых важных периодов в истории Израиля? Когда я приехал сюда в 73-м, мне было 17, и я представить себе не мог, что когда-нибудь сюда вернусь, и уж тем более в качестве посла. Я не мог представить себе моего пути. Когда я впервые оказался здесь, я был потрясен необыкновенной природой и почувствовал, что меня с ней связывает какая-то сила. Я говорил людям, что это единственное место в мире, где я почувствовал себя как дома, хотя никогда раньше здесь не был. И дело не в том, что я подумал, это похоже на Хоуп, штат Арканзас. Нет, не похоже. Совсем не похоже. Или что Здесь, как на юге США, нет, это была духовная связь. И дело было не в том, что Иерусалим в то время был прогрессивным, красивым городом. Вовсе нет. Израиль в 73-м был почти страной третьего мира. По пятницам, когда вы отправлялись в старый город, бедуины загоняли туда овец, коз и верблюдов на рынок. То, что произошло за эти 53 года, просто поразительно. И если встать на горе Скопус, на набережной или в любом другом месте Иерусалима, откуда открывается красивый вид, то можно увидеть 300 строительных кранов, работающих в Иерусалиме, только в Иерусалиме. Вероятно, столько же и в Тель-Авиве. Это страна, которая растет. В 1973 году все было не так. Большим недостатком сейчас является то, что пробки просто ужасные. И поездка из Иерусалима в Тель-Авив может отнять 2 часа. Я помню времена, когда весь путь можно было преодолеть за 45 минут. Все дороги были двухполосными, не было автомагистралей, как сейчас. И пробок не было, потому что у людей не было автомобилей. Это был совсем другой мир. Потрясающе не только наблюдать за тем, что я бы назвал экономическим,

0: человеческим ростом. Но еще важнее видеть, как Библия оживает на моих глазах. Это именно то, о чем говорил Иезекииль, что ему было видение, в котором сухие кости оживут, и Бог облечет их плотью. И он увидел день, когда пустыня зацветет. Это не просто слова, все это произошло. И я был свидетелем этих событий на протяжении последних 53 лет. Это был невероятный путь. Наблюдать, как все это, о чем когда-то говорилось, да, именно так, сухие кости ожили. Сейчас здесь довольно засушливо. Наша цветущая пустыня – это все еще пустыня. Хотя на самом деле часть той пустынной земли, которая раньше была абсолютно бесплодной, теперь превратилась в леса, виноградники, фруктовые сады, в урожайные фермы, которые производят фрукты и овощи не только для израильтян, но и для экспорта по всей Европе и по всему миру. Так вы считаете, что пророчества сбываются? Каждый день. Я говорю людям, если вы живете в Израиле, то каждый день можете увидеть чудо. И если вы не верите, что это чудо, то для неверия в эти чудеса требуется больше усилий, чем просто признать «да, это чудо». Посол Хакоби, спасибо. Спасибо, Крис, было очень приятно с вами пообщаться. Далее в программе «Взгляд на историю и события, приведшие к разделу 2005 года». Газа стала синонимом войны, но как мы до этого дошли? 21 год назад Израиль предпринял шаг, который, как он надеялся, приведет к миру, эвакуировал из Газы все израильские поселения и вывел свои войска из некоторых районов Северной Самарии. Израиль уступил эту территорию под давлением международного сообщества.
1: Но мир не воспоследовал. К власти пришел Хамас. Газа превратилась в плацдарм для террора. И спустя более 20 лет Израиль снова ведет там войну. Познакомимся с историей Газы. В 2005 году премьер-министр Израиля Ариэль Шарон ликвидировал 21 еврейский населенный пункт в Газе и 4 в Самарии, в результате чего выселили 10 тысяч израильтян. Эта операция, известная как «Раздел», должна была принести мир. С тех пор Хамас и другие группировки запустили из Газы десятки тысяч ракет, совершили множество терактов и прокопали многочисленные тоннели. Убийство почти 1200 израильтян 7 октября считается самой страшной резней евреев со времен Холокоста. Это побудило многих израильтян призывать к возвращению в Газу.
0: На самом деле люди не знают, что Газа – еврейский регион. Евреи жили в Газе с перерывами в тысячи лет.
1: Газа впервые упоминается в книге «Бытия», а позже называется наследием «Колена Иудина». Ави Абилоу отмечает, что даже в начале 1900-х годов в Газе проживали евреи.
0: До создания Израиля в 1940-х годах в Газе существовали еврейские общины. К сожалению, британцы, не желая защищать евреев, фактически изгнали их. Они сказали: «Бегите отсюда, потому что мы и сами гибли в погромах арабских мусульман».
1: С момента создания Израиля в 1948 году и до шестидневной войны Газу контролировал Египет. После победы Израиля около 20 еврейских общин в этом регионе было основано в 1970-х и начале 1980-х годов. Эти общины начали процветать. За 30 лет сельское хозяйство достигло годового оборота в 60 миллионов долларов. Анита Такер, сельдерейная леди, десятилетиями занималась сельским хозяйством в Ницер-Хазане. Она рассказала об одной из своих первых встреч с местными арабами. Однажды, словно из-под песчаных дюн, появляются арабы. В руках у них хлеб и соль, как того требует традиция. «Добро пожаловать», — сказали они. «Мы так рады, что вы здесь». Такер рассказывает, что арабы радовались их успеху. Они были рады, потому что это давало им работу. Мы научили их современным методам земледелия. Она сказала, что их отношения начали рушиться, когда мир заговорил о мире. Думаю, вместо того, чтобы написать P-E-A-C-E, кто-то по ошибке написал P-I-S-C-E. И они начали разрывать нас на части. В 2005 году Яиру Шошану из Гадида было 18 лет.
0: Мы знали, что заплатим в тот самый момент, когда мы покинем фермы Гуш-Катифа. Мы знали, это вернется ракетными обстрелами, терактами и перестрелками, и круг замкнулся.
1: 9000 жителей Гуш-Катифа решили не уходить. Они верили, что с благословения израильского правительства заселили библейскую землю. Они до конца продолжали верить в чудо.
0: Самым печальным было то, что в процессе вывода войск участвовали солдаты. Они нас эвакуировали, они вывели нас силой. Мы верили, что этого не произойдет. До самого последнего дня мы поливали траву и были уверены, что этого не произойдет.
1: После 30 лет потребовалась всего неделя, чтобы полностью уничтожить еврейскую жизнь на песчаных дюнах Газы.
0: Я считал, что отступление – это ужасная ошибка, поскольку это посылает врагу неверный сигнал, будто вы сдаетесь, потому что не хотите сражаться.
1: В то время министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли служил в Цахале.
0: Я считаю, что события 7 октября являются прямым следствием вывода войск. И хочу сказать одно. В 2005 году мы предали землю Израиля. И эта земля не забыла и не простила. Мы никогда не должны отказываться ни от одного дюйма нашей земли.
1: За полгода до вывода войск опросы показывали, что его поддерживали почти 2/3 израильтян.
0: Многие люди, которые поддерживали эвакуацию израильтян из деревень, расположенных вблизи Газы, искренне верили, что это принесет мир.
1: Это тяжелый урок. Согласно результатам опроса, 3/4 израильтян считают, что это было ошибкой. В глазах врага каждый еврей в Израиле – это поселенец, которому здесь не место.
0: Они рассматривают это с религиозной точки зрения. Они считают эту территорию мусульманской.
1: Недавно Трамп заявил, что Израиль ошибся, выйдя из Газы, а Белоу считает, что пора вернуться.
0: Эта попытка проверить, смогут ли они создать собственное государство, обернулась для всех полным провалом. Мы должны вернуться, поселиться там и вновь отвоевать эту землю. Пришло время вновь сделать Газу еврейской. Далее в программе. Цена раздела 2005 года. Были ли извлечены уроки? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Джули, 21 год назад вы и я, мы были в Газе, мы месяцами освещали процесс того самого раздела, еще до того, как он фактически начался. И мы видим это, ваш репортаж, который мы только что посмотрели, это больно.
1: Казалось, что большая часть израильтян была в полном неведении. Они не осознавали, что происходит. Таксисты в Израиле знают все, и на одной свадьбе я сидела за столом с таксистом. Это было совсем рядом с Газой. И он сказал, считалось, что это же всего несколько сотен человек. Что тут такого? Но их было 9000.
0: Да, думаю, что стоит объяснить, почему это так больно для тех, кто об этом писал или пережил это. Дело в том, что там была 21 еврейская община. Они процветали, нанимали на работу палестинцев, экспортировали цветы и сельдерей в Европу. И все это было уничтожено во имя так называемого мира.
1: Даже когда израильтяне ушли, палестинцы попросили Израиль снести их дома, чтобы палестинцы между собой из-за них не ссорились. А потом богатые люди из США купили эти теплицы и передали палестинцам. А они разрушили все.
0: Я знаю, это было очень тяжело. Вот комментарий одной из активисток, которая выступала против разделения. Вот что она сказала.
1: Отказ от Газы равносилен созданию террористического государства.
0: Сьюзен Вольф сотрудничала с Ландау и Щеранским в борьбе против плана Ариэля Шарона.
1: Объявили о переносе дедлайна до 2 мая, и у нас появилось больше времени, чтобы объяснить суть опасности вывода войск из Газы и то, что это не является правильным решением.
0: Она фактически предсказала, что произойдет. Евреи ушли, на их место пришел Хамас. Спустя 2 года власть перешла к палестинской автономии, а затем к Хамасу. В результате переворота Хамас захватил власть, а в 2007 году установил диктатуру.
1: И сразу после этого они начали обстреливать Израиль. Никакого мира не было.
0: Мы были на пресс-конференции в отеле «Кинг Дэвид». Там был представитель Гуш Катифа, который давал разъяснения иностранным СМИ, а те вели себя по отношению к ним очень агрессивно в связи с тем, что они намеревались остаться. Он тогда сказал: «Мы, как палец в дамбе, сдерживающий террористическое государство». И он был прав.
1: Изначально людей туда помещали из соображений безопасности. Ведь если там находились израильтяне, армия находится рядом, и она бы видела, что происходит.
0: Вот что сказал Эхуд Олмет, защищая план раздела. «Мой долг – обеспечить надежную безопасность для большего числа людей, даже если для этого придется уйти из некоторых районов». Такова была позиция противоположной стороны сторонников раздела. И еще раз процитирую Джея Бушински, да будет его память благословенна. Вот что он сказал о разделе. Речь идет о чем-то фундаментальном. Мы обращаемся к завету. Мы обращаемся к обетованию. И отбросить это в сторону, сдаться, отступить. Я считаю, что это плевок в лицо всем верующим людям, евреям и христианам, верующим. И он говорит о завете, а вы упоминали книгу Амоса.
1: Бог говорит, что вернет еврейский народ на эту землю. Видите, что происходит, когда мы думаем, что знаем что-то лучшее, чем Бог? Так не бывает.
0: А Михай сказал, что с исламской точки зрения это их земля, они хотят ее вернуть. Джули, поведите нас в молитве.
1: Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты – великий Искупитель. И мы знаем, что Ты способен искупить даже это, Отец. Спасибо, Господи. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца и умы оставались сосредоточенными на Тебе. Ты хранишь Свое Слово и исполняешь его.
0: Спасибо, Джули. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения CBN. Молитесь за лидеров Израиля и Америки. С вами был Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, рад вас снова здесь видеть. Мы продолжаем обсуждение «Лицемерию.нет». И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, ну, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович нулевого года рождения в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку и с целью уничтожения имущества, официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения. Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого, но тем не менее, что вы по этому поводу думаете, как вообще на это реагировать?
2: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
3: Год рождения указан неправильно.
4: Нулевой.
2: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Потому как сказать, что он ничего, никакого вреда там не принес, сложно с этим.
3: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
3: У меня тоже Иоанн открыт, я могу прочитать из Иоанна.
0: Хорошо. Угу.
3: «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. И при всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня».
2: Ключевое слово-то здесь.
4: Ревность по Боге.

0: подавлен.
1: Ну, ревностью. Представляете, что будет? То есть я могу сказать, да, вот я такой верующий ревнитель, Христос торговцев из храма выгнал, ну давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок, буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
2: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужным. Это нормально.
0: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
3: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
1: Угу.
0: Был построен для того, чтобы отправлять...
1: Ну, не совсем храма Соломонова, храма...
0: Ну, уже отстроенного, разрушенный, потом он был отстроен.
1: Да, да, да.
0: В конечном итоге все равно, это храм Соломонов изначально, вот он был отстроен на том же самом месте, вот где он стоял. Сегодня там, мы знаем, в Иерусалиме мечеть Амара стоит. Вот. Но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм. Вот, который, да, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
2: А они превратили его в вертеп. А
0: во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой, махинации грязные. Людей просто обманывали.
1: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой. И логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти... менее законные, скажем так, махинации с теми же
2: самыми. То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
1: Ну, хорошо. Но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
4: Да, ну, даже если они были... Вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины, религиозной почвы.
1: Да, да?
4: То есть это,
1: да.
4: Это противозаконные действия. То есть как-то вот...
1: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
0: Во-первых, это чей дом?
2: Вот.
0: Чей дом? Мой дом.
4: Дом отца.
0: Христос говорит прямо, дом мой. Вот, дом, да, дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос. Он наречется, он для этой цели построен, чтобы там проходили богослужения, чтобы там имя Божье прославлялось в первую очередь, чтобы там никаких нечестных намеков даже близко не было, чтобы там не было продажи, обмена.
1: Где они должны быть тогда?
0: В любом
1: потому
0: месте,
1: что,
0: но только не в храме.
1: Потому что люди приходили, ну, они были, как, у храма же тоже есть разные территории. То есть у храма есть двор, у храма есть священные территории, куда кроме священников никто не мог заходить. У храма есть святой святых, куда только первосвященник мог заходить, то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там свои вещи оставить. То есть,
0: ну, пусть
1: много функциональные территории были.
0: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
1: Я
4: думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была, ну, правильной, имела как бы, ну, положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было, как изначально задумано, для людей, которые приходили издалека.
1: Да.
4: Изначально это
1: им
4: было
1: надо
4: так.
1: Было поменять деньги, им надо

0: было купить жертву, которую они должны будут там принести, да, или какие-то еще там...
1: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали,
2: да,
1: а проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? «И дома отца моего не делайте дом торговли». Дом Божий, дом был предназначен быть домом отца. И каждый верующий, и в том числе и продающие, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль за счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически вот этот диссонанс Христос разрушает.
2: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. Приходили из других стран на поклонение, в храм, угу, на Пасху.
0: Ну да, да.
2: И имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе в глазах этих людей.
1: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет»? В чем тут лицемерие?
0: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
1: Почему?
0: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
1: Ну вот, предположим, Андрей... Ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
0: Боюсь, у меня не получилось бы.
1: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там в руках. Ну, на хорошо. Самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
2: толпу,
1: ну,
2: людей.
1: Да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода, они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, угу, да, то выгонят меня из храма.
0: Однозначно.
1: И потом еще мне статью.
0: Однозначно. Да.
1: И правильно сделают. Правильно сделают.
0: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, чтобы силу изгнать.
3: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
1: Бога?
3: Бога, да, тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие, мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
2: Потому что он властелин вселенной. Фактически ведь Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу. Это фактически ведь не человек, это Бога-человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он, как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
0: Вы знаете,
2: это естественно, это норма.
0: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники,

0: работники устроили балаган там.
1: Менеджер уволит всех.
0: Да. Уволит. Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
1: Уволить всех вместе с менеджером.
0: Вот. Вот теперь смотрите. К первому, к кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру. То есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
2: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали, а ты кто? А он тогда взял бич и говорит, а я хозяин. И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
0: Ну, давайте прочтем.
2: Это было, Божьим знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
0: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?
2: Они не хотели верить, что он хозяин. И когда в себя пришли, они подошли и спрашивают, а ты кто?
0: Если бы это было чудодейственное, то знамени дополнительного, по идее, было бы не нужно.
2: А он и не дал им дополнительного знамени?
3: Более того,
0: они требовали.
3: Но он просто сказал, храм разрушу, сей в три дня. Да. Ответ же последовал, все-таки Христос же им ответил. Вот да. Если дальше прочитать, он же все-таки дал им ответ.
0: Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. Вот. Суть даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамени. Значит, того естественной или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
3: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
1: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит, нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это не порядок. Хозяин я, вообще-то. Угу. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, то ведь он же и пришел. Тот-то давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир и спросит снова о порядке вещей. Всех людей, до единого. Не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а с каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
0: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
2: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
1: Да.
2: Кто здесь просил прощения?
3: Здесь он просто навел порядок. Показал, все расставил на свои быть, места,
1: да?
3: Когда... никого не обидев при этом,
1: не задев не никого кнутом.
0: Ну, да. Ничего себе не обидел.
2: Когда Господь
0: они пострадали, деньги были
2: рассыпаны. Когда Христос придет второй раз на эту землю, что будет?
1: Да.
2: Фактически то же самое.
1: Все рухнет.
2: Фактически то же самое. Он наведет порядок, и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
1: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
0: Ну, после того уже никто. К счастью.
1: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
0: Вот, но как бы то, что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
1: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного.

0: абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
1: Владимир Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
2: В том-то и дело.
0: Но это об этом речи нет и быть не может.
1: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать.
0: Конечно.
3: Не дал. Не оставил.
1: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
0: Христос оставил инструкцию для нас характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте, но по делам их не поступайте. Все, вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
2: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
1: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок. Да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью, но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
0: Да и он не давал нам такого.
3: Да и не давал права.
0: Права такого у нас вообще нет, потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека вообще, а вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов. Первая категория трех принципов – ответственность. Управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью. Если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верено нам, будем разумно управлять. И при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. Да. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа Он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомни только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня. Признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения. Преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя его, и все признают его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
3: В конечном итоге все признают.
0: Все.
3: И согласятся с этим.
2: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом, вместо того, чтобы подумать, не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
0: Вот.
2: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. Потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток других людей.
0: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули,

0: и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги. Прости им, ибо не ведают, что делают.
1: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно? Действительно, есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот это вот ответственность за каждое наше действие.
0: Да.
1: Поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это...
2: Не соответствует.
1: И не соответствует действительности. И насколько это не смешно. Насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
0: Петр написал: последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где пришествие Господне, ибо с дней отцов наших
2: все остается
0: прежним. Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позиции наглых ругателей. Это очень опасное занятие, очень опасное. Бонч Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
1: О, да.
0: Это лишь доказательство его собственного невежества.
1: Вот этой фразой бы и как поставить точку, да.
0: Вот пусть бы нас Господь сподобил быть осторожными. А вот и в высказываниях, и порой в каких-то шутках и прибаутках, когда касается дела имя Бога, да. Как Исаак Ньютон, прежде чем сказать об имени Бога, снимал шляпу, вешал ее на гвоздик или клал на стол, и только после этого говорил о Боге.
1: Ну что ж, спасибо вам, друзья, что такую непростую тему мы постарались обсудить. Вот, впереди у нас есть еще не менее сложные темы. Я думаю, мы встретимся еще раз для обсуждения дальше.

Заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний.
и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками

убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать места дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой, то есть он дал дьяволу как

какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Удивительно.

Добро пожаловать на вторую сессию цикла передач, которые называются «Личность Святого Духа». Для обзора, Иисус сделал самое неожиданное заявление. Он сказал, «Истинно говорю вам, самое лучшее для вас, чтобы я ушел». Почему для нас самое лучшее, чтобы он ушел? Потому что для того, чтобы вступить с ним в контакт, нам пришлось бы лететь в Тель-Авив, брать машину, ехать в Галилею, найти его. Это было бы нетрудно, потому что вокруг него была бы масса народа, а затем ждать, пока все закончат свой разговор. На это бы ушло бы месяца два, чтобы добраться до цели. И вам надо было бы обязательно все записать. Потому что если бы вы забыли что-то спросить, потребовалось бы даже ждать другие два месяца. Поэтому Иисус говорил, насколько лучше, чтобы кто-то, точно такой, как я, Бог, третья ипостась Бога, пришел, чтобы прославить меня, дать откровение обо мне. Пришел и открыл меня вам, и сегодня мы пойдем немного дальше. Вот почему апостол Павел делает утверждение для нас, верующих. Он говорит, благодать — это второе послание к Коринфянам, 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Разве не интересно? Он отождествляет, прежде всего, благодать нашего Господа Иисуса Христа. Мы не смогли бы быть в отношениях с Богом Отцом, если бы не благодать нашего Господа Иисуса Христа. Затем он говорит, «Любовь Бога». Разве вы не рады тому, что Отец любит вас? Вы его дитя. Я думаю о том, как сильно я люблю своих четырех мальчиков и моих малышей. То есть внуков. Я слишком молодой, чтобы называться дедушкой. Так что я Д, папа, или Д для краткости. Итак, я думаю, насколько сильно я их люблю, так? Любовь отца. О, она так велика к нам, верно? Но потом конкретно продолжая. Думая об Иисусе, вы думаете о Его благодати. Думая об Отце, вы думаете о любви Бога, который послал Иисуса на землю ради нас. Но далее он отождествляет Святого Духа с одним явлением. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами, да будет с вами». Это значит, что есть шанс, что оно не с вами. Понятно? Итак, слово «общение» — это греческое слово «кайнония». Давайте я дам вам все определения этого слова, которые я нашел. Оно означает «общение». Оно значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», соработничество, совместное участие, близкая взаимная связь. Вернее, не скажешь. Мощные слова. Я разобью их на три большие группы. Первое — общение. Вторая — соработничество. Третья — близость. Первая группа — общение. Слово «общение», если вы хотите услышать его определение, означает «дружеские отношения». «Товарищеские отношения». Компания. Делиться друг с другом. Друзья, товарищи, угадайте, что они делают. Они делятся друг с другом. Они общаются друг с другом. Они говорят друг с другом. Они совместно делают что-то. Мне нравится играть в гольф. Когда мы отправляемся на поле для гольфа, мы разговариваем друг с другом, особенно если мы в одной команде. Я говорю своему товарищу, что собираюсь сделать. Я говорю, видишь этот пат? Я сделаю его, и мяч будет в лунке. Но знаете что? Я общаюсь с ним. Вот что я так люблю в гольфе. В колледже я играл в теннис, но с парнем с другой стороны вы говорить не можете. Причина, почему я люблю гольф, я говорю с этим человеком. Играя в гольф, я развил с людьми более близкие отношения. Вот где происходит общение. Вот где происходит коммуникация. Поэтому я хочу, чтобы моя жена играла в гольф вместе со мной. Потому что она человек, с которым мне нравится быть рядом. Она для меня пара, вы поняли? Так что мы постоянно информируем друг друга. Я думаю о моих сотрудниках. Одни из ближайших мне людей на земле, помимо моей семьи, это мои сотрудники по служению. Мы всегда говорим о том, каковы наши намерения. Мы говорим о том, что намерены сделать. Это и означает общение. Мы говорим. Посмотрите книгу Деяния 20, 20, 22, 23. Павел сказал, «И вот ныне я, по неопределенному, влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Послушайте эти слова. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Обратите внимание на то, что Дух Святой сказал ему это не только в одном городе. Он ему это говорил по всем городам.
Я уверен, что когда вы говорите, что вас ждут узы и страдания, вы, скорее всего, будете в каждом городе спрашивать своего соработника. Может быть, ты изменил свое решение? Можно ли немного изменить его? Но в каждом городе он постоянно говорил: «Готовься к этому». Были времена, когда Дух Святой говорил мне слова, которые я не хотел слышать. Я все время просил его, но он говорил мне то же самое. Город за городом, день за днем. Наконец он умолк, как бы говоря: «Я уже достаточно сказал тебе». Понятно? Вот это и есть общение. Книга Деяния 10:19. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя». То есть, Дух Святой сказал ему: «Послушай, там внизу тебя ждут люди, и я хочу, чтобы ты пошел с ними. У меня есть для тебя поручение». Книга Деяний 8:29. «Дух». Тут не сказано «Бог». Тут не сказано ничего больше, кроме как «Дух». «Конечно же, Он Бог», — сказал Филиппу. «Подойди и пристань к сей колеснице». Вот что интересно, Филипп проводил собрание пробуждения в городе Самария. И по словам Библии, ангел посреди служения сказал ему пойти в пустыню. В Писании не сказано, что Дух Святой сказал ему. В нем сказано, что ангел сказал ему. Вы понимаете, что эти парни знали голос Святого Духа настолько хорошо,

Хорошо, что когда говорил ангел, они знали разницу между тем, когда говорил ангел, и когда говорил Дух Святой. Тут не сказано, что ангел явился ему. Ангел проговорил и сказал: «Я хочу, чтобы ты отправился в пустыню». Эти слова сказал ангел. Тем не менее, когда Филипп пришел в пустыню, он узнал того, с кем он так близко общался. Они были так близки к Духу Святому, эти парни. «О, Дух Божий говорит, пойди, пристань к колеснице». Он так и сделал. Он привел к спасению эфиопского евнуха, который был третьим человеком во всей Эфиопии. Насколько это классно? Вот это я называю общением, дружескими отношениями. Деяния 16:6. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым». Тут не сказано, Иисус не допустил их. Тут говорится, они не были допущены Духом Святым. Проповедовать слово в Асии, дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. То есть, как видите, между лидерами и Духом Святым происходит коммуникация. Должно ли быть по-другому? Есть ли у нас иные пути служения Богу, кроме как через Духа Святого? Что, апостолы были такими примитивными? Что, разве у нас есть GPS, айфоны, айпады, и мы справимся без тебя, Дух Святой? Нет, вовсе нет. Нам необходимо, чтобы Он говорил с нами. Верующие в ранней церкви находились в постоянных дружеских отношениях с Богом. Они ожидали Его участия в своей жизни так, как мы ожидаем такого участия со стороны того, с кем мы проводим время своей жизни, круглые сутки, 7 дней в неделю. Вы можете себе представить, чтобы мы с Лизой, проводя вместе 24 часа, при этом не говорили бы друг другу ни слова? Это было бы нелепостью. Не хотел бы я таких брачных отношений. Я люблю эту женщину. Я люблю слушать ее. Я хочу, чтобы она говорила со мной, потому что я люблю слушать ее голос. Мы женаты уже 30 лет, но если бы мы с ней не состояли в браке, я бы искал брака с ней, потому что она — любовь всей моей жизни. Так оно и есть. Ну, поаплодируйте, что ли. 24 года я останавливаюсь в гостиничных номерах, и мне никогда не бывает там скучно. Как вам может быть скучно, если вы живете с Богом? В комнате Он и я. И знаете, иногда я выставляю такую защиту. Я говорю, я не хочу делить комнату с моими сотрудниками. Я хочу быть в комнате один. Знаете почему? Потому что я хочу иметь возможность слышать Бога. Я это люблю. Я этим наслаждаюсь. При этом я человек, который любит общаться с людьми. Я не отшельник, не монах. Я не тот, кто любит одиночество и уединенность от всех. Мне на самом деле нравятся люди, но мне очень нравится Дух Святой. И Он та личность, с которой я люблю общаться больше всего. Итак, следующее слово — соработничество. Все скажите «соработничество». Прочитайте первое послание Коринфянам 3:9. Это, вероятно, одно из самых потрясающих мест Писания в Новом Завете. Что тут сказано? «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающе. Мы соработники с Богом. Мне нравится, как это сказано в словаре Веймута. Мы соработники с Богом и для Него. Я работаю на Бога. Я работаю с Богом. О, это так хорошо, не правда ли? И о чем это говорит? О соработничестве. А теперь послушайте, что сказали апостолы, когда написали письмо ко всем верующим из язычников. Они сказали, «Ибо угодно Святому Духу и нам». Здесь вы видите, как действует соработничество. Вы видите? Лидеры ясно показали взгляды Духа Святого и свои собственные в этой ситуации. Обе стороны участвовали в принятии этого решения. Они были соработниками в деле царства. Подобное отражение и в Ветхом Завете. Вы читаете о том, как Бог приходит к Аврааму у теревинфовых деревьев. Бог смотрит на Авраама, как на соработника. Бог и Авраам подходят к краю утеса, и Бог говорит ему, «Ты знаешь, я решил уничтожить эти два города. Что ты думаешь, Авраам?» Авраам сильно разволновался, потому что там жил его племянник. Он уговаривает Бога снизить число праведников, необходимых для спасения города, до 10. Вы ведь знаете эту историю, верно? Но Бог действительно считается с Авраамом. «Сделаю ли я то, что планирую сделать с Содомом, не поговорив с моим соработником Авраамом?» Видите, что делают соработники? Если у вас есть соработник в бизнесе, вы с ним советуетесь по поводу большого проекта. Мы с Лизой говорим о больших планах, которые хотим осуществить. В этом участвуют Аарон и Эдисон. Мы всегда говорим о планах, которые хотим осуществить. Почему? Потому что мы соработники. Вы видите это? Именно это и делает здесь Бог по отношению к Аврааму. То же самое вы видите с Моисеем. Бог делится с ним своими планами. В Библии вы читаете о том, что дважды из-за реакции Моисея Бог изменил свое решение. Это прообраз для Нового Завета. Но вот что я хочу сказать. У Авраама и Моисея даже близко не было того, что есть у нас, потому что у них это было изредка. У нас это есть постоянно. 24 часа, дружище. Вот

Поэтому это значительно лучше, потому что нашему соработнику не надо спать. Сегодня я встал в 2:20 ночи и больше не ложился спать, потому что у меня было такое радостное волнение по поводу того, что я увижу всех вас, буду проповедовать Слово Господа, увижу то, что сделает Дух Святой. Поэтому я встал и стал говорить с моим соработником. Знаете, он не спал. Это было потрясающе. Он не сказал: «Джон, ты зачем разбудил меня?» Лиза сказала бы так. Она бы сказала: «Дорогой, для чего ты меня будешь?» Я бы ответил: «Я просто хочу поговорить». Я пробовал это раньше, но это не работает, потому что ей нравится спать. Я тоже люблю спать, и мне не нравится, когда она меня будет. В первое время нашего брака мы делали это, но потом поняли: не делай этого. Она говорила: «Ты не спишь?» А я: «Уже не сплю». Мне, между прочим, через 3 часа на работу. Но знаете, он не спал, когда я проснулся сегодня ночью. Он говорил со мной о сегодняшнем дне, говорил, что будет происходить. Вы со мной? Это было изумительно. В любом случае, у нас нет того, что было у Авраама. Бог пришел к Аврааму, и они, прежде чем поговорить, вместе пообедали, так? Но не мы. Он с нами все время. Деяние 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Дух Святой поставил вас блюстителями этих людей. Тут не сказано: «Иисус поставил вас блюстителями». Вы со мной? Хорошо. Они постоянно переживали присутствие Святого Духа, потому что именно Он находится на земле. Иисус на небесах. Большое спасибо. Деяние 13:2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь вы ясно видите, что это Он. Здесь сказано не об Иисусе, а о Духе Святом, сии быв посланы Духом Святым. Деяние 13:4. Но послушайте вот, что я вам скажу. Эти отношения, глубже соработничество, кайнония, подразумевает близкую взаимную связь. Люди произносят имя Бога напрасно, говоря: «Дух Святой сказал», в то время, как Он не говорил. Эти апостолы не посмели написать: «Дух Святой сказал, не пейте кровь, не ешьте мясо, посвященное идолам, не блудите, не поклоняйтесь идолам». Так они не написали. Они написали: «Угодно». Павел поступал точно так же. Знаете, что он сказал в половине главы послания к Коринфянам? Он сказал: «Но, по моему мнению, лучше ей остаться незамужней. Я думаю, что, говоря это, даю вам совет от Духа Божьего». Понимаете, он знал Бога, Духа Святого, настолько хорошо, что не мог сказать: «А я думаю, и у меня есть Дух Божий». Так говорит Господь. Вы со мной? Для того, чтобы иметь близкие отношения, мы должны знать личность того, с кем мы ищем таких отношений. Так ведь? Мы должны знать его личность, правильно? Итак, Дух Святой, скажу это еще раз, личность. В 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна Иисус использует местоимение «Он», «Его», «Себя» 19 раз. Итак, Он — Личность, верно? Я сделал открытие, которое помогает мне в общении с Духом Святым. Это открытие, и я искренне надеюсь, что оно поможет вам. Открытие, которое я сделал, следующее. В греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчин, так и для женщин. В нашем языке такого нет. У нас есть «она», «он» и «оно». «Оно» относится к неодушевленным предметам и животным. «Он» относится к мужчинам. «Она» относится к женщинам. Мы не можем обозначить мужчину и женщину одним местоимением. Нам придется говорить «они», потому что в это число входят и мужчины, и женщины. Но в греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчины, так и для женщины. Это гендерно-нейтральное местоимение. При этом оно относится к человеческому существу, а не к предмету. И вы знаете о том, что именно это местоимение использовано в греческом оригинале. Прежде всего, я хочу сказать, что я не говорю, что Дух Святой женского рода. Запомните это хорошенько. Я не говорю, что Он богиня. Однако же можно мне задать такой вопрос. Кто существовал раньше, Бог или человеческие существа? Бог. В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их». А что это значит? Раз Бог сотворил их по своему образу, мужчину и женщину, это значит, что в Боге должны быть и женские характеристики.
верно?

«И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их». Он сказал «мужчину и женщину». Правильно? Итак, у нас Бог Отец, Бог Сын. Может ли быть такое, что у Духа Святого

И вот я вступаю в брак. Мой папа — ветеран Второй мировой. Сейчас ему 93 года, и я очень люблю его. Но мой папа не подготовил меня к тому, как общаться с женщиной в браке. Петр сказал, «У вас должно быть понимание, как жить с женщиной». Верно? И вот я вступаю в брак и обращаюсь с Лизой как с парнем, потому что Лиза — любовь всей моей жизни. Она была моей первой настоящей подругой. И я обращался с ней как с парнем, но это не сработало, друзья. Все вы это знаете, большинство теперь уже знает. А если нет, то вам надо встретиться со мной. И я вам объясню, что между мужчинами и женщинами есть кое-какие различия. Мне пришлось учиться, как говорить с ней. Давайте я вам приведу пример с моими сыновьями. Бывали случаи, когда я обращался со своими сыновьями слишком жестко. Я был резким, я был грубым. Не должен был я так говорить со своими сыновьями. И знаете что? Я смотрю на одного из своих сыновей. Скажем, это был Эдисон. Я говорю ему, «Эдисон, прости меня». Знаете, что он говорит? «Я прощаю тебя, папа». И у нас с ним все в порядке. А знаете, кто опечален? Его мама. Его мама печалится 2 дня. Я на 2 дня ухудшил свое общение с Лизой, потому что через 3 дня она говорит мне, «Мне до сих пор неприятно от того, как ты разговаривал с моим сыном». И знаете что? Это нормально. Я это понимаю. Послушайте, что говорится в послании к Ефесянам. Тут сказано, «Не опечаливайте Святого Духа Божьего». Греческое слово «опечаливать» — «лупит». Л-у-п-т. Оно означает «быть печальным», «опечаливаться», «быть огорченным». Оно происходит от греческого слова «л-у-п-э», которое означает «боль» или «печаль», которое используется только людьми, глубоко любящими друг друга. Вы со мной? Глубоко любящими друг друга. Могу я прочесть это местописание в контексте? «Не используйте скверные или оскорбительные слова». Это 29 стих. «Пусть все, что вы говорите, будет добрым и помогающим, чтобы ваши слова были ободрением для слушающих их, и не приносите печали, глубокого огорчения Божьему Духу Святому, своим образом жизни. Помните о том, что Он отождествил вас, как Его собственных. Избавьтесь от горечи, ярости, гнева, резких слов и сплетен, и от всех видов злого поведения. Но будьте добры друг к другу, нежными сердцем, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если я хочу хорошо провести ночь со своей женой, знаете что? Я должен быть добрым и нежным со своими сыновьями. Потому что если Лиза жестко обращается с нашими сыновьями, я говорю, «Я прощаю тебя, милая, все хорошо, у нас все замечательно. Если я обойдусь с ними жестко, я опечалю ее на пару дней». Вам понятно, о чем я? Причина, почему я говорю об этом? Как вы думаете? Это качество. Потому что большинство женщин такие. Как вы думаете, откуда у женщин взялось это качество? Особенно, когда Павел, тут не сказано, «Не огорчайте, не делайте очень печальным Иисуса». Он не сказал, «Не опечаливайте Отца». Он говорит, «Не опечаливайте Духа Божьего». Вот еще одно в подтверждение этого. Вы можете плохо говорить обо мне, вы можете даже ругать меня. Но если вы будете плохо говорить о моей жене, у вас большие проблемы. Знаете, что говорит Иисус? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Интересно, что Бог Отец обеспечивает защиту Духу Святому, не Иисусу, не самому себе. Он говорит, не смейте касаться Духа Божьего. Почему? Потому что Дух Божий может быть огорчен. Опечален. Вы все еще со мной? Могу я вам привести еще причину? Когда ребенку больно, кому он бежит? Он бежит к маме. Вы знали, что в некоторых штатах, Гавайи один из них, когда надо арестовывать несовершеннолетнего правонарушителя, первый приходящий полицейский – женщина. Потому что было установлено, что подростки откликаются на утешение со стороны женщины. Они лучше открываются и откликаются на утешение этой женщины. Как назван в Писании Дух Святой? Он назван утешителем. Вы все еще со мной? Хорошо. Могу я привести вам еще одну причину? Дух Святой известен как Дух Мудрости. В книге «Притчей о мудрости» 8 раз сказано, как о ней. Поймите меня правильно, мудрость была создана. Книга Притчей 8:22. Дух Святой создал все. Разве не интересно, что о мудрости 8 раз говорится, как о ней в книге Притчей? Опять-таки, я не говорю, что Дух Святой женского рода, потому что позвольте мне сказать, каким я вижу Дух Святой.
Давид подобен ему. Вы замечали, насколько нежным был Давид? Каким он был чувствительным? Каким сострадательным? Когда Авессалом умер, Давид оплакивал его, хотя тот поднял против Давида армию. Верно? Давид был воином, и при этом не

нежным, чувствительным парнем, который все время поклоняется и плачет, верно? Дух Святой — это Дух Могущества. Он всемогущий. И при этом настолько нежный, что вы можете огорчить его на несколько дней. И вот что я усвоил. Я должен быть честен с вами. Это очень интересно. На прошлой неделе я вообще не смотрел телевизор. Кроме Супербоула, я был в таком общении с Богом. Я просто погрузился в молитву и чтение Писания. Закончив читать и молиться, я зашел в гостиную, и мои сыновья смотрели вполне приличный фильм. Ничего особо плохого в нем не было. Я однажды смотрел его во время полета на самолете. Я вошел как раз во время сцены, когда одного парня убивают. И тут я ясно почувствовал, как Дух Святой опечалился. Тут же я решил, мне тут делать нечего. Выйдя, я сказал, «Прости, прости, я так виноват, я был так чувствителен к нему». И я понял, что если бы я продолжал смотреть фильм, он бы умолк на долгое время. И знаете что? Лиза рядом, она со мной. Я знаю, когда опечалил ее. Мне надо пройти следующие два дня, чтобы вернуть утешение, чтобы вернуть доверие, верно? Я не вижу его физическими глазами. Он умолкает, а ты не знаешь, что он опечалился. Но именно потому, что я был так чувствителен, я понял. О, минутку, я ухожу отсюда. Я вышел и сказал, «Прости, я так виноват. Вы хоть понимаете, что он с вами постоянно? И когда вы смотрите подобный фильм, вы берете его с собой? Бог Вселенной, бесконечный в святости, бесконечный в чистоте, безграничный в могуществе, бесконечный в мудрости. Вы берете его с собой. Его имя — Дух Святого Бога. Вы берете его с собой, потому что Он заключил с вами завет. Я не оставлю тебя. Если ты проведешь меня через это, я пройду, потому что я посвящен тебе. Но я буду молчать». Я говорю твердо. Иисус говорил твердо. Он, глядя на учеников, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас?» Посмотрев на них, Иисус сказал, «Друзья, вы даже не знаете, какого вы духа». Взглянув на Петра, Он сказал, «Отойди от меня, сатана». Когда лидеры говорят твердо, это хорошо. Но когда я говорю резко, то опечаливается не только Лиза, но и Дух Божий. И тогда я говорю, «О, Господь, пожалуйста, прости меня. Я прощен, я очищен кровью Иисуса, но мне надо работать над отношениями с Богом, потому что я опечалил Его». Недавно я резко поговорил с одним из своих сыновей, и следующие два дня, когда я выходил из своей молитвенной комнаты, это всплывало, и это не было осуждением. Я опечалил Бога, и я был неправ. И вот следующие 3-4 дня было не только это, но еще и Лиза. Потребовалось 3-4 дня, чтобы наладить отношения с ней. Понимаете, я стараюсь вам помочь понять его. Он кроткий, нежный, чувствительный, сострадающий, утешающий, словно женщина, но он могуществен, как воин. Его имя — Дух Могущества. Вы со мной? Вот что еще помогло мне понять эту истину. Я обнаружил, что если я хочу войти в глубокое, близкое общение с Лизой, мне необходимо говорить о вещах, которые ей нравятся. У меня может быть 68 в гольфе, и я могу сказать, «Дорогая, у меня был 68-й». Вы знаете, что скажут мои сыновья? «Расскажи мне о каждом ударе». Знаете, что говорит Лиза? «Расскажи мне, что у тебя был за разговор с твоим товарищем». Это замечательно. Почему? Потому что это отношение. Когда вы говорите о церкви, говорите о людях, об отношениях с Духом Святым, вы получаете интерес со стороны Бога. Вы со мной? Следите за ходом мыслей. Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги.

книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях группа LED.

0: Привет, ребята, я Бен.
1: А я Сурай.
0: И мы LED. Что означает LED? Это с английского «свет прекращает тьму». И что это за тьма? И что мы освещаем?
1: Это означает приносить свет, любовь, надежду в мир, во тьму. Приносить радость туда, где ее нет.
0: Песня, которую вы слышали о вас, и все, что мы делаем, направлено к Нему. Мы хотим сказать, что все, что мы делаем благодаря Ему. Мы встаем утром, мы можем дышать, мы можем радоваться жизни. И все это благодаря Ему.
1: Наша следующая песня «Я хочу знать». Эта песня очень особенна для нас. Надеюсь, она коснется вас так же, как она касается и нас.

0: Вы только что слышали песню «Бунт». Это на самом деле агрессивная песня, но ее смысл совсем не такой. Мы хотим сказать, что уверены в том, во что мы верим. Мы будем стоять на этом, несмотря ни на что. Мы не позволим миру разрушить наши убеждения. Мы будем бунтовать, мы не будем вести себя необузданно, но мы восстанем против наших страхов, нашей неуверенности и нашего врага. Мы не отступим от нашей веры.
1: Следующая песня, которую мы исполним, называется «Для них». Не знаю, как вы, но в моей жизни были времена, когда я ощущал себя подавленным, иногда без надежды или не знал, как мне поступить. Эта песня обращается ко мне, надеюсь, она обращается и к вам. Она просто передает послание, что все будет хорошо. Слово говорит, что все содействует ко благу любящим Его. Я призываю вас любить Его, чтобы и у вас все сложилось хорошо. Оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравится эта песня. Благословений вам!

0: Привет, ребята. Спасибо, что смотрите нас. Было так здорово. Мы бы хотели связаться с вами. Пожалуйста, заходите к нам на сайт. Там вы найдете фотографии, расписание туров. Там вы найдете наш Твиттер. Сообщите нам, что вы думаете. Какое влияние оказала на вас наша сегодняшняя музыка и эта программа?
1: Наша следующая песня называется «Живой». Так что прибавьте звук и пойте с нами.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сколько раз по дороге домой или на работу мы видим протянутые руки стариков или, может быть, молодых людей с коробками для сбора денег? Кому и сколько давать? И давать ли нам вообще? И не будет ли грехом, если мы пройдем мимо таких людей? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Я вспоминаю, когда в молодые годы, когда я заканчивал учебу в техникуме, я пришел к Богу. Это был это было начало 90-х годов. Как раз очень бедное время, когда продукты продавались по карточкам, и вообще в общежитии у студентов практически ничего не было. Каждый студент был сам за себя и готовил кушать себе только исключительно в своей комнате. И вот мы пришли к Богу, и что-то поменялось внутри нас. Мы, молодые студенты, стали не тянуть к себе в комнату продукты, а стали ими делиться с другими студентами. И это было что-то необычное. Такого не наблюдалось в общежитии. И даже я помню такой момент, когда я уже покидал общежитие, у меня за годы учебы накопилась такая большая копилка монет. Я вышел в бытовку с молотком, пригласил своих перво- и второкурсников, сказал: «Друзья, это все ваше». Разбил эту копилку. Монеты рассыпались по полу, они бегали, собирали эти монеты, и мне было приятно, что я мог для этих бедных студентов что-то сделать хорошее. На прошлой нашей передаче мы говорили о том, что через верующих должен проявляться характер Божий. И один из способов, как он проявляется, это благотворительность. Мы хотим сегодня продолжить эту тему. Как этот характер Божий сегодня, в наше сложное время, может проявляться?
1: Но Писание очень четко говорит, чтобы мы делали дела добрые, подражая Иисусу Христу. А про Иисуса говорится, что Иисус ходил и благотворил всем. Больным, нуждающимся и так далее. То есть есть такое постановление, можно сказать, своего рода заповедь для верующих, подражать Иисусу Христу и делать Его дела. И также в Писании говорится, что есть определенная категория людей, которые у Бога под особым контролем. Это Бог говорит: я особенно смотрю на вдов, на сирот и на пришельцев. То есть, можно сказать, вот три категории людей, которые особенно нуждаются в защите и помощи. То есть,
0: да. Извиняюсь, пришельцы, это мы не говорим о... Пришельцы —
1: это люди, допустим, беженцы, да, вот, или люди, которые оказались в этой стране, у них нет жилья, у них нет прописки, у них нет работы, у них нет крова над головой, и они полностью беззащитны. Поэтому Бог говорит, особенно вот за этими категориями людей им необходимо помогать и благотворить им.
0: Но если мы посмотрим сейчас на мир вокруг нас, мы видим, что объем нужды настолько велик,
1: да,
0: что
1: последние два года,
0: да, просто теряешься перед вот этой вот огромной нуждой. Всегда ли нам благотворить? Когда нам это делать? Когда нам это не делать? Какие есть на этот счет библейские стихи?
1: Иисус говорит, что когда ты делаешь милостыню, то не труби перед собой. То есть делай это как бы в тайне, старайся делать. Почему? Потому что ты это делаешь как ту заповедь, которую Бог тебе дал, и чтобы через это не ты прославлялся, а прославлялся Бог. Иисус говорит также, что когда ты даешь как бы милостыню или ты благотворишь, чтобы, допустим, левая рука не знала то, что делает правая.
0: Да.
1: То есть надо стремиться к тому, чтобы это стало естественным таким образом жизни. Но и с другой стороны, также говорится, что тут необходима мудрость, как необходимо благотворить, чтобы, можно сказать, не расточить полностью свое имение, а там были необходимые средства жизни и для твоей семьи.
0: Вот когда, например, я даже сегодня шел к метро, я видел людей, которые регулярно сидят в переходе и просят милостыню. Давать им или не давать? Вот всегда этот вопрос мучает человека, который проходит мимо. Вот попрошайка. Дать ему или нет?
1: Да, конечно, есть такой момент, что необходимо развивать свое внутреннее чувство. То есть определенный момент, когда ты внутри чувствуешь, вот подойди к этому человеку и помоги ему. Вот я вспоминаю такой случай в нашей семье, когда мы вот откладывали определенную сумму денег, да, у нас был такой конверт от всех доходов, что это на благотворительность. И однажды моя жена пошла в супермаркет, и возле входа стояла пожилая женщина, вот, которая просила тоже милостыню. И жена говорит, у меня вдруг в такое сердце вот возникло огромное желание пойти и купить ей хороший продуктовый набор. Из тех денег, которые у нас уже отложены на эту. Она говорит, я пошла, купила там подсолнечное масло, сливочное масло, ну там хороший такой набор. И когда я подошла к этой пожилой женщине, я протянула этот пакет, эта женщина стала плакать, и она мне сказала, сегодня утром я молилась Богу. И Бог мне сказал, пойди в этот магазин, и сегодня у тебя будет еда на столе. То есть, как бы такой получился момент, что она молилась, и Бог ее направил в это место, и Бог дал внутреннее как бы побуждение моей жене помочь именно ей. И мы, когда я пришел с работы, рассказал свои, она мне рассказала этот случай, мы оба радовались, потому что это здорово быть в совершенной воле Божией, исполнить то, что Бог хотел исполнить для этой женщины по ее молитве.
0: Когда ты становишься очевидцем, да. Вот именно... Когда Бог проговорил и к тебе, да, и к другому человеку, эта стыковка именно произошла между двумя.
1: Да, вот это именно радость от того, что ты совершил Божье дело. То дело, которое Отец совершает и хочет совершить через тебя.
0: Это всегда очень приятно видеть такие свидетельства, слышать такие свидетельства. Но, к сожалению, не всегда мы можем быть свидетелями именно такой радостной, может быть, радостного момента благотворительности. Ну, например, несколько лет назад нашумели такие новости, что существуют целые такие, как мафиозные организации практически, которые имеют в своих рядах бедных людей, которые согласны на них работать, попрошайничать. И потом крупные суммы денег собираются в конце дня и переходят в руки других более обеспеченных людей наверху. Встречаясь вот с таким бедным человеком на улице, возникает мысль, а не человек ли этот попрошайка один из тех, кто таким образом обеспечивает своих боссов, своих начальников. Ему уже как-то, ну, теряется вот это желание и дать те же самые несколько монет, чтобы этот человек потом обеспечил кого-то другого. Как вот в таком случае нам подходить?
1: Я же говорю, если вы чувствуете такое чувство, что лишь бы что-то отдать, лишь бы он отвязался от меня, да, то вот этот человек, то лучше не надо. Если у вас есть такое побуждение разобраться, да, можно подойти и поговорить с ним, познакомиться, допустим, узнать его нужду. Конечно, может быть, у него какая-то там придуманная история и так далее, но опять же, если у вас есть побуждение дать ему, то в момент, когда вы даете, да, вы как бы отдали это как Богу. И уже тот, кто получил, несет пред Богом ответственность, как он этим воспользуется. А верующий человек, он слышит Бога. И в некоторых случаях

0: человек, Господь ему говорит, пройди мимо. А в других случаях, нет, сейчас остановись и помоги вот именно ему. Вот так, как я хочу, чтобы ты помог.
1: Получается, что благотворительность – это не просто даже деньги дать, а это какой-то, имеет также элемент сверхъестественного.
0: Да.
1: Ты должен слышать Бога в этот момент,
0: да,
1: и реагировать так, как тебя Бог побуждает. Многие верующие на сегодняшний день, они желали бы услышать голос Божий. И часто бывает задают вопрос, как же голос Божий услышать? Я думаю, что начать с благотворительности.
0: Конечно,
1: и прислушиваться, да, да, к тому,
0: прислушаться,
1: что Бог желает,
0: да,
1: и, это уже первый шаг.
0: Да, и что в твоем сердце, после того, как ты помог человеку. Потому что если ты находишься в совершенной воле Божией, исполняешь то, что Бог тебе говорит, взамен ты получаешь внутреннюю радость и такой, знаете, мир. Потому что ты действительно исполнил то, что Бог хотел.
1: Да. Более социально незащищенную категорию людей, чем цыгане, трудно вообще найти. Кто и каким образом решает их проблемы? Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Живописный пейзаж и щедрая земля Закарпатской области создают резкий контраст с бедностью и отчаянием людей, живущих там. Это цыгане, народ, существующий в изоляции в таборе. Им не доверяют и отказывают в образовании и работе. Ева – молодая цыганка, которую бросил муж с 4 малолетними детьми.
3: У нас в таборе нет нормальной воды. Мы не можем купать своих детей или готовить еду на чистой воде.
2: В таборе Евы проживает около 500 человек, и все вынуждены пить непригодную воду.
3: Вода в колодце мутная, и ее мало. У детей очень сильно болят животы, когда они ее пьют.
4: От воды у меня часто болит живот, но я ее пью, так как другой у нас нет.
2: Покупать чистую воду Ева просто не может себе позволить. Ей и на еду для детей не всегда хватает.
4: Я часто вижу, как мама переживает, потому что ей нечем нас кормить, и нет воды, чтобы дать нам.
3: Я верю в Бога и молюсь, чтобы Он дал нам еду и питьевую воду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» давно помогает ромским общинам в Закарпатье. Благодаря поддержке партнеров налажено обучение для детей. Регулярно проводятся медицинские акции, а также бурение скважин. И когда в команде узнали о проблеме с водой в таборе Евы, решение было принято быстро.
3: С тех пор, как у нас вырыли скважину и появилась чистая вода, наша жизнь сильно изменилась. Теперь мы можем стирать, купать детей и поить их нормальной водой.
4: Благодаря чистой воде мы все перестали болеть, и я этому очень рад.
2: Вода – это только часть помощи. Чтобы у Евы и ее детей была еда на каждый день, сотрудники CBN обучили Еву и другие семьи общины работать на земле и выращивать овощи.
4: Спасибо, что вы помогли нам.
3: Огород обеспечит нас овощами, а чистая вода – здоровьем. Мы очень рады. Спасибо вам.
1: Андрей, очень интересный сюжет о жизни таких людей, про которых, в общем-то, всегда есть заведомо плохое мнение. Даже у меня лично, я могу так сказать, что когда я встречаюсь с цыганином на улице, у меня уже присутствует негативное отношение, что он меня обманет, что даже если я ему дам деньги, он их не туда потратит, ну и прочие такие негативные мысли. Но в этом сюжете мы видим, что пришли добрые люди в жизнь этих цыган, дали им воду, научили их заниматься земледелием, и жизнь этих людей стала формироваться что-то лучшее, что-то хорошее. То есть, получается, мы можем благотворить другим, невзирая на их статус, на предрассудки в сообществе.
0: Конечно, да.
1: Как мы это можем,
0: да,
1: сделать?
0: И мало того, даже благодаря таким людям, да, мы можем поменять их мировоззрение и поменять их ценности. Как вот говорю, уже очень хорошо вот в этом сюжете показано, что дав им воду, да, пробурив эту скважину, обеспечить базовую нужду человека. То есть в чистой воде. Потому что чистая вода, она, как там свидетельствует, что и у них здоровье стало лучше, они перестали думать, где ее найти, где купить. Вот. И следующий момент, что помогли им заняться своим хозяйством. Потому что один из элементов такой благотворительности, чтобы человек, которому ты помогаешь, чтобы не чувствовал чувство стыда. Чтобы твоя помощь, она могла помочь ему восстановлению его, сказать, правильного ценности, восприятия, и чтобы в будущем он мог уже сам обеспечивать себя и помогать другим.
1: Вступаться за вдову и сироту в этом случае.

0: В случае Библии говорится за права или все-таки за какие-то финансовые вопросы? И какую роль государства в этом?
1: Да, но я, прежде всего, конечно, в государстве должны быть законы на законодательном уровне, которые должны гарантировать защиту вот этих категорий. Mm-hmm. Сирота, вдова, пришелец. Эти законы должны помогать человеку иметь необходимые средства для нормального существования и развития. Вот. Но, к сожалению, во многих государствах этого нет. Допустим, если взять вот институт прописки, да, вот мы говорим, если пришелец, да, вот который беженец, у него нет прописки, его могут не принять ни в больницу, он не может не устроиться и так далее. То есть видно, что государственные законы не обеспечивают такой защиты. И если этого нет, тогда, конечно, необходимо вот верующий вступаться в какие-то общественные фонды, которые могут это все делать. Сейчас вот в моей семье мы как раз переживаем такой период, потому что вот 6 лет назад мы взяли девочку из детского дома инвалидов, не получилось провести документы по усыновлению, и мы оформили жену опеку над ней. Я опекун. То есть я сейчас представляю ее интересы, ребенка-сироты, инвалида детства перед этим государством. И я хочу на каждом моменте мы видим, что законы противоречат один против другого. Вот уже моей дочери исполнилось 16 лет, и проблема получить паспорт. Да, вот, то есть вот такие вот моменты, вот мы сейчас отстаиваем. Слава богу, есть такие фонды, где можно получить бесплатное юридическое сопровождение. И сейчас вот юрист будет помогать мне, как получить паспорт. Такие
0: вот моменты. И мы видим, что государство во многих случаях оно не успевает за нуждами таких людей. Но мы эти нужды видим, как люди, которые живут рядом с такими вот людьми. Я думаю, что с нашей стороны мы можем брать инициативу на себя, уже подразумевая, что государство, может быть, не во всем может помочь этому человеку. Поэтому какая же должна быть реакция с моей стороны? И быть первыми в том, чтобы протянуть помощь этому человеку.
1: Я думаю, что каждый верующий просто может себе поставить такую задачу. Помочь хотя бы одному человеку. То есть начать с малого. И Бог, видя верность в этом малом, потом что? Может помочь, чтобы уже помогать более другим. Однажды тоже я был в одной церкви, вот общался с верующими. И когда пастор, и уже была небольшая такая община, они увидели этих беспризорных детей, они просто решили каждый день готовить 3 порции супа. Сколько вот они могли своего семейного бюджета. То есть они стали готовить 3 порции супа и просто выносить на улицу, и они кормили тех ребятишек, 3 человека. Когда это узнали верующие в их церкви, они стали уже помогать приносить продукты, тогда спустя короткое время они могли уже там где-то 10 порций делать, 20 порций. Когда я уже общался с ними, то они уже готовили порядка около 50-70 обедов каждый день. То есть начать с такого малого, да, то есть мы можем помочь потом многим.
0: Такая известная фраза есть. Лучше дать человеку не рыбу, а дать ему удочку,
1: да,
0: чтобы он мог потом впоследствии себя обеспечивать. Согласен ли ты вот с таким утверждением?
1: Да,
0: и
1: конечно.
0: Как мы вообще можем начать такое делать?
1: Ну, как вот в этой истории, да, вот помимо того, что там пробурили скважину и дали вот необходимое хозяйство, научили. Да. То есть вот важный момент не просто дать удочку, а научить, как правильно пользоваться. И вот мне нравится вот эта работа 2 фондов благотворительных, которые обеспечивают ключевые нужды людей. Помимо того, что просто дают, они обучают, как правильно использовать, как правильно ухаживать там, за животными, как правильно возделывать землю, чтобы получить наибольшую прибыль от этого. Поэтому необходимо, конечно, обучать.
0: Для многодетной семьи из Киргизии есть досыта было просто чудом. Но своевременная помощь изменила судьбу этой семьи. Давайте посмотрим.
2: Три четверти Киргизии занимают горы. Именно там проводит все дни напролет пастух Эркин. За свою непростую работу он получает меньше установленного в стране прожиточного минимума. И чтобы обеспечить свою жену и 6 детей, ему приходится тяжело.
3: Мне всегда очень больно от того, что я мало зарабатываю и не могу обеспечить свою семью всем необходимым. Это меня угнетает.
2: Несмотря на бедность, Эркин принял в свою семью еще одного ребенка. Несколько лет назад умер его брат, а жена брата стала сильно пить и плохо обращаться с дочерью. племянницей Эркина. Не задумываясь, добрый пастух забрал девочку к себе и стал заботиться как о родной.
4: Наш папа много работает, но ему мало платят, и нам не хватает на еду. Часто мы все едим одну вермишель или хлеб.

0: своей милости Он послал бы нам какой-то домашний скот, мы всей семьей вместе заботились бы о нем, и у моих детей была бы еда.
1: Я хотел бы разводить кур, я мог бы продавать яйца, разводить цыплят.
0: Мы все очень сильно хотим жить, как другие люди. Иметь нормальную еду и одежду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» уже несколько лет оказывает помощь малоимущим семьям в Киргизии в рамках программы «Сохраняя семьи». Когда команда узнала о многодетной семье пастуха, то сразу решили помочь. Им подарили 3 молочных коз и 30 кур несушек.
3: Сегодня потрясающий день. Вы принесли нам куры, коз. Дети сразу поделили, кто будет ухаживать за курами, кто о какой козе будет заботиться. И все рады.
0: Вы не представляете, какое для нас это счастье и радость.
2: Теперь в этой семье каждый день есть источник еды. И даже появилась возможность продавать излишек молока и яиц своим соседям.
0: Теперь мне смогут покупать хорошую одежду, и никто не будет надо мной смеяться. За все, что вы сделали для нас, я благодарю вас и желаю большой удачи.
3: Из-за волнения я не нахожу слов, но мое сердце благодарит вас. Спасибо.
4: Андрей, интересный сюжет.
5: Да.
4: Какие твои впечатления?
5: Ну, прежде всего, что я заметил, что это действительно этот пастух, он такой богобоязненный человек, что он действительно, несмотря на все трудности, он несет ответственность за своих детей, за свою семью. И даже несмотря на то, что не хватало финансов и материальных имуществ, чтобы прокормить своих 6 детей, он решил забрать себе в дом свою племянницу, которая, можно сказать, оказалась как сирота, потому что мама не заботилась о ней и так далее.
4: Настоящий
5: и он смог
4: шаг веры.
5: Поделиться, да, и со своей приемной племянницей, вот этой отцовской заботой, любовью и так далее. Также очень интересно, что они не искали просто легких путей. Ага. То есть они просили у Бога возможности работать, чтобы у них было там свои животные. Вот. И Бог услышал эту молитву его и его детей. И когда им просто помогли, подарили этих козочек, этих кур, вся семья пришла в движение. То есть они уже стали распределять, кто будет работать, кто будет отвечать за коз, кто будет отвечать за кур.
4: Это ответственность.
5: И то они готовы работать. Они готовы работать и трудиться, и зарабатывать своими руками. Вот это очень здорово, что благодаря такой вот проверенной организации, которая уже имеет многолетний опыт работы, что они не просто тоже подарили это, но они обучили, как этим правильно пользоваться, чтобы получить больше надои, больше яиц.
4: В общем-то, посмотрев на вот эти сюжеты, можно сказать, что любой человек может стать успешным благотворителем.
5: Конечно.
4: Но что нужно для того, чтобы им быть, чтобы им стать? Необходимы, может быть, деньги, положение, учение какое-то. Что необходимо для этого?
5: Ну, прежде всего, конечно, учение. Потому что, я говорю, в Библии более 3000 мест, которые говорят о финансах и о материальном имуществе. То есть, если столько много мест, то есть Бог особенно концентрирует наше внимание на это. Почему? Потому что то, как мы относимся к материальному имуществу, может показать истинный критерий нашей веры. Потому что Иисус сказал, невозможно служить Богу и мамону. То есть мамон – это не просто финансы, это своего рода богатство. Иисус противопоставил эти моменты. Если я хочу служить Богу, то финансовое имущество, материальное имущество – это инструмент, которым я служу Богу и служу людям, которых Бог любит. Вот поэтому, прежде всего, необходимо обучение. Следующий момент – просто когда я могу сесть и в молитве пред Богом написать то, что у меня есть. Чем я могу поделиться? Или у меня есть, что я могу кого-то обучить определенному бизнесу, да, или кого-то я могу финансово благотворить, или кого-то я могу взять в часть своего бизнеса.
4: Андрей, какие мы можем подвести итоги по теме, о которой мы сегодня говорили?
5: Прежде всего, что нужно благотворить. То есть за своего рода это есть как бы заповедь Божия для нас. Этому необходимо учиться. И учиться, читая вот евангельские тексты, как Иисус поступал, потому что мы должны подражать Иисусу Христу. Нужно благотворить всем, чем мы можем. Особенно смотреть на те категории, которые Бог в Писании говорит. Сироты, вдовы, пришельцы, люди-инвалиды, люди, которые больны, вот, пенсионеры, то есть которые, люди обездоленные. И благотворить и помогать всем.

0: чем мы можем. И не искать в этом своей корости, не искать в этом славы для себя, а искать, чтобы через это поменялась их жизнь, чтобы они уверовали в Бога, потому что благотворительность своего рода – это такой мостик, который помогает человеку прийти к Иисусу Христу. Потому что они видят в нас Христа, Бога, любящего их в делах. Вот, и вот радоваться этому.
1: Вчера я увидел фразу знаменитого баптистского проповедника и защитника прав человека Мартина Лютера Кинга, которая звучит таким образом, что на сегодняшний день самый животрепещущий и необходимый вопрос в сообществе – это «Что ты можешь сделать для других?».
0: Да.
1: Сейчас, дорогие друзья, мы хотим помолиться о вас, чтобы вы получили разрешение от Бога во всех ваших проблемах и ответы на все ваши вопросы. Андрей, давайте помолимся.
0: Да, вот в этих свидетельствах четко показано, что у людей, у которых были проблемы, они искали выход, и они молились.
1: Угу.
0: Бог, услышав их молитву, направил к ним сотрудников благотворительных организаций, христианских фондов. Потом давайте помолимся за наших телезрителей, которые сейчас могут находиться в очень серьезных проблемах.
1: Давай.
0: Отец наш Небесный, мы сейчас в молитве молимся за наших телезрителей, у которых очень серьезные проблемы. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с тяжелыми болезнями. Они ищут выхода, они ищут средства на операции, Господь, ищут средства для того, чтобы прокормить своих детей. Господь, Ты есть Бог сирот, вдов и пришельцев. Господь, просим Тебя по нашим молитвам, помоги, приведи к ним, Господь, верующих, приведи к ним сотрудников благотворительных фондов, Господь. Расположи сердца чиновников, представителей государственной власти, чтобы они помогли, Господь, и чтобы через эту помощь эти люди, Господь, уверовали в Тебя. Mm-hmm. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа.
1: Mm-hmm. Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, чтобы Ты использовал каждого из нас, кто сейчас смотрел эту передачу, чтобы стать Твоей рукой на земле и благотворить нуждающимся людям. Как Ты сказал в Писании, что дающий бедному, он дает взаймы Богу. Так мы хотим, Господь, на этой земле давать людям и понимать, что то, что мы даем им, мы даем фактически Тебе в Твои руки. Какая это честь и привилегия служить самому Богу. Боже, благослови сердца каждого из нас, чтобы мы могли делать благотворительность нашу с радостью, без горечи, без зависти. Пускай, Господь, Твой Дух Святой пребывает в сердцах наших. Помоги нам отображать Твою славу на земле, быть Твоими представителями Царства Божьего на земле среди темного мира во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, спасибо большое, что сегодня был на нашей программе и помог нам разобраться глубже в вопросе благотворительности. Я надеюсь, что в последующих передачах мы сможем коснуться и других аспектов благотворительности. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.

0: Здравствуйте. С вами программа «Иначе говоря», и вопрос, который мы сегодня обсудим с вами, это «Есть ли противоречия в Библии?». Поговорим о противоречиях в Библии. Но мне вспоминается один случай, ну, очевидцем которого я был на одной из одних семинаров, где как раз ведущий поднимал такой вопрос о Библии. Ну и когда он говорил о Библии, о том, как, кто ее написал, откуда она возникла и так далее, он поднял один интересный вопрос о противоречиях и сделал такое заявление, что в Библии противоречий нет, что он сам уже давно изучает Библию и не нашел ни одного. Мне хотелось бы вас спросить, согласны ли вы вообще с таким утверждением, вот с таким заявлением, которое иногда делают, ну, скажем так, верующие люди, священнослужители, что в Библии противоречий нет.
1: Ну, если бы я был каким-нибудь неопытным учеником, скажем, я имею в виду, я бы плохо знал Библию и так далее, тут я, как такой человек, я бы ответил бы то, что, скорее всего, там просто масса противоречий, и, скажем так, противоречий на противоречии. Но, как, скажем, если человек, как, скажем, теолог, представим, да, например, то я бы сказал, что все довольно подчинено какому-то закону и все логично расставлено.
0: Ну, а самим вот этим утверждением ты согласен или нет? Ну, что в Библии нет противоречий.
1: Я думаю, ну, как лично я думаю, то, что больше всего второе. То, что все подчинено чему-то.
0: То нету.

0: Ага, другие что думают?
1: Я хочу сказать, что в Библии противоречия есть. Но, большое но, за это контекст. Есть такое, то есть очень важен контекст. В некоторых вещах мы можем открыть, например, почитать, вот если мы возьмем этот стих, где написано, что Бог говорит так-то, или этот человек пошел и сделал так-то, он был пророком, был от Бога, да? А в другом месте мы перелистываем и открываем и читаем, что здесь он говорит совсем по-другому, другой уже человек, разные авторы, то есть Библию написали разные люди. И он говорит совсем по-другому. Это можно сказать, что это противоречие, то есть это речь противоречит тому. Но очень важный контекст, поэтому если следовать контекст, то, наверное, там уже что-то разное. Но противоречие, я считаю, что есть.
0: То есть ты не согласен, наоборот, с таким заявлением, да?
1: Нет.
0: А другие?
2: Я тоже не согласна с утверждением, что в Библии нет противоречий. Например, противоречивы Старый и Новый Завет. Ну и, соответственно, уже все противоречия Иисус обговаривает. То есть это очень важно, что Он объясняет эти противоречия уже в процессе.
3: Вот, значит, все подчинено какому-то закону.
2: Ну, то есть они и есть, но они обоснованы, они потом объяснены.
3: Вот.
0: Ну да. Я так понял. Ага, есть еще.
4: То есть мне кажется, что если изучать Библию в целом, то есть не рассматривать ее каких-то отдельных слова какие-то или выбирать какие-то фразы, которые тебе интересны просто. Если ты не углубляешься в какую-то конкретную историю и потом только на ней зацикливаешься и потом рассматриваешь другой какой-то вопрос. Но если рассматривать Библию в целом, изучать ее конкретно и даже то, что тебя не особо привлекают темы, то тогда можно, наверное, для себя выяснить, что как таковых противоречий, которые конкретно противоречат одному и другому явлению, если рассматривать, то таковых нет, мне кажется.
0: Хорошо. Я не случайно как бы это задал вопрос, потому что на самом деле существуют разные точки зрения по этому вопросу, да? Есть определенная, допустим, группа, скажем так, верующих людей, которые занимают позицию довольно-таки категоричную и однозначную. То есть они заявляют как раз о том, что в Библии нет никаких противоречий. Нет их и все. Есть другая категория людей, которые, наоборот, считают, что в Библии противоречий масса, просто море, и они строят именно скажем так, свою полемику, именно всегда на противоречиях, показывая один или другой отрывок Священного Писания. Вот поэтому, я думаю, в этом вопросе вообще о противоречиях нам нужно действительно, ну, занять какую-то такую, думаю, здравую позицию, да? И вот давайте попробуем вначале еще разобраться в таком вопросе, что такое противоречие вообще. Потому что это очень важно, да, от того, как мы его понимаем. Что такое противоречие? Вот на ваш взгляд, вот как вы сами думаете?
5: Противоречие — это белое и черное. Если конкретно взять, да, пример, то есть как вот если человек пошел туда, сделал то-то, а в другом месте не ходил туда, не делал то-то. Вот это противоречие.
0: Это противоречие.
5: Или как вот в Новом Завете одни имена учеников, в другом другие имена, потом какие-то там уточнения, и вроде тут одно, потом другое, и не знаешь, что правда. Вот оно.
0: Что же на самом деле, да?
5: Да, что же на самом деле?
2: Я согласна с позицией Юли. Я хотела бы добавить, что противоречие — это объяснение одной ситуации с разных точек зрения, которые друг друга должны исключать. Ну, то есть я только добавить хотела. То есть противоречие — это когда ты считаешь вот так вот, другой человек считает совершенно по-другому. И из-за этого может складываться
0: А
2: неверная картина.
0: кто еще думает? Что такое
3: Я думаю, больше
0: противоречие?
3: то, что прошлый пример они характеризовали не противоречие, а наоборот, они были в одном направлении. То есть противоречие — это когда, скажем, две стрелки направлены друг против друга.
0: Так.
3: Это больше напоминает мне противоречие. А это мне напомнило больше несколько стрелок, направленные в одну сторону. Просто они каждого свой путь.
4: Мне кажется, что вот если, да, рассмотрим пример, вот когда говорят, да, есть такой вариант, люди говорят, ты сам противоречишь себе. То есть сначала человек говорит определенную фразу, одну, потом он через некоторое мгновение сказал другую фразу, но эта фраза противоречит той, что он сказал, сам
0: Опровергает одно другое.
4: опровергает, да. То есть он сказал не то же самое, что и сначала, но сказал уже что-то другое. Но эта фраза вторая противоречит этой. Значит, он, как бы это выразить, прямо напротив поставил свой вопрос или свою точку зрения, напротив тому, что уже говорил.
0: Даже если само слово это разложить,
4: Да.
0: да, против и речь. То есть речь, которая против, да, если говорит сам человек, то получается какая-то часть его речи, часть его высказывания начинает вступать в противоречие, то есть как бы в оппозицию, спорить с другой частью, да,
3: высказывания. Направлено против.
0: Направлено его. Против, да, действительно. Здесь само слово важное, ключевое против, да. Но я хотел бы тоже подчеркнуть, как определяет противоречие. Это два высказывания, из которых одно является отрицанием другого. Или взаимоисключение. Есть еще такое объяснение, что противоречие – это несогласованность в мыслях. Несогласованность в мыслях. Оно более такое обтекаемое, да, но нет какой-то логической такой последовательности. Или противоречие – это положение, несовместимое с другим и опровергающее другое. То есть есть некая несовместимость, есть некий спор, да. Хорошо, вот теперь в плане, теперь мы подходим к, ну, как бы к самой Библии, да, и, конечно, вопрос, есть ли все-таки в самой Библии противоречие, поскольку у нас, я так услышал, разные мнения возникло, да, одни сказали, что как бы есть, другие сказали, что вряд ли, если мы начнем в это, да, углубляться. Вот. Но, тем не менее, есть один отрывок в Священном Писании, который, ну, это не означает, что, ну, на самом деле, как бы он открыто говорит о том, что есть в Библии противоречие. Но, тем не менее, вот этот отрывочек, он показывает, что в Библии есть такие места или такие высказывания, которые трудны для понимания. Это второе послание Петра, третья глава, с 15 стиха я прочитаю. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». И вот если мы посмотрим на слова Петра, то мы здесь увидим, что Петр говорит о том, что в словах или в письмах апостола Павла есть нечто что? Неудобо вразумительное. Но если это слово как бы дословно перевести, поскольку у нас послание Петра на греческом языке дошло до нас, то там слово переводится как «трудно для понимания», то есть трудные какие-то тексты могут встретиться в самой мысли апостола Павла. Вот. Поэтому давайте мы попробуем, ну, как бы сказать так, если честно, что в Библии есть какие-то трудные отрывки, которые действительно могут, скажем так, противоречить друг другу, и которые очень часто, ну, скажем так, скептики или неверующие люди могут использовать для того, чтобы показать. Но я думаю, в этом вопросе есть еще один важный нюанс. Откуда вообще возникло такое как бы разделение, да? То есть если одна позиция говорит, что в Библии нет противоречия, другая позиция говорит, что наоборот есть, она связана с тем, что, ну, как правило, верующие люди очень часто говорят о том, что, ну, Библия – это слово Бога. Раз это говорит Бог, Бог не может что? Ну, как бы сам себе противоречить, не может сам ошибаться. Вот. Да, то есть если такой нет, то другая сторона, то есть другая группа людей, которые, наоборот, читая Библию, находили в ней какие-то несоответствия, они говорят, как же, подождите. Ну вот же, если вы говорите, что Бог стоит за Библией, а тут какие-то есть несостыковки, какие-то несогласования, да, то рождается другая позиция, как бы в ответ на вот ту, которая категорично говорит, что в Библии противоречий нет. Вот. Сразу получается у нас два таких крыла или две таких крайности, да, или две позиции. Я думаю, здесь нужно попробовать найти такую золотую середину и вот в этом вопросе разобраться. Давайте попробуем это сделать как раз. Ну, потому что лучше бы, если бы мы рассмотрели какие-то некоторые такие противоречия, да, и могли потом посмотреть, так это или не так. Но возьмем простой пример. В Священном Писании рассказывается об Иоанне Крестителе. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, когда он видит Иисуса, мы читаем такое, первая глава, стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть позиция Иоанна довольно-таки четко заявлен, да, что Иисус, Агнец Божий, возьмет на себя грех мира, и другими словами, Мессия, то есть Спаситель, Избавитель. Да? Но если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 11 главу, то здесь Матфей приводит также вопрос уже Иоанна Крестителя. Я прочитаю сам вот этот контекст. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот вопрос получается, да? И некоторые люди, сторонники как раз того, что в Библии есть противоречия, заявляют, что в одном тексте говорится, что Иоанн уверен, что Иисус – это Мессия, а в другом тексте говорится о том, что он вообще сомневается. Вот как вы считаете, это противоречие или нет?
1: Я примерно такой подобный пример в Библии читал. Интересно, что когда ученики Христа, когда он их только начал собирать, искать, выбирать, в тот же день или в первый день, когда Христос совершил чудо, там написано, и ученики уверовали в Него. То есть в тот момент они уверовали. Что означает? Что они поверили, что Он на самом деле Сын Божий, который должен был прийти, Христос. Читая дальше в этой же книге, в этом же Евангелии, еще дальше читаю, они с Ним ходят, они с Ним общаются. Дальше Он еще одно чудо совершил, они опять в шоке. И там написано, и уверовали в Него. Угу. То есть получается, что две главы назад они не уверовали в Него, хотя это так написано. То есть потом они опять уверовали. Я считаю, что это просто человеческий фактор наш, вот как людей, что мы можем сегодня поверить, а завтра забыть о том, что случилось, и опять удивляться чему-то, что мы как бы в чем мы уже уверовали как бы раньше. Mm-hmm. И здесь Иоанн также. Мне кажется, что это не противоречие. На самом деле он понимал, что это Христос. Но через какое-то время, как у всех у нас людей, у него появились сомнения опять. Слушай, может быть, все-таки не Христос, как? Но для них это было слишком грандиозно, чтобы Мессия пришел, и они, им легче было не поверить, легче было подождать, что должно быть что-то еще более грандиозное случиться. Uh-huh. Поэтому, мне кажется, Иоанн просто со временем опять усомнился. Вот все.
0: Uh-huh. Отлично.
2: У меня есть такое мнение, ведь Библия — это книга. А у любой книги есть перевод. Возможно, очень много противоречий объясняется просто грешностями перевода. Потому что я читала несколько, допустим, книг в разных переводах, абсолютно разные тексты. Абсолютно. Угу. И тут может быть, что просто одно слово, которое там, например, на греческом языке, перевели на русский просто не так.
3: Угу. У меня третий вариант. Я думаю, что... Мне кажется, что это было сделано даже принципиально так. То есть, когда мы читаем, они уверовали, потом через две главы снова уверовали, и создается впечатление так. Я правильно понял вообще, о чем я прочитал на две главы назад? И такое ощущение, что какая-то контрастирует эти обе мысли. Но мне кажется, это был принципиальный ход, чтобы человеку просто, когда он читает Библию, да и любую книгу, он нужно каждый раз напоминать, где он и что. И, возможно, это специально написаны одни и те же слова.
0: То есть это прием, литературный прием, который использует тот или иной евангелист для того, чтобы что-то обратить внимание. Угу. Вообще, знаете, даже если говорить о самом противоречии, то есть люди, которые занимаются вопросами противоречия, они подчеркивают, если говорить о самом определении, еще раз, противоречия, то оно касается всегда какого-то момента, то есть какого-то события, так? В одно и то же время, в одном и том же месте. Почему? Вот тогда оно возникает, как бы, противоречие. На самом деле, действительно, здесь очень просто объяснить. Я не думаю, что здесь есть противоречие. Скорее всего, это уже попытка иногда скептиков или неверующих, скажем так, в Библию. Это попытка уже, знаете, так, до кучи набрать всего, и показать. Смотрите, как много противоречий. Например, кстати, в интернете есть даже книга, брошюра, которая так и называется «101 противоречие в Библии». И я когда просматриваю эти противоречия, многие из них, просто, знаете, так сказать, притянуты за уши, просто уже до кучи. Надо докидать туда и создать такую видимость, что действительно, вообще в Библии страшная книга, тут какая-то неразбериха полнейшая, одно другому противоречит. Даже этот случай, который мы как бы прочитали в отношении Анны, действительно, я как бы согласен, что есть определенные моменты в нашей жизни, когда я могу быть в чем-то уверен. То есть 5 лет назад я был в этом убежден, Но сейчас, поменяв свои взгляды, свои убеждения или уже совсем другая обстановка, я в этом сомневаюсь. И это не противоречие. Да, тогда я считаю.

0: считал так, сейчас я считаю иначе. Это нормально, да, то есть здесь как бы противоречия нет. Но есть, но что делать, если действительно в Библии мы встречаемся с такими текстами, которые как бы говорят об одном и том же месте, об одном и том же событии, об одном и том же человеке и об одном и том же времени, но они создают вот эту, несостыковку. Давайте посмотрим. Два Евангелия сравним. Вообще, кстати, очень много вот таких несостыковок мы как раз сталкиваем именно в Евангелиях. Да. Там очень часто попадается такой момент. Евангелие от Марка. В 15 главе Марк описывает смерть Иисуса. Именно что там происходит. С 33 стиха прочитаю. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящих тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Это первый момент. Если мы смотрим на Евангелие от Луки, который также описывает смерть Иисуса Христа, то там есть другой нюанс. Вот давайте послушайте. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Похоже, да? То есть так же, как говорил Марк. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух». Где здесь мы видим противоречие?
1: Последовательность событий.
0: Последовательность событий, да? Марк говорит о том, что завеса разорвалась после смерти Иисуса, когда он сказал речь, испустил дух, умер.
2: Причем потом, слова были разные.
0: Да, и потом завеса разорвалась. А Лука... если мы говорим о событии самом, да, то есть мы сегодня живем в таком обществе, где мы события очень хорошо фиксируем, да, мы фотографируемся, мы снимаем на камеры, то есть, в принципе, у нас есть много средств, да, которые помогают нам фиксировать события, да, возможности. Вот, поэтому мы больше, наше уже восприятие мышления, оно построено на фактах. То есть нам нужен факт, да, в суде принимается конкретный факт. Не что ты думаешь, он убийца или не убийца, да, а ты что думаешь? Один, да, он убийца, другой, он не убийца. И, если так будет судья строить, свое заключение, то можно так и человека, виновного, да, посадить. Нужны факты. И вот если брать факт, когда же все-таки разорвалась завеса? До того, как Иисус умер или после? Что-то одно истинно, что-то другое ложно. Не может такого быть, чтобы два этих утверждения были истинными. Это как? То есть она начала рваться, а потом Иисус умер, и она до конца разорвалась. Или как? Что вы думаете?
3: Вот у меня такое мнение. Какая разница, по большому счету, до или после? Суть в том, что разорвалась она и разорвалась. Мне кажется, Библию нужно читать не глазами, а сердцем. Просто знать, что это было. И вот мне сразу приходит на ум такое, что давайте сравним их Евангелие с дневниками. Угу. Вот вы, например, ведете дневник. Неужели вот у вас событие произошло, и вы сидите сразу же записываете? Нет, конечно. Самое раннее, это вы пришли домой вечером, зафиксировали свои события. Максимум заметку на телефоне. Тогда телефонов не было. Угу. Они писали свои записи уже по прошествии какого-то времени. Человеческий фактор никогда нельзя отменить. Просто забыли, поменялось у них. Это не столь важно. Главное, что он испустил дух. Угу. И то, что это было. Какая разница, угу, когда?
0: Отлично. Спасибо, Ольга. Это очень хороший такой ответ. Он чаще всего как раз верующие так и говорят. Да зачем вообще на это все внимание обращать? Но ведь есть люди, которые делают шаги к Богу, то есть которые ищут, ответы на свои вопросы. Иногда для них очень важно, чтобы у них выстроилась какая-то картина. И когда они читают внимательно довольно-таки и видят, что у них какие-то происходят несостыковки, есть люди, которые эмоционально могут воспринять событие само. Да, я согласен. То, что Иисус умер, здесь не противоречит ни тот, ни другой евангелист. Они оба соглашаются. Но противоречие возникает именно в деталях. Значит, кто-то из них напутал или подзабыл, а кто-то все-таки правду сказал, а раз тогда так, ну слушайте, ну как это, Библия, Слово Божие, вот так ее читать, кто там что-то напутал, кто-то что-то забыл, и уже как-то у меня начинается сомнение, вообще можно тогда ей доверять, если в таком вопросе они там вспомнить не могли, что же им Дух там Божий не подсказал, Господь там им не сказал, ну слушай, Марк, это вообще-то... Вообще-то до разорвалась. И как бы, а да, точно, спасибо Господи. И взял, записал. А вот...
4: На самом деле, там даже тот же Марк и кто еще, Лука, да, мы его сравнивали. Они же не стояли, вот смотрели на Христа, как он на кресте висит, и параллельно на завесу, и сравнивали. Когда это...
0: Снимали,
4: Зумер,
0: да?
4: Да, так, завеса засекаем, когда она разорвалась там. Вот, на самом деле, то есть они знали, что это событие, как бы, вот, и это событие было параллельно. То есть, когда Христос умер, завеса разорвалась. Но этот написал до, этот написал после. Просто, конечно, они же это узнали впоследствии от священников, может, от людей, которые выбегали из храма. Для них это был шок, то что завеса, которая разделяла святой святых, это было такое место, куда никто никогда из обычных людей, кроме первосвященников, не заходил. Поэтому там наверняка как бы было что-то такое событие, что люди поняли, что да, в этот момент. И примерно для них это было вот это. То есть суть в том, что она разорвалась.
0: Ну да,
4: это евангелисты хотели передать. Вот. А там вот, как Оля уже сказала... Что, ну и то, и до, и после, это как бы не вопрос того, чтобы влияло на наше спасение.
0: Мы попробуем все-таки выяснить, да.
4: Но надо выяснить, да, это интересно.
1: Я недавно читал свидетельство одного математика, физика, ученого, который пришел к Богу. Вот. И так получается, он сам объясняет то, что какие у него чувства внутри, он объясняет то, что для него до сих пор, вот он посещает церковь, верит в Бога и так далее, вот. Но он говорит, до сих пор мне все равно важны детали, которые я вижу в Библии и вообще, которые вижу в мире. Вот. То есть, несмотря на то, что верю, то есть мне все равно важны детали.
0: Да, они
1: вот. Ну, потому что, как вы сказали, то, что есть люди, которые воспринимают это эмоционально, а есть, которые именно детали.
0: Ну да, которым нужно все по полочкам.
1: Нужно структурировать информацию. Да. Вот. Так вот, когда вот мне тоже интересно узнать, к чему мы сегодня придем. Вот. Но вот когда вот я думаю об этом, я начинаю задавать сам себе вопрос. Ну хорошо, например, вот они расставлены в разных последовательностях. Да, вот я думаю, вот я, например, узнаю, вот чтобы что сделать. Я из этого сделаю какой-то вывод, или я подумаю, что, может быть, это не...
5: Поменяю вот, религию.
1: Поменяю и скажу, вот именно потому что
0: разорвалось. Да, все, объявляй, Бог тебе не верю, тебя, да?
1: Вот. Как-то.
0: Вы знаете, просто я показал два примера, да, два примера. Почему? Один пример противоречия, который, ну, как бы легко объясняется, и мы видим, что как бы противоречия, собственно говоря, и нет. Оно надумано. Но есть действительно примеры, когда есть противоречие, да, и тогда мы должны в данном случае, ну, признать сам факт, что оно есть. Не нужно этого отрицать, не нужно как бы убегать от этого, потому что иногда люди, как бы верующие, склонны к этому. Как бы, знаете, давай закроем... Задуем свечку и будем сидеть в темноте, и неважно, да, на самом деле важно как раз в этих вопросах разобраться. Вот. Но также было правильно замечено, что не всегда это должно сразу ставить вопрос веры или неверия. Почему? Потому что вот была кем-то из вас мысль хорошая подмечена, по-моему, была тобой, что есть литературный прием. И когда я тоже думал над этим вопросом, я заметил одну важную деталь, что и Марк, и Лука, они по-разному рассказывают об Иисусе. То есть они как бы говорят о разных Христах, если так говорить. Почему? Они в своей жизни пережили силу Евангелия. Они действительно встретили в своей жизни Христа, да, умершего и воскресшего. И Он изменил их жизнь. И они видят, как это Евангелие изменило их жизнь. И теперь они как бы делятся опытом веры того, каким они видят Иисуса, вот как они его представляют себе. Потому что у каждого верующего человека могут свое быть представление о Боге. Мы имеем право на это, да? И вот Лука больше всего говорит об Иисусе как о праведном человеке, который невинно пострадал. Поэтому завеса разрывается у Луки, когда? Она разрывается перед его смертью. Почему? Потому что если в храме разрывается завеса, а это место святое, где присутствует Бог, то таким образом до смерти Иисуса Бог как бы выражает свое неодобрение тому, той системе, которая Иисуса распинает. То есть он как бы, ну так скажем, делает демонстративный вызов, что вы праведного человека предаете смерти.

И Лука вот именно эту мысль вообще на протяжении смерти Иисуса, когда он описывает, он подчеркивает Иисуса как того, кто мученик, который достойно умирает, то есть смело принимает смерть. И поэтому, обращая свое Евангелие уже к поколению христиан, он им как раз говорит о том, что вот так надо смотреть, то есть так принимать страдания. Марк показывает другое, он показывает Иисуса, который внутри переживает, да, который мучается, страдает, и вот он умирает, и завеса разрывается. И таким образом Марк хочет показать, что жертва Иисуса принята, что действительно Иисус был тот, кого, да, Мессии, кого Господь и одобрил, чтобы он действительно мог спасти. Вот, в принципе, так можно объяснить противоречие. И, с другой стороны, вот эта наша тема, она помогает нам действительно думать иначе.

Джерри был восходящей звездой университетской команды по американскому футболу. Он был высокий, сильный, быстрый, придерживался философии «пленных не берем». В общем, на его будущем заранее красовалась табличка «Звезда». Он был, скорее всего, номинальным христианином и, может, гулял не в самых подходящих районах, но однажды, проходя мимо бара в большом городе, он увидел, что разгорается драка. Из дверей вышло двое парней, вокруг собралась толпа. Да, Джерри большой, сильный, но у одного из парней в руках нож, и Джерри решил, что пришло время для подвига. Он набросился на парня с ножом сзади, заломил ему руки, развернул вокруг своей оси, прекратил драку, думая, вот я молодец, делаю доброе дело. Но полсекунды спустя раздалось громкое «бум-бум». И вот уже Джерри, не помня себя от боли, лежит в луже крови с двумя пулями в поясничном отделе позвоночника. Ведь он не знал, почему началась эта драка, и увидел только нож в руках одного из дерущихся. Не имея понятия о том, что у второго был пистолет, он решил, что должен их разнять, а в награду за свое доброе дело получил две пули в спину. Не скажу, что все мои близкие друзья рано или поздно оказываются прикованными к постели. Но говоря о страданиях и трагедиях, едва ли есть что-либо ужаснее, чем когда весь мир переворачивается вверх ногами, и вы больше не можете ходить. Мир Джерри рухнул. Его мечты разбились вдребезги. О футболе больше не могло быть и речи. Как и о просто ходьбе, все планы на будущее вылетели в трубу. Из-за того, что он попытался помочь человеку в беде, мир рухнул. Наверное, если у кого-то и было право сказать «почему я», то это у Джерри. «Господи, почему я? Господи, я же просто... Я не сидел в том баре и не пил, я не участвовал в драке, я пытался ее остановить и спасти чью-то жизнь, и вот такая мне награда». Но Джерри интересный человек, и он быстро понял, что когда твой мир рушится, не стоит спрашивать почему. Джерри отнесся ко всему стоически, как настоящий спортсмен. Он перенес много операций, а затем реабилитацию, и все это с решимостью «я отказываюсь быть жертвой, я пройду через это». Он решил следовать первой главе Иакова, хотя и был лишь номинальным верующим, и принимать с великой радостью различные искушения, зная, что испытание его веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы он был совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. И Джерри ответил на три вопроса, о которых мы говорили в прошлый раз. Первый вопрос – что всегда зависит только от меня? Джерри ответил – мое отношение. Еще на реабилитации он сказал, никаких слез, никаких жалоб, не надо меня жалеть, я выкарабкаюсь. Второй вопрос, что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. Джерри всегда был спортсменом, качался, занимался на тренажерах. Он сохранил в себе это отношение, я справлюсь. Он начал поднимать гантели уже на реабилитации. Он решил, что накачает свой торс лучше, чем раньше. Он вынесет все. Третий вопрос, на что я могу надеяться завтра? Джерри был номинальным христианином, он мало читал Библию и, честно говоря, не очень-то знал Бога, не мог знать, что Бог по своей благости и доброй воле обратит во благо самые кошмарные обстоятельства жизни. Одним словом, вот здесь-то он и застрял. Джерри был храбрым и сильным. По его собственным словам, он пытался доказать всему миру, что сможет пройти через это. Я верил в Бога. Я решил, что не стану жалеть себя. Я смутно понимал, что у Бога все под контролем, и почему-то Он это допустил, но особо об этом не задумывался. Но дальше ему нужно было поверить, что Бог может обернуть все это ему во благо. «Чип, — говорил он мне, — ты можешь читать мне все эти истории про Иосифа и других ветхозаветных героев до посинения, приводить множество других примеров, но я этого не вижу. Я не вижу будущего. Я застрял. Я ничего не знаю и не умею, понимаешь? В колледже я не отличался хорошей успеваемостью. Знаешь, что у меня хорошо получается? Играть в футбол. А теперь я даже ходить не могу».
Кем я смогу работать? Смогу ли я вообще закончить образование? Что делать, если вы дошли до того момента, когда хотите поступать по Божьему, исследовать Его заповедям, хотите отстраивать свой рухнувший мир, хотите принимать испытания с радостью, хотите позволить терпению иметь совершенное действие, но только и можете что сказать: «Да, я продержусь этот день усилием воли, но как? Что именно нужно делать? Что ждет меня в будущем?» Помню, как я преподавал по этому отрывку, и через 4 или 5 дней ко мне подошел один мужчина. «Знаете, мне очень понравились эти стихи из первой главы Иакова». Я ответил: «Что ж, я рад». Пасторы всегда любят слышать хорошие отзывы о том, как Бог работает. Но он продолжил: «Вот только есть одна проблемка». «Что такое?» – спросил я. «Я принимаю испытания с радостью». «Прекрасно. Я терплю и не сдаюсь день за днем. Вот и правильно, но я по-прежнему без работы, так что же мне делать?» «Да, хорошо, я хочу правильно относиться к происходящему, хочу проявлять терпение, но мне нужно платить по счетам, а работы нет. Или мы с женой по-прежнему живем в разных комнатах. Или знаете что, я работаю над своим отношением и терпением, но мне тут пришел результат биопсии, и никакой волшебник не сделает его из положительного отрицательным. У меня все равно рак. Как мне жить конкретно в моем теперешнем положении? Чего Бог от меня ожидает? Как именно мне не сдаваться? Не абстрактно, не теоретически, не в духовном смысле. А как конкретно, как мне сотрудничать с Богом? Я не знаю, что мне делать». Вот об этом мы и поговорим. Думаю, Бог понимает, что когда наш мир рушится, большинство из нас так или иначе где-то застрянут. Большинство из нас не будут знать, что конкретно им делать. И в этом мы не одиноки, потому что именно об этом Святой Дух побудил Иакова, брата Иисуса, написать церкви в то время. Взгляните на 5 стих, начиная со слов: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Если, подчеркните у себя в заметках это слово, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В греческом языке есть ряд языковых средств для противопоставления. Так вот, здесь использовано самое сильное из них. «Принимайте испытания с радостью, терпите. Пусть терпение будет иметь совершенные действия, но есть Если вдруг вам тяжело, если вдруг вы не знаете, что делать, если кому-то нужна мудрость, кстати, мы сейчас поговорим о мудрости, это не просто интеллектуальное знание, это практическое понимание того, что вам нужно делать в вашей конкретной ситуации. И здесь мы видим, что Бог понимает, что у нас будут трудности, иначе Он бы не поместил сюда этот стих. И Бог обещает во 100% случаев, вы слышите, во 100% случаев, согласно этому отрывку, Он скажет вам конкретно, что делать. Он скажет об этом Джерри, жду не дождусь, когда расскажу вам конец этой истории. И он скажет об этом вам. И если вы завязли в своей боли и не знаете, куда двигаться дальше, Бог вам подскажет, Он это обещает в 100% случаев. Но, говорит Он, с одним условием: если вы это условие не выполните, то не подскажет. Итак, давайте рассмотрим этот отрывок подробнее. Бог предлагает вам сверхъестественную мудрость. Впишите это слово. С точки зрения греческой грамматики, это условное предложение первого вида, то есть реальное условие, соответствующее действительности. Только представьте, Иаков пишет этим людям, они рассеяны, вдали от дома, они терпят материальные трудности, трудности в отношениях, гонения, а он говорит: «С великой радостью принимайте». Да, конечно, Иаков, еще и терпите в придачу. Тебе легко говорить, Иаков. Ты в Иерусалиме, а вот мы... Но Иаков понимает, что это реальная ситуация. Они не знают, как поступать, и пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога».
И, как я уже сказал, мудрость – это не просто знание на уровне разума. Вы ведь понимаете, что послание Иакова написано первым во всем Новом Завете. Ранняя церковь почти на 100% состояла из евреев, поэтому Иаков здесь ссылается на еврейское понимание мудрости. А мудрость, согласно Ветхому Завету, это обладание знанием, пониманием и проницательностью, которые можно применить на практике, чтобы жить по-божьему. Мудрый человек не только знает, что Библия говорит о финансах, но и умеет распоряжаться ими соответственно с практической жизнью. Мудрый человек не только знает, что Бог говорит о воспитании детей, о супружеских отношениях, но и умеет применять это на практике. Интересны некоторые случаи употребления этого слова в Библии. Помните, когда евреи строили храм, а Бог наделял некоторых людей особыми умениями? Это то же самое слово. Мудрость – это умение жить по-божьему. Итак, Иаков говорит о великой радости, а ему отвечает: «Здрасте». Вы, наверное, шутите. И тогда он продолжает: «Если вы не знаете, как радоваться, если вам нужна мудрость, Бог даст вам сверхъестественную мудрость. Но заметьте, вы должны попросить». В Новом Завете есть 4 разных слова, обозначающих молитву. Так вот, здесь очень интересное слово. Это высказывание конкретной определенной просьбы. Есть молитва в общем. Есть хозяйственная молитва, когда мы становимся в пролом. Но здесь это слово означает прийти к Богу и попросить о конкретном даре. Да просит у Бога, это сказано в настоящем времени. То есть, когда вы регулярно приходите к Богу и говорите: «Я стараюсь терпеть, но сегодня мне это тяжело дается». Снова всплывают все нехорошие мысли, все обиды и разрывают меня на части. Я не знаю, что мне делать, на что потратить свое время или деньги, как реагировать на этот звонок или это сообщение, потому что оно вызвало во мне очень неприятное чувство. Как мне быть? И Бог говорит: «Я дам тебе мудрость во 100% случаев, чтобы ты мог точно знать, как поступить в этих обстоятельствах, в этих отношениях, в связи с результатами анализов и так далее, если ты придешь». Представьте Бога и в руке Его мудрость, то есть понимание ситуации и знание, что конкретно нужно сделать. И эту мудрость Он готов щедро выдавать своим детям, приходящим к Нему. Главное, что помогает возрастать через страдания, это молитва. Главное, что помогает возрастать через страдания, молитва. И вот что удивительно, я бы ни за что этого не понял, если бы сам так не поступал. Когда у нас проблемы, серьезные проблемы, и мы не знаем, что делать, наш первый импульс – позвонить кому-нибудь по телефону. Второй – это встретиться с кем-то за чашкой чая, войти в роль жертвы и всласть пожаловаться на то, как нам плохо, чтобы нас пожалели. А затем, если все это не помогает, многие из нас готовы заплатить незнакомому человеку, психотерапевту, чтобы тот выслушал, что происходит у нас в жизни, где мы застряли, и помог нам сдвинуться с мертвой точки. И, кстати, я считаю, что во многих случаях это очень мудрое вложение денег. Но разве не странно, что мы скорее кому-нибудь позвоним, встретимся с кем-то или заплатим психотерапевту, чем обратимся к самому лучшему врачу и советчику? Конечно, стоит поговорить с другом. И если вы встретитесь в кафе и поделитесь своими проблемами, это замечательно. И думаю, иногда Бог подсказывает, что самый мудрый путь – это найти хорошего верующего психолога, а может поговорить с пастором или душепопечителем. Но в первую очередь Бог призывает нас приходить к Нему. «Да просит у меня». Здесь не сказано, если же у кого недостает мудрости, да прочтет книгу по популярной психологии. Если же у кого недостает мудрости, да посетит семинар. Если же у кого недостает мудрости, да пойдет к психотерапевту. Нет, если же у кого недостает мудрости, да просит у меня. И к какому Богу нужно приходить? Дающему всем просто и без упреков. Сейчас я переведу стрелки часов на много лет назад, так что потерпите. Я не был верующим с детства, и моя жена тоже. Мой отец, суровый вояка, бывший морпех, воевал с 16 лет. Отец Терезы тоже был на войне, а там, как известно, люди многое повидали. В итоге наши отцы стали алкоголиками. Не то чтобы они были агрессивны или постоянно пропадали, но так называемыми пивными алкоголиками. По субботам мой отец всегда выпивал по ящику пива, а каждый день перед ужином заглядывал в бар, пока однажды он таки не остался ночевать на улице.
Помню, был большой скандал. В конце концов, мой отец все же бросил пить, а чуть позже стал христианином. Так что эта история со счастливым концом. Сейчас он приятный человек, живет в Северной Каролине. Но когда я был ребенком, мои родители еще не знали Бога. Согласно психологам, есть определенные качества, присущие семьям алкоголиков. Так что Тереза получила в наследство свои качества, а я свои. А потом мы познакомились. Терезе к тому времени уже довелось пройти через ужасные страдания, которые сделали ее замечательной христианкой. Я никогда раньше не встречал никого, кто бы так любил Бога. Поэтому мне хотелось быть рядом с ней, ведь я тоже хотел больше любить Бога и ревностно служить Ему. Я решил соединить с ней свою жизнь. Итак, я люблю Бога всем сердцем, она любит Бога всем сердцем, и мы очень любим друг друга, и при этом понятия не имеем, как строить отношения. И вот я принимаю «мудрое» в кавычках решение, зная, что нельзя допустить слишком много перемен одновременно. Не прошло и полгода с нашей свадьбы, а мы загружаем вещи в грузовичок, оставляем далеко всех родных и близких, отдаем свою вторую машину, оставляем себе только одну, едем в Даллас, не имея работы. Я должен был совмещать учебу на стационаре с работой на полную ставку, мы ведь уже столько лет прожили в браке и хорошо подготовились. В общем, первые два года были прекрасны, а потом стали рваться снаряды. Что я могу сказать? Мы не умели ни общаться друг с другом, ни справляться с гневом. Я любил Терезу всем сердцем, но она так меня доставала. Она любила меня всем сердцем, но я ее доставал. И вот прошло полтора или два года со свадьбы. Мы готовились быть служителями, а сами могли по два дня друг с другом не разговаривать и вынашивать в себе обиды. Дошло до классической сцены, когда муж и жена лежат в постели, она смотрит в одну стену, он в другую и думает, по-моему, это не совсем тот идеальный брак, который мы хотели явить миру. Мы в тупике. В то время я был в одной малой группе с замечательным человеком, который стал моим наставником на последующие 25 лет, Ховардом Хендриксом. Мы как раз изучали первую главу Иакова, и впервые в жизни я понял значение этого отрывка. Если же у кого недостает мудрости, есть важные условия. Мы поговорим о нем через минуту. Но я понял, что это за условия, и обратился к Богу. «Господи, покажи мне, что делать. Я прошу у Тебя мудрости. Я не знаю, что делать. Я пытался что-то изменить. Я прочел пару книг, но все равно я учусь помогать другим людям, в том числе как пастор, людям с семейными проблемами, а сам нуждаюсь в помощи больше, чем кто бы то ни было». В то время у нас в семинарии преподавал Пол Майер. Позже он основал очень известную клинику «Новая жизнь». И вот я сижу на лекции, а преподаватель объясняет, многие люди выросли в таких-то семьях, трам-пам-пам, а другие в таких-то. Когда они женятся между собой, у них часто бывают серьезные проблемы с тем-то и тем-то. Вот так просто. А я сижу вот так. Я думаю, наверное, у него есть волшебное зеркальце, или Тереза ему с утра позвонила, или кто-то прислал по факсу мою полную биографию, потому что он в точности описал меня, ее и то, что произошло, когда мы поженились. Я, как смелый, благочестивый и, главное, скромный человек, подождал, пока все остальные студенты уйдут. Извините, доктор Майер, можно вас на минуточку? Конечно, Чип. «Как вы все это узнали?» «Вы о чем, Чип?» «Ну, — ответил я, — вы только что описали меня, мою жену, наших родителей и весь ссор в нашей избе». Тогда он улыбнулся и сказал, «Чип, все это присуще множеству семей, я вовсе не думал о вас». «Что ж, — сказал я, — с диагнозом вы преуспели, но какой выход вы можете предложить?»

вам это будет стоить всего 85 или 95 долларов. За 12-15 консультаций вы научитесь правильно общаться, справляться с гневом, в общем, никогда не пожалеете об этих деньгах. Заметьте, я зарабатываю около 1000 долларов в месяц и учусь на стационаре. Я пришел домой и помолился: «Боже, покажи, что мне делать». А это было 25, почти 30 лет назад. Сейчас христианское консультирование гораздо более распространено. Но в то время, если ты обращался к консультанту, это все равно, что ты болен проказой. Солнцезащитные очки, поднятый воротник, ну, вы понимаете. И вот я сижу в приемной у консультанта, наблюдаю за другими людьми и понимаю, что все остальные тоже из-под лобья осматриваются и думают: «Интересно, а у него какой диагноз?» Нужно было много смирения, да и денег нам не хватало. Поэтому хотелось сказать: «Знаете, мы сообразительные, нам наверняка хватит 12 консультаций вместо 16». Но это оказалось самое выгодное вложение средств за всю мою жизнь. И знаете что? У нас действительно не выявили никаких неразрешимых проблем, но мы-то раньше этого не знали. Наше прошлое было далеко не идеально, и поэтому мы не умели применять истины о супружеской жизни на практике. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была мудрость Божья, которая подсказала вначале поговорить с преподавателем, затем забыть о гордости и посещать консультации, платя за них деньги, которых нам категорически не хватало. Но все же каким-то образом мы ухитрились не влезть в долги. 12, 15 или 18 встреч, точно не помню, и не хочу ни преуменьшать, ни преувеличивать. Кстати, это как раз и была одна из наших проблем, так что буду осторожен. И даже не сосчитать, сколько пар мы потом консультировали за годы нашего служения, помогая им сдвинуться с мертвой точки, благодаря мудрости Божьей. Но эта мудрость была дана мне, потому что я попросил. Может быть, вы потеряли работу, расстались с мужем, женой или любимым человеком и не знаете, как себя вести. Может, у вас нашли рак, и вы не знаете, заняться ли альтернативным лечением, согласиться на химиотерапию, начать облучение. Боже, я не знаю, что мне делать. Стоит ли мне переезжать? Должен ли я признать за собой 3% вины и попытаться примириться со своим сыном? Должен ли я успокоиться и выждать некоторое время? Как много вопросов. У меня нет библейских стихов по каждому из них, но Дух Божий обещает, что покажет вам, что делать, когда ваш мир рушится на части. Он даст вам сверхъестественную мудрость, но вы должны попросить. И вот какая проблема. Многие из нас не просят. Думаю, потому что неправильно представляют себе адресата наших просьб. Мы не хотим обращаться к Богу за мудростью, поскольку нам кажется, что Он припомнит нам все, что мы сделали не так. Он встретит нас, скрестив руки: «Да, Ингрэм, давно поджидаю, когда ты, наконец, возьмешься за ум и начнешь жить, как подобает». Он непременно будет тыкать в нас костлявым пальцем, подергивать длинную бороду, морщить лоб. В общем, Бог очень нами недоволен. «Да, я тебя ждал, потому что, ну и беспорядок ты натворил в своей жизни. Ты сам во всем виноват. Вот что я тебе скажу». Бог, согласно нашим представлениям, осуждает нас. Он непременно припомнит нам все наши ошибки. Тем интереснее то, что сказано в этом отрывке. «Если вам трудно принимать все с радостью, если вам трудно терпеть, если вам трудно позволять терпению иметь совершенное действие, если у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем, как? Просто и без упреков». «Просто» означает «щедро» и «без сомнений». «Без упреков» означает, что не будет осуждений, не будет ни лекций, ни скрещенных рук, ни нахмуренного лба, ни воспоминаний о прошлых ошибках. Когда вы не знаете, что делать, вы хотите принимать все с радостью и терпением, но не знаете, как, и говорите: «Боже, покажи мне, как». Бог встретит вас с распростертыми объятиями. Бог, чья любовь превыше небес. Бог, для которого ваши грехи и ошибки дальше, чем восток от запада. Бог, который бесконечно более любящий, понимающий, добрый и щедрый, чем самые лучшие родители на земле. Вот к какому Богу вы обращаетесь, и если вы в это поверите, то сможете смело приходить к Нему и просить о любой помощи. Я научился этому на практическом примере у своей мамы. Мама работала

работала школьным психологом. Это было в 60-е и 70-е годы, когда многие подростки начали баловаться наркотиками, и я помню, как я вставал утром и обнаруживал, что у нас на диване спят какие-то ребята. Мама помогала им, давала советы, ну и папа тоже помогал. Знаете, раньше говорили про IQ, коэффициент интеллекта, а сейчас в бизнесе стало модно понятие AQ, эмоциональный интеллект. Тогда об этом еще никто не говорил, но я сейчас понимаю, что у моей мамы эмоциональный интеллект был на высоте. Она видела людей насквозь. Она умела давать им как раз то, что нужно. Она знала, когда проявить твердость, а когда мягкость. Когда становилось очевидно, что она вас раскусила, она не кричала на вас, а просто задавала какой-нибудь вопросик, который потом неделями не выходил у вас из головы. Она была такой умной, что аж страшно. И от нее я узнал, как приходить к Богу, не боясь упреков. Теперь, если вы не против, я расскажу вам историю из своего детства. Мне было лет 8. Кажется, тогда еще не было ни Home Depot, ни Metro, ни других любимых магазинов сегодняшних семей. Но по субботам мама с папой куда-то ходили часа на 3-4 по разным домашним делам. Нас, детей, было трое, и родители поручали старшей сестре, на 4 года старше меня, следить за малышами. Но мы ее не слушались. Мы обычно приглашали всех своих друзей и играли в прятки. Я очень любил эту игру, но еще больше любил всегда выигрывать. И мне удавалось найти способ выигрывать каждый раз без исключений. Мы жили в маленьком одноэтажном домике, мои родители были учителями, так что жили мы небогато. У нас даже гаража не было, но был навес для машины. Представьте себе домик, а здесь у стены два столба и натянут навес. Итак, вот здесь дом, и здесь находится ванная с окошком наверху, выходящим на улицу. Дети собирались, считали раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, а я демонстративно заходил в дом, чтобы все видели, что я там, а потом пробирался в ванную. Одну ногу в ванну, другую на мыльницу, прикрученную к стене, через окошко на улицу, потом в кусты. Там я выжидал, пока всех находили, пробирался обратно через окно, ха-ха! Я снова выиграл. Какой же я умный, думал я. Однако отпечатки моих кед на мыльнице подсказали маме, что по субботам в доме происходили некоторые несанкционированные акции. Она промолчала один раз, два, три, 15, 20, 25. Чип, предупреждаю тебя, рано или поздно эта мыльница отломается. Я запрещаю тебе на нее становиться. Тогда я понял, что если после игры пойти и вытереть следы с мыльницы, ваша мама ни о чем не догадается. Вы уже чувствуете, чем это закончится, да? Мы играем в прятки. Я запрыгиваю на ванну, потом на мыльницу, и тут мыльница с треском отваливается и падает в ванну вместе с куском стены. Сверху сыплются полотенца, а я думаю... Моя первая мысль была примерно такая: согласиться на электрический стул или лучше смертельный укол. Да, меня не просто ждут неприятности, меня ждет верная смерть. Вы понимаете, мой отец бывший военный. Это было еще в те дни, когда, если вы нашкодили, отец нервно ходил по коридору и щелкал ремнем. Вот так. И вот я жду родителей и думаю, мне конец, капут, крышка, жизнь кончена. Я закрыл крышку унитаза, уселся на нее, созерцал руины ванной и ревел, как корова. Примерно через 5 минут я услышал, как подъезжает машина. Меня начинает трясти. И почему-то, наверное, инстинктивно я решаю, что лучшая защита – это нападение. Я слышу, как открывается входная дверь, как сейчас вижу эту картину, родители стоят у дверей, я бегу по коридору, мамочка, папочка, простите меня, простите, пожалуйста, я знаю, что вы меня предупреждали, там в ванной эта штука, простите. Я был безутешен. Тогда мама говорит: «Успокойся, успокойся», сажает меня на детский стульчик, выспрашивает все по порядку. И теперь я жду, жду грядущего возмездия. Обычно в 8-9 лет ребенок не просто не слушается родителей, но еще и учится врать красиво. Помните, ваши дети наверняка через это прошли. Оказывается, врать – это так просто и так эффективно. Всего одна ложь, и у тебя никаких проблем. В общем, я успешно постигал это искусство. Но мама уже начала проводить свою работу над этим. И вот я изливал ей бремя своего сердца и поглядывал на отца,

как он уже собирается вынимать ремень из брюк. Но мама, как я уже говорил, обладала огромным эмоциональным интеллектом. Она поняла, что в данном случае я уже усвоил урок. Она опустилась на одно колено, посмотрела мне в глаза и спросила: «Чип, в чем конкретно ты провинился?» И я начал рассказывать. «Что я тебе говорила? Да, я сделал то-то и то-то. Теперь, Чип, следующий вопрос». «Да». «Ты пришел и рассказал мне всю правду?» «Ага». «А мы с тобой работали над тем, чтобы научиться говорить правду?» «Да». И тогда она крепко обняла меня, посмотрела мне в глаза и сказала: «Чип, конечно, будут кое-какие последствия, так что я рада, что ты разносишь газеты по утрам и подстригаешь газон. Ванную мы отремонтируем. Но главное, я так тобой горжусь. Спасибо, что сказал мне правду». И тогда отец, ремень по-прежнему оставался в брюках, и, кажется, отец понял, что атмосфера требует иного поведения, тоже опустился на пол рядом с мамой и тоже обнял меня. Признаюсь, что именно этот случай напрочь отбил у меня всякую охоту врать. Ложь больше не имела надо мной власти, потому что я пришел к отцу и матери, которые встретили меня со щедростью и без упреков. Послушайте внимательно. Многие из вас сами себя наказывают. Вы настолько боитесь, что Бог припомнит вам все грехи, что не можете открыто прийти к Нему. Вы не можете честно во всем признаться. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Запишите где-нибудь на полях ссылку на 50-й псалом. Думаю, Давид переживал нечто подобное. Он понял, что натворил убийство, прелюбодеяние, и пришел к Богу с такими словами: «Если бы тебе были угодны жертвы и всесожжения, то я, как человек, сведущий в богословии, принес бы их». Но здесь сказано, что здесь сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И, как говорит Давид, Господь никогда не презрит, не прогонит тех, кто приходит с сокрушенным и смиренным сердцем. Когда вам больно, и, кстати, именно боль приводит вас сюда, человек никогда не бывает таким откровенным, как тогда, когда он в отчаянии, когда все выходит из-под контроля. Вы никогда не будете ближе к Богу, чем в тот момент, когда придете и скажете: «Ты знаешь, чего я заслуживаю, любых, самых жестких последствий. Я прихожу с пустыми руками, оставив все попытки манипулировать. Ты видишь меня насквозь. Я нуждаюсь в милости». Когда Бог видит в вашем сердце такое отношение, Он обязательно даст вам свою мудрость, щедро, обильно и без грамма упрека. И знаете почему? Почему моя мама решила так поступить? Откуда она знала, что крики и угрозы не привели бы к нужному результату? Только любовь и нежность могли освободить меня от духа лжи, безусловная мамина любовь. И, насколько я помню, в Библии есть стих, который как раз об этом говорит. Благость Божья ведет нас к чему? К покаянию. А что такое покаяние? Это полная перемена мышления, которая влечет за собой полную перемену поведения. Бог говорит вам: тяжело ли принимать испытания с радостью? Конечно. Тяжело ли терпеть? Еще бы. Иногда кажется, что не выдержишь больше ни секунды. Тяжело ли проходить через этот процесс, когда Бог вершит свою работу в вас и через вас? Да, тяжело. Но если ты не знаешь, каким должен быть следующий шаг в этих отношениях или в этих обстоятельствах, попроси меня, я дам тебе мудрости, щедро и без упреков. Но есть одно условие. Нам нужно обязательно его обсудить, ведь то, что я только что описал, происходит не всегда и не со всеми. То, что я только что описал, происходит с теми, кто приходит к Богу, выполнив одно условие. Давайте посмотрим, что это за условие. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Условие состоит в том, чтобы вы просили с верой, без всяких сомнений. И Бог обещает, что в 100% случаев, если вы придете к Нему и попросите с верой и без сомнений, Он скажет вам, что делать. В таком случае возникает вопрос, по крайней мере, у меня, что означает просить с верой? И что означает, немало не сомневаясь? Просить с верой значит верить и доверять.

Богу настолько, чтобы быть уверенным в Его характере и в Его слове, и готовым действовать на основании Его обещаний. Мы с вами часто разделяем неразделимые, подобные двум сторонам монеты – веру и послушание. Библейская вера – это когда вы настолько верите в Божью благость, Его характер и обетование, что готовы слушаться Его. Это не просто «да, я разумом признаю, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». Прекрасная идея, я в нее верю. Чему учит Иаков? Даже бесы верят в богословские истины и трепещут, поэтому верить на уровне разума недостаточно. Нужно верить так: раз Бог сказал, значит, я это сделаю. А что означает «немало не сомневаясь»? Буквально здесь сказано «без рассуждений» или «без колебаний». Здесь не идет речь о честных интеллектуальных сомнениях, как, например, «интересно, неужели рукописи Мертвого моря на самом деле такие древние, как говорят?» или «у меня есть сомнения по одному библейскому фрагменту, потому что я его не понимаю». И это совсем не то сомнение, о котором пишет евангелист Марк в 9 главе, когда один человек хотел следовать за Господом и сказал: «Господи, верую, помоги моему неверию». Речь не идет о честном стремлении найти ответы на свои вопросы. Тогда о чем же идет речь? Это автор объясняет дальше. Такого рода сомнения связаны с двойственностью и недостатком посвященности. Как здесь сказано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Подчеркните, с двоящимися мыслями. В оригинале это слово из двух частей: «ди-два» и «псюхе» – «душа», как в слове «психология». То есть это человек двоедушный, чье сердце предано двум разным вещам, как при шизофрении. Что имеется в виду? Когда вы приходите к Богу, нужно просить с верой: «Господи, я верю, что Ты покажешь мне путь, а когда Ты его покажешь, я по нему пойду». «Немало не сомневаясь» означает: «я заранее обещаю сделать то, что Ты скажешь». В этой связи мне нравится сравнение с пустым чеком. Если вы хотите получить Божью мудрость, представьте себе пустой, незаполненный чек. Вы говорите Богу: «Господи, я не знаю, что делать со своим браком. Я стараюсь принимать испытания с радостью, но дела идут паршиво». И вы просите Бога вписать в этот чек то, что вам нужно сделать, цену, которую вам нужно заплатить. А затем, образно говоря, в молитве вы ставите свою подпись внизу на чеке, идете к тронному залу, ну, это такая комната, посредине которой стоит Божий престол, из-под двери пробивается свет, там престол благодати, там всегда можно обрести милость во время испытаний. Вы берете свой чек и подсовываете его под дверь. Ваша подпись уже стоит на нем, и вы говорите Богу: «Не знаю, что делать с этим браком, с этим ребенком, с этой работой. Не знаю, какое решение мне нужно принять, но я подписал чек и вручаю его тебе. Что бы ты ни написал сверху, я это сделаю». Понимаете, Бог говорит, что вначале вы должны подписать чек, а уже потом Он заполнит все остальное. Таково условие, чтобы получить Его мудрость. Я тут попробовал написать молитву двоедушного человека. Возможно, будет понятнее, если мы взглянем на это от обратного. Вот как молится человек с двоящимися мыслями, о котором Бог говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Меня». И, кстати, я тоже так часто молился. Я не всегда такой честный. «Дорогой Боже, пожалуйста, яви мне свою волю, дай мне свою мудрость, сообщи, что именно я должен сделать, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни, в этой трудной и отчаянной ситуации. Я рассмотрю предложенный Тобой вариант и подумаю, хочу ли я так поступить». Вот что значит быть двоедушным. Такой человек говорит: «Боже, я очень хочу услышать Твой ответ, всеведущий, всемогущий, всесильный и благой Бог Вселенной. Покажи мне, что именно я должен сделать, чтобы взвесить все за и против». Как будто он выбирает еду в столовой. Выглядит неплохо. Взять, что ли? «Боже, я Тебе позже сообщу свое решение».
Такой человек ничего не получит, говорит Бог. Но как часто так бывает? Боже, покажи, что мне делать. Обратись к консультанту. Что-то Бог сегодня не очень отчетливо говорит. Боже, покажи, что мне сделать. Смирись и сам попроси у них прощения за то, в чем ты виноват. Ой-ой-ой, что-то сегодня помехи на линии. Не может быть, чтобы ты мне такое сказал. Боже, покажи, что мне делать. Возьми на себя ответственность за те 5% семейных проблем, которые, как ты считаешь, происходят из-за тебя. Теперь помножь эту цифру на 3 и обратись за помощью, даже если твой муж или твоя жена не собираются обращаться за помощью. Прости его. Что? Прости его. Больше никогда не говори о нем плохо. Вот тебе моя мудрость. Но, Боже, ты не понимаешь, он бросил меня, он бросил 3 наших детей. А вот молитва, на которую Бог обещает ответить. «Дорогой Боже, пожалуйста, открой мне свою волю. Дай мне мудрость, чтобы я точно знал, что мне делать, и мог терпеливо исполнять Твою волю. И я заранее обещаю сделать все, что Ты мне скажешь, каким бы сложным и тяжелым это ни казалось». Я помолился этой молитвой, и Бог ответил мне устами моего преподавателя: «Вам нужно пройти консультацию». «Что? Боже, ты не понимаешь, я ведь один из самых тщеславных людей на земле. Что обо мне подумают? И к тому же у меня нет денег. И вообще, если бы только Тереза образумилась, все было бы нормально». Но я спросил, а Бог ответил. И, кстати, когда получите его ответ, можете спокойно выключить телефон до тех пор, пока не выполните то, что он сказал. Ведь если вы этого не сделаете, то других указаний не получите. С какой стати Богу давать вам новые указания, если вы прежних не слушаете? Что говорил об этом Христос? Если вы принимаете свет Божьей истины, Он дает вам еще больше света. Если же не принимаете, то у вас отнимут даже то, что было. Но мы не воспринимаем эти стихи всерьез. Есть много людей, которым Бог сказал «сделай то-то», а они воспротивились. Но при этом они продолжают произносить свои молитвы, читать свои несколько стихов из Библии, участвовать в своих церковных делах, в общем, успешно притворяться, а Бог в это время поражается. Ну и ну... Когда же он, наконец, проснется? Когда он увидит, что я живой и всемогущий Бог? Легко строить из себя набожного человека, не правда ли? И при этом быть как нельзя дальше от Бога. Разве не прекрасное обещание дает нам Бог, хоть и немного страшное? Джерри помолился этой молитвой. Он честно сказал Богу: «Я всю жизнь был спортсменом. Это все, к чему я когда-либо стремился». И Бог ответил: «Знаешь что, Джерри, это я тебя таким создал. Ты просто не до конца понял, как оно должно быть». Джерри очень сильно накачал мускулы на руках. Жаль, что не могу рассказать вам всех подробностей, но он получил как минимум 1 или 2 золотые медали в составе сборной Соединенных Штатов по баскетболу на инвалидных колясках. Он также участвовал в международных забегах и марафонах для инвалидов. Он посещал нашу церковь. Мы регулярно о нем молились. Вот его слова: «Самый счастливый момент моей жизни был на Олимпийских играх в Атланте. Там был огромный, просто гигантский экран. Все спортсмены выстроились на поле. Я выступал за сборную США в десятиборье для спортсменов на инвалидных колясках. И вот на том огромном экране я увидел себя». Джерри ездил по всему миру вместе с Джонни Эриксон Тадо, рассказывая людям о том, как благой и всемогущий Бог может допустить, чтобы в вас всадили 2 пули, ради того, чтобы вы не просто сделали карьеру футбольной звезды, а повлияли на судьбы 1000 людей в вечности. Эта история не безоблачна. Джерри перенес более 20 операций. Он женился на девушке с очень тяжелым состоянием здоровья. Я не преувеличиваю, наверное, операций было даже 25. С годами он подхватывал разные инфекции, и в конце концов, много лет спустя, я проповедовал на его похоронах. Что Бог говорит нам с вами? Чтобы сдвинуться с первой точки, нужно сделать 4 шага. Во-первых, вы готовы? Признайте, что вы застряли. Во-вторых, признайте, что сами не справитесь. Кстати, для Джерри это было очень нелегко. Жаль, что он не может выступить сейчас перед вами. Он рассказывал мне: «Знаешь, я просто не разрешал Богу мне помочь. Годами я твердил, что не стану жертвой, что справлюсь сам». Это было частью его спортивного воспитания, и Богу пришлось его смирить. В-третьих, просите у Бога сверхъестественной мудрости
И в-четвертых, будьте готовы сделать все, чего Божья мудрость от вас потребует, даже если Бог повелит вам обратиться за помощью, даже если Он повелит встать с постели, даже если Он скажет «прости его или ее и забудь обо всем», даже если Он скажет «сделай первый шаг», даже если Он скажет «хватит быть таким занятым, возьми отпуск», даже если Он скажет «весь следующий год уделяй мне первые 20 минут каждого дня», даже если Он скажет «освободись от этой привычки или зависимости», даже если Он скажет «пойди к тому человеку и попроси прощения», даже если Он скажет «живи скромнее, разорви греховные отношения», даже если Он скажет «уйди с этой работы», даже если Он скажет «стань настоящим, хватит притворяться и прятаться», даже если Он скажет «присоединись к малой группе и впусти других людей в свою жизнь», даже если Он скажет «просто перестань бороться и познай, что я Господь». Готовы ли вы поступить так, как укажет вам Господь? Тогда Он обязательно укажет. Он обещал.

каждый достоин. За сотни лет до прихода Иисуса Христа многие пророки Ветхого Завета предсказывали Его рождение и пастырство. Исаия предсказывал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя Ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира».

Самые могущественные пророки древних времен предсказывали также, какими будут последние дни Иисуса. «Ибо меня упрекнул не враг, но ты, человек, мой друг». Иуда, ты здесь? Вот немного денег для нашей казны. Хорошо. А то мы почти на мели. Похоже, мы всегда на мели. Вообще-то не очень легко быть счетоводом. Ну, я не имел в виду. А ты попробуй вести учет денег и делать покупки для 13 человек. Прости меня, Иуда. Я не хотел тебя обидеть. Я думал, хотя бы братья-апостолы будут благодарны за то, что я делаю. Мы благодарны, Иуда. Правда, благодарны. Я знаю, что не следует их тратить. Но я заслужил. Я делаю больше, чем другие. Почему я должен жить как нищий? Приготовь горячую ванну, вкусные блюда и лучшие вина, что сможешь найти.

0: Учитель, благословен мой дом твоим присутствием в нем. Я уверен, что Мария и Марфа разделяют мое мнение.
1: Учитель, ты царь Израиля, и ты должен быть помазан.
0: Пахнет, как масло нарда. Она, наверное, отдала за него целое состояние. Это возмутительно! Это масло можно было продать за 300 пенсов и дать их мне! То есть, я бы раздал деньги бедным! Иуда, бедные всегда будут с тобой. Я же нет. Мария помазала меня на мои похороны. И в моем Евангелии должен быть рассказ о том, что она сделала, как воспоминание о ней. Возрадуйся, дочь Сиона, ликуй, дочь Иерусалима. Узри, твой царь нисходит к тебе. Он несет спасение. Он едет верхом на жеребенке. Людям не терпится попасть в Иерусалим, учитель. Хорошо. Но сначала мне нужно, чтобы вы сходили в соседнюю деревню. На перекрестке двух дорог вы увидите жеребенка, что еще не был объезжен. Приведите его ко мне. Если же кто-то спросит вас, скажите, что он нужен Господу.
2: Воры!
0: Нет, мы не воры.
2: В таком случае, куда вы ведете моего жеребенка?
0: Мы апостолы Господа Иисуса Христа. Твой жеребенок нужен ему.
2: О, я прошу вас прощения.
0: Берите этого жеребенка. Для меня честь отдать жеребенка ему. Ибо я слышал злословие многих и клевету. И страх витал над ними, когда они собрались вместе против меня. Они задумали отнять у меня жизнь, и они оценивали мою жизнь и дали ей цену 30 серебряников.
2: Количество последователей Иисуса исчисляется сотнями. Его нужно остановить. Успокойся, Амос, присядь. Народ хочет короновать его царем. Ты должен арестовать его.
0: Я сказал спокойно. Мы не можем так просто арестовать его. Его последователи поднимут бунт. А если поднимется бунт, римляне скажут, что мы не можем справиться даже с собственным народом. И они отнимут у нас власть. Нужно придумать, как расправиться с Иисусом, чтобы не волновать людей.
3: Близкий друг Иисуса, апостол, хочет говорить с вами.
0: Он говорит, что хочет предать Иисуса.
2: Это правда, что ты...
0: У меня мало времени.
2: Сколько вы мне за это дадите?
0: Десять монет.
2: Думаете, я не знаю, как вы боитесь Иисуса?
0: 50 серебряников.
2: 15.
0: 30.
2: Договорились.
0: Как, когда?
3: Да, мой близкий друг, которому я доверял, который ел мой хлеб, поднял на меня пету свою.
0: Учитель, что беспокоит тебя? Один из вас предаст меня. Это я, Господи?
2: Это я,
0: Господи?
3: Это я, Господи? Ты сказал. Ты замыслил, то делай скорее. Этой ночью вы все отступитесь от меня. Мне безразлично, если кто-то отступится от тебя. Но я буду с тобой. Петр, этой ночью не пропоет петух, как трижды отречешься от меня. Все мы блуждали, как овцы, и каждый пошел своей дорогой. И Господь возложил

Учитель, что с тобой? Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Прошу вас, побудьте.

Отец, если возможно, доминует меня сия чаша. Впрочем, не так, как я хочу, но как ты

Вы не могли бодрствовать со мной один час. Дух бодр, плоть же немощна.

Мой час настал. Я предан в руки грешников.

0: Master.
1: Учитель. Ты предаешь меня поцелуем, Иуда? Кого вы ищете? Иисуса из Назарета! Это я. Нет, Петр. Все, взявшие меч, мечом и погибнут.

0: Его истязали, но он не открывал уст своих. Как овцу вели его на заклание жертвы. И как агнец пред стригущим его безгласен, так и он молчал.
1: Эй, ты! Разве ты не один из последователей Иисуса?
0: Я? Нет, ты ошиблась. Совет Синедриона собрался.
2: Каиф, это против закона Божьего собираться накануне.

0: не святого дня. Я буду решать, что против, а что за. Ты обвиняешься в богохульстве и в предательстве по отношению к своему народу. Какой твой ответ? Это государственное преступление, Каев. Дело необходимо слушать в здании суда, а не у тебя дома. Молчать! Правда, что ты учишь, что ты святой мессия, даже сын Бога? Зачем спрашиваешь меня? Спроси тех, кто обвиняет меня. Иисус прав, Каев. Это заседание незаконно. Необходимы два свидетеля, обвиняющие его в одном и том же преступлении. Ну тогда найдите их живее!
1: Это человек. Он был с Иисусом. Он один из его последователей.
0: Я говорил тебе раньше, ты ошибаешься. Я слышал, этот человек сказал, что может разрушить храм Божий и построить его заново в 3 дня. Я слышал, как он сказал, я разрушу храм за 3 дня, не прикладывая рук. И за 3 дня построю другой храм, не прикладывая рук. Каиф, это незаконно, заклинаю тебя, остановись. Увези его отсюда. Что ты можешь сказать в свою защиту, Иисус из Назарета? Ты молчишь после всего, что было сказано? Ну, тогда мне придется говорить за тебя. Он говорит, что разрушит храм, а затем снова отстроит его. И как? Не годами работы, но в 3 дня, не прикладывая рук. Как совершить такое? Без помощи его настоящего бога, Вельзевула, сатаны? Именем живого бога приказываю тебе сказать нам, ты Христос, сын Бога? Ты сказал. И говорю тебе, что придет день, и буду сидеть справа от Бога, и войду в Царство Небесное.
2: К чему здесь свидетели?
0: Какой твой приговор? Виновен! Виновен! Казнить его! Казнить! Распять его! Они решили, что он виновен. Они отвели его к Пилату, требуя его смерти. А ты почему не радуешься? Разве не тебя я видел с Иисусом? Сколько еще раз говорить вам, люди? Я не знаю Иисуса. Что я натворил? Что я натворил? Ты очень разозлил некоторых своих соотечественников. Они требуют для тебя смертной кары. Конечно, они не могут этого сделать без моего разрешения. Что ты скажешь? Ты царь иудейский? Царство мое не от мира сего. Что это значит? Ты царь или не царь? Я для того родился, чтобы принести истину в мир. Откуда ты? Кто ты? Отвечай! Разве ты не знаешь, что я обладаю правом казнить и миловать? Ты не властен надо мной, если эта власть не дана тебе небом. Я не нахожу его вины. Что? Куда бы он ни пришел, он учит людей неповиновению. Это ваша забота, а не моя. Скоро это станет также твоей заботой. Что скажет Цезарь, узнав, что ты отказался наказать человека, который называет себя царем иудейским? Я накажу его. Затем Я отпущу его. Этого недостаточно. Число его последователей неуклонно растет. Их уже тысячи. Еще немного, их будет достаточно, чтобы ворваться в Иерусалим и захватить власть.

Знаете, в богохульстве. Кого отпустить? Вараву! Вараву! Как мне поступить с Иисусом? Распять его! Но я не нахожу этого человека виновным. Что сделал он, что заслуживает смерти? Распять его! Распять! Распять его! Распять! Я смываю с себя ответственность за это решение. Я невиновен в его крови. Безумцы окружили меня. Они проткнули мне руки и ноги. Я предал спину мою бьющим и щеки мои тем, кто рвал мои волосы. Я не прятал лица моего от побоев и плевков.

0: Да здравствует царь Иудеев! Да здравствует царь Иудеев!
1: Я согрешил. Я оклеветал невиновного.
0: А нам что до этого? Теперь это твоя ответственность.
1: Я предал невинную кровь. Оставьте меня!
0: Как ты смеешь называть себя царем? Богохульник! Thank you.

Они разрывали мои одежды и бросали на них кости. Народ смеялся надо мной и говорил: «Других спасал твой Бог, пусть спасет тебя самого». И в жажде моей они давали мне уксус. Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?

0: Спаси себя самого! Он думал, Бог спасет его, но взгляните на него.
1: Отец, прости им, ибо не ведают, что творят.

свершилось. Отец, в руки твои предаю мой дух.

Все предсказанное пророками про сына свершилось. Он придет к иудеям, чтобы спасти их, и они пошлют его на смерть. Но на третий день он воскреснет.

Мой Спаситель, Он умер на Голгофе, и кровь Его пролилась за меня. Его любовь оплатила долг. Каждый удар плети по Его спине искупал мой грех. И теперь я живу для Него. Его страдания такие тяжелые. Никто не сносил такого, но чтобы искупить мой грех, Он молча принял их. В венце из шипов, что кололи Его, Он шел через ненависть и презрение. Для этого Он родился. На Голгофе Он умер, но правит Всевышний, и Ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал Он Царство Небесное. Самый ценный дар из всех. Мария, пусть благословен будет твой сын, наш царь. В его сердце будет печаль, но он искупит все наши грехи своей смертью. О, как сладок дар невинной крови! Теперь он правит на небесах, и будет царство его вечным. На Голгофе он умер, но правит Всевышний, и ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал он царство.